0: Франции политика ясная, определенная. Французы знают, чего хотят. Им нужно лущить колбасников и больше ничего. А у Германии, брат, совсем не та музыка. У Германии, кроме Франции, еще много сучков в глазу.
1: Ну, немцы трусы и французы трусы. Показывают только друг другу кукиш в кармане. Поверь, кукишем дело ограничится. Драться не буду.
2: А по-моему, зачем драться? Чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я что бы сделал? Собрал бы со всех государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошей дозе и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц.
0: Голова, посмотришь, маленькая, а великий дивный, тьма тьмущая, как рыб в океане.
1: Ну, виртуоз.
3: Бог с тобой. Смешишь ты, Мишель, Мишель.
0: Что ж, господа, Жомини, да Жомини, а об водке не полслова. Репетатор.
1: Репетатор.
0: Будемте здоровы, господа.
1: Будемте здоровы.
2: А, Кирилл, здоровья.
0: У тебя есть. Вот, Сережка, матушка. Всем закускам закуска.
1: Ну нет, огурец лучше. Ученые сотворения мира, думаете, ничего умнее соляного огурца не придумали. Федор, подай-ка еще огурцов. Вели на кухню и жарю 4 пирожка с луком. И чтоб горячие были, черт возьми.
0: Водку и все хорошо, икрой закусывать. Только как, это с умом надо. Взять паечные икры четверку, две луковички зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И, знаешь, поверх всего это лимончиком. Смерть от одного аромата угорит.
2: А после водки хорошо еще закусывать жареными пискалями. Только нужно уметь жарить. Нужно почистить, потом обвалять в толченых сухарях и жарить досуха, чтоб на зубах хрустили прям. Хру-хру.
1: Вчера у Бабакиной была хорошая закуска. Белые грибы.
2: Да.
0: А едал ли ты когда-нибудь икру из рыжиков?
1: Белые грибы, но как-то особенно приготовленные, там, с луком, с лавровым листом, со всякими специями. А кастрюлю открыли, оттуда пар, запах, ну просто восторг. О, все манифики.
0: Так, господа, репетатор.
1: Репетатор.
0: Будем здоровы.
2: Поздравим. Ах, Ильич.
0: Видно, не дождусь я, Николаш. Пора мне ехать.
2: А вы?
0: У Бабакиной, говоришь, грибы подавали. А у нас не видать грибов. Скажи, на милость, за каким это лешим ты зачастил к Марфутке? А?
1: Ну вот, женить меня на ней хочешь.
0: Женить?
1: Да.
0: Тебе сколько лет?
1: 62 года.
0: Самая пора жениться. А Марфутка как раз тебе пара.
2: А тут не в Марфутке дело, а в Марфуткиных стерлингах.
0: А, и что захотел Марфуткиных стерлингов? А гусиного чая не хочешь?
2: Я вот как женится человек, да набьет себе ампоше, вот тогда и увидите гусиный чай облизнется.
1: Он серьезно, этот гений, уверен, что я его послушающий женюсь.
2: А то как же? А вы что, вы разве уже не уверены?
1: Иди, ты что, с ума сошел? Когда я был уверен?
2: Покорнейше благодарю. Очень, очень вам благодарен. Так это вы что ж, значит, меня подвести хотите? То женюсь, то не женюсь. Сам черт не разберет. Где же уже честное слово-то? Так вы не женитесь?
1: Ну, серьезно, удивительный человек.
2: В таком случае, зачем же было баламутить?
4: честная женщина. Ведь она же помешалась на грац, не спит, не ест. Разве это честно? Разве этим шутит?
1: А что в самом деле? Не устроит ли себе эту грузель?
4: Вот назло, да перестаньте.
1: Вот возьму и устрою. Он будет потеха, а?
2: Эскулапий, наша низайшая.
5: Доктор, батюшка, спасите, смерти до смерти боюсь.
6: Николай Алексеевич еще не приходил?
5: Да нет, я сам жду его больше часа. Милый, как здоровье Анны Петровны?
6: Плохо.
5: Можно пойти засвидетельствовать почтение?
6: Нет, нет, пожалуйста, не ходите, она, кажется, спит.
5: Симпатичная.
2: Да.
5: Славная. Шурочкин день рождения, когда она у нас в обморок упала, поглядел я на ее лицо, и тогда еще понял, что уж ей, бедной, недолго жить. Не понимаю, почему с ней тогда дурно сделалось. Прибегаю, гляжу, она бледная на полу лежит. Около нее Николаша на коленях, тоже бледный. Шурочка вся в слезах. Я и Шурочка после этого случая неделю как шальные ходили.
1: Скажите, почтеннейший жрец науки, какой ученый открылся дамам при грудных болезнях, бывает полезно частое посещение молодого врача. Это великое открытие, великое. Куда оно относится, к аллопатии или к гомеопатии? Какой уничтожающий взгляд.
5: Тебя дернуло нелегко за язык. Ну за что ты его обидел?
1: А зачем он врет? Чахотка, нет надежды, умрет, врет он, я этого терпеть не могу.
5: Ну почему ж ты думаешь, что он врет?
1: Потому что я не могу поверить, что живой человек ни с того ни с сего вдруг умер. Сейчас ставим этот разговор.
5: Удивительный ты субъект, Матвей. Напустил на себя какую-то мизантропию и носишь с ней, как дурак с писаной торбой. Ну человек как человек. А заговоришь, так словно у тебя типун на языке или сплошной катар.
1: А что мне тут целоваться с мошенниками и подлецами?
5: Где ты видишь мошенников-подлецов?
1: Я не говорю о присутствующих, но...
5: Вот тебе и но. Все это напускное.
1: Напускное, напускное. Хорошо, что у тебя вот амкоше. Я никакого мировоззрения нет.
5: Какое мое мировоззрение? Сижу и каждую минуту околеванца жду. Вот мое мировоззрение. Нам, брат, с тобой не время о мировоззрениях думать. Так-то, говорю.
1: Ну, ты же узкий прямолинейный лекарь. Дорогу честному труду. Орет на каждом шагу, как попугай. И думаю, что на самом деле второй добролюб.
2: Да.
1: Да, а кто не орет, тот подлец. Взгляд удивительный по глубине. Если мужик зажиточный, ну, живет по-человечески, значит, подлец кулак. А козу в бархатном пиджаке мне одевает лаки, значит, подлец крепостник. Ну, так честен, просто распирает всего честность. Места себе не находит. Даже боюсь его и глядя того, что еще судогу порыл, хватили подлеца пустит.
5: А, сам, небось, был молодым, ну, понимаешь.
1: Да, был. Эй, молод и глуп, разыгрывал чатскую, обличал мошенников-подлецов. Никогда в своей жизни воров лицо не называл ворами в доме повешенном, не говорил о веревке. Я был воспитан. Этот ваш шупой лекарь почувствовал бы себя на высоте своей задачи на седьмом небе, если бы судьба дала ему случай во имя принципов или общечеловеческих идеалов публично хватить меня по рылу и под микитки.
5: Да, молодые люди, все с нором. У меня дядя гигельянец был. Да, тот, бывало, соберет себе гостей полон дом, выпьет, встанет на стул, вот это, и начинает. Вы невежды,
0: Вы мрачная сила, заря новой жизни. Та-та-та-та-та-та-та. Он их отчитывает, отчитывает.
2: Ну, а гость что же?
0: А ничего. Служат себе, да пьют. Раз, правда, я его на дуэль вызвал.
2: Ну?
0: Да, дядю-то родного. Из-за Бекона вышло. Помню, дай бог память. Стоял я с покойным Герасимом Нилычем, а он...
7: Дома? Николай Алексеевич. Здравствуйте. Дома?
2: Его нет.
7: Как? В таком случае прощайте. Поеду дальше. Дела. Замучился. Еле на ногах стою. Вы позвольте?
0: Откуда ветер принес?
7: И... От барабана. Всю ночь провинтили. А только что кончили. Проигрался в пух. Этот Барабанов играет как сапожник. Послушайте, за время несу я черву. Он ходит бубно, я черву. Он бубно, я черву.
2: Трикорды, трикорды, трикорды.
7: И без взятки, Миша. Он, Валки Ильич, играем 4 трепа, у меня на руках туз дамы. Жестко в трефах, туз десятка третей пи.
0: Уволь, ради Христа, уволь.
7: И вдруг, граф, у меня на руках туз дамы жестко. В трефах туз десятка третей пик. А вдруг несчастье, туза пик по первой бьют.
1: Идите, стрелять буду.
7: Черт знает что. Неужели даже поговорить не с кем? Живешь как в Австралии. Ни общих интересов, ни солидарности. Каждый живет врозь. Однако надо ехать, пора. Время дорого. Пас.
0: А, я, то есть... Господа, репетату.
2: Фокинец!
8: Вот вы где. А я всего дома ищу.
2: О, вездесущие!
8: Здравствуйте, ясный сокол, хлеб да соль.
0: Зачем пришла?
8: За делом, батюшка.
2: А-а-а.
8: Дело вас касающее, ваше сиятельство. Велели кланяться, я здоровье спросить. И велела она, куколка моя, сказать, что если вы нынче вечером не приедете, она глазки свои проплачет. Так вот, милая, отведи его в сторонку и шепни на ушко по секрету. Он же по секрету, все люди свои. И дело такое, не кур крадем, а по закону, по любви, по междоусобному согласию. Никогда я грешница не пью, а через такой случай выпью.
0: И я выпью. А тебе, старая скворечная, и сноса нет? Лет 30 я тебя старухой знаю.
8: О, батюшка, еще годам потеряла. 2 мужей похоронила, пошла вообще за 3-го. Никто не хочет бесприданного брать. Ну, дело мы хорошее начали, дай бог его и кончить. Они будут жить да поживать, а мы на них глядеть да радоваться. Советы им да любовь. О, строгая водка. И детей-то душ 8 было.
1: Ну что, понимаешь, курьезнее всего, это то, что они серьезно думают, будто я, а? Удивительно. Паша, а что в самом деле не устроит ли себе эту гнусность?
9: Нагло, это гнусно, где ж старая собака, где?
0: Пустой ты городишь, граф. Наше дело с тобой об околеванце думать. А Маркутки до стенки давно мимо проехали. Вот прошла наша пора.
1: Строим. Строим.
10: Господа, опять в моем кабинете кабак завели. Тысячу раз просил всех и каждого не делать этого.
6: Дорофеич, я прошу вас уделить мне только 5 минут.
3: Николаша, дружище, здравствуй. Я тебя целый час дожидаюсь.
8: Здравствуйте, батюшка.
10: Бумагу. Водкой облили крошки, огурцы. Ведь противно же.
3: Виноват, Николаша, виноват, извини меня. Мне с тобой, дружище, поговорить надо о весьма важном деле.
4: И мне тоже.
6: Николай Алексеевич, можно с вами поговорить?
10: Ну вот и ему я нужен. Подождите, вы после. Чего тебе нужно?
3: Господа, я желаю говорить конфиденциально. Прошу.
4: А Германа все нет! Она видела!
10: Хорошо. Сам ты можешь пить сколько тебе угодно. Это твоя болезнь. Но прошу не спаивать дядю. Раньше мне никогда не пил.
5: Голубчик.
10: Ему вредно.
5: Я не знал. Я даже внимания не обратил.
10: Не дай бог умрет этот старый ребенок. Не вам будет худо, а мне. Чего тебе надо?
5: Видишь ли, любезный друг. Я не знаю, как начать, чтобы это вышло не так бессовестно. Совестно мне, Николаша, краснею, язык заплетается, но, голубчик, ну, войди в мое положение. Пойми, что я человек подневольный, негр, тряпка. Извини ты меня.
10: Да что такое?
5: Ну, жена послала. Сделай милость, будь другом. Заплати ты ей процент. Веришь ли, загрыз, замучил, заездил. Отвяжись, стой тебе ради создать.
10: Ну, Паша, ты знаешь, у меня теперь нет денег.
5: Знаю. Знаю. А что же мне делать? Ждать она не хочет. Если протестует вексель, то как я и Шурочка будем тебе в глаза глядеть?
10: Да мне самому совестно, рад сквозь землю провалиться, но где взять? Научи, где? Остается одно ждать осени, когда хлеб продам.
5: Не хочет она ждать.
10: Твое положение неприятное, щекотливое. Мое-то еще хуже. Ничего не придумаешь. Продать нечего.
5: Съездил бы к Мельбух, попросил. Ведь он тебе 16 тысяч должен. Мельбух. Вот что, Николаш. Mm-hmm. Я знаю, ты станешь брониться, но у ваш старого пьяницу. По-дружески. Ну, гляди на меня, как на друга. Оба мы с тобой студенты. Либерал, общность идей, интересов. В Московском университете оба учились. Альма-матер. У меня есть заветные. Про них ни одна душа в доме не знает. Возьми взаймы. Брось, самолюбие. Ну, взгляни по-дружески. Я бы тебя взял. Честное слово.
3: Вот они. На столе 1100. Съезди к ней сегодня и отдай собственноручно.
5: Нате, мол, Зинаида Савельевна, подавитесь. Только и виду не подавай, что меня взял. Храни тебя Бог, а то достанется мне на орехи от кружевенного варенья. Не надо, не надо. Я б шутил. Извини ты меня ради Христа.

0: мутит на душе. Да, дела. Настало для тебя время скорби и печали. Человек, братец мой, все же самовар. Не все он стоит в холодке на полке, но иногда и угольки в него кладут. И пш-пш-пш. Ну, это ни к черту, это сравнение не годится, ведь умнее не придумаешь. Несчастье закаляет душу. Да. А мне тебе не жалко, Николай. Ты выскочишь из беды, переметься мука будет. Но обидно, брат, и досадно мне на людей. Ну, откуда эти сплетни берут? Сколько, брат, про тебя уезжу, сплетен ходит, того и гляди, к тебе, товарищ прокурор, приедет. Ты убийца, кровопийца, грабитель.
1: Это все пустяки. У меня голова болит.
0: Все от того, что много думаешь.
1: Ничего не думаю.
0: А ты, Николай, начихай на все. Да поезжай к нам. Сурзик тебя любит. Понимаю и ценит. Она, Николаш, честный, хороший человек. Ни в мать, ни в отца. Должно быть в проезжего молодца. Иной раз, брат, гляжу и не верю, что у меня, у толстоносого пьяницы, такое сокровище. Ну, поезжай. Потолкуй с необумным и развлечешься. Она верный, искренний человек.
1: Паша, голубчик, оставь меня одного.
0: Я понимаю. Понимаю.
1: Извини.
0: Прощай. О, извини. Мне еще на освещение школы ехать. Умная. Вчера мы стали Шурочке насчет сплетен говорить. Так она афоризмом выпалила. Светлячки, папочка, говорят, светят ночью только для того, чтобы их легче могли увидеть и съесть ночные птицы. А хорошие люди существуют для того, чтобы было, что есть клевете и сплетни. Каково? Жгений, Жорсант.
1: Паша, Паша, что со мной?
0: Я сам хотел спросить тебя об этом. Но, признаюсь, стеснялся. Не знаю бы. С одной стороны, мне казалось, что тебя одолели несчастья разные. С другой же стороны, знаю, что ты не таковский, чтоб того. Бедой тебя не победишь. Что-то, Николаша, другое. А что? Не понимаю.
1: Ну, вот я сам не понимаю. Мне кажется, или да нет, не то. Не то. Не то, не то, не то.

0: Сердечно, что я хотел сказать. Был у меня работник Семен, которого ты помнишь. Раз во время молодьбы он захотел похвастать перед девками своей силой. Взвалил себе на спину 2 мешка ржи, надорвался и умер скоро. Мне кажется, я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом школы, проект. Веровал я не так, как все. Женился не так, как все. Горячился, рисковал деньги свои, сам знаешь. Бросал налево, направо, был счастлив и страдал, как никто во всем есть. Все это, Паша, мои мешки. Взвалил себе на спину нож, а спина-то ей. В 20 лет мы все герои. За все беремся, все можем. К 30 уже утомляемся и никуда не годимся, да? А чем ты можешь объяснить такую вот утомляемость? Нет, это не то. Не то. Иди, Паша, с Богом, надоел тебе.
1: Знаешь что, брат, да? Тебя среда заела.
0: Ну, глупо, Паша, и второй, иди, надоел.
1: Да. Действительно глупо. Теперь сам видишь, глупо.
2: Я иду. Мне, Николай Алексеевич, нужно объясниться с вами.
3: Если мы должны будем объясняться с вами каждый день, то на это сил никаких не хватит.
2: Вам угодно меня выслушать?
3: Слушал я с каждый день и до сих пор не могу понять, что, собственно, вам от меня угодно.
2: Говорю, я ясно и определенно, и может меня понять только тот человек, у кого нет сердца.
3: То, что у меня жена при смерти, я знаю. То, что я непоправимо виноват перед ней, тоже знаю. То, что вы честный, прямой человек, тоже знаю. Что же вам нужно еще?
2: Я... Возмущает человеческая жестокость. Умирает женщина. У нее есть отец и мать, которых она любит. Хотела бы видеть перед смертью. Те знают отлично, что она скоро умрет и что все еще любит их, но... Проклятая жестокость, они словно хотят удивить. Своим религиозным закалом все еще проклинают ее. Вы человек, ради которого она пожертвовала всем. Родным гнездом, покоем совести вы, откровеннейшим образом, самыми откровенными целями каждый день катаетесь к этим лебедям.
3: Я там 2 недели не был.
2: Да, с такими людьми, как вы, нужно говорить прямо, без обиняков. Но если вам не угодно меня слушать, то вы не слушайте. Я привык называть вещи настоящим их именем. Николай Алексеевич, вам нужна эта смерть для новых подвигов. Пусть так. Но неужели вы не могли бы подождать? Но если бы вы ей дали умереть естественным порядком, не долбили бы каждый день своим откровенным цинизмом, неужели бы от вас ушла Лебедева со своим приданым? Да, не теперь-то, через 1-2, вы, чудный Тартюф, успели бы вскружить голову этой девочки и завладеть ее приданым точно так же, как и теперь. А к чему вы торопитесь? И почему вам нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не через месяц или хотя бы через 1 год?
3: Мучение. Доктор, вы слишком плохой врач, если предполагаете, что человек может сдерживать себя до бесконечности.
0: Мне страшных усилий стоит не отвечать вам на ваши оскорбления.
2: Да полноте, Николай Алексеевич. Кого вы хотите одурачить? Вы сбросьте маску.
0: Умный человек, подумайте, по-вашему, нет ничего проще, как понять меня, да? Я женился на Анне, чтобы получить большое приданое. Приданое мне не дали, я промахнулся. И теперь сживаю я со света, чтобы жениться на другой и взять приданое, да? Как все просто и несложно. Человек такая простая, немудреная машина. Нет, доктор, нет. В каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам. Я не понимаю вас. Вы меня не понимаете. И сами мы себя не понимаем. Можно быть прекрасным врачом и в то же время совсем не знать людей. Не будьте же самоуверенны, согласитесь с этим.
2: Неужели вы думаете, что вы так непрозрачны, и у меня так мало мозга, что я не могу отличить подлости от честности?
0: Очевидно, мы с вами никогда не споемся. Последний раз я спрашиваю, говорите, пожалуйста, без предисловий, что вам от меня нужно? Чего вы добиваетесь? И с кем я имею честь говорить? С моим прокурором? Или с врачом моей жены?
2: Врач, я требую, чтобы вы изменили ваше поведение. Оно убивает Анну Петровну.
0: Что мне делать? Если вы меня понимаете лучше, чем я себя понимаю, говорите определенно, что мне делать.
2: Во всяком случае, действовать не так откровенно.
0: О, Боже мой. Неужели вы себя понимаете? Оставьте меня. Я тысячу раз виноват и отвечу перед Богом. Вас никто не уполномочил ежедневно пытать меня.
2: Кто вас? Кто вас? Уполномочил оскорблять во мне мою правду? Вы измучили, вы отравили мою душу. И пока я не попал в этот уезд, я допускал существование людей глупых, сумасшедших, увлекающихся, но никогда не думал, что есть люди преступные осмысленно, сознательно направляющие свою волю в сторону зла. Я уважал, я любил людей, но когда я увидел вас...
0: Я уже слышал об этом!
2: Вы слышали об этом?

0: Николай Алексеевич, а теперь, я надеюсь, мы отлично понимаем друг друга.
1: Шура. Шура, это ты?
2: Да. Я, здравствуй. Не ожидал. Отчего ты так долго не был у нас?
1: Шур, ради бога, твой приезд может страшно подействовать на жену.
2: Она меня не увидит, я прошла черным ходом. Я сейчас уеду, я беспокоюсь. Ты здоров? Отчего ты не приезжал так долго?
1: Жена без того уж оскорблена, почти умирает, ты приезжаешь сюда. Шура, Шура! Легкомысленно и бесчеловечно.
2: А что же мне было делать? Ты 2 недели не был у нас, ты не отвечал на письма. Я измучилась. Мне казалось, что ты тут невыносимо страдаешь, болен, умер. Ни одной ночи я не спала покойно. Сейчас уеду. По крайней мере,

0: Да? Виноват? Ну, говори, в чем?
1: Не знаю. Не знаю.
0: Это не ответ. Каждый грешник должен знать, в чем он грешен. Фальшивые бумажки делал, что ли?
1: Не остроум.
0: Виноват, что разлюбил жену? Может быть. Может быть, но человек не хозяин своим чувствам. Ты не хотел. Виноват ты, что она видела, как я тебе объяснялась в любви? Нет. Ты же не хотел, чтобы она видела, Николай.
1: Так далее, полюбил, разлюбил, не хозяин своим чувствам. Все это общие слова, избитые фразы, которыми не поможешь.
0: Утомительно с тобою говорить. Хорошо собака нарисована. Это с натуры?
1: А, да, с натуры. Весь это наш роман. Общее избитое место. Он пал духом и терял почву. Явилась она, бодрая, сильная духом, и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только в романах, а в жизни.
0: А в жизни то же самое.
1: Я вижу, тонко ты понимаешь жизнь. Мое нытье внушает тебе благоговейный страх. Ты воображаешь, что нашла во мне второго Гамлета. По-моему, вся моя психопатия со всеми ее аксессуарами может служить хорошим материалом только для смеха и больше всего. Надо бы хохотать до упада над моим кривлянием, а ты в караул спасать, совершать подвиг. Как я зол сегодня на себя. Почувствуй, что сегодняшнее мое напряжение разрешится чем-нибудь, или я сломаю что-нибудь, или...
0: Вот это именно и нужно, сломай что-нибудь. Разбей. Кричи, кричи, ты на меня сердит. Я сделала глупость, что решилась приехать сюда. Ну, ты возмущайся. Возмущайся, кричи на меня. Ну, топай ногами, ну. Ну, начинай сердиться. Ну. Отлично. Мы, кажется, улыбаемся. Будьте добры, соблаговолите еще раз улыбнуться.
1: Я заметил, когда ты... Начинаешь меня спасать или учить. Уму-разуму у тебя делается лицо наивное-принаивное, зрачки большие, точно ты на комету смотришь. Да постой, у тебя плечо в пыли.

0: мужчину, это дурак.
1: Вы, женщины, умудряетесь наивничать так, что это у вас получается тепло, мило. Здоровье не так глупо, как кажется. Так что у вас у всех за манер? Пока мужчина силен, здоров и весел, вы не обращаете на него никакого внимания. Как только покатил вниз и стал лазарь петь, вы вешаетесь ему на шею. Разве быть женой сильного и храброго хуже, чем быть сиделкой у какого-нибудь незаточила неудачного?
2: Хуже.
0: Почему? И знает об этом Дарвин. Чтобы он задал вам на орехи. Вы портите человеческую породу. По вашей милости на свете скоро будут рождаться одни только нытики и психопаты.
2: Мужчины многого не понимают. Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, потому что каждую соблазняет любовь деятельная, понимаешь? Деятельная. Мужчины заняты делом, потому у них любовь на третьем плане. Поговорить с женой, погулять с ней по саду, приятно провести время на могилке, поплакать, все. А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя. Это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски,

0: Так я пойду с тобой на край света. Ты на гору, и я на гору. Ты в яму, и я в яму. Да для меня, например, было бы счастьем всю ночь бумаги твои переписывать или сторожить, чтоб тебя не разбудил кто-нибудь, или идти с тобой пешком верст 100. Вот я помню, года 3 тому назад ты раз во время молодьбы пришел к нам, весь в пыли, загорелый, измученный, и попросил пить. Принесла я тебе стакан, а ты уж лежишь на диване и спишь, как убитый. Ты спал у нас полсуток, а я все это время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошел. И так мне было хорошо. Чем больше труда, тем любовь лучше. То есть, понимаешь, Николай, она сильнее чувствуется.
1: Это ведь не любовь. Порча это. Девическая философия. А может быть, так должно быть? Черт его знает.
2: Шура.
1: Шура. И, честное слово, я порядочный человек. Ну, по сути, я всегда любил философствовать, но никогда не говорил, наша женщина испорчена ли. Женщина вступила на ложную дорогу. Я всегда был только благодарен и больше ничего. Больше ничего. Девочка моя хорошая. Какая ты забавная, а? А я-то старый болван. Целым дням Лазаря пою. Православный народ смущаю. Бу-бу-бу. Шура. Шура, уходи. Уходи, мы забылись, уходи.
0: Да. Пора уходить. Я боюсь, как бы твой честный доктор из чувства долга не донес Анне Петровне, что я здесь.
1: Уходи. Уходи. Уходи.
0: Слушай меня. Ступай сейчас к жене и сиди. Сиди, сиди, сиди. Год понадобится сидеть. Год сиди. 10 лет понадобится сидеть. Сиди 10 лет, исполняй свой долг. И горюй, и прощения у нее проси. Плачь, все это так и надо. А главное, не забывай дела.
1: Опять у меня такое чувство, как будто мухомор объелся опять.
0: Храни тебя, Создатель. Обо мне можешь совсем не думать. Недели через 2 черкни строчку и на том спасибо. А я тебе буду писать.
3: Сияет, как звезда во мраке ночи. Николай Алексеевич, можно? Ох, виноват. А я не вижу. Бонжур.
0: Здравствуйте.
3: А вы пополнели, похорошели.
0: Так я ухожу, Николай Алексеевич, я ухожу.
3: Как? Александр? Чудное видение. Шел за прозой, а наткнулся на поэзию. Явилась ты, как пташка к свету. Нет, нет, а в ней есть, Николя, что-то такое эдакое, чего нет в других. Что-то такое особенное, фантасмагорическое. В сущности говоря, самая богатая невеста во всем уезде. Но маменька такая редька, что никто не захочет связываться. После ее смерти все достанется Шурочке. Но до смерти даст всего 1010. Плойку и утюг, а еще велит в ножки поклониться. Покурить де лос махорос. Николай Алексеевич, не хотите ли? Хорошее. Курить можно.
1: Сию же минуту вон из моего дома. Сию же минуту, чтоб ноги вашей не было в моем доме. Вон!
3: Это, Николя, Николя, что это значит? За что вы сердитесь?
1: За что? Откуда у вас эти сигары? Вы думаете, я не знаю, куда и зачем вы возите каждый вечер старика?
3: Ох, вам-то что за надобность?
1: Негодяй вы эдакий. Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным человеком. У нас нет ничего общего. Я прошу сию же секунду оставить мой дом.
3: Ну, я так понимаю, что это вы все говорите в раздражении, потому не сержусь на вас. Оскорбляйте сколько хотите. Это меланхолию пора бросить. Ведь не гимназист.
1: Я вам что сказал? Вы играете мною?
3: Ой.
1: Вон сию же минуту!
3: Ну вот, вот, Анна Петровна пришла. Я уйду.

0: Зачем она сейчас сюда приезжала? Я спрашиваю тебя, зачем она сейчас сюда приезжала?
1: Не спрашивай, Анют, я глубоко виноват. Придумай, какое хочешь наказание, я все снесу, но не спрашивай, я говорить не в силах.
0: Зачем она здесь была?
1: Анюта, Анюта.
0: Вот ты какой. Теперь я тебя понимаю. Наконец-то я вижу, что ты за человек.
1: Анюта.
0: Ты бесчестный,
1: Анюта.
0: И низкий. Ты помнишь, ты пришел и солгал мне, что ты меня любишь?
1: Анюта.
0: Я поверила и оставила отца, мать, веру и пошла за тобой. Ты лгал мне, правда, я добре своих честных планов. Одно слово.
1: Анюта, я никогда не лгал тебе.
0: Жена с тобой 5 лет томилась, болела, но ведь я же любила тебя. Коля, я не оставляла тебя ни на одну секунду. Ты был моим кумиром, и что же все это время ты обманывал меня самым наглым образом?
1: Анюта, не говори неправду. Я ошибался, да, но не солгал ни разу в жизни. В этом ты не смеешь попрекнуть
0: теперь
1: меня.
0: Теперь все понятно. Женился ты на мне и думал, что родители простят меня и дадут мне денег. Ты это думал?
1: О, Боже мой, испытывал так терпение.
0: Анюта! Потом увидел, что денег
1: Анюта!
0: Нет! Ну нет у меня денег! Ты повел новую игру, я теперь все помню. И понимаю, ты никогда не любил меня. И не был мне верен, Коля, никогда.
1: Сам это ложь, замолчи, уйди, замолчи.
0: Бесчестный, низкий ты человек. Ты должен лебедь и ум теперь, чтобы увильнуть от долга. Хочешь дружить главного дочери, обмануть ее там же, как и меня. Разве это неправда?
1: Ради бога, замолчу, уйди, я за себя не ручаюсь, у меня душу гнет. Я могу оскорбить тебя!
0: Всегда ты нагло обманывал, и не меня одну! Все бесчестные поступки свалил на бабок,
1: но теперь
0: я! Ты слышишь, я знаю,
2: чьи они! У меня чужих святых подмывает сказать, если быть ужасные, оскорбительные!
0: Не замолчу! Слишком долго ты обманывал меня, что я могла молчать. Теперь иди, обманывай лебедя!
1: Замолчи!
0: Иди!
1: Ну так знаешь же, что ты
0: иди.
1: Скоро умрешь! Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь!
0: Когда он сказал?
1: Боже мой. Боже мой.

0: Александр Павлович, поздравляем вас.
1: Александр Павлович, чудесно выглядит.
0: Вот оно, господа, торжество добродетели и правды. Сару не удалось ограбить, замучил ее и в гроб уложил.
1: И нашел другую.
0: Будет и перед этой лицемерить, пока не ограбит ее, а ограбишь и не уложит туда же, где лежит бедная Сара.
2: Нет, нет, нет, Иванов ничего не получит. Зюзюшка даже 5000 ему не даст.
3: Зато когда помрет, ему все достанется.
2: Да прежде чем околеть, она же все деньги в землю зароет. У меня такой же дядька был. Так тот перед смертью все процентные бумаги сживал и проглотил.
0: Иванов думает, что ему выложат, бери, мол, милый, все, да как же, ну не везет человеку, не везет.
4: Вчера объявил маленький шлем на трефах, а взял большой. Только опять не этот Барабанов, господа, всю музыку испортил. Ну представьте себе, играем. Я говорю, трефа, пас, два трефа, пас, два бубна, пас, наконец. Вы можете себе это представить? Я объявляю шлем, а он не показывает туза. Ну, покажи он мне, мерзавец, туза, я бы объявил большой шлем на без козыря.
0: Простите, я в карты не играю, потому я не могу разделить вашего восторга. Господа, скоро благословение.
4: Да, должно скоро. Зюзюшку в чувство приводит. Ревет белугой, приданого жалко.
0: А не дочь?
4: Да не, прида. Обидно. Женится, значит, долг не отдаст. Зять в векселя не протестуешь?
5: Здравствуйте, молодые люди.
1: Молодые люди? А вы разве старые?
5: Где уж нам молодые есть?
1: Да помилуйте, что вы. Одно только звание, что вдова. А вы любой девице могли бы очков 10 вперед дать.
5: Глупо. Мужик. Алло, мужик.
3: Совсем спятила баба. Ну, пока в сиятельство не лезла, была баба как баба. Теперь приступ у нее. Мужик.
6: Что, завидно на людское счастье глядеть. Я парочку сосватала. Поглядите, любо-дорого. Хоть в Москву на показ вези. А Сашенька, ангелочек, цветочек, ясочка. Николай Алексеевич, красивый, статный, образованный, деликатный. Такую парочку не скоро сосватаешь.
4: Авдосья Назаровна, сделай милость, сосватай мне невесту. Так опротивила одинокая холостая жизнь, что дома хожу, да все на отдушинки поглядываю. Болтаешься, болтаешься, и так черт знает, как жизнь пройдет.
6: Давно мне сказал, я тебя сразу женила. Нет, нет, теперь конца и краю.
4: Да, то ли дело, господа, жена. Сидишь у себя дома, тепло, лампа горит. Какая-нибудь такая жена вокруг тебя ходит. Она вокруг тебя ходит, а ты сидишь за столом с приятелями и винтишь. Говоришь, два трефа, пас. Два бубны, пас. Наконец, большой шлем на без козыря, а все пас, пас.
0: А, скажите, ведь мне искренне, какого вы мнения об Иване?
4: Ничего не стоит. Играй, как сапожник. В прошлом году, господа, в посту был такой случай. Сели мы играть. Я граф Горкин, он. Я сдаю...
0: Да нет. Хороший он человек.
4: Он-то жёг мужчины, пройденный, сквозь огонь и воду прошел. Он да граф вот, пятак пара. Доктор, а что вы такой бред? На вас лица нет?
0: Так чё я? Вчера лишнее выпил.
4: С здесь поговорим. Садись, Шурочка, вот здесь.
2: А мы хотели...
4: Ступайте, зулусы, в зал барышни. Нам по секрету поговорить надо.
1: Картина.
4: Козырная дама. Проходи, проходи, пещерный человек. Слушай внимательно и с должным благоговением. Дело вот в чем. Твоя мать приказала передать тебе следующее. Понимаешь, я не от себя буду говорить, а мать приказала.
7: Папа, покороче.
4: Тебе в приданое назначено 15 тысяч рублей серебром. Вот, смотри, чтобы потом разговоров не было. Постой, молчи. Это цветки, будущие ягодки. Приданое у тебя назначено 15 тысяч рублей. Но принимай во внимание, что Николай Алексеевич должен твоей матери 9 тысяч. Из этого приданого делается вычитание. Ну, а потом, кроме того...
7: Для чего ты все это мне говоришь?
4: Мать приказала.
7: Оставьте меня в покое. Если бы ты хотя немного уважал меня и себя, то не позволял бы себе говорить со мной таким вот образом. Не нужно мне вашего приданого. Я не просила и не прошу.
4: Ну, за что же ты на меня набросилась? У Гоголя две крысы. Сначала понюхали, а потом уже ушли. А ты эмансипе, не понюхавши, набросилась.
7: Оставьте вы меня в покое. Не оскорбляйте моего слуха вашими грошовыми расчетами.
4: Все вы то сделаете, что я себя ножом пырну или человека зарежу. Да день-деньской ремня ревет, зудит, пилит, копейки считает. А это умная, гуманная, черт подери, эмансипированная, не может понять родного отца. Я оскорбляю слух. Да и прежде чем прийти сюда оскорблять мой слух, меня там на куски резали, четвертовали. Не может она понять. Ну, вас голову скружили, с толку сбили. Не нравится мне, все мне в вас не нравится.
7: Что тебе не нравится?
4: Все не нравится, все.
7: Что все?
4: Ну, так я рассядусь перед тобой и стану рассказывать. Ничего мне не нравится. А на свадьбу твою я и смотреть не хочу. И... Ты меня извини, Шурочка. Может, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, с принципами. Но что-то в ней не то. Не походит она на другие свадьбы. Ты молодая, свежая, чистая, как стеклышко, красивая. А он вдовец. Истрепался, обносился. И не понимаю я его, бог с ним. Прости меня, что-то не совсем чисто. Уж очень много люди говорят, как-то так у него эта Сара умерла, потом как-то вдруг почему-то на тебе жениться захотел. Впрочем, я баба, баба, обабился, как старый кринолин. Не слушай меня никого, себя только слушай.
7: Папа! Я сама чувствую, что не то. Не то, не то, не то. Если бы ты знал, как мне тяжело, невыносимо. Мне неловко и страшно сознаваться в этом. Папа, голубчик, ты меня подбодри. Ради бога, научи, что делать.
4: Что такое, что?
7: Так страшно, как никогда не было. Мне кажется, что я его не понимаю и никогда не пойму. За все время, пока я его невеста, он ни разу не улыбнулся, ни разу не взглянул мне прямо в глаза. Вечно жалобы, раскаяние в чем-то, намеки на какую-то вину, дрожь. Я утомилась. Бывают даже минуты, когда мне кажется, что я... Люблю его не так сильно, как нужно. Когда он приезжает и начинает говорить со мной, мне становится скучно. Что все это значит, папа? Страшно.
4: Голубушка моя, дитя мое единственное, послушай старого отца.
8: Откажи ты ему.
7: Что?
8: Право, Шура, что? Скандал будет. Во всем уезде языками затрезвонит. Но ведь лучше пережить скандал, чем губить себя на всю жизнь.
7: Не говори! Не говори, папа, я слушать тебя не желаю.
8: Шура.
7: Нужно бороться с мрачными мыслями. Он хороший. Он несчастный, непонятый человек. Я буду его любить. Пойму, поставлю его на ноги. Я исполню свою задачу. Решено.
8: Это не задача, это психопатия.
7: Довольно. Я покаялась тебе в том, в чем не хотела сознаться даже самой себе. Никому не говори. Забудем. Забудем.

0: Ничего я не понимаю. Или я тупел от старости, или все вы уж очень умны стали, только зарежьте меня. Я ничего не понимаю.
1: Черт бы побрал всех, и меня в том числе. Это возмутительно.
2: Тебе что?
1: Нет, ну чтобы ты не стал устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтобы не только мне, чтобы всем противно стало. Я устрою. Я уже сказал Боркину, чтобы он объявил меня сегодня женихом. Все подлые, и я буду подлый.
2: Слушай, Матвей, договоришься до того, что тебя, извини за выражение, в желтый дом свезут.
1: А чем в желтый дом хуже любого белого или красного дома? Сделай милость. Вези меня хоть сейчас. Все подненькие, ничтожные, бездарные. Сам я гадок себе, не верю ни одному своему слову. Я.
2: Знаешь что, брат, возьми в рот паклю, зажги и дыши на людей. Или еще лучше, возьми свой шапку и сядь домой. Тут свадьба, все веселятся, а ты ка-ка-ка, правда, как ворона, правда.

0: Матюшка, Матвей, граф, что с тобой? Матюша, родной мой, ангел мой, я обидел тебя. Ну, прости меня, старую собаку, прости пьяницу. Воды выпей. Гаврила, а чего ты плачешь?
1: Так, ничего.
0: Нет, Матюша, не лги, а скажи, от чего, что за причина?
1: Я сейчас взглянул на виолончель и вспомнил видовочку.
2: Да. Элла, когда нашел, вспоминать царство и небесное, вечный покой, а вспоминать не время.
1: С ней дуэт играли, она чудная, она превосходная женщина.
0: Ну, ты еще что? Господи, ревут оба, я ну, перестаньте, гости увидели.
1: Паша, когда солнце светит и на кладбище весело, когда есть надежда, в старости хорошо. А у меня... Ни одной надежды.
2: Да, действительно, тебе плоховато. Ни семьи у тебя, ни денег, ни занятий. Ну да что делать?
0: Ну, ты-то чего?
1: Паша, дай мне денег, я на том свете поквитаемся. Я съезжу в Париж, я погляжу на могилу жены. Я в своей жизни много давал, я раздал половину своего состояния, и потому я имею право просить. К тому же я прошу у друга.
2: Голубчик, ну, у меня ни копейки.
0: Уйди. Впрочем, хорошо.
2: Хорошо. То есть, понимаешь ли, я не обещаю, но отлично, отлично. Замучили.
3: А где же мой кавалер?
2: А, мармелад, рахат лукум. Как ваш драгоценнейший?
3: Очень вам благодарна.
2: Слава Богу.
3: Граф! Как вы смеете оставлять меня одну, противный?
1: Оставьте меня в покое. Я вас ненавижу.
3: Что?
1: Уйдите.
3: Там кто-то приехал. Женюхов шафер, кажется, благословлять время.
4: Мама!
2: Все заревели. Квартиру. Ну, будет вам сырость разводить. Матвей, Марфа Егоровна. Я заплачу. Оп, спусти.
3: Если тебе мать не нужна, если без послушания спали, отсяну тебя в удовольствие. Благословлю.
0: Этого еще не доставало? Что такое?
5: Виноват, господа. Позвольте мне поговорить с Сашей наедине.
3: Зачем ты?
0: Это непорядок, чтобы до венца к невесте приезжать. Тебе пора ехать в церковь.
5: Паша, я прошу,

0: Что тебе нужно?
1: Я сейчас одевался к венцу, взглянул на себя в зеркало. Я седой.
2: Шура.
1: Не надо. Пока не поздно, нужно прекратить эту бессмысленную комедию. Ты молода, чиста, у тебя впереди жизнь. А я...
0: Все это не ново, я слышала об этом 1000 раз, мне надоело. Поезжай в церковь, не задерживай людей.
1: Я сейчас уеду домой. А ты объяви своим, что свадьбы не будет. Пора взяться за ум. Поиграл я Гамлета, ты возвышенную девицу, и будет с нас все. Все.
0: Что это за тон, Николай? Я тебя не слушаю.
1: Я говорил и буду говорить.
0: Ты зачем приехал? Твое нытье переходит в издевательство.
1: Да нет. Я уже не ною. Издевательство... Да, я издеваюсь. Если бы можно было бы издеваться над самим собой в 1000 раз сильнее и заставить хохотать весь мир, то я бы это сделал. Взглянул и на себя в зеркало, моя совесть точно ядро лопнуло. Я надсмеялся над собой. Едва не сошел с ума от стыда. Меланхолия, благородная тоска, безотчетная скорбь. Не достает еще, чтоб я стихи писал. Ну и петь лазари, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я заржавел, отжил свое, что я поддался слабодушию и по уши увяз в этой гнусной меланхолии. Сознавать это, когда солнце ярко светит, когда даже муравей тащит свои ноши и доволен собой, нет. Слуга покорный. Ехал я сюда и смеялся над самим собой. И мне казалось, надо мной смеются птицы, деревья.
0: Это не злость, это сумасшествие.
1: А, ты думаешь? Да нет, я не сумасшедший. Моя мысль так же чиста, как твоя совесть. Мы любим друг друга, но свадьбы нашей не быть. Сам я могу беситься, киснуть сколько мне угодно. Но я не имею права губить других. Своим нытьем я отравил жене последний год жизни. Это моя невеста, ты разучилась смеяться и постарела на 5 лет. Твой отец, для которого было все ясно в жизни, по моей милости перестал понимать людей. Еду я на съезд, в гости, на охоту, куда я не пойду. Всюду вношу с собой тоску, уныние, недовольство.
0: Николай, ведь...
1: Постой, не перебивай. Прости, я резок, свиреп, но злоба душит меня, иначе говорить я не могу. Никогда не лгал, не клеветал на жизнь, но старший брезгой, я против воли, сам того не замечаю, клевещу, ропщу, жалуюсь на судьбу, и всякое, слушай, меня тоже начинает клеветать, а какой тон! Словно я делаю одолжение природе, что живу, да черт меня возьми.
0: Постой, из того, что ты сейчас сказал, следует, что нытье тебе надоело, что пора начать новую жизнь. Отлично, отлично, Николай.
1: Я отлично не вижу. Какая там новая жизнь? Какая там новая жизнь? Я погиб. Погиб безвозвратно. Пора нам обоим понять, это новая жизнь.
0: Николай, опомнись. Опомнись, Николай. Откуда видно, что ты погиб? Что за цинизм такой? Нет, я не хочу ни говорить, ни слушать. Поезжай в церковь.
1: Ну, если... Не глупый, образованный и здоровый человек, без всякой видимой причины, покатил вниз, то он катит уже без удержу, и нет ему спасения. Ну где мое спасение? В чем? Пить? Не могу. Голова болит от вина. Дурных стихов писать не умею. Молиться на свою душевную лень и видеть в ней нечто превыспленное не могу. Не могу. Лень, слабость есть слабость, других названий у меня нет. Погиб, разговоров быть не может. Ты меня любишь? Любишь ты меня? Ну так помоги мне.
2: Сейчас же.

0: знал, как ты меня утомил. Ты измучил мою душу. Ты добрый, умный человек, посуди, ну, можно ли задавать такие задачи? Ведь что ни день, то задача одна труднее другой. Я хотела деятельной любви, а это какая-то мученическая любовь.
1: Когда ты станешь моей женой, задачи будут еще сложнее. Ну так откажись же, откажись. Ну пойми, в тебе говорит не любовь, а упрямство. Упрямство честной натуры. Ты задалась целью, во что бы ты ни стала воскресить во мне человека, спасти. Тебе льстило, что ты совершаешь подвиг. Теперь ты готова отступить, но тебе мешает чувство это ложное. Пойми.
0: Какая у тебя странная, у тебя дикая логика. Ну могу ли я от тебя отказаться? Как я откажусь?
1: Глупая.
0: У тебя же ни матери, у тебя же ни сестры, ни друзей. Ты разорен, на тебя кругом клевещут.
1: Глупо я сделал, что сюда приехал. Глупо.
0: Папа! Папа! Папа, ради бога! Прибежал он сюда, как бешеный, и мучит меня. Он требует, чтобы я отказалась от него, не хочет губить меня. Скажи ему, что мне не нужно его великодушие, я знаю, что я делаю.
2: Ничего не понимаю, какое великодушие?
1: Свадьбы не будет.
0: Будет! Папа, скажи ему, что свадьба будет.
2: Постой, постой. А почему же ты не хочешь, чтобы была свадьба?
1: Я объяснил ей, почему. Но она не хочет понимать.
2: Нет, ты не ей, а мне объясни. Да так объясни, чтобы я понял. Ах, Николай Алексеевич, бог тебе судья. Столько ты напустил туману в нашу жизнь, что я точно в кунсткамере живу. Гляжу и ничего не понимаю. Просто наказание. Ну что мне прикажешь, старику, с тобой делать? Ну, дуэль тебя вызвать, что ли?
1: Никакой дуэли, ну, не нужно. Нужно иметь только голову на плечах и понимать русский
0: язык. Ужасно, это ужасно. Он как ребенок.
2: Остается только руками развести и больше ничего. Послушай, Николай. По-твоему, все это у тебя умно, тонко, по всем правилам психологии. А по-моему, это скандал и несчастье. Ну, выслушай меня, старика, в последний раз. Вот что я тебе скажу. Успокой свой ум. Гляди на вещи просто, как все глядят. На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий. Ты Сашу любишь, она тебя любит. Коли любишь, оставайся. Не любишь, уходи. Претензий не будем. Ведь это так просто. Оба вы здоровые, умные, нравственные. И сыты, слава богу, и одеты. Ну что ж тебе еще нужно? Денег нет, велика важность. Не в деньгах счастье. Конечно, я понимаю, имение у тебя заложено. Процентов нечем платить. Но я отец, я понимаю. Мать, да как хочет бог с ней. Не дает денег, не нужно. О, Шурка говорит, что не нуждается в приданом. Принципы Шопенгауэр, все чепуха. Есть у меня в банке 10 тысяч заветные. Про них ни одна собака в доме не знает. Бабушкины. Это вам обоим. Берите. Только уговор лучше денег. Матвею, дайте 1000 две.
1: Паша, разговоры ни к чему. Я поступаю так, как велит мне моя совесть.
0: И я поступаю так, как велит мне моя совесть.
1: Саша,
0: ты можешь
1: Саша.
0: Говорить все, что угодно. Я тебя не отпущу. Мама! Мама!
2: Ничего не понимаю.
1: Слушай, бедняга, объяснять себе, кто я, честен или подлец, здоров или психопат, я не стану, тебя не втолкуешь. Был здоров. Был бодр, неутомим, горяч. Говорил так, что трогал до слез даже невежд, умел плакать, когда видел горе. Возмущался, когда встречал зло, пьянел, возбуждался, работал, не зная меры. И скажи, разве можно было иначе? Нас мало. Мало, работы много. Боже, как много, я веровал.
3: В будущее глядел, как в глаза родной матери, а теперь земля моя глядит на меня, как сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль. И мне уже кажется, что любовь вздор, ласки приторны, что в труде нет смысла, что горячие речи и песни пошлые и стары. Утомился, не верю.
4: Жром поношенном фраке, весь перчаток, и сколько же это насмешливых взглядов, глупых острот, пошлых улыбок, отвратительные людишки.
5: Ух, вас в церкви давно ждут, а вы тут философию разводите.
6: Мама!
5: Вот комик, ну ей-богу комик. Ведь вам же не с невестой нужно ехать, а отдельно со мною. За невестой же я потом приеду из церкви. Неужели вы даже этого не понимаете? Положительно.
7: Николай Алексеевич Иванов, объявляю вам во всеуслышание, что вы подлец!
3: Покорнейший вас благодарю.
5: Милостивый государь, это низко. Я вызываю вас на дуэль.
7: Господин Боркин, я считаю для себя унизительным не только драться, но даже говорить с вами.
5: Что?
7: А господин Иванов может получить удовлетворение, когда ему будет угодно.
4: Милостивый государь, я дерусь с вами.
8: За что? За что вы его оскорбили?
7: Александр
8: господа!
7: Павлович!
8: Господа! Господа, позвольте, пусть он мне скажет, за что?
7: Александр Павлович, я оскорблял не голословно, я пришел сюда как честный человек, чтобы раскрыть вам глаза. Я прошу вас, господа, выслушать меня.
8: А что вы можете сказать? Что? Что вы честный человек? Так об этом весь свет знает. Вы лучше скажите мне по чистой совести, понимаете вы себя или нет? Вошли вы сейчас сюда как честный человек и нанесли ему страшное оскорбление, которое едва не убило меня. Раньше, когда вы преследовали его как тень и мешали ему жить, вы были уверены, что исполняете свой долг, что вы честный человек, думая, что это честно, вы, доктор, не щадили даже его больной жены и не давали ей покоя своими подозрениями. И какое насилие, какую жестокую подлость вы бы не совершили. Вам все показалось, что вы необыкновенно честный, передовой человек.
3: Не свадьба, а парламент. Браво.
4: Браво, браво.
8: Вот теперь браво. Подумайте, понимаете вы себя или нет?
3: Браво.
8: Тупые, бессердечные люди, пойдем отсюда, Николай,
3: да пойдем. Куда там пойдем? Сейчас я все это кончу. Проснулась во мне молодость, заговорил прежний Иванов. Спасибо, Шура.
8: Нет.

0: Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клёкот оружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо, изредка срывали тишину испуганные залпы, щупали друг друга секреты. А на заре, на вокзале, у батарей начинали копошиться люди. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В 3 верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись своим и свистом, заглушая все, и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли. На дворе старинного монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни. Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия. Подтягивая потуже ремень с тяжелым маузером, прислушивался к полету снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом. «Досыпать завтра будем, товарищи! Подымась!» Батарейцы спали тут же, у орудия. Они вскочили так же быстро, как и военком. Один только Сидорчук медлил, он нехотя подымал заспанную голову. «Ну и гады! Чуть свет уже гавкают! Шо за подлый народ?» Замостин расхохотался. «Несознательные элементы, Сидорчук, не считаются с тем, что тебе поспать хочется!» Батареец подымался, недовольно ворча. Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода примостились на настланных досках петлюровский офицер и телефонист. Они взбирались по железным ступенькам, идущим внутри трубы. Весь городок был как на ладони. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. Им было видно каждое движение осаждавших город красных. Сегодня у большевиков большое оживление. В Цейсе видно движение их частей. Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним виднелись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сечевики укрепились на подступах, окопались и вскипали ураганным огнем окопы. Все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Он вырастал в сплошной рев, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атак. И, залитые свинцовым ливнем, не выдерживая нечеловеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела. Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воздух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сечевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полные отчаянной решимости большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей позиции пригородных садов и огородов, петлюровцы 3-го полка сечевых стрельцов, оборонявшие вокзал беспорядочно, разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы. Никакая сила не могла удержать Сережу Бружака в подвале, где собрались его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Сережа решил выглянуть на улицу. По дороге к юго-западному вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе. За ним другой, третий. Сережа видит их. Они пригибаются и стреляют на ходу. Это Первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал, что было сил. Да здравствуют, товарищи! Сережа быстро вбежал во двор, схватил брошенные кем-то патронташ и винтовку и бросился догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами, амуницией, отбросив противника в лес, остановились, чтобы отдохнуть и переформироваться. Юный пулеметчик подошел к Сереже и удивленно спросил: «Ты откуда, товарищ?»
1: «Я здешний, из городка. Я только и ждал, чтобы вы пришли».
0: Сережу обступили красноармейцы. Его сразу приняли как своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал. Городок ожил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна в рядах красноармейцев заметила шагавшего со всеми Сережу. Он шел без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за плечом. Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками. Сережа, ее сын, вмешался в драку. О, это ему даром не пройдет. Подумать только, перед всем городом с винтовкой ходит. А потом что будет? И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала: «Сережка! Марш домой сейчас же! Я тебе покажу, мерзавцу! Ты у меня повоюешь!» И она направилась к сыну с намерением остановить его. Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, сурово взглянул на мать и, заливаясь краской стыда и обиды, отрезал: «Не кричи! Никуда я отсюда не пойду!» И, не останавливаясь, прошел мимо. Антонина Васильевна вспыхнула. «Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Ну так не смей после этого домой возвращаться! И не вернусь!» Не оборачиваясь, крикнул в ответ Сережа. Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов. «Не плачь, мамаша! Сынка комиссаром выберем!» Раздался чей-то крепкий, насмешливый голос. Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные голоса дружно взмахнули песню: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы и дорогу грудью проложим себе». Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре звонкий голос Сережи. Он нашел новую семью, и в ней один штык его, Сережи.

0: немецкая власть. Призываем население к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но чтобы они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона, гражданская власть – революционному комитету. Предревкома Долинник. В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ». Долинник забыл и сон, и отдых. На двери маленькой комнаты лоскуток бумаги, на нем карандашом «Партийный комитет». Здесь сидит товарищ Игнатьева, спокойная и выдержанная. Ей и Долиннику поручил ПАДИФ организацию органов советской власти. Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники, стучит пишущая машинка, организован продкомиссариат. Комиссар Тыжицкий, подвижной и нервный. Тыжицкий работал на сахарном заводе помощником механика. С редкой настойчивостью начал он в первые же дни укрепления советской власти громить аристократическую верхушку фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам. Комиссар просвещения – худенький, стройный учитель Чернопысский. Это пока единственный человек среди местного учительства, преданный большевикам. Напротив ревкома разместилась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в ревкоме. Вечером в саду перед входом стоит настороженный Максим со змеей лентой, уползающей в приемник. Рядом двое с винтовками. В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает. «Сколько вам лет, товарищ?» «Пошел 17-й». «Вы здешний?» Красноармеец улыбается. «Да, я только позавчера во время боя в армию вступил». Игнатьев всматривается в него. «Кто ваш отец?» «Помощник машиниста». В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьев, обращаясь к нему, говорит. «Вот, я и за правилу в райком комсомола подыскала. Он местный». Долинник окинул быстрым взглядом Сергея. «Чей?» «А, Захара, сын! Ну что ж, валяй, накручивай, ребят!» Сережа удивленно взглянул на них. «А как же с ротой?» Уже взбегая на ступеньки, Долинник бросил. «Это мы уладим!» К вечеру второго дня был создан местный комитет Коммунистического союза молодежи Украины. Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего, закрутила в своем водовороте. Сережа забыл семью, хоть она и была где-то совсем близко. Он, Сережа Бружак, большевик. И десятый раз вытаскивал из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета Коммунистической партии большевиков Украины было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. Эх, жаль нет Павлушки. Сережа целыми днями бегал по поручениям ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию в ПАДИФ, где ревкому дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот ревкома с автомашиной. До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и политотдел 1-й советской украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов Сережи. «Что ты сделал по своей отрасли?»
1: «Создал организацию».
0: «Ты должен агитировать своих друзей и детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг. В общем, я тебя познакомлю в ПАДИВе с Устинович. Она, кажется, ведет работу среди вашего брата». Устинович оказалась 18-летней девчиной с темными стриженными волосами, в новенькой гимнастерке цвета хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал от нее много нового и получил обещание помогать в работе. На прощание она нагрузила его тюком литературы и особо маленькой

книжечкой, программой и уставом комсомола. Театр битком набит говорливой молодежью, созванной сюда развешанными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся гимназисток, гимназистов, учеников начального училища. Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько спектаклем. Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился только что приехавший из уезда секретарь укома товарищ Разин. Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. Он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна, и призывал молодежь объединиться вокруг коммунистической партии. Он говорил как настоящий оратор. В его речи было слишком много таких слов, как ортодоксальные марксисты, социал-шовинисты и так далее, которых слушатели, конечно, не поняли. Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Сереже и уехал. Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. Что говорить? О чем мучился он, подыскивая слова и не находя их? Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола: «Говори об организации ячейки». Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям. «Вы уже слышали, товарищи, теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это?» В зале настала тишина. Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущенный, стоял в стороне. Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невнимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками, переговаривались между собой. В углу, у входа на сцену, находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью смотрел на щегольски одетых Лизу Сухарько и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами. Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Игнатьевой утихомирила слушателей. «Товарищи и молодежь», — говорила она, — «каждый из вас может продумать все то, что он слышал здесь. И я уверена, что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в революцию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы высказались сами, приглашаем желающих это сделать». В зале снова водворилась тишина. Но вот из задних рядов раздался голос: «Я хочу сказать». И к сцене пробрался похожий на медвежонка с чуть косыми глазами Миша Левчуков. «Ежели такое дело надо большевикам подсоблять, я не отказываюсь. Сережка меня знает. Я записываюсь в комсомол». Сережа радостно улыбнулся. «Вот видите, товарищи!» — рванулся он сразу на середину сцены. «Я же говорил, вот Мишка свой парень, потому что у него отец-стрелочник задавил его вагоном. От этого Мишка образование не получил, но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил». В зале послышались шум и выкрики. Слово попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал: «Я извиняюсь, товарищи, я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой? А учиться, когда мы будем? Нам гимназию кончать надо? Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб,
где можно было бы собраться, почитать, а то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это, извините. Я думаю, на это никто не согласится». В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул: «Смеетесь, гады!» Глаза его, как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил: «Моя фамилия Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери. Беспризорный я был, нищим валялся под заборами, голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть советская, меня красноармейцы подобрали, усыновили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет, за нас, за бедняков, за рабочую власть. Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом 200 товарищей легло, навсегда погибло». Голос Жаркого зазвенел, как натянутая струна. «Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело. По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи». Обернулся он вдруг к столу президиума. «Вот к этим, — показал он пальцем на зал, — а разве они поймут? Нет. Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас!» Яростно накинулся он на собрание. «Просить не будем! На черта сдались нам такие, таких... Только пулеметом прошить!» Задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу. Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал: «Вот какая буза получилась! Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет». «Нечего удивляться», — прервала его Игнатьева. «Пролетарской молодежи здесь почти нет, ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватели. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи». Устинович поддержала Игнатьеву. «Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознании каждого наши идеи, наши лозунги. Помните, Ленин говорил, что мы не победим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся». Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. На прощание крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась. Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паек. Однажды под вечер быстрее обычного протопал под окном Артем и, толкая дверь, с порога бросил: «От Павки известия!» «Дорогой браток Артем, — писал Павка, — извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнула меня пулей в бедро, но я поправляюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету.
Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады товарища Котовского, известного вам, наверное, за свое геройство. Таких людей я еще не видал и большое уважение к комбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощение прошу за беспокойство. Твой брат. Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо. Много слез было пролито Марией Яковлевной. А сын непутевый даже адреса не написал, где лежит. Частенько Сережа наведывался на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью «Агитпроп Подива». Здесь, в маленьком купе, работают Устинович и Игнатьева. Последняя, с неизменной папироской в зубах, лукаво посмеивается уголками губ. Незаметно сблизился с Устинович секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собою с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи. Открытый театр Подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленутый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью. Работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович. Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники Подива, Сережа неожиданно для себя спросил: «Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть?» И добавил: «С тобой так хорошо. После встречи бодрости больше, и работать хочется без конца». Устинович остановилась. «Вот что, товарищ Бружак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю». Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор. «Я тебе как другу сказал, — ответил он, — а ты меня? Ну, что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не буду». И быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город. Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно, он был очень занят. В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище. Уходя, бросил: «Пойду в лес, искупаюсь в озере». Устинович, отрываясь от работы, задержала: «Подожди, пойдем вместе». У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды. «Ты иди к выходу на дорогу и подожди. Я буду купаться», — командовал Устинович. Сережа присел на камню мостика и подставил лицо солнцу. За его спиной плескалась вода. Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах, он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал. Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него, видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню. «На минуточку, товарищ. Я имею письмо, которая отчасти относится и к вам». Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила: «Вы больше ничего не знаете о нем?» «Нет», — ответил Сергей.
Сзади под ногами Устинович хрустнула галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал: «Пойдемте». Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его: «Товарищ чужанин, вас там в поезде целый день ищут». Чужанин недружелюбно покосился на нее. «Ничего, обойдутся и без меня». Смотря вслед Тоне и военкому, Устинович сказала: «Когда только прогонят этого прощелыгу». Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережу потянуло искупаться. После купания он нашел Устинович недалеко от просеки на сваленном дубе. Пошли, разговаривая, вглубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо, о чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайный взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся. «Чего ты?» — Сережа показал сапог. «Как мы в таких сапогах воевать будем?» Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом. «Чужанин плохой коммунист», — сказала она наконец. «У нас все политработники в тряпье ходят, а он только о себе заботится. Случайно он человек в нашей партии. А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои». И, помолчав, добавила: «Нам, Сергей, придется действовать и словом, и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся». Прошло 2 месяца. Наступила осень. Ночь подобралась незаметно, окутав черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь Морзе, подхватывал ленту узенькой змейкой, выползавшую из-под пальцев. Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире. «Нач штадиву первой. Копия предревкому города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через 10 часов после получения настоящей телеграммы. В городе оставить батальон, которому влится распоряжение командира Энского полка, командующего боевым участком. Штадиву, подиву, всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести на чдиву. Подпись». Через 10 минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом от стеленового фонаря, мотоциклет. Пыхтя остановился у ворот ревкома. Мотоциклист передал телеграмму предревкома Долиннику, и забегали люди. Выстраивалась особая рота, час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны. Сережа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом. «Товарищ, можно с вами на станцию?» — спросил он шофера. «Садись сзади, только держись крепче». В шагах в 10 от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал: «Прощай, Рита, товарищ мой дорогой. Мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня». Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли сжал ее руки. Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда.
И за станцию по обе стороны пути залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе. Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал опавшие листочки и тихонько катил их по дороге. Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками, с десятком красноармейцев, занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков. Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз, и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудия. Завывая со стоном, высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, молча отходили красноармейские цепи. У Сережи легким холодком скатилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел. Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его на курке винтовки, Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли. «Преследовать наших будут, особенно моих. Поляк, скажут, а против польских легионов пошел. Выгонит старика с лесопилки и всыпет ему плетей». Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее. И Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем. Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазотом рубашках. «Мы еще придем, товарищи!» — взволнованно крикнул Сережа.

0: У микрофона Борис Боровский и Александр Барынин.
1: Напомню состав бригады, которая работала над этим выпуском. Корреспондент Ольга Меженная, музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператор Тамара Лихачева, режиссер программы Евгения Бабич.

0: Продолжим чаепитие?
1: Конечно, давно пора. Боюсь, что наш гость, заведующий отделом металла Музея декоративно-прикладного искусства РСФСР Андрей Гелода, уже скучает без чая. Ведь по роду деятельности ему без самовара, как говорится, ну просто никуда.
0: А вот любопытно, из какого самовара чай вкуснее?
1: Действительно.
2: Вы знаете, из моего опыта я склоняюсь к самовару углевому. В электрическом быстрее, но вкус воды напоминает то, что мы получаем из чайника. А все-таки самовар так долго еще удержался, помимо всего того, о чем мы уже говорили выше, и потому что вкус воды из самовара разительно отличается от вкуса воды из чайника. Вода слаще, я не знаю, ну, если так можно сказать, вкуснее даже, ароматней. Почему? Мне сложно ответить. Видимо, какие-то есть, происходят там свои биохимические процессы. Но вот то, что вода из самовара вкуснее, это зафиксировано всеми.
3: Музыкальный телетайп.
0: Транс. Так называется новая группа Московского театра имени Ленинского комсомола. Пусть вас это название не смущает, потому что транс, сокращенно, театральный ансамбль. Руководит этим ансамблем Сергей Рудницкий.
1: Саш, а он не работал в группе «Аракс»?
0: Да, ты прав, он работал действительно в группе «Аракс». И если вот будет интересно, еще два экс-участника «Аракса». Барабанщик Анатолий Абрамов и звукорежиссер Валерий Андреев.
1: Хороший режиссер.
0: Да, довольно известный звукорежиссер. Ну и вокалисты ансамбля Николай Парфенюк и Александр Саду. Ансамбль «Транс» готовит сейчас свою первую программу. «Марионетка» – так называется песня группы «Транс» на текст Михаила Файбушевича. Солист Николай Парфенюк.

0: марионеткой, танцуя на шнурке. Игрушкой был нередкой в некой правящей руке. Но вот шнурок испорчен, погасли фонари. Мне говорят,
1: спектакль окончен, самостоятельно живи.

0: Похоже, что позади тяжелые дни еще одной московской группы «Тяжелый день».
1: Каламбур прям.
0: Испанская фирма «Испавокс» выпустила сборную пластинку, а на ней представлены композиции ансамбля «Черный кофе» и «Круиз». Здесь же записана и группа «Тяжелый день».

0: Реклама.
1: Быстро, удобно, чисто.
0: Для приготовления и подогрева блюд из рыбы, мяса, птицы, овощей, а также для выпечки мучных изделий
1: пользуйтесь электрогрилями закрытого типа, который выпускает московский опытный завод в НИИ электропривода.
0: Быстро, удобно, чисто.
2: Но не дешево, потому что электрогриль-то стоит 70 рублей.
3: Зато можно, допустим, бутерброды к чаю быстро поджарить, гренки, можно просто хлеб, наверное.
2: Саш, я думаю, что лучше всего иметь хороший чай.
3: Но тут с тобой трудно не согласиться.
2: Но с этим большая проблема. Вот об этом сейчас говорят, в газетах пишут. Вот передо мной «Вечерняя Москва» за 11 января. Статья «Чай байховый с черешками». И подзаголовок «Экономические санкции в отношении фабрики Бракодела». Короче говоря, как здесь сообщается, у московской чайразвесочной фабрики изъята в доход союзного бюджета прибыль 596,8 тысяч рублей. Из отчетных данных о выполнении плана по реализации исключено 11 937,7 тысяч рублей. Спрашивается, за что? За нарушение требований стандарта.
3: Да, но у директора этой фабрики, Людмилы Петровны Шубиной, несколько иная точка зрения.
2: Давайте послушаем.
4: Ситуация у нас сложилась такая в связи с тем, что за последние годы качество отечественного чая из года в год становилось хуже. И вот в этом году это особо остро, в общем-то, мы почувствовали. И, наверное, к нам предъявили такие уж очень жесткие требования, стандарт, в результате чего мы были вынуждены и останавливаться, и вот сейчас в настоящее время не выпускать продукцию из отечественного чая. Сырье, которое по своим качественным показателям не отвечает требованиям стандарта.
5: А откуда пришло конкретно это сырье?
4: Ну, это поставщики Грузии. У нас 43 поставщика, и это сырье мы вот в настоящее время не перерабатываем. Мы его возвращаем. Решается вопрос о том, как можно использовать это сырье в дальнейшем, потому что ситуация с сырьевой базой, она складывалась на протяжении длительного времени.
5: И решить эту проблему.
4: Решить ее в ближайшие, там, допустим, месяц, два, три года, наверное, просто не представляется возможным. Мы ожидаем решения госстандарта, утверждения временных технических условий до 90-го года с тем, чтобы можно было использовать это сырье. То есть даются некоторые отступления по требованиям стандарта. Но и учитывая то, что есть возможность у предприятия как-то улучшить качество вот того сырья, которое есть за счет добавления импортного чая.
5: То есть вы будете мешать?
4: Да, будем
5: уже
4: мешать. Значит, это будут какие-то временные рецептуры. Вы сами понимаете, что мы не можем выбросить или куда-то отдать это сырье.
2: Чай, как уже было сказано, поставляется на московскую чаеразвесочную фабрику в основном из Грузии. Наш корреспондент Ольга Межанная связалась по телефону с заведующим отделом газеты «Молодежь Грузии» Альбертом Еремяном.
6: Скажите, а вот то, что сейчас происходит с грузинским чаем, он перестал спросом пользоваться, все это не повлияет на престиж самой профессии чаевода? Не оттолкнет ребят от этой работы?
7: Нет, наоборот. Любой из нас, выйдя на чайную плантацию, если чувствуешь ответственность, просто не будешь срывать огрубевшие листья, не будешь срывать листья, которые уже высохли под солнцем, и бросать в эту корзину. А многие уже поняли, даже целыми бригадами, даже невзирая на план, не выполняют план, а сдают качественное сырье. Есть и такие. Чаеводы остаются чаеводами. И не было бы всего этого, если бы не повышали план заданий. Это вот такая цепочка. Огромный план, его нужно выполнять. Любыми способами. В данном случае и такими, которыми нельзя было пользоваться, но пользоваться были вынуждены. Я не знаю, допустим, вот чайный куст. Если он может дать 5 килограммов, реально, можно с него собрать 15? Разумеется, нельзя. В то же время нужно было.
6: И собирали, конечно.
7: И собирали. И там уже листья, и не только листья, а вот даже вот эти стебли, на которых эти листья растут. Это не только чай, там оттуда вообще ничего нельзя получить. После переработки на фабрике, тогда на глаз это не заметишь, но чай по качеству уже получился не чай, а там я не знаю что.
8: Форсированная заготовка, жесткий сбор, он так и называется, привела к уменьшению срока ароматизации плантации. Просто-напросто, говорят человеческим языком, плантации начали вырождаться.
6: Но вот вы сказали жесткая уборка. Это что значит? Это машинный способ сбора урожая?
8: Нет, это может быть и ручной, и машины.
7: Жесткий сбор, это когда стоит чайный ряд, проходишь по нему, и сразу ему становится голова. Вот это жесткий сбор. В чае взять вот чайный куст, несколько лепестков самых молодых побегов, которые вот они вот выходят, вот они такие тоненькие листики, просвечивающие. Вот только вот эти листики сырье для получения продукта хорошего качества. А уже нижние, ну не в чайные, вот эти вот прохладительные напитки с экстрактом чая, бахмаро, вот из грубой сырье, идет вот туда, вот в это производство. Плантации из-за жесткой эксплуатации просто потеряли отдачу. А сейчас просто нужно время, чтобы восстановить эти плантации.
8: Им надо проводить и растительные системы, их надо же поливать. Их.
6: Скажите, все-таки вкусный грузинский чай, он еще есть?
8: Ну, все-таки есть. Вот, к примеру, я хочу сказать, просто сорт Калхида, он так и называется, который по качеству не уступает, в общем-то,
7: индийского чая. На него сейчас очень большие надежды возлагают. Кроме него и другие селекционные перспективные сорта, за счет чего можно решить, правда, не все проблемы, но где-то процентов, наверное, 40-50 вот этих проблем, которые сегодня существуют. Для этого нужно просто время. Но то, что вот мы покупаем в магазинах, сейчас, конечно, вот, не мне вам говорить, желает лучшего.
3: Одним словом, чайные проблемы более или менее понятны, я так считаю. Но нужно попытаться их разрешить.
2: Вот именно поэтому «Вечерний курьер» начинает акцию под названием «Чай» и приглашает для участия в разговоре все заинтересованные стороны.
0: Ночной клуб.
3: Не совсем так. Точнее, анонс встречи в ночном клубе. Ну, а встретятся наши слушатели с певицей Еленой Соколовой. Ну, я тут не исключаю, что кто-то ее помнит по группе «Дубль один». Сейчас у Лены новый ансамбль. Я только замечу, что новая группа Соколовой вошла в состав музыкального клуба Стаса Намина.
9: День и ночь. День и ночь уходит прочь и опять. Будет день и будет ночь, все сначала. И так без конца. Зря твердят, мол, что было, то пройдет, все опять повторится и придет, вновь забьются чьи-то сердца.

0: Еще один анонс, который, может быть, создаст впечатление благополучного завершения нашего чаепития. Мы попросим Андрея Гелоду проинформировать о предстоящих выставках в Музее декоративно-прикладного искусства, там, где он работает.
1: У нас в ближайшее время планируется большой комплекс выставок в музее. В частности, в начале года будет интересная выставка, вторая выставка московских художников-ювелиров. Первая была 2 года назад, это уже следующий шаг. Это результаты работы 2-годичного периода. Будет большая интересная выставка, посвященная искусству Полхова Майдана. Будет очень интересная выставка, посвященная юбилею одного из основоположников палехской росписи на папье-маше, крупнейшего художника этого промысла, Голикова, тоже в начале года. Знаете, я так могу перечислять долго, потому что у нас очень плотная программа, то есть в течение года мы делаем порядка 5-6 выставок.
2: Ну, иными словами, в ваш музей надо постоянно ходить.
1: Я думаю, что да, желательно приходить, потому что выбрать для себя можно что-то.
2: Ну, а перед тем, как отставить подальше чашку с чаем, в самом деле, сколько же можно, ведь его, как известно, все равно много не выпьешь.
0: Нет, не выпьешь.
2: Чуть-чуть чайной музыки. Чайковский, китайский танец «Чай» из балета «Щелкунчик».

0: А вот как вы думаете, есть ли связь между балетом и футболом?
1: Ну, я лично таковой не вижу. Более того, известно, что это всегда какие-то антиподы.
2: Где там гол? Мимо!
3: У, Мазила! А чего он на поляне-то разлегся, а?
2: Да ему ж по ногам-то дали!
3: Эй! Так тут ведь, браток, не балет! Понял?
2: Да понял!
0: Разрешите пригласить?
4: Да, пожалуйста.
0: А как вас зовут?
4: Ой!
0: Что с вами?
4: Ну что ж вы на ноги-то все время, а? Вы, может, думаете, вы на футбольном поле?
0: И все-таки связь между балетом и футболом есть. Разве не напоминает вам порой филигранный дриблинг иного большого мастера замысловатые балетные па? А вспомните знаменитую балетную сценку футболиста с Асафом Миссереро?
1: Очень убедительные, по-моему, доводы приводишь.
0: Ну, я все это к тому, что едва Мишель Платини, известный в прошлом футболист, да, Саш, ты его знаешь, прилетел в Москву на футбольный турнир памяти Гранаткина, как тут же отправился в Большой театр на балет Родиона Щедрина «Дама с собачкой». После спектакля Платини пригласил композитора и исполнительницу главной партии Майю Плисецкую на свой прощальный матч.
1: Насколько я знаю, Мишель Платини сейчас много внимания уделяет общественной деятельности.
0: Да, и в этом легко убедиться, послушав вот эту запись. Я много снимаю сейчас различных репортажей на спортивную тему, в частности, о туринском «Ювентусе», ну и другие репортажи, говорит Платини. Сюда приехал тоже для съемок. Интересуюсь, как развивается советский футбол, и надеюсь подготовить соответствующие репортажи. Кроме того, хотел бы рекламировать свою марку одежды. На вопрос о своей деятельности в качестве основателя фонда по борьбе с наркоманией Платини ответил. Он говорит, что не может сказать, что является активным борцом против наркомании. Просто помогает наркоманам, которые хотят освободиться от своего недуга, устраивает их на работу, пользуясь своими связями, просто старается пристроить их в жизни. Это основная цель того фонда, который создан. Платини считает, что спорт может быть определенной формой здоровья для детей, для молодежи вообще, потому что, когда занимаешься спортом, то тебя не тянет ни в бой, не тянет баловаться наркотиками. На последний вопрос, как закончится чемпионат Европы и насколько велики шансы у сборной СССР, Мишель Платини сказал так. Он считает, что шансы нашей сборной очень велики. Советская команда может играть против любых сборных и может у них выигрывать. При всем этом известно, что она иногда проигрывает тем, кому проигрывать не имеет права.
4: Ночной клуб.
1: Группа «Бригада С» с песней Игоря Сукачева на текст Карена Кавалерьяна «Человек в шляпе».

0: Название группы «Бригадес» вызывает порой недоумение у наших слушателей. Вот что думает по этому поводу лидер ансамбля Игорь Сукачев.
1: Многих почему-то пугает наше название, многих настораживает, многие ищут какой-то подтекст в этом названии и так далее. Хотя в этом ничего нет на самом деле. То есть мы не отвечаем за то, что человек сам себе придумал. Это раз. Два, мы занимаемся музыкой и поем то, что мы хотим петь, и говорим честно то, о чем мы хотим сказать. Поэтому многих это не устраивает, так как, на мой взгляд, на сегодняшний день идут песни нейтрального содержания, то есть песни, которые никого не обидят. У нас еще очень много людей любят такие песни и как-то умудряются искать материал среди групп именно такого характера. То есть, чтобы песня никого не обидела, чтобы не пошли письма никакие. Но мы никогда не подстраиваемся под это.

0: Студия 10. Акт 2.
1: Как писать латиноамериканское танго? На этот вопрос слушательницы Шурочки Шуваловой отвечает писатель Николай Исаев.

0: Творческий процесс – процесс глубоко интимный, личностный, часто стихийный. Вследствие чего поначалу латиноамериканское танго писали исключительно в Латинской Америке.
1: В Европу танго впервые привезли контрабандисты в начале 20-х годов. И сначала танго танцевали в очень узком семейном кругу контрабандистов. Но все тайное скоро становится явным. Кавалеры стали приглашать дам повсеместно.
0: Как танцуют танго, более или менее известно широкому кругу лиц. Но вот как пишутся латиноамериканские танго, знают единицы.
1: Для того, чтобы самому написать хотя бы одно популярное танго, нужно, чтобы была осень. Лучше, чтобы поздняя осень. Совсем.
0: Нет. Еще лучше, чтобы была зима. Завывает за окном вьюга, а вы живете на даче. У знакомых. Когда начнет смеркаться, надо пойти встречать электричку. Километров за 6. Когда никто не приедет, надо уже в полной темноте, поминутно сбиваясь с дороги, увязая в сугробах, вернуться в

0: Например, как ты в юности влюбился, а в тебя нет. Если ничего грустного в голову не приходит, то можно вспомнить, как у тебя в зрелости одолжили крупную или не очень крупную сумму и не вернули.
1: Когда станет по-настоящему грустно, надо надеть кепку. Кепка по настроению ближе к Латинской Америке, чем, скажем, ушанка. Теперь надо представить себе, что вы у подножия длинного-длинного растения с травянистым стеблем, название которого просто не укладывается в голове.
0: В данный момент надо точно отдавать отчет, что именно здесь, в зарослях пампы, вы нашли свою любовь. Встретили любимого человека, который по разным причинам вынужден уехать из зарослей пампы в связи с переходом на другую работу. Возможно, в заросли джунглей.
1: В момент предполагаемого отъезда хорошо сесть на велосипед, если он есть в доме, и немного покататься по веранде, скрипя несмазанной цепью. Скрип несмазанной цепи очень хорошо дополняет настроение разлуки, проблематичности будущего свидания.
0: Теперь надо открыть дверь с веранды и подставить голову под порывы ветра.
1: Вот вы и написали латиноамериканское танго. Рукопись отнесите в музыкальное издательство, там ее отпечатают на нотной бумаге. Танго по праву считается одним из самых красивых и любимых танцев.
0: Словом, поздравляем вас с творческой удачей!

0: Песня группы «Бригады С» «Ностальгическая танго» вернула нас в ночной клуб.
1: Помните, это клуб Стаса Намина?
0: Да, мы эту рубрику ввели, так сказать, под впечатлением встречи у самовара американских актеров Бродвея и Голливуда с молодыми москвичами в музыкальном клубе Стаса Намина.
2: Меня зовут Эрика Кимполонен. Я из Нью-Йорка. Я приехала в Москву с группой молодых актеров для того, чтобы снять фильм о Советском Союзе. Мы хотим показать его американским студентам и надеемся, что он поможет сломать еще существующие негативные стереотипы. Меня зовут Кеша Лос Эванс. Я певица из Нью-Йорка. Сегодня у меня, быть может, самое яркое событие в моей жизни. Я не могла себе представить, что окажусь в Москве на джазовом вечере. Это для меня полная неожиданность. Нас поразили культура и уровень исполнения музыкантов, открытость советских людей, их готовность понять собеседника. Эта встреча, вне сомнений, помогла сломать искусственно воздвигнутую стену между нами.
1: Это был последний сюжет нашей программы.
3: Фам-фам-фам! И все же думайте, думайте, думайте, думайте! Сами!
1: Вот и завершилась наша передача. Мы желаем вам всего доброго.
0: И ждем звонков и писем.
2: Вы слушали программу радиостанции «Юность» «Вечерний курьер».
4: Над ней работали... Режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператор Тамара Лихачева и журналисты Ольга Миженная, Александр Барынин и Борис Боровский. Им помогали артисты Татьяна Лесина, Алексей Борзунов и Олег Форостенко. Всего доброго!

0: Вечерний курьер.
1: Чиж и роза. Басня. Дочь юная весны молодой, румяна роза расцветала и утреннюю красотой сердца невольно привлекала. И чижик розу полюбил. Он путь к красавице направил, кочующих друзей оставил, и день и ночь при розе жил, качаясь на зеленой ветке, где ждал награды для себя. Хорошенькой своей соседке он говорил: «Люблю тебя». «Уж многие любить клянутся», — сказала роза, — «так как ты. Когда ж лишусь я красоты, где верные друзья найдутся? Мне быть неверным никогда!» Поет любовник легкокрылый. «Напротив, страсть моя тогда еще усилится, друг милый!» Амур тогда в саду летал. Ему ль оставить это дело? Он вдруг дыхание удержал, и все в природе охладело. Бореи свищут, прах метут, листочки розы побледнели, зефиры, мотыльки взлетели, и следу нет. А чижик тут. «Ах, если ты находишь счастье в моей любви!» Он говорил: «Утешься, я люблю в ненастье, как в утро красный любил». Бог удивился не напрасно. Он щедро наградил чету, удвоил розы красоту. И чиж один любим был страстно. Смысл басни, кажется, найден. Его ты знаешь, друг мой милый. Я тот любовник легкокрылый. Но как за верность награжден? Элегия. О, милый друг, оставь угадывать других предмет сомнительный для них, тех песней пламенных, в которых восхищенный я прославлял любовь, любовью распаленный. Пусть ищут, для кого я в лиру ударял, когда поэтов хоре, российской терпсихоре, восторги посвящал. Но ты не в заблуждении, кого в воображении я розами венчал, чьи длинные ресницы, звук стройной цевницы, потомству предавал. И мне ли огонь желания в других воспламенять? Мне ли нового искать в любви очарования? Я страстен лишь тобой, под именем другой тебя лишь славят струны, и для тебя одной бросаю вражий строй разящие перуны. Восторгом упоен, века предупреждаю, и миртом осенен, бессмертие вкушаю. Другу повесе. Болтун красноречивый, повеса дорогой, оставим свет шумливый с беспутной суетой. Пусть радости игривы, амуры шаловливы, и важных муз Синклит, и троица Харит украсят день счастливый. друг милый, вечерком хоть на часок покинем вельмож докучный дом и камельку подвинем диваны со столом, плодами и вином, роскошно покровенным и гордо отягченным страсбургским пирогом. К нам созван круг желанный отличных сорванцов, и плющем увенчанны владельцы острых слов, мы вакховых даров потянем сок избранный. Прошу тебя забыть нахальную уловку и крепс, и понтировку, и страсть людей губить. А лучше пригласить изменницу-плутовку, которую любить до завтра, может быть, вчера ты обещался. Проведавший мой зов на пир ко мне назвался Эрот, сей бог богов, веселых шалунов, любимец и любитель, мой грозный повелитель до серебряных волосов. Я место назначаю почетное ему, по сану и уму прекрасного сажаю, близ гости молодой и тяжкий кубок мой чете припоручаю. И пробка полетит до потолка стрелою, и пена зашумит стребристую струёю под розовой рукою резвейшей исхарит. Так время пробежит меж радостей небесных, а чтоб хмельнее быть, давай здоровье пить всех ветрениц известных. Ответ на вызов написать стихи. Вы хотите, чтоб стихами я опять заговорил, но чтоб новыми стезями верх Парнаса находил, чтобы славил нежные розы, верность женские любви, где трескучие морозы и кокетство лишь одни, чтоб приташки в Деломане пасашок в руке держал и при грозном барабане чтоб минором воспевал. Неужели любить не можно, чтоб стихами не писать? И, любя, ужели должно чувство в рифмы оковать? По кадансу кто вздыхает, кто любовь в цветущий век лишь на стопы размеряет, тот прижалкой человек. Он влюбился и поспешно славит милую свою, возрыдая безутешно, говорит в стихах: пою от парнасского паренья беспокойной головы, скажет также без сомнения и жестокая: увы, я поэзией небесной был когда-то вдохновен, дар божественный, чудесный, я навек тебя лишен. Лизой душу занимая, мне ли рифмы набирать? Ах, где есть любовь прямая, там стихи не говорят. Элегия. В ужасах войны кровавой я опасности искал и горел бессмертной славой, разрушением дышал, и в безумстве упоенной чадом славы бранных дел посреди грозы военной счастье найти хотел. Но судьбой гонимый вечно счастья нет, подумал я. Друг мой милый, друг сердечный, я тогда не знал тебя. Ах, пускай герой стремится за блистательной мечтой и через кровавый бой свежим лавром осенится. О, мой милый друг, с тобой не хочу высоких званий, и мечты завоеваний не тревожат мой покой. Но, коль враг ожесточенный нам дерзнет противустать, первый долг мой, долг священный, вновь за родину восстать. Друг твой в поле появится, еще саблею блеснет, или в лаврах возвратится, или на лаврах мертв падет. Полумертвый не престану биться с храбрыми в ряду. В память Лизу приведу, встрепенусь, забуду рану, за тебя еще восстану и другую смерть найду. Элегия. Все тихо, и заря багряною стопой по синеве небес безмолвно пробежала, и мгла, что гор хребты и рощи покрывала, волнуясь, стелется туманную рекой по лугу пестрому и ниве молодой. Блаженные часы, весь мир в отдохновении, еще зефиры спят на дремлющих листах, еще пернатые покоятся в кустах, и все безмолвствует в моем уединении. Но боги, неужель вы с мира тишиной и чувств души моей порывы усмирили? Ужели и во мне господствует покой? Уже, о счастье, не вижу пред собой я призрак грозный, вечно милый, которого нигде мой взор не покидал. Нигде, ни в шумной сече боя, ни в бранных игрищах военного покоя. О ты, что я в тоске на помощь призывал, бесчувствие! О, дар рассудка драгоценный! Ты, вняв мольбе моей смиренной, не сходишь, наконец, спасителем моим. Я погибал. Тобой одним достигнул берега, и с мирной вершины смотрю бестрепетно, грозою невредим, на шумные валы бездонные пучины. А ты, с кем некогда делился я душой, и кем душа моя в мучениях истощилась, утешься, ты забыта мной. Но, ах, по что слезой Ланита окропилась? О, слезы пламенные, теките! Я свои минуты радости от сих минут считаю. И вас не от любви, но от блаженства проливаю. Вольный перевод из Парни. Сижу на берегу потока. Бор дремлет в сумраке, все спит вокруг, а я сижу на берегу и мыслью далеко там, там, где жизнь моя и меч в руке моей мутит струи потока. Сижу на берегу потока, с недаем ревностью, задумчив, молчалив. Не торжествуй еще, о ты, любимец рока, ты счастлив, но я жив. И меч в руке моей мутит струи потока. Сижу на берегу потока, вздохнешь ли ты о нем, о друг, неверный друг, и точно ли он любим? Ах, эта мысль жестока, кипит отмщением дух, и меч в руке моей мутит струи потока. Неверный. Неужто думаете вы, что я слезами обливаюсь, как бешеный кричу «увы» и от измены изменяюсь? Я тот же атеист в любви, как был и буду, уверяю. И чем рвать волосы свои, я ваши к вам же отсылаю. А чтоб впоследствии не быть перед наследником в ответе, все ваши клятвы век любить ему послал по эстафете. Простите, право виноват. Но если б знали, как я рад моей отставке благодатной. Теперь спокойно ночи сплю, спокойно ем, спокойно пью, и посреди собратьи ратной вновь славу и вино пою. Чем чахнуть от любви унылой? Ах, что здоровей может быть, как подписать отставку милой или отставку получить? О, кто, скажи ты мне, кто ты, виновница моей мучительной мечты? Скажи мне, кто же ты, мой ангел ли хранитель, или злобный гений-разрушитель всех радостей моих? Не знаю, но я твой. Ты смяла на голове венок мой боевой, ты из души моей изгнала жажду славы, и грезы гордые, и думы величавы. Я не хочу войны. Я разлюбил войну. И в мыслях я в душе храню тебя одну. Ты сердцу моему нужна для трепетанья, как свет очам моим, как воздух для дыхания. Ах, чтоб без трепета, без ропота терпеть разгневанные судьбы и грозы и волнения, мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть, глядеть без устали, как на звезду спасенья. Уходишь ты, и за тобою вслед стремится мысль, душа несется, и стынет кровь, и жизни нет. Но только что во мне твой шорох отзовется. Я жизни чувствую прилив, я вижу свет, и возвращается душа, и сердце бьется. Романс. Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и исступлений, и мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай. Не повторяй мне имя той, которой память мука жизни, как на чужбине песнь отчизны изгнаннику земли родной. Не воскрешай, не воскрешай меня, забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай. Или нет, сорви покров долой, мне легче горе своеволье, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. Унеслись невозвратимые дни тревог и милых бурь, и мечты мои любимые, и небес моих лазурь. Не глядит она печальная на пролет надежд моих, не дрожит слеза прощальная на ресницах молодых. Выздоровление. Прошла борьба моих страстей, болезнь души моей мятежной, и призрак пламенных ночей, неотразимый, неизбежный, и милые тревоги милых дней, и языка несвязный лепет, и сердце судорожный трепет, и смерть, и жизнь при встрече с ней исчезло все. Покой желанный у изголовья сидит, но каплет кровь еще из раны, и грудь усталая и ноет, и болит. Листок. Листок, иссохший одинокой, пролетный гость степи широкой, куда твой путь, голубчик мой? Как знать мне, налетели тучи, и дуб родимый, дуб могучий сломили вихрем и грозой. С тех пор играли щебарея, не сетуя и не робея, ношусь я, странник кочевой, из края в край земли чужой. Несусь, куда несет суровый всему неизбежимый рок, куда летит и лист лавровый, и легкий розовый листок.

0: Ровно в 16:00 я припарковала машину к подножью плато, и фуникулёр вознёс меня на вершину. Да, именно таким представлялся мне в детстве романтический дом, где вскрикивают по ночам тени королей, крадутся наёмные убийцы, где всё проникнуто ожиданием приключения и тайны. Абзац. Да, точка и абзац. Ты записала? Уикенд с убийством. Новый шоу-аттракцион, где приглашенным гарантируется масса острых ощущений и полная иллюзия действительности, начинается. Нам известно, среди гостей будут актеры-импровизаторы. Они исполнят главные роли в этом спектакле. Но правила игры строги, никто не знает их в лицо. Волнение охватывает при мысли, что уже сейчас распаковывает свой чемодан будущий убийца, переодевается к вечернему чаю его жертва, и все остальные свидетели и участники преступления, которое будет как настоящее. Ровно в 17:00 прервется телефонная связь, будет отключен фуникулер, и вилла, отрезанная от внешнего мира до воскресного вечера, превратится в подмостки, где будет разыгран сенсационный шоу-аттракцион «Уикенд с убийством» – подлинный праздник для тех, кто любит романтику и острые ощущения. Пусть наш читатель знает. Марджери Барнетт участвует в уикенде. Все, что узнает она, станет известно и ему. Пусть не забывает наш девиз. Мы там, где интересно. Мы там, где интересно. Ты записала, Делла? Теперь две строчки в постскриптум. Так, диктую. Алло? Алло? Пауэр, что такое? В чем дело?
1: 17:00, мисс Барнетт. Телефонная станция нас отключила.
0: Как? Не предупредила?
1: У них контракт, мисс Барнетт.
2: Каким ветром?
1: Все когда-нибудь кончается. Вессон.
2: Мне говорили, гости будут исключительно респектабельные, и вдруг вы.
1: Это невежливо, Вессон.
2: Ну-ну, Дирек! Когда вы освободились?
1: 2 недели назад.
2: Как вы оказались на уикенде?
1: Они искали убийцу, им понравился мой загар.
2: Мне придется это проверить. Я доложу администрации.
1: Послушайте, Вессон. Если вы не хотите, чтобы я вас пристукнул напоследок, не злите меня.
2: Дирек, что случилось?
1: Вы спрашиваете, что случилось. Вы на 3 года меня засунули за решетку и спрашиваете, что случилось.
2: Минуту. 3 года назад я инспектировал Вест-Бич по службе наркотиков. Вы попались. Я вас арестовал, по-моему, справедливо и поучительно, не так ли?
1: Вы думаете, мне жалко тех 3 лет? Ни капли. У меня к вам другой счетец, мое будущее. Куда я не сунусь, всюду говорят, уголовник, работы нет. Полицейские правила слишком строги.
2: О своем будущем нужно думать до того, как начнешь набивать башмаки героином.
1: Не притворяйтесь дурачком. Вы чужую трагедию разыгрываете как фарс. И все превращаете в дешевую мелодраму. Слез много, никого не жалко.
2: Предъявите претензии судье. Вест-Бич, 3-й округ.
1: Нет, это вы меня остановили на причале, вы и заставили снять ботинок вы.
2: Дирек, это смешно. Вы вините полицейского за то, что он охранял закон. Идите вы к черту со своим будущим.
1: Ха. А вы тоже не удел, а? Отставка? Распутываете преступление по сценарию. Нет, вы действительно здесь неофициальное лицо.
2: Обстоятельства, Дирек, обстоятельства.
1: Вас выгнали.
2: Я оставил службу. А тут подвернулся этот балаган.
1: Так мы можем сыграть на равных.
2: Сыграть?
1: А что, величайшая идея. Я внесу некоторые изменения в сценарий, а вы блеснете мастерством и опытом. Послушайте, Вессон, я вам устрою страшную жизнь. Такую же, какую вы мне устроили. Вас выгонят с уикенда. Вас выгонят отовсюду. Посмотрите, вот видите, орудие убийства, а вот убийца. А завтра не будет ни того, ни другого. Ну, ну что вы на это скажете?
2: Ну, надеюсь, вы шутите?
1: Не шучу, старина Пинкертон, не шучу.
2: Вы заявили администрации, что отбывали срок по уголовной статье.
1: Им нужен был убийца, а не его прошлое.
2: Ну, только что вы сказали, что вам всюду отказывают.
1: Я здесь под чужой фамилией.
2: Кирок, у вас могут быть очень крупные неприятности.
1: Не могут, не могут. Мне заплатили вперед.
2: В смысле продления контракта?
1: Это прощальная гастроль.
2: Вы же покидаете нас?
1: В понедельник улетаю в Стокгольм.
2: Родина вас не забудет.
1: Ах.

0: Ну, цвет календарных листочков вы не помните. Но почерк своего мужа, надеюсь, узнаете?
1: Да, это писал Ричард.
0: Вам понятна суть? Ведь вы работали в химической лаборатории.
1: Да, это реакция метана с кислородом. А где вы это взяли?
0: Это не я. Это взяла мисс Маршалл. Ведь ушла она тогда от вас неожиданно скоро, не так ли?
1: Она украла этот листок? Но зачем?
0: Взрыв на шахте UH и эта запись, она наводит на мысли.
1: На мысли? А, понимаю. Вы не имеете права, Ричард не убийца.
0: Помилуйте, помилуйте. При чем тут Ричард? Я говорю о вас.
1: Обо мне?
0: Я полагаю, вы и раньше видели этот листок. Просто не придавали ему значения. Но вот взрыв на шахте UH. National News сообщает, что в понедельник будут предъявлены доказательства, разоблачающие преступников. Но кто он, разоблачитель? Кому могла мисс Маршалл доверить на хранение этот документ? Конечно, жениху, малоизвестному актеру. А вы, как близкая подруга, не могли не знать, что он участвует в нашем уикенде.
1: Но я никогда не видела этого человека.
0: Верно. Поэтому вчера вечером вы так искусно спровоцировали предварительный сыск. Убедились, что актерами могут быть только Гарвей и Бакли. Но кто из них?
1: Хватит. Когда убили Бакли, я спала. А когда стреляли в Гарви, мы с Ричардом оказывали помощь Арчи.
0: Но мисс Барнетт видела, как вы пришли на веранду, и только потом появился мистер По и Маклинс. У вас было в запасе несколько минут, вполне достаточных, чтобы выстрелить в Гарви и забросить пистолет на клумбу.
1: Но где, скажите, я даже не знала, где спрятан этот ваш паршивый пистолет.
0: Вы знали, миссис По. Вчера вечером, когда мы смотрели фильм в библиотеке, Гарвей поручил Маклинзу роль убийцы вместе с оружием и сказал, куда его спрятать.
1: Угу. Сидя вот там, в библиотеке у телевизора, я слышала разговор вот здесь, в гостиной. Прекрасно.
0: Нет. Вы сидели возле самой двери. Там отменная слышимость. Я сегодня проверил. И слышал через закрытую дверь, как миссис Ли излагала свою версию.
1: Благодарю вас. Было очень интересно. Я сейчас иду к мужу и подробно доложу ему о ваших злонамеренных попытках.
0: Вы ему расскажете все-все?
1: Не сомневайтесь.
0: И о том, что целый час провели в постели с Маклинсом? И о том, что вместе с ним ходили стрелять в Бакли? Между прочим, из обоймы в пистолете вашего супруга пропало 2 боевых патрона. А нашлись они в чужом пистолете. Вам просто необходимо было пойти к Маклинзу.
1: Дрянь! Ничтожество! Низкое животное!
0: Надеюсь, вы не обо мне?
1: Он струсил, как последний...
0: Он выбирал между вами и благополучием. Но вы же тоже выбирали между благополучием и супружеской верностью.
1: О, мистер Вессон, я вас умоляю. Я вас умоляю. Я никого не убивала. Если Ричард узнает, если он хотя бы заподозрит, я погибла. Рич, это для меня все. Я слишком долго искала его и слишком долго ждала, пока я его нашла. Мистер Вессон, я никогда ничего себе не позволяла. А тут...
0: Тут очень сложная ситуация, миссис По. 2 убитых в доме.
1: Но не я! Поверьте, не я!
0: Если полицейский скроет факты...
1: Я поняла. Мистер Вессон, вы пожилой человек, я каждый месяц буду присылать вам определенную сумму денег.
0: О, это очень любезно с вашей стороны, но деньги меня не интересуют. Да, а чем вы заткнете рот Маклинзу?
1: Маклинзу? Да я убью его!
0: Напрасно! У вас на шее тогда будет висеть уже 3 трупа.

Я сын земли, дитя планеты малой, затерянный в пространстве мировом, под бременем веков давно усталый, мечтающий бесплодно о ином. Я сын земли, где дни и годы кратки, где сладостно зеленая весна, где тягостны безумных душ загадки, где сны любви баюкает луна. От протоплазмы до ихтиозавров, от дикаря с оружием из кремня до гордых храмов, дремлющих меж лавров, от первого пророка до меня мы были узники на шаре скромном. И сколько раз в бесчетной смене лет упорный взор земли в просторе темном следил с тоской движение планет. К тем сестрам нашей населенной суши, к тем дочерям единого отца, как много раз взносились наши души мечты поэта, думы мудреца. И сын земли, единый из бесчетных, я в бесконечное бросаю стих. К тем существам телесным или бесплотным, что мыслят, что живут в мирах иных. Не знаю, как мой зов достигнет цели, не знаю, кто привет мой донесет, но если те любили и скорбели, но если те мечтали в свой черед и жадной мыслью погружались в тайны, следя лучи, горящие вдали, они поймут мой голос неслучайный, мой страстный вздох, домчавшийся с земли. Вы, властелины Марса или Венеры, вы, духи света или, быть может, тьмы, вы, как и я, храните символ веры, завет о том, что будем вместе мы. Я вырастал в глухое время, когда весь мир был глух и тих, и людям жить казалось в бремя, а слуху был не нужен стих. Но смутно слышалось мне в безднах невнятный гул, далекий гром и топоты копыт железных и льдов тысячелетних взлом. И я гадал, мне суждено ли увидеть новую лазурь, дохнуть однажды ветром воли и грохотом весенних бурь. Шли дни, ряды десятилетий, я наблюдал, как падал плен, и вот предстали в рдяном свете горя Цусима и Мукден. Год пятый прошумел далекой свободе, открывая даль, и после гроз войны жестокой был октябрем сменен февраль. Мне видеть не дано, быть может, конец, чуть блещущий вдали. Но счастлив я, что был мной прожит торжественнейший день земли. Поэт Музе. Я изменял и многому, и многим. Я покидал в час битвы знамена, но день за днем твоим веленьем строгим душа была верна. Заслышав зов ласкательный, властный, я труд бросал, вставал с одра больной, я отрывал уста от ласки страстной, чтоб снова быть с тобой. В тиши полей под нежный шепот нивы, овеян тенью тучек золотых,
я каждый трепет, каждый вздох счастливый вместить стремился в стих. Во тьме желаний, в муке сладострастия, вверяя жизнь безумью и судьбе, я помнил, помнил, что вдыхаю счастье, чтоб рассказать тебе. Когда стояла смерть в одежде черной, у ложа той, с кем слиты все мечты, сквозь скорбь и ужас я ловил упорно все миги, все черты. Измучен долгим искусом страданий, лаская пальцами тугой курок, я счастлив был, что из своих признаний тебе сплету венок. Не знаю, жить мне много или мало, иду я к свету или во мрак ночной, душа тебе быть верной не устала, тебе, тебе одной. К самому себе. Я желал бы рекой извиваться по широким и сочным лугам, в камышах незаметно теряться, улыбаться небесным огням, обогнув стародавние села, подремав у лесистых холмов, раскатиться дорогой веселой к молодой суете городов, и, подняв пароходы и барки, испытав и забавы и труд, эти волны свободные и яркие в бесконечный простор потекут. Но боюсь, что в соленом просторе только сон бытия. Я хочу и по смерти, и в море сознавать свое вольное я. Отрады. Знаю я сладких четыре отрады. Первая — радость в сознании жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна. Строфы поэзии, смысл бытия, тютчево песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг, то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия. Сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я. Идут года, но с прежней страстью, как мальчик я дышать готов любви неотвратимой властью и властью огненной стихов, как прежде детски верю счастью и правде переменных снов. Бывал я с нежностью обманут и с лаской дружбой оскорблен, но строфы славить не устанут мечты и страсти сладкий сон. Я говорю, пусть розы вянут, май будет ими напоен. Все прошлое мне только снилось, разгадка жизни впереди. Душа искать не утомилась, и сердце дрожью жить в груди. Пусть все свершится, чтоб не сбылось,
грядущий миг, скорей приди. Вновь с рыбаком надежды полный, тая восторженную дрожь, в ладье гнилой бросаюсь в волны, гроза бушует вкруг, так что ж, не бойся, друг, пусть гибнут челны, ты счастье Цезаря везешь. Меня искавшего безумий, меня просившего тревог, меня вверявшегося думе под гул колес в столичном шуме на тихий берег бросил рог. И зыби синяя безбрежность меня прохладой осеня смирила буйную мятежность, мне даровала мир и нежность, и вкрадчиво влилась в меня. И между сосен тонкоствольных на фоне тайны голубой, как зов от всех томлений дольных, залог признаний безглагольных, возник твой облик надо мной. Женщине. Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток, в его строках и думы слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина. Ты ведьмовский напиток, он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и славословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ярем железный, тебе мы служим тверди гор дробя и молимся от века на тебя. Поэту, ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч, как Данту подземное пламя должно тебе щеки обжечь. Всего будь холодный свидетель, на все устремляя свой взор, да будет твоя добродетель готовность взойти на костер. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов, и ты из беспечального детства ищи сочетание слов. В минуты любовных объятий к бесстрастию себя преневоль, и в час беспощадных распятий прославь иступленную боль. В снах утра и в бездне вечерней лови, что шепнет тебе рок, и помни, от века из терний поэта заветный венок.

0: Старые пластинки. Они ведь тоже дороги людям старшего поколения, как воспоминания. Многие песни военных лет живы и сейчас. Их с удовольствием поют молодые певцы, их бережно переписывают на долго играющие пластинки. Но есть песни, которые не часто услышишь. Только если у вас чудом сохранилась старая пластинка, пластинка военного времени. И вот сегодня мы приглашаем вас послушать несколько таких пластинок. У микрофона журналист Глеб Скороходов.
1: Граммофонная пластинка. Эта хрупкая продукция апрелевского и ногинского заводов вскоре после начала войны исчезла с прилавков магазинов. Не потому, что была не нужна, а потому, что названные предприятия были переданы наркомату боеприпасов и перешли на иное, необходимое фронту производство. Но оказалось, что фронту необходимы и песни. В Москву шли заявки на новые, рожденные войной песни. И старые, давно полюбившиеся, записанные на пластинке еще в мирное время. И вот тогда в одном из цехов апрелевского завода, выпускавшего минометы, вновь появились пластиночные прессы, из-под которых выходили граммофонные диски, украшенные необычными этикетками. На белом фоне вместо привычных мирных эмблем и цветных рисунков было напечатано «Народный комиссариат минометного вооружения». И эта строгая надпись как бы подчеркивала особую военную значимость пластинок тех лет.
2: С боевой песней это не впервой нам бить врагов советской солнечной земли. Боевую песню мы в былые годы на штыке советском гордо пронесли. Гадам нет пощады, нет спасения гадам. Пуля лик стрети, ты молодец, кай штыки. Мы врага спросили, ну разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы и забыли. Немцы захотели высадить на суше свой десант в туман.

пластинка шла на фронт. Почти каждая рота, каждый батальон обзавелись своим патефоном и ждали нового песенного пополнения. Апрелевский завод вскоре целиком перешел на выпуск традиционной для него мирной продукции. Но армия продолжала помогать ему. Когда стало, например, известно, что увеличение выпуска пластинок под угрозой из-за того, что заводу просто не на чем их перевозить, из кавалерийских частей Красной

0: Иван Иваныч, тромбонист, Иван Степанович, саксофон, Иван Ильич. И трубач Иван Кузьмич, где бы они ни заиграли, всюду лица расцветали, рвались ноги с пляс лихой. Вдруг война пришла забота, и четыре патриота, и незаметно стали строй. Фланг отстал Иван Иванович, рядом с ним Иван Степанович, третий стал Иван Ильич. И в конце Иван Кузьмич.
1: А как быть с теми, кто оставался в тылу, работая для фронта? Они тоже хотели слышать новые грамзаписи. И вот на прилавках магазинов снова появились пластинки. Только на этот раз они не продавались. Расширяющемуся граммофонному производству не хватало сырья, и поэтому было установлено временное, но строгое правило. Каждый, кто хочет получить новый диск, сдает в магазин 10 старых, треснувших, разбитых, и тут же в обмен получает запись желанной песни. Певцы и музыканты, которые приходили в дом звукозаписи, были удивлены непривычной картиной. Аппаратная студия напоминала старинный табор. Дом не отапливался, и все станки и аппараты были укрыты шатрами, внутри которых установили обогревательные приборы. Певцы пели в пальто, шубах, не снимая платков и шапок. Густой пар валил изо рта и оседал на микрофоне, обраставшем инеем. Но пластинки запечатлели другое. Горячее биение сердец, оптимизм, жизнелюбие людей, верящих в грядущую победу. Это чувствовалось в каждой песне, лирической, героической или шуточной.

ягода-года, всем поет, мой милый, в лес по ягоду. Вдруг ко мне подходит парень молодой, не пойти ли вместе нам на ягодой? Ягода-года-года-года, ягода-года, ягода-года, не пойти ли вместе нам на ягодой? Сладко целовались мы в лесу тогда, не пойму, что сладко.

0: вещи, ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: учителей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Добрый день, мои юные друзья. Вот и наступил июнь, первый месяц лета.
3: Мы поздравляем вас с окончанием учебного года
1: и с началом каникул.
2: Сегодня

0: В нашей передаче вы услышите новые песни. Прочитаем письма со смешными случаями.
1: Споем песни.
2: Ну, это ты уже говорил.
0: И несмотря на то, что наступили каникулы, мы пригласим вас на веселый урок.
2: В нашей передаче выступит...
0: Подождите, не рассказывайте всего. Давайте скорее начнем. Ребята, вы хорошо знаете писателя Виктора Драгунского. У нас хранятся записи рассказов, прочитанных автором. И сегодня вы услышите один из них. Называется рассказ «Хитрый способ».
3: Вот, сказала мама, полюбуйтесь, на что уходит время. Посуда. Три раза в день посуда. Утром мой чашки, вечером мой чашки, а днем целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то.
4: Да, сказал папа, действительно, это ужасно. Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Что смотрят инженеры? Ха-ха-ха. Бедные женщины. Папа глубоко вздохнул и уселся на диван. Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала, нечего тут сидеть и притворно вздыхать. Нечего все валить на инженеров. Я даю вам обоим срок. До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку. Кто не придумает, того я отказываюсь кормить. Пусть сидит голодный. Дениска, это и тебя касается. Намотай себе на ус. Я сразу сел на подоконник и начал придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама в самом деле не будет меня кормить, и я чего доброго помру с голода. А во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал, и искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук 10 газет, и затем спокойненько включил радио и стал слушать какую-то передачу. Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала. И для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву Харьков. Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце. Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на 1000 кусков. Тогда я все свинтил обратно и стал придумывать другое. И часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер. И от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило время обеда, и мама накрыла на стол, и мы все расселись, я сказал, ну что, пап, ты придумал? Насчет чего? Сказал папа. Насчет мойки посуды, сказал я. А то мама перестанет нас с тобой кормить. Это она пошутила, сказал папа. Как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа? И он весело рассмеялся. Но мама сказала, ничего я не пошутила. Вы у меня узнаете, как не стыдно. Сотый раз вам говорю, я задыхаюсь от посуды. И это просто не по-товарищески. Самим сидеть на подоконнике, бриться и слушать радио, в то время как я, укорачивая свой век, отмываю ваши ужасные чашки и тарелки. Ладно, сказал папа, что-нибудь придумаем. А пока давайте же обедать. О, эти драмы из-за пустяков. Ах, из-за пустяков, сказала мама, и прямо вся вспыхнула. Нечего сказать, красиво. А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда. Тогда вы у меня не так запоете. И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго, и все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди и раскачивался на стуле. И тоже смотрел на маму. И они молчали, и не было никакого обеда. А я ужасно хотел есть. Я сказал, мама, это только один папа ничего не придумал, а я-то придумал, мама, все в порядке, ты не беспокойся, давайте обедать. Мама сказала, что же ты придумал? Я сказал, я придумал, мама, один хитрый способ. Она сказала, ну-ка. Я спросил, а ты сколько, мама, моешь приборов после каждого обеда? Сколько ты моешь, а, мама? Она ответила, 3. Тогда кричи ура, сказал я. Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ. Выкладывай, сказал папа. Давайте сначала обедать, сказал я. Во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется. Ну что ж, вздохнула мама, давайте обедать. И мы стали есть. Ну, сказал папа, это очень просто, сказал я. Ты только послушай, мама, как все складно получается. Смотри, вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, один единственный прибор, наливаешь в тарелку супу,
3: садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: обед готов. Папа, конечно, встает, идет мыть руки, и пока он их моет, мама, ты уже съедаешь суп и наливаешь его нового в свою же тарелку. Вот папа возвращается в комнату и говорит мне: Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты же в это время ешь из маленькой тарелки котлеты, а папа из большой ест суп, а я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам, а папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную, глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою, пустую, мелкую. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаю за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала. Поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню мыть. А пока ты ее моешь, я уже проглотил котлеты, и папа компот. Тут он живенько наливает стакан компоту для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан. Все очень просто. И вместо трех приборов тебе придется, мам, мыть только один. Один. Ура?
1: Ура,
3: сказала мама. Ура-то ура. Да только очень негигиенично. Ерунда, сказал я. Ведь мы же все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю. Чего там? Я тебя тоже люблю. Очень хитрый способ, сказал папа. И потом, что ни говори, а все-таки гораздо веселее есть все вместе, а не трехступенчатым потоком. Ну, сказала, зато маме легче. Посуды-то в три раза меньше уходит. Понимаешь, задумчиво сказал папа, мне все кажется, что я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки. Выкладывай, сказал я. Ну-ка, ну-ка, сказала мама. Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду. «Иди за мной», — сказал он. «Я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду». И он пошел. А я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора. Потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно. Я все время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался?

0: Когда я был мальчишкой.
1: Сегодня об этом рассказывает молодой ученый, физик Сергей Яковлевич Никитин.
2: Когда я был мальчишкой, я очень любил петь. Я очень любил, когда взрослые, мои родители, или, скажем, моя бабушка, пели со мной вместе детские песни, да и не только детские, и взрослые. Ну вот эта любовь к песне, к пению, она, в общем, у меня и сейчас осталась. Теперь вот у нас с женой сын, ему 4 года. И естественно, что мы с ним занимаемся. Мы ему читаем сказки, читаем стихи. И вот как-то так само собой стало получаться, что некоторые стихи мы стали напевать, петь вместе с нашим сыном. Ну, вообще, это очень просто. Мы можем даже предложить, что ли, родителям заняться тем же самым. Потому что в стихах детских музыка заложена, она появляется сама собой. Ну вот, скажем, если взять стихотворение Агнии Барто «Спать пора, уснул бычок». Может получиться вот такая песенка.

У нас много любимых поэтов. Конечно, это Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак, Борис Захадер. Мы очень любим стихи английского поэта Алана Милна, того самого Милна, который написал про Винни-Пуха. Ну вот сейчас мы хотим вам спеть песенку, которая называется «Непослушная мама». Вообще для нашей семьи эта песня является очень актуальной.

0: От нее телеграмма, в которой писала она: целую, здорово и честное слово, не буду я ездить одна.
1: Медаль за улыбку.
2: Друзья мои, последняя почта принесла нам много писем, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку.
3: И кого же они называют?
2: Пожалуйста, пожалуйста, вот письма. Ну-ка.
4: Можно я прочту первое?
2: Пожалуйста, ну-ка.
4: Вот. Прошу наградить медалью за улыбку поэтессу Агнию Львовну Барто. На одном уроке по внеклассному чтению мы читали книжку ее стихов, и оказалось, что Барто любит весь наш класс. Хорошо она сочиняет стихи. И из юмористов она нам нравится больше всех. Юлия Михайлова, 3 класс, 162-й Новосибирской школы.
3: А вот другое письмо. Радионяня, просим тебя дать медаль за улыбку Агнии Барто, так как ее стихи очень нас увлекают и рассмешивают. Ученики 1 класса школы номер 156 города Омска. Оля Федорова и Лена Чулугаева.
2: Когда я читаю стихи Барто, пишет Рамиль Каюмов из Казани, у меня появляется чувство сатирики. И я не могу читать без улыбки ее книжки. И приписка. Эти книжки нас веселят, и грустить нам не велят.
3: Я, Веретельникова Галя, учусь в 4 классе. У меня дома много книг, и среди них стихи Агнии Барто. Когда я читаю их, то на лице у меня волей-неволей появляется улыбка. Очень прошу, пригласите Агнию Львовну к микрофону.
2: Пожалуйста, у микрофона радио няни кандидат на медаль за улыбку Агния Львовна Барто.
5: Спасибо вам, мои щедрые и верные читатели, за такую веселую, славную награду. Это очень хорошо, когда люди улыбаются. Читая стихи, я всегда поглядываю, улыбаетесь ли вы. И вы меня никогда не подводите. Спасибо вам за это. Я часто улыбаюсь, когда разговариваю с детьми, особенно с маленькими. Одна девочка меня спросила: а вы кто? Вы тетя или книжка? А другая сказала: я вас знаю, вы у меня в ящике все рваные лежите. А один мальчик попросил: напишите стихи про меня, только фантастические, как будто бы я очень-очень хороший. Сейчас я вам прочту новые стихи, только совсем про другое. Укротитель. Сам себя ругал Максим. Ты, Максим, невыносим. Ты грубишь родителям, ты мне отвратителен. Решено, сказал Максим, стану укротителем. Хватит своеволия. Если даже и на льва могут действовать слова, на меня тем более. Он работал не со львами, он пантер не просвещал. Нет, суровыми словами сам себя он укрощал. У сестры синяк под глазом, кто виновен, тот наказан. Что поделать, решено, не пойдешь, Максим, в кино. Укротитель беспощаден, на чеку все время будь. Придерется то к тетрадям, то еще к чему-нибудь. Скажет, словно невзначай, своеволие кончай. И прибавит он печально: телевизор не включай, без футбола выпьешь чай. Как мальчишка поумнел, люди ахали, а Максим спокойно ел клюкву в сахаре. Сам себе за укрощение выдавал он угощение. Я часто краснею. Я часто краснею без всякой причины. Соседка спросила, где нож перочинный? А я перед нею стою и краснею. Не я прокинул чернила на скатерть, но чувствую я, что краснею не кстати. И даже во сне я, на чей-то вопрос отвечаю краснея. Вчера мне сказала Некрасова Лена, краснеть некрасиво и несовременно. Не спорю я с нею, стою и краснею.
1: Смешные случаи на уроках.
2: Кто это из вас так смеется?
1: Что вы? Это не мы.
2: А кто же?
3: Это маленькая сестренка Лени Кожева из Волгограда. Он опоздал и пришел в школу на второй урок. Учительница его спросила: «Почему ты опоздал?» А он говорит: «Я пуговицы застегивал».
2: Ну ладно. Ладно, а над чем мы сейчас будем смеяться?
3: Ой, Николай Владимирович, писем для нашей веселой странички пришло много.
2: Ну, почитайте, почитайте, пожалуйста.
4: Давайте. Дорогая радионяня, на уроке русского языка мы разбирали предложение «Ребята получили подарки». Все говорили, что слово «ребята» – это подлежащее. Получили – сказуемое. А когда дошли до слова «подарки», то один ученик встал и сказал, что подарки – это яблоки и конфеты. Мы долго над ним смеялись.
3: А вот Рита и Юля Шевцова из Макеевки написали, что у них на уроке русского языка был такой случай. Учительница попросила написать предложение. «Девочка с очком ловила бабочку». А ученик взял и написал: «Девочка с очком ловила бабушку».
2: Друзья мои, а у меня письмо от учительницы Софьи Дорофеевны Ёлкиной из поселка Игра, Удмуртская ССР. Вот что она пишет. «Был урок русского языка в моем 4-м классе. Я объясняла значение слова «рояль», сказала, что рояль мужского рода, и попросила придумать предложение, где было бы слово «рояль». Один ученик плохо слушал урок и сказал: «Рояль сидел в углу и играл на скрипке». Сами понимаете, как мы смеялись.
1: И еще несколько коротких вопросов и ответов.
6: Откуда берется воздух в противогазе?
7: Из сумки.
3: Что такое ГАИ?
8: ГАИ – это мотоцикл с коляской.
4: К какому классу животных относится крокодил?
9: Не знаю, к какому классу. Он вообще не из нашей школы.
2: Какие животные называются хищными?
7: Те, которые едят недожаренное мясо.
2: А теперь одна короткая строчка из сочинения ученика. Недавно я нашел котенка, и он стал моим пернатым другом.
3: Дорогие ребята, мы ждем от вас новых смешных историй.
1: Наш адрес: Москва, Радионяня.

0: Начинаем веселый урок.
1: Ну-с, друзья мои. Так-с. Тема нашего урока – сложные слова.
2: Николай Владимирович, а разве раньше мы изучали простые слова?
3: А по-моему, все слова сложные, пока их писать не научишься.
1: Правильно, друзья мои, правильно. Но в грамматике сложными словами называются такие, которые образованы из нескольких слов. Например, паровоз. Сложное слово. Состоит из двух слов. Пар и воз. Везет при помощи пара. Понятно?
3: Да понятно, понятно. Только что в паровозе сложного. Сейчас повсюду электровозы.
1: Верно, верно. И электровоз, кстати, тоже сложное слово. А интересно, что у паровоза и электровоза внутри?
3: Внутри. У паровоза и электровоза. Машинист.
1: Нет, нет, нет, нет. Я спрашиваю, какая буква? О или А? Паровоз или паровоз?
3: Дайте подумать. Значит, машинист один, да?
2: Нет, еще помощник.
3: Значит, их пара?
2: Да.
3: Ясно. Тогда паровоз.
1: А если на паровозе едут трое, тогда как прикажете его называть? Троевоз. Нет, друзья мои, нет. В слове паровоз пишется буква О, которая называется соединительной гласной. Возьмите слова. Водопровод, лесоруб, снегопад, всюду О. А соединительной гласной А в русском языке вообще нет.
2: Значит, только О.
1: Нет, нет, нет, нет, не только. Есть еще одна соединительная гласная Е. Вот скажите мне, какие вы знаете сложные слова с буквой «Е»?
2: Пожалуйста, горизонт.
1: Правильно, очень хорошо, молодец. По-вашему, значит, горизонт – сложное слово и, наверное, состоит из двух слов. Горе и зонт. Зонтик, да? Очень хорошо. Нет, друзья мои, это слово простое, так что к нашему уроку отношения не имеет. И вообще пишется через «и» – горизонт.
3: О, вот я знаю. Через «е» пишутся такие сложные слова. Синеглазка, большелобик, большеголовый.
1: Ну, молодец, молодец. А как писать синеголубой?
2: Отдельно.
3: Нет, вместе.
1: И не отдельно, и не вместе, а через черточку, дефис. И запомните, пожалуйста, все сложные прилагательные, обозначающие оттенок, оттенок цвета пишутся через дефис. Ярко-красный, бледно-зеленый, серо-буро-малиновый.
2: А почему же тогда синеглазый пишется вместе?
1: А потому что это ведь не оттенок цвета. Просто человек с синими глазами.
3: А рыжеволосый?
1: То же самое.
2: А рыжелысый? У него же нет волос.
1: Не знаю, не знаю. Я лично никогда такого слова не встречал.
2: А я зато такого человека встречал. Сначала он был рыжим. А лет через 10 я его встретил, он уже лысый.
1: Возможно. Но если бы и было такое слово, рыжелысый, разве оно отражало бы оттенок цвета?
2: Нет, конечно.
1: Ну, значит, и писалось бы вместе, как бледнолицый.
3: О, правильно, как бледнолицый пишется вместе.
1: Ну вот, вот, друзья мои, мы и разобрались. Ну, а что касается таких слов, как юго-запад и северо-восток, то, я думаю, все знают, что они тоже пишутся через дефис.
3: Но мы-то точно знаем, потому что мы живем в юго-западном районе Москвы.
1: Очень хорошо. А теперь пора закрепить все правила о сложных словах в песенке.

0: паровоз не отстает.
1: Даже в море пароход тоже прибавляет ход.
2: Все торопятся узнать, как их правильно писать.
3: Эти сложные слова не выносят букву А.
4: А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
2: Эти сложные слова не выносят букву А. А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
0: Кашу варит кашевар,
3: сталь нам варит сталевар.
1: Водит лошадь коневод,
0: в море мореход плывет.
2: Все названия хороши, только правильно пиши.
3: Мы у этих слов внутри не поставим букву И.
0: А напишем Е тогда,
2: каждый скажет это да.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Николай Владимирович, а про те слова, которые пишутся с черточкой?
0: Не торопитесь, пожалуйста, всему свое время. Темно-русый паренек шел на северо-восток.
4: Так он к вечеру устал, что лимонно-желтым стал.
3: Но зато успел понять, где в словах дефис вставлять.
2: Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог.
6: Этот парень голова, знает сложные слова.
2: Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог. Этот парень голова, знает сложные слова.
3: Вот и все. Веселый урок окончен.
7: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
8: А как добиться этого, пока что неизвестно.
7: Быть может, вы подскажете, как верные друзья.
3: Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: веселей.
1: Подходит к врачу и спрашивает, как здоровье его жены. Врач говорит, вообще-то невроз вашей жены не опасен, с ним она проживет 100 лет. А я, спрашивает муж.
2: Иногда мы даже расскажем просто 2 анекдота. Пожалуйста, вот вам 2-й анекдот.
1: Снова в кабинете врача дело происходит. Пациент входит к врачу и спрашивает, доктор, вы меня еще помните? 2 года назад я лечился у вас от ревматизма. Врач на него смотрит и говорит, ну да, да, вспоминаю. Ну вот, и тогда вы рекомендовали мне беречься сырости, воды. Ну, разумеется, говорит врач, раз у вас ревматизм, конечно, рекомендовал. Ну а где же вы эти 2 года были, почему вы только сейчас пришли? Нет, он говорит, я пришел к вам только для того, чтобы спросить, могу ли я, наконец, теперь сходить в баню?
2: Ну, а если мы сможем найти, то расскажем вам просто 3 анекдота. Вот, пожалуйста.
1: 3-го нет.
2: Что? А, не нашли. Ну, тогда 3-й анекдот вы услышите в следующий раз.
3: Вот в этом самом месте в душу бухгалтера Николая Васильевича закралась первая еще робкая...
4: В нашей гимназии имелся глобус, но он имел такой плачевный вид, что на него невозможно было смотреть без сострадания. За неимением приличного глобуса учитель использовал голову нашего товарища Сретина Йовича, у которого она была такая большая, что он и в самом деле был похож на ходячий глобус.
5: «Сретин, иди сюда!»
4: Этими словами начинался каждый урок географии. Глобус выходит из-за парты и становится возле окна. Именно на голове Сретина учитель показал нам маршрут путешественника, который из любви к географии и чтобы подтвердить шарообразную форму Земли, пошел из одной точки Земли и, двигаясь все время в одном направлении, пришел опять в ту же точку. Учитель пошел от носа Сретина, как от самой заметной точки. Его объяснение выглядело примерно так.
5: Возьмем нос за исходную точку и отправимся на восток. Затем мы... Сретин, ну когда же ты, наконец, вымоешь уши? Затем обогнем земной шар и выйдем на противоположную сторону. Я ведь тебе, Сретин, еще на прошлом уроке велел постричься. Ну что так... Затем дальше и дальше перейдем через правое ухо и опять все дальше, дальше и дальше. И вот мы опять на носу, откуда мы и пошли.
4: Еще хуже было, когда учитель объяснял нам строение Солнечной системы.
5: «Пусть выйдут к доске те планеты, что были на прошлом уроке»,
4: — сказал он. Этими планетами были Живка, Сретин и я.
5: «Ты, Живка, как известно, Солнце, стань вот сюда и тихо и спокойно вращайся вокруг себя. Ты, Сретин, также должен вращаться вокруг себя и в то же время вращаться вокруг Живка, который, как ты знаешь, представляет Солнце».
4: Затем он поставил на место и меня.
5: «Ты Луна. Ты будешь вращаться вокруг себя и в то же время вокруг Сретина. И вместе с ним кружись вокруг Солнца, то есть вокруг Живка».
4: И вот по его команде началось вращение. Живка вращается вокруг себя, бедный Сретин вокруг себя и вокруг Живка, а я вокруг себя и вокруг Сретина, вместе с ним кружась вокруг Живка. Но не успели мы сделать и одного полного круга, как в глазах у нас потемнело, и мы все трое рухнули на пол. Сначала упал я, Луна, на меня свалилась Земля, а на Землю рухнуло Солнце. Получилась такая свалка, что нельзя было разобрать, где Луна, где Солнце, а где Земля. А учитель с гордым видом стоит над этой кучей малою и объясняет строение планетной системы и движение небесных тел в мировом пространстве. Можете себе представить, какая поднялась паника, когда учитель, покидая наш класс, сказал...
5: В следующий раз я объясню, что такое вулкан.
4: Зная, как ревностно он придерживает.
3: Сегодня мы предлагаем вам послушать сценку из спектакля Московского театра сатиры «Чудак-человек».
0: Вот это вот что?
6: А это я тут одну идейку подработал.
0: Ну?
6: Что?
0: Опять идейку.
6: Опять?
0: Ну?
6: Может быть, посмотрите?
0: Что?
6: Идейку.
0: Ну? Муром... Вот это ты сейчас, значит, идейку подготовил и думаешь, найдется человек, который вот это все может осилить?
6: То, что один человек в состоянии написать, другой человек в состоянии прочесть, это элементарно.
0: Так, ты у директора был?
6: Был.
0: Ну и что?
6: Очень милый человек. Вы знаете, он мне даже обещал раньше срока отпуск.
0: А ты?
6: Ну что вы, какой отпуск? Не могу. Пока с идеей не решим, не могу.
0: Муромцев, первые 5 лет у нас будешь без отпуска работать.
6: Да тут задел на пару дней.
0: Так.
6: Вы знаете, я просто еще не устал.
0: А мы?
6: А что вы?
0: Мы тоже не устали.
6: Я не знаю, может, вам кто-нибудь мешает?
0: Да как же я могу, когда ты завалил меня буквально всех вот этими вот своими предложениями. Нам даже уже цехом заниматься некогда.
6: Но ведь то, что я предлагаю, это для цеха.
0: Чего ты предлагаешь?

0: Сейчас мы с вами, друзья, находимся где-то в районе 50.
1: Но меня стало томить, так сказать, мысль о репертуаре. С чем же я буду выступать? Ну хорошо, вот эти рассказы я покажу, а дальше-то в каком направлении я буду развиваться? Что я дальше-то буду делать? И я боялся. Я боялся и выступал потихонечку вот здесь. И выступал в Пименовском переулке, в подвале, у писателей, у художников, а на широкую эстраду не выходил. Я все дожидался, когда появятся рассказы, с которыми можно будет выйти, как мне казалось, к широкой публике. И, наконец, когда уже появились такие люди, которых вовсе никто не знал, а про них можно было слушать, мне показалось вообще, что можно было бы. Например, поехал я однажды с женой и новорожденной девочкой, поехал я в Грузию, в селение Квишхеты. Это на склоне Сурамского хребта, недалеко от Борджоми. Прелестное место, очень высоко над долиной, великолепный вид открывается. Поехали туда, там и пусто, и тихо, и необычайно все хорошо. Весь расчет был на то, что там есть детский врач. Мы к нему никогда не обращались, и вдруг, когда понадобилось, доктор заболел. Доктор болен, ребенок кашляет, плачет, понимаете ли, царапает себя. Ну, ясно, что нужно лечить. Что случилось, неизвестно. Я выяснил, что есть еще один врач. Пришел к нему, дело было под вечер. Врач встретил меня небритый, маленький, с ведром, с лопатой. Я ему говорю, что вас нельзя будет попросить пойти ко мне. А что случилось? Я говорю, что вот заболел у меня ребенок. Кто заболел? Я говорю, ребенок заболел. Человек? Это мне не нравится. На что жалуется пациент? Я говорю, ни на что не жалуется, грудной. Такой маленький. Это мне еще меньше нравится. Пусть завтра придет ко мне на пункт. Я говорю, он не ходит. Ах да, я забыл, не ходит. Хорошо, пусть он ищет возможность быть доставленным ко мне на пункт. Я говорю, я могу доставить на пункт, но мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели его. Завтра посмотрим. Вы мне только ответьте на вопрос. Я сейчас выясню, надо пойти или не надо. Когда вы сюда приехали? 5 недель назад. Не выезжали. Так. Какие симптомы? Кашляет. Как кашляет? Как шакалка лает или как буйвол мычит? Как шакалка лает. Так. Желудочек в полном порядке. В полном порядке. Не пойду. Не пойду, ничего серьезного нету. Завтра посмотрим. Я говорю, ну я вас очень прошу пойти. Не нужно. Будем развлекать младенца. Он уже, может быть, собирается спать, будет крайне недоволен. Может быть, супруга ваша располагается ко сну. Не пойдем, завтра. Я говорю, ну я вас очень прошу пойти ко мне. Пойти ко мне. Я приглашаю вас как врача с визитом. Не ставьте меня в затруднительное положение. Как человек, я не могу пойти с визитом, глядя на ночь. А как врач обязан. Но если вы настаиваете на свою ответственность, я пойду. Пришли. Так, где ребенок, которого надо лечить? Я говорю, вот этот. Нет. Тот, который болен. Я говорю, вот этот и болен. Могу вас уверить, что у этого ребенка ничего не болит. Он абсолютно здоров, все из себя изображает. И поглядите, пожалуйста. Как вы сумели поставить себя по отношению к маленькому младенцу, что он на вас выпускает слюни? Он хохочет над вами. Нельзя маленький так плохо вести. Подниму рубашечку, побью немного. Так нельзя. Что ты, детка? В прекрасном виде ребенок. Ну, посмотрите, что. Ну, прямо радуется. К ночи даже не надо так радоваться. Ты сейчас спать пойдешь. Будешь спать. Понятно? Спать будешь. Не кажу тебе. Глядите, в прекрасном виде ребенок. Я вам сейчас объясню. Никаких причин для беспокойства нет. Что, кашляет? Хорошо, кашляет. Вы мне уже говорили, кашляет. Я объясню. Ничего серьезного. Ребенок сидел на балконе, увидел солнце, протянул ручки, открыл рот, в это время ветер подул, попал в глотку. И потому кашляет. У него не болезнь, а переохлаждение. Это не болезнь, а состояние. Переохлаждение. Что вы предполагаете? Грипп? Ну так я могу вам сказать, уже это слово преступно употреблять. Такой маленький младенец и вдруг грипп. В крайнем случае мог бы быть гриппик. Ничего у младенца нет. Когда вы мне сказали, что вы здесь 1.5 месяца, не выезжали. Эпидемии здесь не зарегистрированы. Откуда может взяться? Желудочек в порядке, температуры нету, кашляет. Что, как переохлаждение? Вы лучше мне скажите, чем вы кормите этого младенца? Что? Так, манны, это что, мелкий белый? О, можно, да. А еще чем? Чем засыпаете супик? Тоже манны? Это не годится. Нет, это не годится. Он будет всегда на вас плевать с этим манной. Надо разнообразить. Прошу, зайдите ко мне на пункт. Я всегда помогу вам выбрать свежие продукты. Да, можете успокоиться, ничего нет. Вот если бы заболел, понимаете, теленок, маленькая лошадь, поросенок, я бы волновался. Почему? Здесь отмечены случаи эпизоотии, а заболевания человеческие не отмечены. Ну, я пожелаю вам всего хорошего. Очень извиняюсь, что я помешал вам спать. Располагайтесь на сон, и я всегда к вашим услугам. Будьте здоровы. Что же? Что вы смеетесь, что ли? Вы хотите меня оскорбить гонораром? Тем более я не могу даже это по моральным основаниям взять. И дело в том, что я не педиатр, а только ветеринарный врач.
2: Улыбалась Александра Осиповна. Тому еще чего в Петербурге наслушалась. Будто Пушкин в края отрочества своего лицейского налета выбрался, поселился в доме Китаевой, вьет там с юной женой гнездышко. Улыбалась Александра Осиповна. Припоминалось ей, кося желтыми своими белками от свечей подальше, ежится Александр Сергеевич в уголке на пуфике, смеясь просит, уж хоть ты, тезка, бога для, стишками не мучай. У меня от копниста в животе урчит. А сам, знала то прекрасно, она свое прочесть горит. Оттого и весело было ей тянуть в ночь идущее время. Оттого и читала она ему едва ли не всего ябеду целиком. С тем и приставала. А этот стих, мол, как? А это вот мысль или что? А скажите, Александр Сергеевич, вам сейчас никого не хочется подкупить? Еще улыбалась. Что там за жена такая? Что за москвичка? Москва Онегина прельщает или как? Улыбчиво так. Чуть было и не написала Александра Осиповна прямо сочинителю в дом Китаевой, но переморала таки записку, с улыбкой отдала беловик слуге, улыбаясь, у окошка ждать села и не усмотрела. Кажется, мгновенно появился в комнате Пушкин. Улыбнулась Александра Осиповна. «Ко мне слетели вы, как некий голубь, к отраковице». Помните? «Невинный», намеренно отделяя в словах своих привкус размера поэтического, произнесла она. «Я, отирая цветным платком лоб, не в раз уловил это, Александр Сергеевич». Мне, уверяю вас, любые крылышки не пристали. Но прежде чем мучить, дозвольте к окошку подойти. На улице парит, мочи нет. Вы же знаете, что я вам всегда дозволяю. Александра Осиповна улежисти откинулась в кресло. Засиживаться позднее всяких приличий. Философствовать скорее малопристойно, нежели красно. Грызть повсюду соря орехи и помолчала. Нас, бедных дам, бронить. Вот ж не знаю, смогу ли достойно воспользоваться подобной свободой, как-то чересчур уж быстро отозвался Пушкин, но в междусловиях и глазах его тотчас же поймала Александра Осиповна. Не ей было сказано это, мимо. Просто ближе другого лежало произнесенное и употреблено было из привычной готовности умелого собеседника. Без нужды. «Я нынче не совсем здорово себя чувствую», — клоня взор, попросила она. «Мгновением захотела вас видеть, и вот кляну себя. Могла бы и подумать прежде желания. Худо, коли не можешь свои капризы от чужих различить». Александр Сергеевич так близко к отворенному окну сидел, что на плечи ему ложилась струями колеблемая ветром занавес. Он попридержал ее руками, откинул назад голову. «Хитра, тезка!» Не смыкая губ, медленно говорил он. «Хитра! Я именно то в уме и держал сюда, поспешая. Дай, думаю, привычками с Россет обменяюсь. А вось и ничего будет. Свои-то все едино надоели давно. А мои? Как можно? Нет, вы не робейте представить. Я ведь не очи прошу. Мне просто ореолом определенным захотелось разжиться. Таким, знаете, чтоб уж если слово молвить, так стишком непременно. Если глянуть куда, так со смыслом подспудным. А не приведи Божие, сомышленник попадется, так литку ему заворот литку. На кого вы злы сегодня? Я никогда ни на кого, кроме себя, не злился. Но вы промахнулись сейчас, поспешили. Я, Александр Осиповна, чувствую себя преспокойно. А когда к вам шел, то всюду, где, возможно, листики с дерев сощипал. Точно, барашка? Ну, а проще? Проще, сложнее. Сложнее, проще. Пушкин встал. Ни жизнь, ни словесность так не мерится. Проще. Извольте. От счастья несчастен. Отчего так? Много спокойнее, спросил он и опять достал платок. Вы не отходите от окна. Я сейчас скажу воды принесть. Стихи не хороши, да? Кто сказал? Длинно удивилась Росет. Стихи? Стихи ваши? Прелесть. Пейте, вода крыжовником разведена. Быстро поглядывая на собеседницу, Александр Сергеевич стакан предложенный взял, покрутил на свет, отставил. Подошел к обращенному внутрь комнаты подлокотнику кресла. Я тезка кончиками пальцев, он касался ее прекрасной, нарочито вялой руки. Стишки скоро, может, и вовсе брошу. Слов более чем души стало. Что-то меня все перекладывать кого угодно тянет, это дурно. От этого сердце коснеет. На медни шамфора перечитывал. Ума пропасть, язык будто серебряный, а все за раз взять... Одно переложение. Там подслушано, здесь подсмотрено. Где же сам-то? Как помню, ранее вы иначе судили. И писал, не только судил. Меня нынче какие-то пустяки преследуют. Он сел, как прежде. Можно? Давно ждут. Ревет ли зверь в лесу глухом, досадуя на себя за каждое слово, не чуя созвучий, с мучительной задышкой прочел тихо Пушкин? И остановился. Жду, жду. Отгораживаясь от просьбы рукой, он молчал, и видно было по пустым глазам его, ничего не слышал. Сейчас, попросил наконец кивнув. Вот. Трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом? И на цезуре этой успокоился. Глубоко в груди где-то зазвенел таки стих. Теплую музыкой потянул от ударных слогов и уже не помню как, дочитал единым духом. Осталось в ушах четкое пощелкивание согласных и приманчивое прохлады полное течение гласных. Тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт, распевно повторила Александра Осиповна, а сама не могла отделаться, неужели действительно таков? И чтоб согнать с лица вяжущую ланитой бледность, спросила, недавно? Давно, тезка, печально подтвердил Александр Сергеевич, зимой где-то. Хорошо, улыбалась себе Росет, прекрасно. Я слушала, будто к морю спускалась. Верно замечали, есть такие ступенчатые пологие берега. Едва разгонишься, передышка, едва разгонишься, передышка. Вот вы обмолвились, пустяк, вдруг вспомнила она. Кокетничаете? В самом деле, хорошо, недоверчиво тянул Пушкин, да? Александра Осиповна раскраснелась. Еще и докажи вам, что я журналист, хорошо и все тут. Смотрите, мне в другой раз с такими глазами на порог не пущу. Добро, добро, кивал он ей. Коли так, добро. А строки окороченные слух не режут? Уж коли об вас не изрезалось, так что о строках поминать? По углам губ у Александра Сергеевича морщины глубже прорезались. Ай да тезка, ну и отменно. Отсмеялся, последнюю смешинку водой запил, вольготно на каблуки ноги откинул, сощурился. А еще, тезка, у меня нечто величественное давно уж на примете имеется, сам не знаю в каком вкусе. Ода не ода, а так блаженной памяти Гавриила Романовича, что ли, экивок какой. Прельстительнее всего для меня тут, что эпическая строгость литератур древних, цели моей так потребные, ныне приточно накладывается на деяния нашего времени. Я Польшу, разумею, перехватил он рассеянный взгляд Александра Осиповны и морщись подобрался несколько из привольной позы своей. Вы смекаете. То, что всей провинции нашей ныне происходит, едва ли по духу Бородину уступит. Нас, русских, в Европе, как прежде, варварами почитают, Наполеона простить не могут. В всем случае, Польша делается отменнейшей причиной к объединению всех недругов наших. Я это как-то близко уж больно чую, высказаться тянет. Да так, чтобы замыслы не притемнить, а пылику, возможно, обнажить. Откровение здесь надобно такое, как в колокольном звоне бывает. Или в указе кончиком языка вставил Россет. Вот немало, будто даже не заметив укола, только ускорил речь свою Пушкин. Не на булавочную головку. Причем здесь указы? Это право, голубушка, еще Цицероном освящено. Что ж сочинителю, по-вашему, вечно в стороне стоять должно? Пускай, мол, мир своим как может мается, пускай глотки друг у дружки рвут, пускай неправда правит, это к вашими глазами, глядя, весь Ветхий Завет похерить надо. Зачем же весь Ветхий Завет? Спокойно переспросила Александра Осиповна. Очарование только что слышанного стиха покинуло ее. Брезгливо как-то провела она по лицу сухой своей ладонью, вскинула глаза. Я из всего сказанного вами сейчас ни слова не поняла. Так я еще не точно говорил. Облегченно улыбнувшись, загорячился Александр Сергеевич. Мысль моя в работе еще. Я покамест и сам от чувства к слову потемками бреду напишу. Увидите. Нет, не увижу. Более того, не захочу увидеть. Поэту грех смотреть в эту сторону. Отнюдь не собираюсь дневалить подле своих пьес, али им же флюгером быть. С каким-то даже высокомерием отнесся к ней Александр Сергеевич. То потомков забота разобраться по книгам моим, куда смотрел я. При жизни же я одной свободы хочу. А советов да подсказов у меня вот как навально вышел ба. Я и не навязывалась вам в советнице, Александр Сергеевич. Пушкин перемолчал, пока не отошла от головы соднящие виски кровь. И медленно улыбнулся. Я бы вас, тезка, даже на жалование взял, будь на то моя воля, да ведь не пойдете. Не пойду, вяло поддержал его Россет, привередливо и брончливо. Александра Осиповна улыбнулась. Спасибо, что навестили отшельницу. Возвращаясь к себе, Александр Сергеевич шел очень быстро. Не хотелось думать, хотелось бить в гулкую деревянную мостовую каблуками сильней и сильней. Казалось, стук этот заглушает при совпадении бой сердца. Взойдя домой и столкнувшись у дверей кабинета Сташей, он пожалел о торцах на пройденной дороге. «А чем они с Россет, собственно, отличаются друг от друга?» — коротко мелькнуло ему. «Каждая сама по себе. И я при них также сам по себе». Александра же Осиповна вечер тот тихо дожила. Разложила перед собой старые письма, оттуда читала, отсюда покурила сигарку, пересмотрела два томика Марево. Молясь на ночь, молила Бога пуще всего о справедливости, ибо прекрасно знала, не равно Творец делит себя меж чадами своими, и к обделенным на подмогу дьявол приходит. Антихрист. Кажется, босиком спешил Александр Сергеевич к убитой водой полоски песка, став плотно на теплое тело ее, сам не зная, кому туда на землю рукой махнул и тотчас же обратился спиной к берегу. Прямо в очи ему, под белыми витрилами на синей лебяжьего изгиба волне, брик качался. первое, что понял, просыпаясь. Ташин, почему-то соленый пальчик на губах. Высоко куда-то мелькнул белый, как кипень, парус. Жонка над ним клонила лицо, улыбалась. Что я слышала? Погоди, душа моя. Уже усталыми глазами он повел по стенам, по потолку, щурясь оглядел пол. Ты давно здесь? Ну, только вот вошла, дышала часто Таша. На крик твой? Так кричал. Ужас.

0: Свои сны Александру Сергеевичу передала, но и Азин их порядочную долю прихватила. С лицом, будто в кабинете над бумагами своими сидел, внимал ей Пушкин, и правая рука его небрежно на край стола брошенная, безымянным перстом, как пером, пользовалась, чертила что-то. Приметив это, замолчала Таша. Александр Сергеевич слишком минут через пять на тишину внимание обратил, ласково помычал и объявил, что в Петербург городок затеял съездить дни на два. Таша не обиделась, но изумленно насторожилась. Холера ведь, говорят, кругом. Ну, кому повешену быть, так тот не потонет, мялся перед ней Пушкин. А дела мои меж тем копятся да копятся, право, мой друг, поеду. И в лоб ее поцеловав, наказав за кухаркой следить, сбираться пошел. Нет-таки на колесах верно родился Александр Сергеевич. Довольно было оторваться коляске от клубящегося столба пыли и в хвосте оставить вымеренное существование царского. Нутром почуял Пушкин, никого и ничего нет меж ним и ласковым миром Божьим. Казалось, будто безболезненно и необходимо снимают с тела одубевшую старую кожу и свободное от границ естество, ничуть себя не теряя, вольно устремляется разделить жизнь густеющего по лощинам леса. Никнет к отягченным жаром полям, беззаботно звучит в гуле неблизкого благовеста. «Семка, я пройдусь», — перевел дух Пушкин, придержал чуть кучера и, не встревожив Никитушку даже, спрыгнул наземь. «Ты поезжай, как хочешь, сам догоню», и, подвертывая на ходу затекшие ноги, медленно тронулся обочиной. Неловко-таки было поссохшейся по дороге глине ступать. Чтоб по пустякам не сбиваться с мысли, Пушкин, подстав от коляски своей, травой зашагал. «Вот славно!» — вслух произнес он. «В мире лишь блаженненькие живут. Людям же в постижении друг друга жить необходимо, а не в мире. Ибо мир наш ничем, кроме бунта или смуты, не ограничен. Одним тем уж он нехорош, что без резни и понятия такого не возникло бы никогда. Мир — суть следствия войны. Уповать на него то же, что уповать на брань». «Александр Сергеевич!» — прорывался к нему откуда-то со стороны знакомый до нельзы голос. «Александр Сергеевич!»
1: «Я про себя», — ответил Пушкин и хмыкнул. «Мир».
0: «Нет, вы скажите прежде, из чего живете?»
2: «Не пущают, Александр Сергеевич, дальше!» Уже за рукав схватил его тот же голос. «Не пущают!»
0: «Кого не пущают? Куда?» Не думая вовсе о том, спросил Пушкин, глядя, сощурясь на взявшегося перед ним невесть откуда Никитушку Козлова с шапкой под мышкой.
2: «Кого, кого? Вас известно!» — объяснил тот, скребя в затылке. «Карахтин, будто ладят».
0: «Что?»
3: «А как бы сказать, от всяческой холеры», — рассказывал Никитушка, осторожненько беря барина под ручку и направляя его из перелеска, где найден он был, на дорогу. «Там, значит, куда самый поворот нам, и мают меня, как был спамший из коляски, и говорят, такой, мол, сякой, аль ты беглый? Али от болезни холер помирающий? Как же, говорю, помирающий, ежели только что во сне целовальника видал?»
0: «Ну-ну-ну», — кивал ему Александр Сергеевич и вдруг остановился, как вкопанный. «Какой целовальник? Ты чего врешь? Толком сказывай!»
1: «Толком!» — чуть даже обиделся Никитушка.
2: «Толк? Он где?» Он вот наугад, но верно ткнул рукой. «Вишь?»
0: С пригорка им хорошо виднелся, косо развернутый на средокрестье трех дорог, свежепокрашенный шлагбаум и десятка-полтора шустро снующих около него инвалидов. Пушкинская тройка с уныло поникшим на козлах кучером стояла далеко на обочине. Близ нее, покуривая из крошечного чубука, выхаживал голенастый чиновник в аптеке.

0: трепанном мундире. Запах его едкого табаку заметно перебивался серой. Ускорив шаг, Пушкин легко перемахнул ров и заступил чиновнику дорогу. «Могу ли узнать причину меня остановившую?» «Как можно медленнее», — спросил Александр Сергеевич, потому что мог в ответе последнюю искрою навсегда мелькнуть белый, как кипень, парус. Чиновник легко обратил к нему сухую свою голову. «Милостивый государь мой», — забасил он, дергая в кривь и в кость свои едва приметные под усами губы, «причина задержания вашего лишь в вашей отлучке состояла. Не имея к последней ни малейшего отношения, я со своей стороны только одолжиться у вашей милости надеюсь». Ах, не мог не улыбнуться Пушкин. «Еду. Чем могу?» «А в том дело, милостивый государь», — продолжал густеть голосом чиновник, «что в попутчике к вам намереваюсь я попроситься. Надобность служебная имеется у меня быть ныне же к вечеру в Петербурге, а кибитку мою не вдали от седого паралик разбил. Уж не откажите, сударь». «Экая ведь с виду чертова птица», — быстро подумал Александр Сергеевич, сам не понимая, что нравится ему в этом нечаянном человеке. Может, мерный бой прибоя чудился в его ракочущем басе. «Добро», — кивнул он. «Только чести не имею знать вашего имени и отчества, карантинные инвалиды сии нас обоих воротить могут». «Еспер Феофилактович», — охотно представился чиновник и, небрежно глянув на шлагбаум, успокоил. «Пост сей мной уже самим ныне и выставлен. Опасаться его ровно никакого резона нет».
1: «Ну и славно! Тогда с Богом!» — заторопился Пушкин.
0: «Никитушка, голубчик, ступай к Василию на козлы, на твоем месте барин поедет». «Премного благодарен вам, сударь, за то», — степенно поклонился Пушкину Еспер Феофилактович и отошел с приказанием открыть дорогу. Александр Сергеевич в коляску его подобрал уже за шлагбаумом. Инвалиды сильно курили им вслед из двух жаровин серою.
2: «Надобно вам сказать, милостивый государь, что копчение холеры серным дымом едва ли много пользы приносит», — отнесся к этому, раскуривая новую трубку, Еспер Феофилактович. «Все едино, что табашный дым».
0: Пушкин не отвечал. Ему новый, нежданно напросившийся попутчик уже, кажется, и разонравился. За многие годы езды по России, привыкнув к случайным трактирным откровениям и рассказам, он терпеть не мог служебных разговоров, знал, попадись под руку чиновник из почтового ведомства, тотчас же усядется бронить порядки своего департамента. Подвернись, батюшка, глазом не успеешь моргнуть, а хаять свою епархию с благочинного начиная. Окажись рядом доктор, и немедля от всей медицины только пух полетит. Уж на что не говоруны уланы, а и те, случись спор, камня на камне не оставят от полковых канцелярий. Видит Бог, тут уж не времяпрепровождение вовсе, а хворость национальная. Приметил я, сударь, как наречения мои усмехнуться вы изволили. Из синего дыма свое гнул Еспер Феофилактович. Тому на вид представлю я лета мои преклонные. Хоть и немал я на веку своем хлеба перепортил, однако ж, смею сказать, супротив воли, куска в рот не поклал. Из единой, что не есть праведности, существование велс.
3: «Служили?» — потерялся Александр Сергеевич.
2: Иной сударь и на девку ровно на подряд смотрит, будто продолжить, о чем тянуло Еспера Феофилактовича. Но от того, что молчал потупясь собеседник его, за лучшее счел он, кроша на колени табаком и прикашливая поминутно, в мемории пуститься. Как водится, издалека начал.
3: в почтительном пустословии долго плутал в круг мелкопоместных предков своих, смаковал не без удовольствия отроческие безурядицы сердца на корыстную холодность некой Амалии Дмитриевны, пылко жаловался. И как покойно не укачивал Александр Сергеевич от мерного низкого голоса его, от дороги пылью, что бархатом выстеленный, а все негладким выказывалось житье-бытье сопутника-чиновника, то оно по обыденным ухабам из стороны в сторону билось, то в кровь по жневью плелось, то отблесками великих мира сего пригретое в благополучие напрочь исчезало, оставляло по себе сияние лишь. Примечательно, что Есперу Феофилактовичу для безоблачных дней жизни его слов не хватало. Речистый на невзгоды всяческие, он с благополучием, сталкиваясь, тупел поразительно, крякал единственно: «Сие, сударь, неповторимо было-с. Неповторимо!» «Еще бы неповторимо!» — откликался про себя Пушкин. «Щей от пуза до фатерка казенная. А Еспер Феофилактович, меж тем окончательно распутав доморощенную хронологию рассказа своего, повествовал уже о том, как был при Павле Петровиче лекарем назначен. Именным-с указом, — пыхтел через трубку он, — лично зрел с подпись монаршию. И, надобно сказать правду, нисколько не подвел высочайшего доверия, тем паче, что до назначения и в глаза лекарей не виделся».
4: «Как же недужных-то пользовали, — заинтересовался тут Александр Сергеевич. —
3: Я, сударь, прежде-с на лошадях уволенных попрактиковался, — с достоинством пояснил Еспер Феофилактович. — У нас в полку это очень даже возможно было-с. Одним я, значит, кровь пущал, другим пиявок ставил, третьих ромашкой поил. Презрядно-с. С десяток, почитай, всего и околел-с.
4: А что если... Тут же шевельнулась в мозгу и я, такой же историограф, как чиновник мой лекарь.
3: Однако нет, поторопился окоротить себя Александр Сергеевич. Вздор сие. Петра я непременно напишу, со всем тщанием, на какое способен. Зря, что ли, он на язык так и просится.
4: На ваш, да, дрогнул ему откуда-то падающий голосок Россет. А на язык истории государственной?
3: А я, сударыня, разницы меж сими языками отнюдь не делаю.
4: Ее, только ее, извительно молодо и сильно хотел осадить Пушкин.
3: Но мимовольно иное сорвалось, ведь не стоять же мне на месте!
4: Почти жалобно вслух попросил он.
3: «Истинно так, сударь!» Сейчас же поддержал его ни на мгновение не умолкавший Еспер Феофилактович. «Сими словесами и искал я одобрение в дому своем. Однако ж нет, так и осталась семья в Белокаменной. Я ж в Петербург направлен был для принятия строжайших карантинных мер с попутным искоренением сей заразы заморской. Тяжко-с, сударь.
4: Али не искореняется?
3: Куда там, вытянулся весь Еспер Феофилактович. В новгородской губернии народ будто градом повыбило. Села, почитай, все пустым пустешеньки стоят. Господи Иисусе!
4: Остановив коляску, вышел со стариком проститься Александр Сергеевич. Не весь чего тот даже прослезился. Уж так вы обязали меня, сударь, что я и об имени вашем справиться позабыл. Не посетуйте на старую голову, назовитесь.
3: Нехотя Пушкин представился. Уходящие на нет щеки Эспера Филофилактовича морщинами пошли.
4: Тот, значит, Пушкин, вирши которого, изумленно произнес он.
1: Нет, из коляски уже отвечал ему Александр Сергеевич, вирши которого это другой. И более не обинуясь приличиями, приказал кучеру к Демутову: выворачивай. Тут вскрежет колес по булыжнику из переулка, куда медленно скрылась смущенная новым знакомством фигура Эспера Филофилактовича, робко плеснула медью. К поздней службе ударили над сеной. В душном, стеною, стоящем воздухе неспора набирал звук силу, еще западали низы, в верхах же монотонно позвякивало железо. Кривя губы, чтоб не прикусить языка, сбивался слушать Пушкин: ухап, толчок, удар колокола, ухап, удар колокола, ухап, толчок, ухап. Внезапно загустев тяжкий гул, так плотно пошел понад землей, что необходимым показалось подобрать ноги. Александр Сергеевич в противоположное сиденье носками уперся. Будто легче стало. Жесткая маята тряски оставила терзать тело. Прервался путь от слуха к сердцу. Жилами в надежде исхода потек звук.
4: Ныне от пущающий бесценным серебром изнывали колокола, и все, что не жило округ, на земле струилось, прощенное за ними ввысь, в небо.
3: Отче небесный, предчувствуя скорую волну мертвящей тишины, поспешал Александр Сергеевич: сын человеческий, человек, муками на кресте истекший, прости мне. Был я некогда юн, беспечен, влюблен, каюсь. Вот состарел, опустили дни мои, а ночи воспоминаниями обогрелись, не оставь же меня. Как чаша с дарами тебе полон дом мой любовью и верой. Но все взыскую я очей близких мне и сердца кровного. Презри сие. Подле безлюбых чад твоих, Боже, борят душу мою многие страсти, снизойди до них. Умирали колокола, долгие-долгие повлеклись перебои, креп язвящий душу скрип веревок, мерк свет и необратимо пустел мир.
5: Памяти Марии Петровых. Спи, Мария, спи, воздух над тобой до высот небесных полон тишиной, дерево в ночи изваянье дыма. Спи, Мария, спи, пробужденья нет, а когда потом мы с тобой очнемся, разбегутся листья по тугой воде. Во сне мне послышался голос, так тихо, что я не проснулся, и сон мой к последнему вздоху, как будто в тот миг прикоснулся, последнему вздоху Марии, который настолько был легким, что словно уже относился к бессмертию души, а не к легким. На них, что почти неприметен, сошлись непохожие двое с ее сновидением бессмертным, мое сновидение живое.
6: Когда уже надежды нет, и опостылил белый свет, и невозможно жить с людьми. О, Господи, подай любви! Когда нет солнца в небесах, и птицы не поют в лесах, и в синем море нет ладьи, о, Господи, подай любви, когда почти что свет угас, и близится последний час, душа в порыве воззови, о, Господи, подай любви, когда уже лежишь на дне, не мысли о грядущем дне, но что-то теплится в крови. О, Господи, подай любви!

0: ты из шепота слов родилась, в вечереющий сад забралась и осыпала вишневый цвет, прозвенел твой весенний привет. С той поры, что ни ночь, что ни день, надо мной твоя легкая тень, запах белых цветов средь садов, шелест легких шагов у прудов и тревожной бессонницы прочь не прогонишь в прозрачную ночь.
1: Фазы этногенеза в Западной Евразии. В специальной работе «Этногенез и биосфера Земли» нами было установлено, что этническая история человечества состоит из ряда дискретных процессов, этногенезов, накладывающихся на историческую канву аналогичных процессов, протекавших ранее на той территории, которая привлекла внимание исследователя. Так в Восточной Европе и примыкающей к ней западной окраине Великой Степи за период, освещенный письменными источниками, сменилось множество народов. С 8 до 3 века до нашей эры здесь господствовали скифы, уничтоженные сарматами. С 3 века до нашей эры по 4 век нашей эры, точнее до 370 года, хозяевами степей восточнее Дона были сарматы, а правобережьем Днепра овладели готы. В 371 году гунны перешли Дон и в 376 году вытеснили часть готов за Дунай, а около 420 года заняли Паннонию. В 454 году гунны были разбиты гепидами, в 463 году – болгарами, в 469 году – византийцами, после чего господство над причерноморскими степями перешло к болгарам. Судьба гуннов – яркий пример того, что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями, которые невозможно предугадать. Гунны могли бы выиграть битву с гепидами при Недао в 453 году или разгромить сарагуров, болгар, в 463 году. Тогда бы в Восточной Европе уже в V веке создалось сильное гуннское государство. Но так как этого не случилось, то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность. В числе их были потомки антов, дулебы, жившие на Волыни. Арабский географ Масуди, писавший около 930 года, отмечает, из этих племен славянских одно имело прежде в древности власть. Его царя называли Маджак, а самое племя называлось Валинана, то есть волыняне. Оно почиталось между их племенами и имело превосходство между ними. Болгары не создали единого государства. Восточные в бассейне Кубани, у Тургуры, и западные между Доном и низовьями Дуная, Кутургуры, враждовали между собой и стали добычей новых пришельцев с востока. Кутургуров подчинили авары, точнее, псевдоавары или варханиты, а у тургуров – тюркюты в 558-574 годах. Границей между аварским и западно-тюркютским каганатом стал Дон. С 668 года авары, укрепившиеся в Паннонии, были естественными врагами славян. Подробности этой длительной войны в источниках не сохранились, ибо события протекали далеко от Византии и Галлии, где только и велись записи. Но даже по отрывочным записям видно, что в 581 году авары захватили Сирмий, греческую крепость на Дунае, около Белграда, и затем разграбили Балканский полуостров 583-587 годы. С 588 по 631 год авары одерживали победы и примучивали дулебов, восточнославянское племя. Около 600 года они совместно со славянами-харутанами заселили внутренний Норик. В 619-620 годах авары, находясь в союзе с персами, дошли до стен Константинополя, но были отражены. Новая попытка их добиться победы над греками в 627 году кончилась катастрофическим поражением, которое повлекло восстание болгарского племени кутургуров, обитавших в степях от Карпат до Дона, которых немногочисленные авары использовали в борьбе с противниками, антами, союзниками ромеев. В эти годы на северной границе аварского каганата шла столь же ожесточенная война, следом которой являются городища укреплений, разрушенных и покинутых местным населением, например, пастырское городище. В 631 году авары жестоко подавили восстание кутургуров, остатки коих объединились с утургурами в 633 году. Когда же утургуры в 670 году потерпели поражение от хазар, подчинивших себе Северный Кавказ, то болгары разбежались, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события подорвали мощь авар, которые в VI веке господствовали в степях восточнее Карпат. Упадок аварского каганата наступил в VIII веке. Но почему? Ведь авары или обры были не только воинственны, но и интеллектуальны. Их дипломатия и способности к управлению были на высоте тогдашних требований. У них были естественные союзники, кангары или печенеги в степях Приоралья. И при этом они бежали от немногочисленных тюркютов, отступили от стен Константинополя и терпели поражение от славян державы Само. Это не случайно. Заглянем в историю. До VI века до нашей эры арийские племена Средней Азии и Ирана представляли целостность грозную и агрессивную. На рубеже VI и V веков до нашей эры прозвучала огненная проповедь Заратуштры, направленная против древних богов, девов. Индусы и эллины, скандинавы и кельты не услышали ее, но в степях Средней Азии она звучала как гром. Те, кто приняли новое учение, стали иранцами. Те, кто сохранили верность древним богам, остались туранцами. Древние этносы Средней Азии, сагдийцы, парфяне, истинные абары, аба в Джунгарии, эфталиты, хиониты и кангары находились на излете своего жизненного пути и даже укрывшись за Карпаты были обречены. То, что они продержались до прихода венгров, акт великого мужества и твердости. Для славян эти наследники древнего Турана были врагами, достойными восхищения. Еще страшнее была судьба тюркютов. В середине VIII века они были физически истреблены. Одни у себя на родине, другие в Китае, где они пытались найти спасение. Но они оставили многим этносам роскошное наследство, славное имя, традиции военной доблести и пассионарный генофонд, рассеянный по многим степным популяциям. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличается от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро, а следовательно процесс идет более интенсивно. Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в три поколения, около 70 лет, после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары теряющее смысл после 650 года, когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения. Почему-то Истахри и другие восточные географы делили хазар на два разряда – смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду. Также они относили к хазар то к тюркам, то к нетюркам, возводя их то к грузинам, то к армянам. Хазарский язык, по замечанию Истахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой другой известный язык, а схож с языком болгар. Это последнее вызвало множество недоумений, ибо языком болгар считается тюркский. Однако так ли было в V-VI веках, когда тюрки впервые появились в Поволжье? Навряд ли. Тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный лишь в XI веке, благодаря половцам, причем вытеснил из степи древнерусский, господствовавший в X-XI веках. До этого этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того, знали древнетюркский язык воинского начальства. Таким образом, в VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза. Разнохарактерные ландшафты в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали субэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков. Вот почему Михаил Илларионович Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник, упоминавших хазар в III веке нашей эры. Этноним был тот же, но этнос другой, а это бывает часто. Фаза этнического подъема заняла около 150 лет, с середины VII до конца VIII века. За это время хазары шли от успеха к успеху и весьма удачно находили контакты с соседями. Однако характер этих контактов был различен, что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза, вследствие чего акматическая фаза не наступила. Поэтому обратим внимание и на соседей хазар. Но сначала напомним, что в III-V веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, а общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Но это не мешало хазарам жить и защищать свои дома от соседей, далеко не всегда дружелюбных. Между горами и морем. До сих пор в поле нашего зрения была Волжская Хазария, прикаспийские Нидерланды. Но долгое время хазары господствовали в равнинном Дагестане, в Терско-Сулакском Междуречии. Археологическими работами 1967-1980 годов было установлено, что хазары жили на северном берегу Терека и на берегу Каспийского моря между устьями Терека и Сулака. Заслуга этой находки принадлежит археологу Гаджи Федорову, ознакомившему с добытыми материалами автора этих строк в 1966 году. Сходство этой керамики с керамикой дельты Волги не вызывает сомнений. И наоборот, предгорные и степные районы Дагестана были заселены не хазарами. Хотя хазарское влияние на них прослеживается, но, по мнению археолога Гадло, оно привнесено в готовой форме извне. С этим необходимо согласиться. Городище Хазар-Кала – это крепость государства Серир, иногда захватываемая хазарами. Она прикрывала широкую дорогу во внутренний горный Дагестан, тогда как соседние ущелья были недоступны из-за утесов, между которыми протекают ручьи, и потому защищать их не было надобности. Короче говоря, здесь была пограничная зона, а не спокойное обиталище хазар, как на морском берегу. Море в V-VIII веках стояло низко, уровень его был -34 метра, то есть на 6 метров ниже, чем в XX веке. Поэтому не море тревожило прибрежных жителей. Да и в последующие века, когда затоплялся северный плоский берег Каспия, степи Дагестана были вне опасности, так как максимальная отметка новокаспийской трансгрессии -18 метров, а даже город Баба-Юрт лежит на нулевой отметке, то есть на 12 метров выше максимального уровня Каспия XIII-XIV веков. Залиты были только низовья Волги. Грозный X век был временем грандиозных перемен не только на Руси, крещение, в халифате, захват Багдада делимитами, в Китае, восстановление единства династии Сун, но и в степях Северного Прикаспия и Приоралья. Жестокая вековая засуха, поразившая в X веке степную зону Евразии, ослабила печенегов и гузов, кочевья которых захватила пустыня. Дожди и снега, выпадавшие над просторами Зауралья и на берегах Аральского моря, в IX веке незаметно переместились на север, на берега Оки и Камы. Там множились болота, ручейки превращались в бурные потоки, а Волга каждой весной уносила влагу в Каспийское море, набухавшее до X века. В X веке этот подъем уровня Каспия остановился, так как циклоны переместились еще севернее, в бассейн Белого моря, где стали легко плавать ладьи викингов. Но для степняков это не было утешением, ибо их родина потеряла озера, вокруг которых еще недавно паслись овцы, и родники, водой которых можно было напоить коней, а количество снега, питавшего жаждущую землю, не прибавилось. Он теперь выпадал в тундре и лежал там, перетоптанный пургой, в ожидании того часа, когда весеннее солнце превратит его в воду, а та растопит вечную мерзлоту и понизит уровень грунтовых вод. Тогда вода озер уйдет в жидкую грязь, и рыба, основной продукт питания северян, погибнет. Немилость природы пала на многие народы в этот жестокий X век. Но уровень Каспия в X веке стоял примерно на той же отметке, что и в XX. Только в XIII-XIV веках он поднялся до отметки -18 метров. Но этот подъем уровня не имел к Хазарии никакого отношения, так как не стало ни хазарского каганата, ни хазарского этноса. Первый пал еще в X веке под ударом русского князя Святослава, второй – распался на христианскую, терские казаки, и мусульманскую, астраханские татары, части. Потомки хазар остались, но этническая система исчезла. И этому в Дагестане способствовало не наступление моря, а сложная этнополитическая обстановка, арабская агрессия, миграция евреев из Ирана, культурные влияния армянской Агвании и тому подобное. Поэтому для истории Хазарии начавшаяся трансгрессия Каспия значения не имела. И тут необходимо внести ясность в проблему, возникающую при принятом аспекте. Известно, что все обитаемые регионы заселены настолько, насколько это возможно при данном уровне хозяйства. Равнинный Дагестан – это благодатная степь, ограниченная с севера долиной Терека, с востока Каспийским морем, а с запада цепью невысоких хребтов и их отрогов, за которыми поднимается горный Дагестан. Трудно найти в Прикаспии уголок, столь благодатный для кочевого скотоводства, земледелия и рыболовства, особенно в эпоху повышенного увлажнения степной зоны. Поэтому эта равнина была всегда густо заселена. В первые века нашей эры Северный Кавказ населяли сармата-аланы, но они постепенно уступали ведущее положение хазарам, тюркам и савирам. Последних причисляют к гуннскому кругу этносов, но в этих благодатных местах они ассимилировались среди аборигенов, барсилов, сохранив только политическую власть. Правитель гунна-савиров носил титул Эльтебер и был вассалом хазарского кагана. Под его властью жили потомки аланов, оставившие после себя много археологических памятников. Как будто для внедрения еще одного этноса места не было. Конечно, эта богатая страна могла принять небольшое число политических эмигрантов, каковыми оказались иранские евреи в VI веке. Но для того, чтобы их потомки смогли размножиться и обрести собственный ареал, потребовалась железная поступь истории. Арабские вторжения VIII века превратили страну между Дербентом и Семендером, Самандар, в поле векового сражения. Селения были сожжены, города разграблены, крепости разрушены, люди, населявшие их, перебиты или уведены в плен. Страна опустела, и тогда оказались свободными земли, на которых смог поселиться пришлый этнос. Так мы выявили механизм взаимодействия социально-политических явлений, войны, с демографическими, миграции и экологическими, внедрение в опустевшую экологическую нишу. Однако отметим, что военный натиск арабов был следствием пассионарного толчка, то есть явления природного, мутация, хотя доминанта его, алчность и стяжательство, была связана с социально-культурной традицией, накопившейся в предшествовавших арабо-мусульманской культурах Древнего Востока. Другие пассионарии того же толчка вели себя не менее свирепо, но иначе. Раджпуты не устанавливали, а крушили деспотическую власть. Тюркюты привозили добычу из дальних походов в тароках своих сёдел. Табгачи после побед получали не рабов, а чины и пожалования. И хотя источник энергии был один, воплощалась она в действие различно, в зависимости от бытующих традиций. И еще, не все победители были пассионарны. Хазары и болгары находились в фазе гомеостаза. Но ведь это значит, что они имели больший заряд энергии, нежели те, кто был в обскурации, например, персы, или переживал временный спад, греки. Следовательно, в истории мы видим не абсолютные величины пассионарного напряжения, а относительные значения его перепадов при этнических контактах. Заметим это и перейдем к дальнейшему рассмотрению расстановки этнических целостностей в конце VIII века. Запад. Ось пассионарного толчка, возбудившего ряд грандиозных событий, проходила от Южной Швеции, Готии, через Центральную Европу около Карпат, Дакию, Малую Азию, Киликию, Палестину и по Красному морю до Абиссинии. Этносы, находившиеся непосредственно на этой оси, среагировали на мутационный сдвиг столь бурно, что, не успев накопить достаточно сил, погибли в столкновении с организованной системой Римской империи. Эта судьба постигла даков и палестинских евреев. А те, кто остался дома и только расширил, а не сменил свой ареал, это были славяне. Возникшие в ареале пассионарного взрыва в I веке предки славян Венеды к IV веку разделились на склавинов и антов. К VII веку Те и другие распространились до берегов Балтийского моря, вытеснив оттуда вандалов, до Адриатического моря, где смешались с потомками воинственных иллирийцев, до Балкан и даже до Пелопоннеса, ославянив фракийцев, македонян и часть эллинов. На востоке славяне дошли до Днепра, а одна из групп пробралась на север до озера Ильмень, Словения новгородские. Нет оснований думать, что это распространение было результатом демографического взрыва. Нет, победители брали жен из числа пленниц, дети которых усваивали язык отцов. Потому-то и стали славянские племена мало похожи друг на друга, хотя язык славянск их потомки без труда понимали вплоть до XI века. С хазарами славяне в то время не сталкивались, так как между ними находились два сильнейших этноса – болгары и савиры. С последними граничили поляне, которых после стали называть Русь. Летописец поясняет, что Русь – новое историческое явление, сменившее распавшийся союз полян. К этому добавим от себя, что поляне – не этническое самоназвание, потому что славяноязычные этносы, у которых господствовали анты, назывались дулебы или волыняне. Поляне встречаются не только на берегу Днепра, но и в Моравии, в славянской Болгарии и в верховьях Вислы. Это показывает, что современники в слово «поляне» вкладывали особый смысл – исполин, гигант. Зато «рос» – этноним, зафиксированный для IV века автором VI века Иорданом, готским историком, осуждавшим вероломный народ россомонов за то, что те помогали гуннам победить готов. Союзниками россомонов и гуннов были анты, то есть поляне, которые еще отличались от россомонов, но к X веку слились в единый этнос – Русь, в узком смысле отличавшийся от других славянских племен Восточной Европы – кривичей, вятичей, радимичей, древлян и славен-новгородских. Перейдем к обобщению. Пассионарная мутация проявилась тем сильнее, чем ближе к оси толчка располагались этносы на рубеже новой эры. И последствия ее были тем трагичнее, чем сильнее была культурная традиция этноса. То и другое понятно. Этносы, находившиеся на периферии ареала толчка, испытывали плавный пассионарный подъем и успевали изменить стереотип поведения без ломки структуры. А если же структура была аморфной, то перестройка ее не требовала быстрой и жесткой ломки. Вот почему франки, саксы и лангобарды, начавшие исторический период с гомеостаза, создали относительно устойчивые этносоциальные сообщества. Они получили заряд пассионарности не непосредственно, а путем половой передачи признака. Поэтому они выступили на арену истории в конце V века, когда готы, вандалы, гепиды и бургунды успели растратить свою пассионарность, отдав на гибель своих пассионариев. Однако и у запоздавших, и у пришедших на готовенькое этносов период активного становления укладывается в фазу надлома, то есть постепенного затухания. Свирепых мировингов VI века сменили ленивые короли VII. Англы, саксы и юты после побед, одержанных над кельтами Британии, создали 7 королевств, враждовавших друг с другом и не довели завоевание острова до конца. Лангобарды раскололи свое королевство на графства и стали легкой добычей франков. Немцы восстановили деление по племенному признаку за счет ослабления центральной власти. К началу VIII века Европа превратилась в дикий Запад, бессильный и безопасный для
2: Товарищи! Товарищи! Есть предложение выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Ленинского избирательного округа города Москвы инициатора стахановского движения на заводе Ивана Ивановича Гудова. Товарищи, Иван Иванович Гудов, начав свой трудовой путь чернорабочим, стал одним из передовых рабочих страны. Позвольте остановиться на его достижениях подробнее. Первый свой рекорд товарищ Гудов установил...
3: Знаем. Вместе работаем.
4: Поддерживаем Гудова. Наш человек.
5: Тихо, товарищи. Соблюдайте порядок.
4: Ничего порядка, да и как все ясно.
6: Нет, не все ясно.
4: Чего не ясно?
6: А молодой он? Вопрос у меня есть. Дайте спросить женщине.
2: Спрашивайте.
6: Откуда он?
2: Товарищ Гудов, к тебе вопрос.
7: Из дебрей.
8: Из леса, что ли?
7: Так называется моя деревня.
6: А женатый?
7: Женатый.
6: Дети есть?
7: Есть. Двое пока.
6: Ой, хорошо.
7: Человек семейный, степенный.
6: Положиться на такого можно.
7: Можно положиться на такого.
2: Есть еще вопросы, товарищи?
7: Нет, нет. Да чего там? Голосуй, все ясно.
8: Давай голосуй, голосуй, все ты.
2: Кто за то, чтобы выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Ленинского избирательного округа города Москвы Гудова Ивана Ивановича, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно.
9: Скажите, здесь живет Иван Иванович? Ваня!
7: Крысин.
9: Ваня.
7: Иван Петрович. Земляк, какими судьбами? Ну-ка, заходи, заходи. Ну-ка, заходи, давай, давай, давай.
9: О, смотри, у тебя апартамент-то, а? Что надо?
7: Ну-ка, ну. Проходи, проходи. Проходи, садись. Садись, давай. Молодчина, что вспомнил? А я все никак выбраться не мог.
9: Он ты какой стал, ну, я бы тебя и не узнал. Ай, Вань. А помнишь нашу первую встречу в Москве, когда ты приехал на завод устраиваться, помнишь?
7: Ну, как же, помню.
9: Ну, как живешь? Ты ведь теперь депутат Верховного Совета, да?
7: Да, депутат.
9: Хорошо.
7: Доверили мне. Ты знаешь?
9: Да.
7: Пошел ко мне народ. За прошлый год принял 1500 избирателей.
9: Ух,
7: получил без малого 10 тысяч писем. Да. И все еще у нас ладно. Жилья не хватает. Есть несправедливости, не изжили пока.
9: Да, да, да.
7: И с семейными делами обращаются. Недавно пришла женщина. Муж пил, его лишили отцовства. Осталась она с двумя детьми. Работает, следить некогда. Паренек и отбился от рук. Учебу забросил, хулиганит. Помогите, просит мать. Пропадает парень.
9: Ну и как же ты?
7: Да что, встретился с пареньком, поговорил. Яршистый такой, но чувствую, да. Есть в нем тяга к ремеслу, к технике. Поговорил со своими ребятами из цеха, берут к себе.
9: Да, есть еще над чем работать. Но все же и много сделано уже. А помнишь наш спор? Как я тебе советовал? К станкам не суйся, пусть их американцы да германцы делают, а мы, русские, к топору, да к дереву испокон веков приспособлены. Помнишь, какой я чудак был, а?
7: Да, пошумели мы тогда. Да. Ну ладно, о себе лучше расскажи.
9: Ну что рассказывать? Работаем, не баклуши бьем, в ударниках ходим. Даром, что ли, земляки? Слушай, а может, в самом деле у нас на родине почва особенная? Ты в люди выбился, понимаешь? Я...
7: Время особенное, а не почва.
9: Да, это верно.
7: А знаешь, я ведь прошлой осенью на родине побывал, в дебрях наших.
9: Ну!
7: Точно.
9: Вот что. Ну, рассказывай, как там, как живут?
7: Живут хорошо. Колхозы крепкие, так. Хлеб есть. О. Народ принарядился.
9: Да?
7: Но знаешь... Что особенно обрадовало,
9: да.
7: Ну как бы это, достоинство.
9: Вот.
7: Понимаешь, знатному гостю почет и уважение, но да. И мы, мол, не лыком шиты.
9: Да-да-да.
7: Свое дело честно делаем и свои успехи имеем.
9: Так.
7: Помнишь тетку Ивашкину? Да ну темная такая тетка была, корешки и собирал, знахарка.
9: А! Вечно с пастухами бронилась.
7: Помню,
9: да-да-да.
7: Так вот, она, знаешь, какую речь произнесла? Хоть в Лигу наций выпускай.
10: Старая машина, которая угнетала и гноила народ, утопла навсегда. Создана новая машина, кующая счастье народу.
9: Да, вот это Ивашкина. Да... Добились мы многого. Такую страну отстроили. Только порохом пахнет, Иван. Чуешь?
7: Чую.
9: Как ты думаешь, будет война?
7: Не знаю. Но готовым к ней надо быть.
9: Пусть только сунутся, узнают. Чай не 14-й нынче год. За свое будем воевать. За себя. Только лучше бы ее не было.

0: Но мне сказали, что я депутат Верховного Совета и неволен сам решать свою судьбу. Враг рвался к Москве. Я хотел остаться, но меня откомандировали на Горьковский автозавод, который срочно переходил на военные рельсы. Надо было освоить выпуск оружия.
1: Течение 21 августа. Наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные на Кингисеппском, Новгородском, Гомельском направлениях.
0: В первые же дни моего пребывания в Горьком город был подвергнут бомбежке. Но паники не было, хотя положение под Москвой оставалось неясным. Последствия бомбежки были быстро ликвидированы и цеха пущены на полную мощность.
1: Наши войска оставили город Гомель.
0: То было время массового героизма не только на фронте, но и в тылу. Рабочие, которые в мирное время не отличались достижениями, выполняли за смену по нескольку норм, невзирая на постоянную угрозу вражеских бомбардировок.
1: В течение ночи на 22 октября продолжались бои на всем фронте. Особенно ожесточенные бои шли на Можайском, Малоярославецком и Калининском направлениях.
0: Горькое чувство от первых неудач на фронте до сих пор не изгладилось из памяти. Весной 42-го меня отозвал в Москву нарком станкостроения.
2: Ну, Иван Иванович, рассказывай, чем занимался в городе Горьком?
3: Да всем, что поручали, товарищ нарком. Помогал налаживать производство. Недавно провели конференцию по модернизации оборудования.
2: Я знаю, это полезное дело. А чем думаешь заняться теперь?
3: На фронт нельзя.
2: Нельзя.
3: Тогда чем могу быть здесь полезен? Что умею? Сейчас положение такое, что новых станков промышленности ждать не приходится. Значит, главный резерв лежит в организации производства, в совершенствовании технологии. Вот этим бы заняться.
2: А в качестве кого? Руководителя, директора завода, скажем?
3: Кем прикажут, тем и стану. Но не способен я к директорству, товарищ нарком. Мне бы оснастку создавать, технологии.
2: Ну, этим ты в мирное время на станкозаводе Орджоникидзе занимался. Сейчас война, нехватка металлов, оборудования. Снабжение разладилось. Из-за этого простой. На этот участок бросают лучшие силы. Авторитетных людей, способных обеспечить заводской тыл.
3: Да какой из меня снабженец?
2: Где твоя хватка, вся смекалка? А твой авторитет депутата Верховного Совета. Короче, мы тут посоветовались и решили, что должность заместителя начальника главка как раз для тебя. Согласен? Ну, значит, согласен. В чем я и не сомневался, что согласишься. Время такое. Идет?
3: Идет. Если мое назначение снабженцем хоть чем-то поможет скорее окончить войну.
2: Поможет? Ступай к начальнику главка Скопцову. Он ждет.
1: От Советского информбюро. В течение 8 марта наши войска на ряде участков фронта продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов.
4: Здравствуй, Иван Иванович.
5: Добрый день.
4: Ты позволь спросить, на чем ты добирался сюда из наркомата? Ведь больше часа прошло.
3: На своих двоих.
4: Так у нас дело не пойдет. Если ты думаешь в снабженческом деле обходиться своими двумя, то многого не успеешь. Я послал за тобой машину, но твой след простыл.
3: Размышлял на ходу, какой из меня выйдет снабженец.
4: Задним-то умом мы всегда крепки. Как это ты дал себя уговорить, не знаю.
3: Время военное.
4: Это верно. Я слыхал, ты большими делами ворочал в Горьком, приспособления внедрял. А ведь у снабженцев-то требуется не приспособление.

0: приспособления, скорее отмычки. И сердце свое ты должен закалить, никакой мягкотелости, иначе погибнешь. А в общем, я крепко надеюсь на тебя, жду, что возьмешься за это дело со своим гудовским азартом. Ну, идем, проведу тебя в твой кабинет. Значит, начало работы 10 утра, когда конец, не знаю, сам говоришь, время военное.
1: Гудов слушает.
2: Товарищ Гудов, выручайте. Говорят, с завода низковольтной аппаратуры нужна медь. Нечем мотать обмотки.
1: Представьте подробную спецификацию. Попробуем достать. Слушаю.
3: Иван Иванович, говорит Семен Михайлович Марков, нам угля маловато.
1: Что?
3: Не хватает угля.
1: Ну, это уже не прикрытое рвачество, товарищи. Вам выделили больше угля, чем другим заводам, а вы еще просите. Нет, так у нас дело не пойдет.
4: Разрешите, Иван Иванович?
1: Как будто не понимают, что идет война. Дети к станкам встали, женщины. Вся страна напряжена, а ему вынь да положь довоенную норму. Что у вас?
4: Телеграмма от директора Муромского завода «Станкопатрон». Грузовые машины мобилизованы, завод накануне остановки «Рыхлевский».
1: Опять машина? Ну нет у нас ни одной лишней. Даже трофейные из тех, что немцы под Москвой оставили, все розданы.
4: Завод станет, нечем вывозить топливо.
1: Было бы топливо, вывезут.
4: Топливо есть. «Рыхлевский» организовал заготовку дров в муромских лесах, просеку проложил, дорогу привел в порядок. Только начал вывозить дрова, и вдруг городские организации отобрали все 7 заводских машин.
1: Ну зачем же Рыхлевский их отдал?
4: Ну, значит, не сумел отстоять. Я Рыхлевского знаю. Если не сумел отстоять, значит, дело плохо. Надо выручать.
1: Что предлагаете?
4: Вам надо ехать в Муром. Лично. Прямо к секретарю горкома.
1: Ну да, так он и отдаст мне машины.
4: А вы давите авторитетом депутата Верховного Совета. На них это действует. Другого выхода нет. Завод будет остановлен.
1: Еду.
5: Наши войска вели бои в районе Воронежа, а также в районе Цимлянска. После упорных боев наши войска оставили города Новочеркасск и Ростов.
1: Мне нужен секретарь горкома.
6: Занят.
1: Я депутат Верховного Совета Гудов. Вот удостоверение.
6: Минуточку. Проходите, пожалуйста. Вас ждут.
7: Здравствуйте, товарищ Гудов.
1: Здравствуйте.
7: Проходите, садитесь. Каким ветром занесло в наши места?
1: Недобрым. Что же получается? Муромский завод производит крепежные патроны к станкам, которых ждет наша промышленность. А вы отняли у него автомашины. Оставили зимой без топлива.
7: Нам очень нужны машины, товарищ Гудов.
1: А заводу не нужны. Вы что, хотите, чтобы завод стал? Кто за это будет отвечать, вы подумали?
7: Я вас понимаю, но ведь и вы должны понять.
1: Я понимаю одно. Завод накануне остановки. План поставки станкопатронов вот-вот будет сорван.
7: Хорошо. Сегодня у нас бюро горкома. Приходите, разберемся.
1: Таким образом, товарищи, завод «Станкопатрон» – предприятие союзного значения, которому городские организации, казалось бы, должны были организовать всемирную помощь накануне остановки. Учитывая, что продукция завода имеет первостепенное оборонное значение, я категорически требую, чтобы заводу вернули транспорт.
7: У кого есть вопросы к депутату Верховного Совета, товарищу Гудову?
8: Разрешите мне?
7: Слово председателю горсовета.
8: Вот вы, товарищ депутат Верховного Совета, находитесь в Муроме третий день. С положением дел на заводе ознакомились. А как обстоит дело в наших госпиталях, не интересовались?
0: Нет.
8: А зря. Из-под Воронежа с Донца идут к нам эшелоны, переполненные ранеными. Наша задача сделать все, чтобы быстрее вернуть раненых воинов в строй, перевести их в госпиталя, организовать снабжение. Но машин нет. Они возят дрова. А раненые лежат на вокзале. Как поступили бы вы на нашем месте? А как быть с подвозом муки к хлебозаводу, а молока для детских яслей и садов? К сожалению, не все это понимают. В частности, директор завода Рыхлевской. Не худо было бы пригласить его на бюро и пропесочить, чтобы не поднимал в Москве панику и не ставил депутата Верховного Совета в неловкое положение. У меня все.
7: Но положение на заводе действительно тяжелое. Ну а кому сейчас легко? Думаю, тем, кто сейчас на Волге грудью защищает страну, потруднее, чем нам с вами, товарищи. Идет война народная. Задача у всех одна. Все для фронта, все для победы. Так давайте делать трудные, но такие нужные сейчас стране наши дела, не вырывая друг у друга кусок, а сообщать, делясь друг с другом.
9: Правильно. Только так и можно все это сделать. Надо сейчас сделать.
7: Есть у вас вопросы, товарищ Гудов?
0: Нет. Все ясно.
5: В течение ночи на 21 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, юго-восточнее Нальчика и северо-западнее Туапсе.
0: Так, все ясно. Вырвать машины у города мы, может быть, и смогли бы, но не имеем права.
4: Значит, завод станет?
0: Не должен стать.
4: Но ведь котельную топить нечем?
0: Знаю, знаю. Что-нибудь придумаем. Должны придумать. Идите домой, 10:00.
4: А вы?
0: Я посижу еще. Может, позвонить нарком.
4: Тогда до завтра, Иван Иванович.
0: Спокойной ночи. Машины. Хотя бы 3 паршивеньких грузовика. Нет, Иван Иванович, зеленый ты пока снабженец. У станка получалось, а здесь скис. Замначальника главка Гудов слушает.
10: Ого! Какой титул! Большим начальником стал, тезка!
0: Кто говорит, не понимаю.
10: А, уже не узнает. Зазнался. Ну ладно, откроем карты. Говорит директор автозавода имени Сталина Лихачев.
0: Ой, здравствуйте, Иван Алексеевич.
10: Что это ты так обрадовался, словно маму встретил?
0: Давно не виделись.
10: Ну, сейчас увидимся. Позволишь зайти?
0: Всегда рад.
10: Еду.
5: На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. В ходе наступления наших войск разгромлены 6 пехотных и 1 танковая дивизия противника. Нанесены большие потери 7 пехотным, 2 танковым и 2 моторизованным дивизиям противника. Наступление наших войск продолжается.
11: Ну, здорово, большой начальник.
0: Здравствуйте, Иван Алексеевич.
11: Кабинеты по ночам не оставляешь? Правильно, в кресле надо сидеть плотно, не поднимаясь, а то остынет. Сядешь снова, а мягкому месту неуютно. Правда?
12: Учусь у старших товарищей.
11: А, гляди, какой острый, как бритва. И пошутить не даст. Ну, шутки в сторону, тезка. Такое дело. До зарезу нужны трехкулачковые патроны. Станки стоят.
12: Странно. Все, что причиталось по нарядам, вы получили.
11: Ну, не в службу, а в дружбу. У тебя ж под рукой Муромский завод станкопатрон. Ну, шевельни мизинцем.
12: Не могу. Каждый патрон на учете.
11: Ох, вот как ты заговорил. Черт знает что. Это же ЗИС. Мы гоним грузовики для фронта.
12: А мы гоним патроны, на которых вы грузовики делаете.
11: Ну так дай нам их, чтобы станки-то не стояли.
12: Все, что вам полагалось по нарядам, вы получили.
11: Ну и бюрократ. Ай да Иван. Ну что ж, учти, буду жаловаться. Возмутительно, в конце концов. Сидит чиновник, прирос к креслу и даже мизинцем не хочет пошевелить, чтобы помочь предприятию всесоюзного значения.
12: А вы шевелите, когда к вам приходят просить машину.
11: Да будь спокоен, если бы ты пришел.
12: Так вот, я перед вами.
11: Ах, вот что. Тот-то так обрадовался, когда я позвонил. А я и не понял.
12: Теперь понятно.
11: Сколько?
12: 5.
11: 5? Не могу. А вот 3 грузовика получишь. По рукам?
12: Ой, по рукам.
11: Ну и удивил ты меня, тезка.
12: Ничем же.
11: Я ведь шел к тебе и думал, сейчас возьму его зеленого под жабры и вытрясу из него патроны. А вместо этого ты из меня грузовики вытряс. Ты матерым снабженцем стал, а?
12: От счастья он был прав, Иван Алексеевич Лихачев. Кое-каких приемов я действительно нахватался. Может быть, и до конца мог бы работать на этом поприще, но нет. Нет. Тянуло меня на завод, к станкам и металлу. Я вернулся к прерванной учебе в вечернем машиностроительном, а произошло это так. Обратился я с письмом к председателю совнаркома РСФСР Алексею Николаевичу Косыгину. Дело касалось топлива для наших заводов. Пришел на прием. Алексей Николаевич тотчас принял, выслушал и обещал помочь. Поблагодарил я и собрался уходить, но Алексей Николаевич вдруг стал расспрашивать, как живу, доволен ли работой. Я откровенно признался, что снабженчество мне дело чуждое. Дело хлопотное, согласился Алексей Николаевич. Но ничего не поделаете, война. А учебу не забросили? Я замялся, мол, времени мало. Трудно, говорит Алексей Николаевич, понимаю. Но и вы поймите, учиться надо. Война, какая она тяжелая и не есть, все равно кончится. Победим. Настанут мирные дни. Чем тогда займетесь?
13: Вот сводка о поставке изделий. Вот заявочная спецификация, которую вы просили подготовить на завтра.
12: Спасибо, спасибо.
13: Я могу идти?
12: 12-й час.
13: Да.
12: А кто остался в главке?
13: Дежурный, вы и начальник главка Скопцов.
12: Идите отдыхать. Спокойной ночи. Так, ну что ж, сели. Технический прогресс машиностроительного производства является основой дальнейшего развития. А, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
12: Все зубришь, Иван Иванович? Зачет он у нас.
14: Как-то у тебя времени хватает.
12: Сам не знаю.
14: Завидую, у тебя занятия, а я вот хожу. Всю ночь думаю.
12: Забавно. Все спят, а в главке сидят начальник и его зам.
14: Вот станешь начальником, попробуй организовать дело так, чтобы работа делалась днем, а ночь отводилась для сна.
0: Скоро тебе такая возможность представится.
12: Я не понял.
0: Ты очень своевременно возобновил учебу. Хотя обратных примеров немало, я считаю, что директор завода обязан быть инженером.
12: О, я в директора не мечу.
0: Ну, а если предложат?
12: Нет, я к директорству не приспособлен. Провалю.
0: Нарком прочит тебя директором на завод низковольтной аппаратуры.
12: Откажусь.
0: Почему? Получишь свой завод, оклад, персональную машину.
12: Я считаю, что на такой серьезный пост надо назначать по призванию. У меня его нет.
0: Тогда готовься к разговору с наркомом.
12: Готов. Мое призвание – станки, металл, технологии. Вот так прямо и скажу.
0: Это хорошо, что ты честно оцениваешь свои возможности. Кончается война, Иван Иванович.
12: Да, кончается.
0: Все-таки сломали мы вражью силу. Чем думаешь после войны заняться?
12: Все тем же. Станки, металл, инструмент, технологии. Эх, скорее бы на завод. Руки чешутся.
0: Сначала восстановить надо все, что враг разрушил.
12: Восстановить-то надо побыстрее. Вот тут наша передовая технология пригодится.
0: Это верно. Значит, директором не хочешь?
12: Не хочу.
0: Думаю, нарком оценит твою искренность. Так же, как и преданность любимому делу. Как ты говоришь... Станок? Инструмент?
12: Передовая технология.
0: Хороший лозунг. Немного осталось. Скоро пустим его в ход.

В конце 44-го я защитил дипломный проект и получил диплом инженера. Предстояли большие дела, и вместе со всем народом взялся за них и я, Иван Гудов, советский рабочий. Восстанавливал заводы, налаживал производство, внедрял передовую технологию, возился с молодежью. И хоть я уже не рабочий, а инженер, но, видать, на всю жизнь во мне засела любовь к металлу. Вот и на пенсию меня проводили, и теперь прихожу на родной завод как гость, а все же, как войду в цех, останавливаюсь у станка. Он, конечно, не чета моему слабосильному Фрицу Ивановичу, который когда-то казался мне чудом техники. Стоит сложнейшая громадина с программным управлением, а властвует над ней безусый парнишка, едва не во внуки мне годится. И такое сложное чувство охватит, и радость за паренька, и зависть, и грусть какая-то защемит. Руки так и чешутся. Взять бы сейчас заготовку, установить в приспособление, зажать, и загудит станок, посыплется стружка, запоет фреза, и вот она, вот деталь, еще теплая, гладкая, красивая и такая нужная для людей.

0: в лунном кружеве украдкой ловит призраки долина. На божнице за лампадкой улыбнулась Магдалина. Кто-то дерзкий, непокорный, позавидовал улыбке, вспучил бельма вечер черный, и луна, как в белой зыбке, разыграла стройка вьюга, брызжет пот холодный терпкий, и плакучая лещуга лезет к ветру на закорки, смерть в потемках точит бритву. Вот уж плачет Магдалина, помяни мою молитву, тот, кто ходит по долинам.
1: Ну вот еще я вам при форсировании под Киевом расскажу. Наша дивизия форсировала Днепр, севернее Киева, примерно в 40 километрах. Ночью плоты, лодки и прочие, 5-10 под туманом переправлялись на тот берег. И вот одна рота переправилась и сразу захватила немецкий небольшой кораблик. На нем был человек 15 немцев. Они их захватили, переоделись в обмундирование немецкое и начали перевозить наши войска вот на этом корабле. А немцы смотрят, что он ихний, непонятно, говорит, в немецкой форме, а корабль перевозит русских. Как это? И когда уже достаточное количество к утру они перевезли и пошли наши в наступление, тут немцы уже спохватились. Вот за форсирование Днепра наша дивизия получила 72 человека героев Советского Союза. В том числе 14 вот этих человек, ребят, которые в роте захватили корабль, все получили тоже герои Советского Союза.

0: Когда перепуганный маленький человек ищет пристанище в незнакомом городе, знание, обуздавшее сверхъестественные силы, вдруг утрачивает свою власть над ними, оставляя его беззащитным. Злые духи, что преследовали первобытного человека, возвращаются из долгого изгнания. Лукаво, торжествующе, они вновь заползают в невидимые глазу поры камней и сосуды деревьев, откуда их вытеснило просвещение. Томимый одиночеством пришелец, пугаясь собственной тени и трепеща от звука своих же шагов, идет сквозь бдительные ряды второразрядных демонов, чьи намерения темны и загадочны. Уже не столько он глядит на дома, сколько дома на него. Улицы затевают что-то недоброе. Указательные столбы, окна, двери. У всех у них появляются глаза и рты. Все они за ним подсматривают, обсуждают его втихомолку. Тугая пружина тревоги все сильнее распирает его изнутри. Если кто-нибудь из встреченных вдруг приветливо улыбнется ему, этот обычный знак дружелюбия может вызвать в нем что-то вроде взрыва. И душа, вырвавшись на свободу от радости, кинется целовать каменные стены, пустится в пляс над коньками дальних крыш. Духи снова рассеются, сгинут в пекло. Земля присмиреет, станет покорной, и как тупой вол, что бездумно идет по кругу, прокладывая все ту же борозду, снова примется вспахивать пласты времени на потребу человеку. Такое, в сущности, чувство было у Лючия, когда он впервые встретил будущего своего друга, кошку. В этом чужом северном городе она была первым живым существом, ответившим на его вопрошающий взгляд. Она смотрела на него ласково, словно бы узнавая. Ему даже слышалось, как она, окликая его по имени, говорит: «А, Люча, это ты? Я сижу здесь давным-давно, поджидаю тебя». Люча ответил ей улыбкой и стал подниматься по ступенькам крыльца, на котором она сидела. Кошка не убежала, напротив, чуть слышно замурлыкала от радости. Янтарные глаза ее не мигали, только немного сузились. Она ждала, что он погладит ее, и не обманулась. Пальцы его коснулись мягкого темени и стали спускаться вдоль тощей пушистой спины, слабо-слабо подрагивавшей при мурлыканье. «Что, любите кошек?» Голос прозвучал прямо над ним. Принадлежал он крупной светловолосой женщине в полосатом бумажном платье. Лючия виновато вспыхнул, и женщина рассмеялась. «Ее кличут ничего», — сообщила она. Он, запинаясь, повторил непонятное слово. «Да, кличка странная», — подтвердила женщина. «Так ее один из моих постояльцев прозвал. Ничего. Жил тут у нас, покуда не расхворался. Подобрал эту кошку в каком-то закоулке и притащил сюда. Уж и возился он с ней, и кормил, и спать клал к себе в постель, а теперь от нее, окаянный, никак не избавишься. Сегодня два раза ее холодной водой окатывала, не уходит. Все его ждет, видать. Только зря не вернется он. Мне на днях ребят с его завода рассказывали. Дело его дрянь, говорят. Вот-вот загнется». Она повернулась и вошла в дверь. Лючо пошел за нею. Женщина показала ему комнату, где раньше жил постоялец. В ней было два окна. Одно выходило на кирпичную стену прачечной, другое на узкий задний дворик, где капустные кочаны, зеленые с просенью, виднелись среди пучков невыполотой травы, словно застывшие фонтанчики морской воды. Он подошел к заднему окну и увидел кошку. Грациозно ступая, она медленно продвигалась меж огромных кочанов. «Я возьму комнату, если мне можно будет держать кошку», — сказал Лючо. «Ишь ты!» — женщина засмеялась и присела на койку. «Прежде чем пустить человека, с ним надо немножко поговорить, а уж потом договариваться. Ты с виду какой-то чудной». «Я иностранец». «Иностранец? А из каких мест?» «Мои старики были из Сицилии». «Это еще что?»
1: «Ну, остров такой возле Италии».
0: «О-о-о! Ну что ж, тогда ладно. Живи себе». «А с работой у тебя как?»
1: «Пока никак».
0: «Тогда ступай на завод. Спроси Оливера Вудсона. Скажешь, миссис Хатчесон прислала. По моей рекомендации он тебя в два счета устроит».
1: «Спасибо. Спасибо вам».
0: Лючи снова выглянул в окно. «Где там кошка?» Она по-прежнему была во дворе, стояла меж крупных кочанов и терпеливо ждала решения своей участи. Он проскочил мимо женщины, бросился вниз по лестнице. «Ты куда?» — крикнула она ему вслед. «За кошкой! Сейчас вернусь!»
1: С помощью человека по фамилии Вудсон Лючи устроился на завод. Работа была для него обычная. Руки делают ее сами, думать особенно не приходится. Ползет, лязгая лента конвейера, ты что-то прикручиваешь, и она ползет дальше. Но, проходя мимо твоего места, конвейер всякий раз уносит частицу тебя самого. Постепенно из рук твоих уходит сила. Сперва тело как-то пополняет ее, но потом ты слабеешь весь. К концу дня ты уже выжат, как лимон. Что же ушло из тебя? Куда ушло? Почему? Ты покупаешь вечерние газеты, их с громким криком тычут тебе в нос продавцы-мальчишки. Может быть, там ты найдешь ответ на все свои вопросы. Может, вечерний выпуск тебе разъяснит, для чего ты живешь, чего ради так тяжко трудишься. Но где там? Об этом газеты молчат. Они сообщают тоннаж потопленных кораблей, число самолетов, сбитых в воздушных схватках, названия взятых городов, разбомбленных населенных пунктов. Все это мешается в твоем отупевшем мозгу, газета выпадает из рук, голова трещит. А когда поднимаешься утром, Господи, Боже ты мой, солнце снова там же, где было вчера в этот час, затянутое дымами, постоянно висящими над городом, оно кажется румяной лепешкой, такое красное, круглое, а ведь оно вполне могло быть квадратным или же вытянутым, как червяк. И вообще все на свете могло бы иметь совсем другой вид и нисколько от этого не измениться. Похоже, что мастер не взлюбил его, а, может быть, в чем-то заподозрил. То и дело останавливался он у Лючио за спиной и смотрел, как тот работает. Стоял подолгу, непонятно зачем. И прежде чем отойти, всякий раз что-то сердито бурчал себе под нос. И бурчание его было для маленького человека предвестием всех мыслимых бед. Лючо все время думал, долго мне на этой работе не удержаться. Он написал брату. Брат этот, его звали Сильва, отбывал срок в одной из техасских тюрем. Они с Лючо были близнецы, но по характеру люди совсем разные. И все же братья были привязаны друг к другу. Сильва был строптив, жизнь вел ночную, как кошка, и ходил этаким франтом. Впрочем, видел его Лючо не слишком часто. Свою жизнь они с Сильвой обсуждали довольно редко, но однажды Лючо обнаружил в кармане его пальто револьвер. Уходя на работу, он оставил револьвер на кровати, где они спали поочередно, и подложил под него написанную карандашом записку. «Вот твоя погибель». Вернувшись, он револьвера не обнаружил. Вместо него на кровати лежали брезентовые рабочие рукавицы, которые Лючо надевал в литейном цеху. К одной из них был приколот клочок бумаги, и на нем неровным почерком Сильвы выведено «А вот твоя». Вскоре после этого случая Сильва уехал в Техас, и там его посадили на 10 лет по обвинению в грабеже. С тех пор вот уже 8 лет Лючо писал ему письма, и в каждом письме сочинял что-нибудь новое о своих успехах. Писал, будто стал мастером и купил акции предприятия, на котором работает, что его приняли в члены загородного клуба, и он приобрел кадиллак, переехал недавно на север, где ему предложили место куда лучше прежнего и платят намного больше. Фантазии эти год от года становились все затейливее, теперь он жил в вымышленном мире. Всякий раз, как Лючо садился за письмо, щеки у него начинали гореть, а руки так дрожали, что почерк под конец становился совсем неразборчивым. Не то чтобы ему хотелось вызвать у невезучего брата зависть, вовсе нет. Дело было в другом. Он крепко любил Сильву, а тот всегда относился к нему с пренебрежением, хоть и ласковым. Сильва как будто бы верил этим письмам. «Да чего у тебя все здорово складывается», — писал он. Сразу видно было, что он поражен успехами брата и гордится им. Вот почему Лючо со страхом думал о дне, когда брат выйдет из тюрьмы и узнает всю правду. Мысль, что ему не удержаться на работе, стало форменным наваждением. Он не мог от нее отделаться. Хоть как-то забыться ему удавалось только по вечерам с кошкой. Ее немигающие янтарные глаза взирали на все с полнейшей невозмутимостью. Лючо смотрел на нее, ему становилось легче. Тугие узлы беспокойства распускались. Тревога исчезала, сердце билось спокойней. Полусонный, он разговаривал с кошкой шепотом. При этом он никогда не фантазировал, как в письмах к брату, а только старался отогнать самые томительные свои страхи. Нет, он не останется без работы. Он всегда сможет давать ей блюдечко молока утром и вечером. И даже солнцу, что ежедневно встает свеженачищенное, не нарушить очарование, которое каждый из них вносит в жизнь другого. Зато дневное его существование становилось все напряженнее. Работал Лючо с лихорадочной торопливостью, и когда мастер, подходя к конвейеру, останавливался у него за спиной, Тревога нестерпимо распирала его изнутри. Его пальцы двигались все быстрее и быстрее. Под конец он сбивался с ритма. В машине что-то застопоривалось, и она ревела громко, неистово, разом уничтожая иллюзию, будто бы человек повелевает ею. «Черт побери, орал мастер, ты что, ворон считаешь? Запарываешь тут все, глядеть тошно. Руки вон так и пляшут». В тот вечер он написал брату, будто опять получил порядочную прибавку, вложил в письмо $3 на сласти и сигареты и добавил, что собирается нанять ему еще одного знаменитого адвоката, чтобы тот снова поднял дело и, если нужно будет, довел его до Верховного суда. А пока, приписал он в конце, сиди и не рыпайся. Тревожиться тебе не о чем, вовсе не о чем. Примерно то же он из вечера в вечер повторял кошке. Но через несколько дней пришло письмо от начальника техасской тюрьмы. Начальник этот прислал деньги обратно, а также сообщил Лючию кратко и сухо, что его брат, заключенный Сильва, недавно убит при попытке к бегству. Письмо это Лючо показал своему другу, кошке. Та сперва оглядела листок без особого интереса, потом с любопытством потыкала в него белой лапкой, словно ощупывая, замяукала и вцепилась зубами в уголок блестящей бумажки. Лючо бросил письмо на пол, и она стала тихонько катать его носом и лапами по старому половику. Потом Лючо поднялся, налил ей молока. Оно уже нагрелось, потому что в комнате было жарко от батареи, шипели радиаторы. Еле слышно лакал атласный язычок. Розы на обоях расплылись, из глаз потекли слезы, и с ними с тела маленького человека ушло тоскливое напряжение. Ничего, была кошкой и потому жила лишь мгновением. А мгновение это было прекрасно. Ей не дано было знать, что арестантов порой убивают при попытке к бегству, и тогда смерть их кладет предел всем попыткам бегства от жизни в мечту. Что начальники тюрем уведомляют об их смерти родных в коротких сухих извещениях. Что мастера становятся у человека за спиной и презрительно бурчат, и тогда руки у него начинают дрожать от страха. Что он что-нибудь напортит, что машина ревет, погоняет его совсем как надсмотрщик, хлопающий бичом. Наперекор всем бедам, грозившим их совместному существованию, кошка, как ни в чем не бывало, мурлыкала под рукой Лючо. Может быть, за это он так ее и любил. В последние дни января в город на решающее совещание съехались держатели акций. Сверкая черными телами, прижимаясь к земле, словно осатаневшие от гонки жуки, к заводу мчались лимузины. У служебных входов они извергали из своего чрева дородных седоков, потом сползались все вместе на усыпанных шлаком аллейках позади цехов, и здесь, похожие на скопление насекомых, тревожно ждали их возвращения. О том, что замышлялось там, в залах заседаний, никто из работавших на заводе не знал. Проблема была такова. Спрос на заводскую продукцию упал, и держателям акций предстояло решать, снизить цены, тем самым расширить рынок, или свернуть производство. Ответ был очевиден. Свернуть производство и, сохранив прежний уровень прибыли, выждать, пока спрос не повысится снова. Сказано, сделано. 68 рабочих получили в то утро уведомление. Люча оказался среди уволенных. Сверкающий пустыней был в это утро город. Всю неделю шел снег густой и тусклый, но сейчас он засиял под лучами солнца. Каждая снежинка ожила, заблистала. Крутые узкие улочки нестерпимым своим сиянием разили, как стрелы. В Люче боролись два стремления. Одно – поскорее разыскать своего друга кошку. Другое – такое же сильное – избавиться от невыносимого напряжения, расслабиться, упасть, чтобы его унесло, как уносит река свои воды. Кое-как ему удалось доплестись до кабачка, но тут силы вдруг его покинули, отхлынув волною, и он остался лежать пластом на быстро темнеющем снегу у кабачка, совершенно опустошенный, едва живой. Был вызван полицейский фургон, и Лючо впихнули туда. «Ничего, ничего», — только и смог пробормотать он, когда полисмен спросил его адрес. И его увезли. «Как ваша фамилия? От чего умерла ваша мать? Снятся ли вам сны?»
0: «Нет, нет, ничего нет, ни фамилии, ни матери, ни снов. Об одном прошу, оставьте меня в покое».
1: «Очень трудный пациент», — решили врачи, — «ни в чем не желает идти нам навстречу». И через неделю его наконец-то выписали. Он направился прямо к дому, где снимал комнату. Дверь оказалась незапертой. В выставшей прихожей стояла тишина. Хозяйка услышала, как он вошел и появилась из глубины дома.
0: «Говорят, тебя уволили», — только и сказала она.
1: Он стал было подниматься наверх, но она не дала ему пройти.
0: «Комната уже занята».
1: «А-а-а. Не могу же я позволить себе такую роскошь, чтобы комнаты пустовали».
0: «Понятно. А где кошка?»
1: «Кошка? Да я ее вышвырнул еще в среду».
0: И тут что-то неистово вспыхнуло в нем в последний раз. Энергия, гнев, протест. «Не может быть! Не может быть!» — выкрикнул он.
1: «Тихо!» — бросила женщина. «Тихо! Да ты как обо мне понимаешь? Стану я возиться с какой-то больной приблудной кошкой».
0: «Больной?» – переспросил Люча. Он сразу сник.
1: «Ну да.
0: А что с ней такое?»
1: «Да почем я знаю, орала всю ночь. Такой был тарарам, вот я ее и вышвырнула».
0: Люча побрел прочь из вражеского стана.
1: В глубине души у него забрезжило безотчетное чувство, что песенка его спета. В нем не осталось ни страха, ни жалости к себе. Больше он даже ни о чем не скорбел. Люча дошел до угла и свернул в переулок. И тут прямо перед собой он вдруг увидел хромавшую, странно обезображенную кошку. Она. Ничего. Его исчезнувший друг. Люча стоял, не шевелясь, и ждал, когда кошка приблизится к нему. Она едва брела. Она, не отрываясь, глядела на Люча. В ее янтарных глазах по-прежнему были достоинства и такая
0: такая нерассуждающая преданность, словно Люча отсутствовал каких-нибудь несколько минут, а не много-много дней полных голода, холода, бедствий. Люча наклонился, взял кошку на руки, посмотрел, от чего она захромала. Одна лапа была перебита, тело кошки стало почти невесомым, а мурлыканье, которым она его встретила, почти беззвучным. Как же с нею стряслась такая беда! Объяснить ему эта кошка не могла, и он тоже не мог объяснить ей, что стряслось с ним. Не мог рассказать ни про бурчание мастера у него за спиной, ни про спокойную надменность врачей, ни про хозяйку. Молчание и ощущение, что друг тут рядом, заменяли им речь. Он знал, ей долго не протянуть. И она это тоже знала. Взгляд у нее был усталый, погасший. В нем уже не горел упрямый огонек, говорящий о жажде жизни. Тот огонек, в котором секрет героической стойкости живого существа. Нет, не горел. Глаза ее потухли. Было в них одиночество да одиночество. Голод, смятение, боль. Все-все это было в ее глазах. Больше они уже ничего не хотели вбирать. Только закрыться, не знать новых мук. Он понес ее по мощенной булыжником улице, круто сбегающей к реке. Идти было легко. К реке спускались все улицы города. Люча говорил с кошкой, а сам заходил все глубже в воду. «Скоро, скоро!» — шептал он ей. «Скоро! Скоро, совсем уже скоро!» Лишь на какой-то миг она воспротивилась. В порыве сомнения вцепилась ему в плечо и в руку. Но вспышка эта тут же угасла. Вера в Лючию вернулась к ней. Река подхватила их и понесла прочь, прочь из города, прочь, прочь из города, словно дым заводских труб, уносимый ветром. Прочь навеки веков.

0: Добрый вечер. Сегодня я прочитаю сказку из Синичкиного календаря Виталия Бианки. Сказку про июль.
1: С новогодней елки, сказал старый воробей, прошло уже 6 месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый разгар лета. А пошел теперь месяц июль, а это самый хороший месяц и для птенцов, и для зверят, потому что кругом всего очень много и солнечного света, и тепла, и разной вкусной еды.
2: «Спасибо», — сказала Синичка Зинька и полетела.
1: «Пора мне остепениться», — подумала она. «Дупел в лесу много, займу, какое мне понравится, свободное, и заживу в нем своим домком». Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. Все дупла в лесу заняты, во всех гнездах птенцы, у кого еще крохотки голенькие, у кого в пушку, а у кого и в перышках, да все равно желторотые, целый день пищат, есть просят. Родители хлопочут, взад-вперед летают, ловят мух, комаров, ловят бабочек, собирают гусениц, червячков, а сами не едят, все птенцам носят. И ничего, не жалуются, еще и песни поют. Скучно Зиньке одной.
2: «Дай, — думает я, — помогу кому-нибудь птенчиков покормить. Мне спасибо скажут».
1: Нашла на ели гусеницу, схватила в клюв и ищет, кому бы дать. Слышит, на дубу пищат маленькие щеглята, там их гнездо на ветке. Зинька скорей туда и сунула гусеницу одному щегленку в разинутый рот. Щегленок глотнул, а гусеница не лезет. Велика больно. Глупый птенчик старается, давится, ничего не выходит. И стал уж задыхаться. Зинька с испугу кричит, не знает, что делать. Тут щеглиха прилетела. Сейчас раз, ухватила гусеницу, вытащила у щегленка из горла и прочь бросила. А Зиньке говорит: «Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила! Разве можно давать маленькому такую большую гусеницу?» Зинька кинулась в чащу, там спряталась, и стыдно ей, и обидно. Потом много дней по лесу летала. Нет, никто ее в компанию к себе не принимает. А что ни день, то больше в лес приходит ребят, все с корзиночками, веселые, идут, песни поют, а потом разойдутся и ягоды собирают и в рот, и в корзиночки. Уже малина поспела. Зинька все около них вертится, с ветки на ветку перелетает. И веселей Синички с ребятами, хоть она их языка не понимает, а они ее. И случилось раз, одна маленькая девочка забралась в малинник, идет тихонько, ягоды берет, а Зинька над ней по деревьям порхает. И вдруг видит: большой страшный медведь в малиннике. Девочка как раз к нему подходит, его не видит, и он ее не видит, тоже ягоды собирает, нагнет лапой куст и себе в рот. Вот сейчас, думает Зинька, наткнется на него девочка, страшилище это ее и съест. «Спасти, спасти ее надо!» И закричала с дерева по-своему, по-синичьему: «Зинь-зинь-вень! Девочка, девочка! Тут медведь, убегай!» Девочка

0: такое страшилище, а маленького человечка боится. С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела им звонкую песенку.
1: Зинь-зинь-ле, зинь-зинь-ле, кто пораньше встает, тот грибы себе берет. А сонливый да ленивый идут после за крапивой.
0: Эта маленькая девочка, от которой убежал медведь, всегда приходила в лес первая и уходила из лесу с полной корзиной. Вот такая сказка. Дорогие ребята, а вы ходите в лес? Что в ваших лесах есть интересного? Цветы, ягоды, грибы? Что вы собираете? Можете нарисовать и летний лес. Письма и рисунки присылайте по адресу Москва, радио «Вечерняя сказка». До свидания!

0: Стоп, стоп! Ах, право, не знаю, стоит ли сегодня начинать заседание клуба знаменитых юмористов.
1: Не понимаю. В чем дело? Уж во всяком случае этот вопрос надо решать с председателем клуба.
0: Ага, Козьма Прутков настороже, бдит. Действительно, неудобно не посоветоваться с ним. Придется открыть книгу.

0: В чем дело, Марья Федоровна? На прошлом заседании мы решили встретиться через месяц здесь же, в вашей библиотеке. Весь месяц я был в нетерпении, я горел желанием. И вдруг сейчас слышу от вас...
1: Извините, извините, Казьма Петрович, но я плохо себя чувствую. Наверное, я заболеваю.
0: Пустяки. От всякой болезни есть лекарство. Если, конечно, болезнь не очень серьезная.
1: Нет, нет, у меня, кажется, обыкновенный грипп.
0: Что? Не понимаю.
1: Ах, в ваше время это называлось, кажется, инфлюенцией.
0: Вам надо больше находиться на солнце. Вы помните мой афоризм? За номером 119. Рассчитано, что петербуржец, проживающий на солнце, выигрывает 20% здоровья. Это же пятая часть.
1: Благодарю за совет. Но я полагаю, надо отменить сегодняшнее заседание. Я должна пойти к врачу.
0: А зачем же ходить и утруждаться? Очень просто. Надо немедленно открыть книгу этого. Забыл. Помните, он принимал участие в нашей прошлой встрече? Врач.
1: Антон Павлович Тихов?
0: Да, совершенно верно. Вот книга. Открывайте, открывайте скорее.
2: Здравствуйте, почтенный председатель. Благодарю вас, Марья Федоровна, за то, что вы вспомнили о моих сочинениях и предоставили мне возможность участвовать во второй встрече писателей и юмористов.
0: Мы открыли вас не как писателя, а как врача прежде всего. Марья Федоровна плохо себя чувствует. Под угрозой сегодняшнее заседание нашего клуба. Как председатель, прошу вас принять срочные меры.
2: Что случилось, Марья Федоровна?
1: Общее недомогание. Скорее всего...
0: Не живет на солнце. Вот и заболела.
2: Попрошу не мешать, Казьма Петрович.
3: Я прошу слова. Откройте меня.
1: Одну минуту, Антон Павлович. Придется открыть вот эту книгу. Джером, клапка Джером.
3: Извините мое вмешательство, но, по-моему, преждевременно закрывать заседание.
0: А это кто такой? В прошлый раз мы не встречались.
3: Решите представиться. Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист.
2: Уважаемый Джером, я понимаю, вам хочется принять участие в сегодняшнем собрании, но ведь наша хозяйка больна, и как врач я требую перенести заседание клуба.
3: Мне кажется, вы забыли об одном великолепном лекарстве. Оно универсально, действует очень быстро и помогает против всех болезней.
1: Интересно.
2: Впервые слышу. Что же это за волшебное средство?
3: Смех. Да-да, смех. Веселая шутка.
0: Шутка? Пожалуй, Джером прав.
3: Поэтому ни в коем случае не надо отменять заседание. Наоборот, его надо скорее открыть. И смею заверить, мы очень быстро вылечим вас, Мария Федоровна. Надеюсь, вы верите в наш профессионализм.
1: В этом у меня нет никаких сомнений.
2: Как врач, даю согласие.
0: В таком случае, кто сегодня участвует в заседании?
1: Рекомендую вашего знакомого.
0: А, Стивен Лекок, рад приветствовать.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Займите ваше место, уважаемый.
4: Благодарю вас.
1: А вот лицо вам незнакомое.
0: Что такое? Женщина? Женщина-писатель? Это смешно. Вы не ошиблись, Марья Федоровна?
1: Нет, не ошиблась. Стефания Градзенська, польская писательница. Кстати, моя современница.
2: Очень интересно познакомиться с новыми веяниями в литературе.
5: Если вы будете воспринимать меня как веяние, я обижусь. Я не веяние. Я прежде всего женщина.
0: О, поистине. Умные речи, подобны строкам, напечатанным курсивом. Марья Федоровна, а где авторы, которые так повеселили нас в прошлый раз? Соавторы.
2: А вы имеете в виду Ильфа и Петрова?
1: Должна вас огорчить. Их не будет. Я их выдала.
0: То есть как это выдала?
1: Ну, выдала читателям. Ни одного экземпляра не осталось.
5: Жаль, конечно, я их очень люблю.
1: Зато я приготовила вам сюрприз. Антон Павлович, подайте мне вон ту книгу.
2: Пожалуйста.
1: Честь имею представить, Аркадий Бухов.
6: Я рад приветствовать соотечественника и председателя клуба Козьму Пруткова.
0: Как я догадываюсь, вы творили после меня.
1: И замечу, Козьма Петрович, весьма успешно.
0: Что ж, можно начинать.
3: Уверен, Мария Федоровна, не пройдет и часа, как вы будете здоровы.
4: Спасибо. Мы приложим к этому все наши усилия.
1: Очень рада.
0: Второе заседание клуба знаменитых юмористов объявляю открытым.

0: Разрешите мне взять слово.
1: Пожалуйста, Джером.
0: Мне кажется, люди не столько болеют, сколько думают о своих болезнях и внушают себе, что они больны. Позвольте в доказательство привести один случай, бывший со мной.
2: Конечно.
0: Каждый раз, когда я читаю о каком-нибудь новом лекарстве, мне приходится сделать вывод, что я страдаю именно той болезнью, притом в наиболее злокачественной форме. Диагноз в каждом случае точно совпадает со всеми моими ощущениями. Именно так я понял, что серьезно болен печенью. Помню, я однажды отправился в Британский музей почитать о способах лечения какой-то пустяковой болезни, которую я захворал. Кажется, это была сенная лихорадка.
3: А вам нужно было срочно обратиться к врачу?
0: Ничуть. Врачи ведь тоже учатся по книгам. Почему я не могу прочесть в книге, как лечить себя? Я выписал нужную книгу и прочитал все, что мне требовалось. Потом, задумавшись, я машинально перевернул несколько страниц и начал изучать все возможные недуги. Я забыл, как называлась первая болезнь, на которую я наткнулся. Какой-то ужасный бич. Насколько помню, но не успел я и наполовину просмотреть список предварительных симптомов, как у меня возникло убеждение, что я схватил эту болезнь. Я просидел некоторое время, застыв от ужаса. Потом с равнодушием отчаяния снова начал перелистывать страницы. Я дошел до брюшного тифа, прочитал симптомы и обнаружил, что я болен брюшным тифом. Болен уже несколько месяцев, сам того не ведая.
4: Несколько месяцев? Брюшным тифом? Сам того не ведая? Прекрасно.
0: Да нет, ничего смешного. Мне захотелось узнать, чем я еще болен. Я прочитал о пляске святого Вита и узнал, что, как следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недель через две.
3: А чахотки у вас не обнаружилось?
0: К счастью, в легкой форме. Следовательно, мог еще прожить долгие годы.
5: Скажите, Джером, а как насчет холеры?
0: Холерой я был болен в раннем детстве, как и дифтеритом. Я добросовестно проработал весь алфавит и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, это воспаление коленной чашечки. Сначала я немного огорчился. Это показалось мне незаслуженной обидой. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? Чем объяснить такую несправедливость? Но вскоре менее хищные чувства взяли верх. Подагра в самой зловредной форме поразила меня без моего ведома. А общим предрасположением к инфекции я, по-видимому, страдал с отроческих лет. Это была последняя болезнь в лечебнике, и я решил, что все остальное у меня в порядке.
1: В таком случае вас надо было показать студентам-медикам.
3: Да. Вы были бы прекрасным пособием.
5: Студентам не нужно было бы обходить клиники.
0: Вы один представляли из себя целую клинику. Им достаточно было обойти вокруг меня и затем получать свои дипломы. Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя обследовать. Я пощупал свой пульс. Сначала я совсем не мог найти пульса. Потом внезапно он начал биться.
3: Вы полагаете, внезапно?
0: Ну а как же еще, если раньше я жил без пульса? Я вынул часы и стал считать. Я насчитал 147 ударов в минуту. И попытался найти у себя сердце. Я не мог найти у себя сердце. Оно перестало биться. Я похлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы и немного захватил бока и часть спины, но ничего не услышал и не почувствовал.
3: Это неудивительно, раз у вас нет сердца.
4: Что вы предприняли дальше, Джером?
0: Я попробовал показать себе язык. Я высунул его как можно дальше и зажмурил один глаз, чтобы глядеть на него другим. Я увидел лишь самый кончик языка, и единственное, что мне это дало, была еще большая уверенность, что у меня скарлатина.
4: Да. Как я понимаю, вы вошли в читальню здоровым, а вышли из нее разбитым инвалидом.
0: Именно так. Да, я отправился к своему врачу. Это мой старый товарищ, и когда мне кажется, что я болен, он щупает мне пульс, смотрит мой язык и разговаривает со мной о погоде. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему тотчас же. Все, что нужно врачу, подумал я, это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит от меня больше практики, чем от 1700 обычных рядовых больных с одной или двумя болезнями. Итак, я направился прямо к нему. Он спросил: «Ну, чем же ты болен?» Я ответил: «Я не стану отнимать у тебя время, мой милый, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воспаления коленной чашечки». Почему у меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать не могу, но факт остается фактом. Этой болезни у меня нет. Зато все остальные болезни у меня есть. И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху донизу. Потом взял меня за руку и ударил в грудь, когда я меньше всего этого ожидал. Довольно-таки подлая выходка. И вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я положил рецепт в карман и ушел.
5: Что же было в рецепте?
0: Одну минуту. Я не развертывал рецепта. Я отнес его в ближайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что не держит таких вещей. Я сказал: «Вы аптекарь?» Он сказал: «Я аптекарь. Если бы я совмещал в себе универсальный магазин и семейный пансион, то мог бы услужить вам. Но, будучи всего лишь аптекарем, я в затруднении». Я прочитал рецепт. Он гласил: «Один фунтовый бифштекс и одна пинта горького пива каждые 6 часов. Одна 10-мильная прогулка ежедневно по утрам. Одна кровать ровно в 11 часов вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».
4: Удивительно. Пожалуй, я бы выписал то же самое.
0: Я последовал этим указаниям и прожил долгую, счастливую, здоровую жизнь. Вот так.

0: Ну, Джерон, вам повезло с доктором. Не всякий врач так точно разобрался бы в вашей болезни.
1: А я не очень верю докторам.
2: Почему, Лекок?
1: Обычный доктор говорит, вам нужен полный покой, вы должны лечь, соблюдать строгий постельный режим и избегать волнений. В действительности же врач не имеет ни малейшего представления о том, чем болен его пациент. Зато он твердо знает, что если больной ляжет в постели, будет лежать спокойно, абсолютно спокойно, то либо он спокойно выздоровеет, либо умрет спокойной смертью.
3: Встречаются и такие врачи. Но сейчас медицина, должно быть, значительно шагнула вперед.
0: Нисколько в этом не сомневаюсь. А вот в мои времена все было гораздо сложнее. Однажды в сельской больнице я подсмотрел интересную сцену. Полагаю, члены клуба не откажутся помочь мне представить ее в лицах?
4: Ну что, конечно.
0: Благодарю. Итак, действие происходит в деревенской больнице в конце прошлого века. За отсутствием доктора, уехавшего на охоту, больных принимают два фельдшера – Кузьма Егоров и Глеб Глебыч.

0: Черт знает, что за перья. Что это за чернила? Это деготь, а не чернила. Удивляюсь я. Велят больных записывать, а денег на чернила 2 копейки в год дают. Подходи. Кто такая?
1: Марья Заплакшина.
0: Затвори дверь. Что болит?
1: Голова, батюшка.
0: Так, вся или только половина?
1: Вся, батюшка, как есть вся.
0: Головы так не кутай, сними тряпку. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате. Животом страдаешь?
1: Страдаю, батюшка.
0: Так, а ну-ка потяни себя за нижнюю веку. Хорошо, хорошо, довольно. У тебя малокровие. Да, я тебе капель дам. По 10 капель утром, в обед и вечером. Так, ликер ферри, раствор железа. 3 грамма того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлевич не велели без него распечатывать. По 10 капель 3 раза в день Марии Заплаксиной. Следующий. Тимофей Стукатей. Что болит?
2: Сердце, Кузьма Егорович.
0: В каком месте?
2: Вон, а?
0: Так, давно.
2: С самого праздника. Давеча пешком шел, так разов 10 садился. Знобит, Кузьма Егорович. Жар бросает, Кузьма Егорович.
0: Что еще болит?
2: Да признаться сказать, Кузьма Егорович, все болит. Но уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего вы не беспокойтесь. Другое пусть бабы лечат. Вы мне спиртику дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так вот и того. Спинищу дерет, в голове точно камень. И вот кашель тоже.
0: Аппетит есть?
2: Не, боже мой.
0: Тебе так больно?
2: Ой, так больно.
0: А так ой, больно?
2: Так, ну, смерть.
0: Глеб Глебыч, пойди-ка сюда. Косилий нужен.
3: Ну, чего расселся? Покажи язык. Высунь больше.
2: А больше невозможно, Глеб Глебович.
3: На этом свете все возможно.
0: Ну что, Глеб Глебович?
3: А кто его знает? Должно быть катар.
0: Да дайте вы ему касторки и спирту. На шатырного. Пусть живот растирает. Следующий. Вам что угодно.
4: Мне бы Глеб Глебыч.
0: Ишь ты. Глебыч, тут к вам.
4: Кланялись вам, Глеб Глебыч. Лизавета Григорьевна и просила у вас мятных лепешек.
3: С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готов. Скажите им, что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?
4: Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.
3: Какая же она грязетка. Скажите ей, что она грязетка. Скажите.
0: Следующий. Михаил Федотович, наше глубочайшее, что болит?
5: Горло, Кузьма Егорыч. Пришел к вам, собственно говоря, чтобы вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья, то не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу. Никаких денег мне через болезнь не достается. С вашего позволения, относительно глотки, могу вам предложить, что уж очень дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами этого того. Так это.
0: От горячих напитков стало быть.
5: Не могу сказать, от чего, собственно, болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается, представительнее. На бас действует простуда больше.
3: Кузьма Егорыч, что старухе-то дать? Ликер фери, железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.
0: Не приказывал Иван Яковлевич, сердиться будет.
3: А что же ей дать-то?
0: Чего-нибудь. Хоть бы и соды. Так что горячих напитков употреблять не следует, Михаил Федотович.
5: Я и так уж 3 дня не употребляю. У меня от простуды. Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше.
0: Да.
5: Нельзя нам без горячих напитков. Ежели мне горячих напитков не употреблять, то я и не певчий, а только одна, с вашего позволения, ирония.
0: Вот что, я дам вам порошок, вы разведите его в бутылке. И полощите себе горло утром и вечером.
5: Глотать можно?
0: Можно.
5: Очень хорошо. Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь. Жалко. И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить. Я к тому, как я животом слаб, и по этой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пускаю и травку пью. То можно ли мне в законный брак вступить?
0: Нет, не советую.
5: Чувствительно вам благодарен. Славный у нас целитель Кузьма Егорыч. Лучше докторов всяких. Ей-богу.
0: Ну ладно, чего там. Глеб Глебович, дайте Михаилу Федотовичу этого. Натрию.
3: Чего?
0: Ну, в общем, соды.

0: Позвольте мне взять слово.
1: Конечно, пани Градзенская, конечно.
2: Говорите, уважаемая.
3: Ваш рассказ, Антон Павлович, касается времен прошедших, давно прошедших. Я же хочу поведать историю, случившуюся со мной сравнительно недавно. Но я в затруднении. Мне нужен помощник. Кто из вас согласится сыграть роль врача?
4: Я.
3: Благодарю вас, друзья. Но я выбираю из всех Стивена Лекока. Тем более, что мой доктор в чем-то похож на него.
4: Я готов вам служить.
3: Тогда начнем. Однажды я пришла к врачу. Здравствуйте, доктор.
4: Здравствуйте, пани. Что вас беспокоит?
3: Чувствую себя, доктор, неплохо, даже очень неплохо, но мне думается, что время от времени следует проверять наш несовершенный механизм. И, так сказать, если это нужно, смазывать его.
4: Совершенно верно.
3: Лучше здоровому поберечься, нежели потом лечиться от тяжелой болезни. Так я говорю.
4: Правильно говорите.
3: Вот мне и хотелось бы, чтобы вы выстукали меня. Все ли правильно функционирует?
4: Ну что ж, выстукаем. Так, мне очень неприятно, но ничего плохого я у вас не нахожу. Так, положите ногу на ногу. Ага, нервы у вас не совсем в порядке. Не мешало бы их немного подлечить. Холодный душ утром и вечером. Отличное средство.
3: Спасибо, доктор.
4: Пожалуйста.
3: Я стала принимать холодный душ утром и вечером. Через 2 дня я снова направилась к доктору.
4: А, это вы?
3: Я пришла вас поблагодарить, доктор, за добрый совет. Чувствую, что с нервами стало получше.
4: Прекрасно.
3: Прекрасно действует этот душ, только вот почему-то появился насморк.
4: Отлично, отлично! Курс лечения дают первые результаты. А что касается насморка, то медицине известны такие проявления. Насморк – это прямое следствие холодного душа. Вот я вам пропишу сульфидин. Принимайте 3 раза в день.
3: Спасибо, доктор!
4: Ну что вы, что вы!
3: Уже на другой день я приехала к доктору на такси. Я в восторге, доктор!
4: Да? Превосходное средство этот сульфидин.
3: Превосходное средство. Насморк исчез без следа. Только почему-то привязалась ко мне эта тошнота.
4: Что вы говорите? Впрочем, такие явления бывают после сульфидина. Не часто, но бывают. Я сейчас вам сделаю укол атропина. Закатайте рукав.
3: Да.
4: Вот так. Ну что, полегче?
5: Прошло. Только почему-то я охрипла.
4: Это объяснимо. Атропин сушит слизистую оболочку горла, отсюда и хрипота. Такие случаи можно наблюдать нередко.
5: А что же я так и останусь?
4: Ну зачем же? Я выпишу вам сироп против хрипоты.
3: Через 3 дня я снова приехала к доктору. Доктор, вы волшебник! Чудодейственный сироп, доктор. Просто трудно поверить. За 2 дня избавился от хрипоты. Но поскольку я уже здесь, то, может быть, вы посмотрите, что это такое.
4: Где?
3: Вот тут.
4: Сыпь. Все в порядке. Это от сиропа. Известный случай очень часто встречается. Но мы эту сыпь ликвидируем. Немедленно ликвидируем. Я выпишу вам мазь.
3: На 4-й день я снова была у доктора. Доктор, дорогой, я прямо не знаю, как мне вас благодарить. Даже не заметила, когда исчезла эта сыпь. Только вот уже 3-й день у меня болит голова. Такое уж стечение обстоятельств.
4: Здесь нет никаких стечений обстоятельств. Просто ваш организм не принимает этой мази. Частые случаи. Я выпишу порошки от головной боли.
3: Надо ли говорить, что через неделю я снова была у доктора? Что за волшебная наука эта медицина, доктор? Подумать только. Не успевая человек проглотить 5 порошков, как сразу же избавляется от головной боли. Вы чудотворец, доктор.
4: Благодарю вас. Как вы себя чувствуете?
3: Я бы чувствовала себя превосходно, если бы не сильное сердцебиение, боль в печени, недомогание, плохое пищеварение и бессонница.
4: Ага, все правильно. Это от порошков. Подобные случаи зафиксированы в медицинской практике. Я пропишу вам капли от сердца, уколы от печени, таблетки от пищеварения и прогулки от бессонницы.
3: Спасибо, доктор! Что бы я без вас делала? Я твердо следовала советам доктора. После сердечных капель я почувствовала слабость. После уколов от боли в печени появилась судорога. А после таблеток от плохого пищеварения я оглохла на правое ухо. От прогулок я натерла себе мозоли. Через несколько дней я снова пришла к доктору. Доктор, я опять к вам.
4: Очень рад.
3: Как плохо, когда человек не советуется с врачом, доктор. Я натерла себе мозоли, купила пластырь против них, так как не хотела морочить вам голову пустяками, но мозоли не сошли. Да, только на собственном опыте учится человек ценить квалификацию врача. Мне было так стыдно и горько, что я даже разволновалась. А вот теперь мои нервы опять стали пошаливать.
4: Знаете что? Принимайте от нервов холодный душ. Очень холодный душ. Утром и вечером. Прекрасное средство.

0: Если хочешь быть здоров, позабудь про докторов.
1: Кажется, вы, Марья Федоровна, чувствуете себя лучше.
0: Удивительное дело. Действительно лучше.
2: Ну, ничего удивительного. Я же говорил, смех – лучшее лекарство от всех болезней.
0: Я начинаю вам верить, Джером.
3: И все-таки, уважаемые члены клуба знаменитых юмористов, я должен заметить, что все мы неизлечимо больны. И болезнь у нас у всех одна.
4: Не понимаю вас, Бухов.
3: Все мы больны неизлечимой болезнью. И болезнь – это чувство юмора.
1: Ну, пожалуй, это единственная болезнь, которой я пожелал бы переболеть всему человечеству.
5: Золотые слова. Всему человечеству. Но удивительно, я еще не встречал человека, который не думал бы, что не имеет чувства юмора. Каждый признает свои болезни, говорит, что у него плохое зрение, или что он не умеет плавать, или плохо стреляет из ружья. Но избави вас Бог усомниться в наличии у кого-нибудь из ваших знакомых чувства юмора. Вы нанесете этому человеку смертельное оскорбление.
3: Если уж говорить о болезнях, то самая ужасная болезнь – это чрезмерная забота о здоровье. Причем не о своем, а о здоровье своих близких.
2: Что вы имеете в виду, Бухов?
3: Сейчас поймете. Марья Федоровна, вы не откажетесь помочь мне? Надо сыграть одну роль.
0: Я? Ой, это так неожиданно. Боюсь, что у меня не выйдет.
6: Не откажетесь, Марья
2: Федоровна.
0: Была не была.
3: Правда, там есть необходимые шумы. Я попрошу вас изобразить их.
5: Ну, пожалуйста.
3: Прекрасное летнее утро. Как манит соседний лес, еще не переполненный дачниками. Красивое облако, тающее в чистом ослепительном небе, когда никто не тычет в него пальцем и не лезет к вам, чтобы вы оценили это облако по достоинству. Вдвойне прекрасно это летнее утро еще и потому, что я встаю не раньше 12 и никогда не вижу его, а только красиво грущу о нем. На этот раз мне было суждено соприкоснуться с летним утром около 5 часов утра, максимально через 2 часа после того, как я потушил лампу и перестал читать.
2: Аркадий Сергеевич, проснитесь.
3: Ну, что тебе?
2: Проснитесь, там барышня вас дожидает, соседская. С лошадьми приехала.
3: Может, это не барышня? Так, может, постоялый двор кто ищет?
2: Нет, барышня соседская. Такая из себя глазами голубая. Говорит, что вчера вы договорились верхом ехать.
3: О, Господи, скажи сейчас. Сейчас.
2: Слушай.
0: Ах, это вы. Вставайте, вставайте скорее.
3: Да, должно быть, это я. Хотя мне редко приходилось видеть себя в 5 утра.
0: Ах, голубчик, какой вы городской, затхлый. Забыли. Вчера договорились, что я буду вас оздоравливать. Будем кататься на лошади, играть в футбол. Я заставлю вас отдохнуть. Иначе зачем же вы здесь, на даче? Ах, какой вы, право.
3: Городской, затхлый. Чем, так сказать, обязан?
0: Я лошадей привела. И для вас одну.
3: А что же я с ней буду делать?
0: Как что делать? Кататься поедем?
3: Не хочется кататься. Рано. Холодно.
0: Ну, пошли, пошли на двор. Видите, какое утро? Вдохните в себя это утро.
3: Не хочется кататься.
0: Опять городские привычки. Ничего, ничего. Это свежит людей. Это приучает их, так сказать, к здоровью.
3: Вы знаете, у меня был один знакомый офицер. Он однажды упал с лошади и разбил голову. Я не умею кататься на лошади.
0: Да вы когда-нибудь ездили? Ну, где вы были в прошлом году? Неужели не ездили?
3: Ездил в Крым к родным, только не верхом.
0: Господи, это ж так просто. сесть верхом на лошадь и поехать. Ну, идем, Уволи. Ну, что ж вы, смотрите, какая лошадь. Садитесь.
3: Лошадь не кресло, сразу не сядешь. Потом, как же я сяду? Высоко.
0: О, Господи, вот человек-то. Да вы встаньте вот на эту тумбочку, потом приподнимите ногу и все.
3: Да как же я стану? Тумбочка здесь, а лошадь за 3 сажени.
0: Так подведите ее.
3: А куда поедем, а?
0: Доедем на первый раз до станции, 8 верст.
3: Слава богу, не в Австралию.
0: Когда сядете, берите узду крепко в руки, а ногами обхватывайте покрепче лошадь. Поняли? Хорошо, держитесь.
3: Держусь. Только зачем оно хвостом машет?
0: Кто оно?
3: Животное это.
0: Едем, будет болтать глупости.
3: Послушайте, она не едет. Эй, ну, не едет.
0: Ой, поводья потяните, ну. Да не держитесь, не держитесь за гриву. И за седло не держитесь. Зачем, ну зачем вы сползаете на бок? Да ну, не бойтесь же вы. А что вы делаете? Что вы делаете? Разве можно кричать лошади в ухо? Что, трясет, да? Ничего, ничего. На 5-й раз не заметите, как привыкнете.
3: Стойте. Это не лошадь. Это какой-то математик. Она все время высчитывает, в какую сторону я должен с нее слететь.
0: Ничего. Вот приучитесь, и мы еще кавалькаду устроим.
3: Устроим сейчас. Вы поедете, а я слезу и пойду пешком.
0: Это не кавалькада.
3: А что же, по-вашему, кавалькада? Чтобы меня к лошадиному хвосту привязали и по полю волокли, да? Она чего-то не хочет. Лошадь это, ей-богу, я не знаю.
0: Смотрите, чтобы не сбросила. Поезда боится. А я, знаете, знала одну лошадь, которая даже от велосипедного звонка могла понести.
3: Стой, лошадь, ой. Стой, ты куда? Нет.
0: Ой, упал. Вот упал. Свалился. Ой, уж упал, не могу. Упал, да как он упал? Ой, ну, пожалуйста, не сердитесь. Это всегда так бывает. Ну, если не хотите кататься, будем так, на воздухе. Есть, наконец, футбол, спорт, ходьба.
3: Спорт, футбол, ходьба для здоровья, да?
0: Ну, да. Чего вы такой?
3: Такой? А вот почему. Вы хотите, чтобы я играл в футбол? То есть, иными словами, чтобы меня повезли на какую-то площадку, уронили на землю и стали бить грязным мечом по голове, да? Вы хотите, чтобы я ходил пешком мимо каких-нибудь огородов и дрался с собаками или мог под дождем за 10 верст от своей дачи, да? Так я вас понял?
0: Да, но здоровье... Ой, вы такой...
3: Городской, затхлый. А то, что я себе руку вывихнул, это не затхлый. Нет, вы говорите.
0: Ну ведь я же для вас, для здоровья.

0: Какая это скучная болезнь, оберегать свое здоровье чересчур строгим режимом.
1: Прекрасная мысль.
2: Друзья, мне бы хотелось поблагодарить Марью Федоровну за помощь. Вы прекрасно играли, Марья Федоровна.
3: И кажется, ваша хворь совсем прошла.
4: Да не осталось и следа. Чувствуется такая бодрость, подъем сил.
1: А как же? Здоровье без силы то же, что твердость без упругости.
5: Ваши суждения, как всегда, остры, Козьма Петрович.
3: Наш разговор, друзья, вертится сегодня вокруг здоровья, докторов и всего такого. Я бы хотел выступить на эту тему.
1: Даю вам слово, Лекок.
6: Нашему театру 45-й год. За это время мне часто приходилось давать интервью. Ну, интервью это что такое? Это приходит корреспондент. Как правило, в самое неподходящее время. Мы садимся друг против друга, начинается беседа. Он, корреспондент, уважаемый товарищ, чувствуете вы себя? Редакция интересуется. Я. Передайте редакции спасибо, скажите, что я себя чувствую. Он, корреспондент, уважаемый товарищ, расскажите, пожалуйста, о ваших больших, замечательных, интересных, творческих планах. Я. Планы у нас большие, замечательные, интересные и творческие. Я знаю, что он у меня спросит. Он знает, что я отвечу. Полный порядок. Я подумал, а почему мне не взять интервью у самого себя? Кому, как не самому себе, можно задать самый каверзный вопрос? С кем, как не самим собой, можно поделиться самыми сокровенными мыслями? Ну, естественно, все это не для печати. Но при вас, при публике, с которой у меня в течение стольких лет такие добрые отношения, мне кажется, я ничем не рискую. Тем более, что сегодня, по-моему, здесь все свои. Нет? А, нет, тоже свой. Впрочем, завтра мы поймем. Простите, можно к вам? А что ты мне выкаешь? Ну, не тыкать же мне. Меня же начальником вашим еще не назначили. Да? Ну, слава богу, а то б таких дров наломал. Ну, давай, давай. Переходи на «ты». Мы с тобой не первый день знакомы. Ну, как скажешь. Ну, так как? Что? Я говорю, как? Жизнь как? Жизнь? А, ну, возьми газету, прости, поймешь. Как жизнь? Не понял. Я говорю, личная жизнь как? Ничего это? Бюрократы, подхалимы, казнокрады, жулики. 45 лет вокруг жулья. Не надоело, нет? Почему? Я же чередую. Надоедает одни, перехожу к другим. Бюрократы, потом подхалимы, казнокрады, потом краснобаи, жулики, потом дураки. И опять по кругу. Да так интереснее, действительно. Но ты показал просто дурака. Ну это ладно, Бог с тобой. Ну а если это не просто дурак, а дурак, так сказать, ну, такой занимающий положение. Ну, ответственный дурак узнает себя. Ой, могут быть неприятности, нет? Что ты, никогда в жизни. Если он узнает себя, он уже не дурак. Он умный. А если он умный, он тем более себя не узнает. Потому что мы-то показываем дурака. Не тут все продумано. Давай дальше. Такой вопрос. Меня интересует популярность. Знаешь, что, не вали с больной головы на здоровую. Это ты любишь выступать по телевизору, по радио, а я потом отдувайся. Да? А мне кажется, популярность это приятно. Идешь по улице, себя узнают. Да, очень приятно, очень. На днях как раз. Иду по улице, смотрю, стоят двое, один другому говорит, Коля, а Коля, сейчас вот этот друг с нами третьим будет. Тот говорит, может, не будет. Будет. Он никогда не отказывается. Ей по телеку показывали, как он в греческом зале. Такой вопрос. Иностранцы у вас бывали, да? Были иностранцы. А в чем дело? Ничего, да? Не волнуйся. Я не волнуюсь. И за границу ты ездил, да? А у тебя склероз. Все забыл? Нет, я-то как раз все хорошо помню. Очень хорошо. Помню, как, стоя за границей, так сказать, на международной арене, ты говорил о наших бюрократах, алкоголиках, хулиганах. дураках. Ты знаешь, как это называется? Знаю. Вам дурак везде называется одинаково. Дурак. Я помню, мы приехали в Лондон, про нас в «Таймсе» написали, обращаясь к нам. Вы думаете, вы назвали бюрократов русскими именами, а мы не понимаем, что это про нас? Истинный бюрократ прописан в Лондоне. Так что бюрократ, алкоголик, хулиган – понятия международные. Главное, нужно раз понять навсегда, что если мы сами не будем говорить о своих недостатках во весь голос, нам об этом же чужими голосами будут нашептывать. Понял? Нет? Не дошло. Ну, завтра утром на свежую голову подумаем, может быть, дойдет. Еще вопросы? Дети у тебя есть? Ты что, не знаешь? Нет, я знаю, но, может, ты знаешь то, что я не знаю. Да, я, правда, тебе такое знаю. Ну-ну, слушай тебя. Нет, что ты. Никогда в жизни. Почему? А? Не доверяю тебе. Мне не доверяешь? Конечно. Я любому человеку могу доверить, столько не тебе. Тебе скажешь, сразу полстраны узнает. Выступишь по телевизору, знаем вашего брата. Нет, нет. Никогда в жизни не расскажу, как в одном учреждении работали жулики. Ну, те жулики обкрадывали государство, как хотели. Брали взятки, давали взятки. Причем кому давали? Причем делали это все, начиная от директора, кончая швейцаром. Когда все вскрылось, выяснилось, ни в чем не повинен, видите ли, главный бухгалтер. Ну, прокурор вызвал директора и сказал, вы меня извините, я вам не верю, что главный бухгалтер был не в курсе всех ваших авантюр. А тот ему говорит, а мы ему не доверяли. Вы, жулики, не доверяли главному бухгалтеру. Да, он не заслуживал доверия, понимаете? У него во время войны брат оказался на оккупированной территории. Знаешь, чего я не понимаю? Твоей позиции. Чего ты-то боишься? Я боюсь. А с чего ты взял, что я боюсь? Пускай жулики боятся. А мне бояться нечего. Я знаю человека, который сегодня занимает у нас в стране довольно видное положение, который обо мне говорит только в таком духе. Этот бюрократ, этот сатирик, у меня вот где сидит, вот где. Выходит на сцену, сразу начинает. То плохо, это плохо. Причем, чем больше людям испортит настроение, тем больше денег огребет. То, что у нас плохо, это каждый дурак знает. Ты скажи, что у нас хорошо. Где никто не видит, увидь. Скажи нам, мы тебе втрое заплатим. Орет, безобразие с черного хода выносит. Что ты орешь? Радоваться надо, значит, уже есть что выносить. Кстати говоря, у черного хода и порядка больше. Вся очередь уже здесь. А в торговом зале просторно, можно снимать кинохронику. Кстати, о кино. Недавно смотрел картину. Он любит ее, она любит Маяковского, а комбинат сдадут досрочно. Вот картина. Выбежал, зубами скрежещет, не понравилось. А мне понравилось. Очень хорошая картина. Многосерийная. Есть смелые интимные сцены. Есть место, где она остается буквально в одном только сварочном аппарате. Этот орет, того не хватает, этого не хватает. Да, было время, кое-чего не хватало. Так это когда было? А сейчас хватает всего. Всего хватает. Другое дело, что не всем. Да, по-моему, ты все-таки доиграешься. Так думаешь? Ну что ты, не сомневаюсь. А почему такого плохого мнения о нашем начальстве? Вот на кого ты рассчитываешь? Ну-ну. Ну, а если начальство тебя не поймет, да? Тогда начальство повыше, оно разберется. Возможно. А если нет, тогда начальство еще выше. Оно соображает. Оно в курсе всех решений, кстати говоря, партийных решений. Так что как-нибудь. Ну, разве только что? Как-нибудь. Ну, а есть вот что. Что этот дурень меня сейчас спросит, я не знаю. Вы погуляйте минут 15, а мы сейчас с ним за кулисами поговорим. Ну, пойди сюда.

0: Конференция, которая проходила под девизом «Великий Октябрь», «Социалистический интернационализм», «Советский патриотизм» и «Современная литература», завершила свою работу в Ленинграде, а ее участники, советские и зарубежные литераторы, разъехались по домам. Но несомненно, что разговор, который в эти три дня октября с 1 по 3 состоялся на пленарных заседаниях, проходивших в концертном зале гостиницы «Ленинград», на встречах в трудовых коллективах, студенческих и творческих аудиториях, принес пользу ленинградцам и гостям нашего города и еще принесет пользу советской литературе. Открыл конференцию первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Макеевич Марков.
1: Дорогие товарищи и друзья, позвольте прежде всего сердечно приветствовать всех участников нашей конференции здесь, на берегах Невы, в прославленном городе Ленина, колыбели Октябрьской революции. Вы хорошо знаете, с каким большим вниманием относится руководство КПСС, советского государства, вся наша советская общественность к участию деятелей культуры в решении крупнейших проблем современности. Об этом просил сказать вам при ее открытии генеральный старт Центрального комитета КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Он просил передать свое приветствие писателям, собравшимся в канунь 70-летия Великого Октября в городе Ленина, в городе первой победоносной социалистической революции, пожелать всем вам новых творческих удач, успехов в борьбе за мир, демократию, социальный прогресс и социализм. Михаил Сергеевич Горбачев подчеркнул, что в советских писателях, в творческой интеллигенции страны партии видят активную силу перестройки, чей вклад в революционное обновление социализма является продолжением великих традиций богатейшей культуры нашей многонациональной Родины.
0: Доклад Георгия Макеевича Маркова, как и все другие доклады и выступления участников творческой конференции, это документы, свидетельствующие об отношении писателей к нашей 70-летней истории, к тому сложному и интересному времени, в котором мы живем. Посвященная 70-летию Великого Октября, творческая конференция, к счастью, не стала предюбилейным торжеством в традиционном понимании этого слова. Писатели в первую очередь говорили о наболевшем, о нерешенных проблемах, о тех трудностях, которые возникали на пути художественного воплощения правды. Секретарь правления Союза писателей СССР Юрий Иванович Суровцев в своем докладе «Великий Октябрь. Веха сегодняшнего литературного сознания» большое внимание уделил вопросу возвращения читателю лучших художественных произведений давнего и недавнего прошлого, которые отражали жизнь во всей ее многогранности, драматизме и величии тех произведений, авторы которых оказались внутренне подготовленными к курсу, взятому ныне нашим обществом.
2: Сегодня мы с вами живем в твердом убеждении, в душевно отчетливом ощущении того, что

0: В советском опыте советской социалистической истории, советской социалистической культуры, о ее гуманистических, а стало быть, и художественно-творческих традициях. Именно здесь, на поле гуманизма, возникали наиболее глубокие полярные линии между силами культуры социалистическими, демократическими, утверждавшими новый гуманизм, и антисоциалистическими, обвинявшими новый мир в негуманности. Не нам сегодня стирать или даже затушевывать эти демаркационные линии. Баррикады Октября и в сегодняшней мировой культурно-идеологической ситуации живы, они действуют, и это отнюдь не музейный экспонат. На том самом поле возникали и такие борозды и межи, которые обусловлены были и текущим моментом, краткосрочной злобой дня, что, впрочем, не умаляет их историко-литературной значимости. Но эти борозды и межи с ходом исторического развития теряли остроту, стирались ветрами большой истории. В сегодняшнем восприятии именно широкие стратегические полосы спектра и являются для нас главными. Энергия и духовный рост массы, распрямление трудящегося человека, его жажда человеческой справедливости, культуры, чистоты и тонкости чувств – вот та нравственная психологическая почва, на которой вырастала наша революционная классика. Появлялись глубоко правдивые, глубоко своеобразные и всякий раз опровергавшие, как теперь все более ясно это становится, всякие догматические рецепты. Прежде всего, в годы культа, в годы волюнтаризма или в годы застоя надолго были задержаны произведения, нарушавшие своим пафосом или колоритом официозно-бюрократические представления о жизни нашего советского общества. Сейчас такие книги вышли на свет Божий, и они служат в массе своей серьезным подспорьем нашей перестройки, того анализа, который направлен на то, чтобы понять, что же требует в нашей жизни перестройки и откуда негативные тенденции родом. Я имею в виду долго пролежавшие без движения произведения писателей наших современников, среди которых этих произведений есть выдающиеся. Недавно увидели свет далеко не сегодня написанные поэмы по праву памяти Твардовского, романы Бека, Тендрякова, Дудинцева, Рыбакова «Дети Арбата», роман Гончара «Собор», сценарий Михаила Шатрова «Штрихи к портрету Ленина», повести Антонова и Приставкина. Но я имею в виду также и произведения, которые написаны еще были в 20-е и 30-е годы, и среди них те, что пополняют ряды наших классических произведений. Потрясающий душу реквием Анны Ахматовой, стихи и критическая проза Мандельштама, яркие фантастические вещи Михаила Булгакова «Багровый остров» и «Собачье сердце», критику Воронского, интереснейший роман Юрия Яновского «Четыре сабли», который нынче начинает вторую, третью или четвертую свою жизнь, равно как и поэма латышского поэта Александра Чака о судьбах латышских красных стрелков и философско-поэтическая драматургия Гусейна Джавида. Я скажу, что делается здесь немало, и все-таки делается далеко не все. Да вот официально, если можно так сказать в кавычках, как-то еще проявляется скромность, принижающая, объективно говоря, эти большие фигуры. Медленно, будто с оглядкой, решается вопрос о новой публикации лучшего, что есть в наследстве Чулпана и Фитрата, хотя авторитетная комиссия и литераторов, и ученых Узбекистана пришла к выводу, что публикация такая и возможна, и нужна. Да, есть еще фигуры, перед которыми наша литературная общественность виновата. В большой доле мы понимаем, без своей вины виновата. Но все-таки виновата. И во благо нашей культуре, нашему демократизму, самой нашей общественности, исправлять эту нашу вину необходимо, возвращая в полном объеме добрые имена и творческое наследие тех писателей, которые пострадали в годы сталинских репрессий. Работу надо продолжать и продолжать, спокойно, вдумчиво продолжать, без осторожничания, но и без шумихи, без предвзятости в любую сторону.
1: Участники, гости конференции познакомились с разными точками зрения на мир, на те явления, которые происходили и происходят в жизни и литературе. Именно представленные разные точки зрения писателей, возможность

0: разнопланового видения проблем находили живой отклик у тех, кто следил из зала за ходом развития дискуссий, потому что здесь, на глазах, происходило соединение разрозненных во времени явлений воедино, в историю. Мы включили в передачу фрагмент выступления известного украинского писателя Олеся Терентьевича Гончара, которое привлекло внимание всех, без исключения участников конференции. Вопросы, которые он затронул в своем докладе, это не только вопросы украинского языка и украинской литературы. Как в капле воды в нем отразились общие наши тревоги и проблемы.
1: Годы застойные, омраченные нарастанием так называемых негативных явлений, причинили нашей литературе и всей культуре немалый урон. Литература порой с трудом узнавала своих читателей. В тяжком смятении все чаще встречалась у нас с признаками нравственного упадка. Гибнущие на почве алкоголизма рабочие люди, женщины, бросающие родных детей, теряющие извечный свой материнский инстинкт. И распространившаяся среди части молодежи черствость, цинизм и даже наркомания, все это было ошеломляющим, требовало от литературы ответа, психологического анализа столь тревожных явлений. Думаю, что литература в общем-то не боялась смотреть жизнью в глаза, не избегала сложностей, как кое-кому кажется, не запятнала себя ложью, ни в случаях, когда изображала ситуации трагические, не погрешила против истины, и когда посвящала свои страницы светлым сторонам действительности. Ведь они же были. Народ неустанно трудился, созидал, мыслил, жаждал справедливости. Не из этой ли жажды неодолимо и вырастала в сути своей народная, по-ленински смелая энергия перестройки? Для украинской литературы годы застоя и волюнтаризма оказались труднейшими еще и потому, что в повседневной практике считалось правомерным санкционировать нарушения столь дорогих народу принципов ленинской национальной политики. Довести до закрытия украинскую школу, урезать программу по национальной истории и литературе, сократить часы местных радиопередач, лишить горожан украинского выпуска вечерней газеты. Подобное рвение признавалось чуть ли не интернациональной заслугой. И характерно, чем больше усиливались вот те пресловутые негативные явления, чем больше распространялись в республике случаи нарушения законности, взяточничество, карьеризм, тем ревностнее доморощенные обладатели кресел обрушивались на духовные и национальные ценности народа. Нелегкие испытания были для литературы и для читателей наших также. Как можно без боли было смотреть, что язык, этот генофонд культуры, ее основа, ее живая душа постоянно подвергается унижению, оттесняется воинственным карьеристом на десятый план, ставится в положение языка непрестижного, в жизни мало что значащего, не потому ли в полсилы с оглядкой трудились некоторые наши и старшие, и молодые писатели, ведь любого из них ничего не стоило публично ошельмовать, отметить глумительным ярлыком, подвергнуть жесточайшей и длительной травле. Сегодня в условиях демократизации все неувереннее чувствует себя вчерашний самодур. Тот, кто полагал, что ему все дозволено, кто бюрократический произвол считал для себя стилем вовсе не предосудительным. Втайне противясь перестройке, он в то же время ищет способы, как бы получше к ней подладиться. И долг наш писательский состоит, видимо, в том, чтобы зорче выявлять этих хамелеонов, если признающих гласность, то только для других, но не для себя. Долг наш, видимо, и в том, чтобы поистине творчески, словом убедительным, неравнодушным поддерживать здоровые силы общества, открывать для страны образы людей бесстрашных, инициативных, всей душой воспринявших перемены, способных огромное дело перестройки умно и ответственно брать на свои плечи. Мы многое можем. Свидетельством этому является нарастающий голос общественности, активизация не только публицистики, но и всех жанров литературы и искусства. Мы стоим на том, чтобы поднять в каждом человеке чувство достоинства, чувство советского патриотизма, чтобы подрастающие поколения со школы и детского сада с одинаковой любовью овладевали и русским, и украинским языком, в естественной породненности воспринимая понятия интернационального и национального, из гармонического сочетания которых как раз и формируется в душе глубоко гуманистическое чувство семьи единой.
0: О проблемах национальных языков в республиках говорили в своих выступлениях латышский писатель Ян Петерс, посланник армянской литературы Варгес Петросян, калмыцкий поэт Давид Кугультинов. И это свидетельствует о том, что вопрос действительно назрел и ждет своего безотлагательного решения. Как сказал Варгес Петросян, мы должны уходить от традиционных представлений. Мы должны мыслить как дети единого большого дома. Ведь дружба народов, овеянная идеями октября, не здание, которое раз и навсегда построено. Это священное здание, которое надо все время строить. Об этом говорил и ленинградский писатель, редактор журнала «Нева» Борис Николаевич Никольский. О национальной дружбе, национальной гордости, о бережном отношении к национальным нашим святыням, к нашей истории.
2: Сегодня не может беспокоить то, с каким старанием некоторые литераторы обходят в своих статьях и публицистических выступлениях слово «советский». Отечественный, да, русский, пожалуйста, национальный, сколько угодно, но только не советский. И страна наша, как правило, для них не Советский Союз, а Россия. Они словно бы забывают или намеренно сбрасывают со счетов, что одним из самых великих завоеваний октября ленинской национальной политики было создание именно союза равноправных народов, возведение на месте рухнувшей Российской империи свободной страны Советов. У советских собственная гордость. Какого высокого достоинства исполнены эти слова Владимира Маяковского. Но надо сказать, что гордость гордости рознь. Гордость как чувство собственного достоинства. Мы, мне кажется, сегодня склонны порой забывать эту собственную гордость. Мы забываем ее и тогда, когда бездумно подражаем Западу в одеждах, песнопениях, грохоте ансамблей, и тогда, когда слишком идеализируем свое дореволюционное прошлое, пытаемся его реанимировать. Я, разумеется, не сторонник поспешного, волюнтаристского переименования городов и улиц. Я целиком и полностью разделяю мнение тех, кто считает, что многим городам и улицам нашим надо вернуть их исконные русские названия, имеющие историческое значение. Но и здесь, в этом процессе, понимаете, не стоит, мне кажется, впадать в крайность. Не стоит забывать, что сам процесс переименования – это тоже движение истории. И отменить его, бездумно перечеркнуть любое более позднее название во имя прежнего, это иной раз то же самое, что пытаться содрать с живого дерева годовые кольца ради того, чтобы добраться до его сердцевины. Мы должны бережно относиться к национальной истории, но не менее бережно мы должны относиться к истории революции, к истории становления нашего советского государства. Разве это тоже не национальная история, не ее достояние? И потому, когда под флагом восстановления исторических корней некий поборник истории, обращаясь к нам в редакцию «Невы», предлагает, например, вернуться ко всем без исключения дореволюционным названиям, наверное, следует отличать, когда переименования производились по наитию ретивых чиновников, а когда по воле революционного народа под влиянием его порыва. Относиться пренебрежительно к этой воле, к этим, пусть порой и наивным с сегодняшней точки зрения порывам, было бы так же неверно, как и относиться пренебрежительно к нашей истории вообще. Сегодня мы начинаем избавляться от упрощенного отношения к истории нашего государства, к истории революции, которому, к сожалению, наша литература отдала немалую дань. Нынешнее время с полным правом можно назвать временем обретения идеалов, или, точнее, временем возвращения к ним. Мы опять возвращаемся не на словах, а на деле, к идеалам революции, к идеалам социализма, к тем ценностям, которые провозглашались Лениным. Обратите, например, внимание, какие слова чаще всего употреблял Ленин в своих коротких рекомендациях-характеристиках, когда хотел поручиться за того или иного человека. Чаще всего два слова – «кристально честный» или «кристально чистый». Вдумайтесь в эти слова. Теперь они снова обретают силу. Теперь снова важнее анкетных данных, которые сплошь и рядом застили нам глаза, становятся именно эти понятия – «честен человек» или «бесчестен». Чист нравственно или нет, мы дорого заплатили за то, что долгое время не придавали им должного значения. Но выводы сделаны, и выводы верные. Не случайно на январском 87 года пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев подчеркивал: «Сегодня на пленуме мы постоянно обращаемся к Владимиру Ильичу Ленину, его мыслям, его идеям. Это не просто дань огромного уважения». Не только признание ленинского авторитета, это настоятельное стремление возродить в современных условиях и возродить как можно полнее дух ленинизма. И я думаю, что нет сегодня у нас писателей задачи более насущной, более благородной, чем всемерно поддерживать эту линию партии, чем помогать партии в деле революционного обновления общества.
0: Так, от доклада к докладу, от выступления к выступлению нарастал публицистический накал встречи. Писатели делились своими наблюдениями над явлениями социальной и общественной жизни, говорили о своей готовности творческой работой помогать партии осуществлять ее масштабный курс на ускорение и перестройку во всех сферах экономической и социальной деятельности. И как важно для авторитета советских литераторов, что свидетелями этого откровенного, партийного, принципиального разговора стали зарубежные гости конференции, приехавшие сюда из Болгарии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Сирии, Франции, Италии и многих других стран мира. В перерыве нам удалось побеседовать с большим другом советской многонациональной литературы, поэтом и книгоиздателем, писателем и публицистом из Италии Марио Грассо. Он рассказал нам, что в ноябре у него в издательстве в Катании, кроме произведений советских прозаиков, публикуемых в периодическом издании, выходит большая антология советских поэтов. Это солидное издание объемом в 400 листов, в котором Марио Грассо лично и с помощью своих друзей-писателей перевел лучшее, что есть в советской национальной литературе. В Ленинград Марио приехал с большими надеждами, что этот его очередной визит в нашу страну позволит еще больше укрепить дружбу между нашими литературами, итальянской и советской.
3: La rivoluzione non è una moda. Non è stata lanciata un giorno perché
0: raggiunge. Революция, она ведь, как известно, не была осуществлена в какой-то один точно назначенный день. Это процесс, который продолжается и сегодня. И сегодня трансформирует общество, делает его лучше, целеустремленнее. Меня больше всего поразило то в выступлениях докладчиков, что ни один аспект культурной, социальной, политической жизни не остался в тени. Самые острые вопросы и проблемы писатели выносят на всенародное обсуждение. Это хороший пример всем нам. В творчестве каждого писателя, каждого художника должна присутствовать его родина. Ведь родина – это те деревья, та трава, то небо, тот воздух, которые взрастили и воспитали именно этого художника. Без любви к родине не может быть и любви ко всему человечеству. Я чувствую, что советские писатели любят свою родину. Я с радостью отмечаю, что социальные перемены, которые я наблюдаю в вашей стране, являются подтверждением принципов Великого Октября и моего представления об Октябрьской революции как о непрерывном движении вперед. Вы слушали фрагмент выступления итальянского писателя Марио Грассо. Мы обратились к секретарю правления Ленинградской писательской организации Геннадию Федоровичу Петрову с тем, чтобы он рассказал нам, как готовилась конференция и каковы, на взгляд ленинградских устроителей, ее итоги.
4: Конференция была задумана очень давно, и мы готовились к ней тщательно, разумеется, под руководством правления Союза писателей СССР, поскольку именно наш большой союз, организатор этой конференции, но и, разумеется, нам, как принимающей стороне, пришлось потратить много сил и проявить немало выдумки и изобретательности для того, чтобы организовать это большое дело. Особую сложность представляла подготовка к дню, когда писатели должны разъехаться во все концы города, на заводы, в вузы, учреждения культуры, воинские части, для того, чтобы встретиться с тысячами ленинградцев. Это само по себе непросто. Мы никогда в один день не проводили столько встреч. Да, обычно их бывает 5, 6, 7, а в этом году их 20. Это не случайно. Мы сами хотели, и Союз писателей нам рекомендовал обеспечить широкое общение писателей страны с ленинградцами. Это был живой, прямой, откровенный, заинтересованный разговор о тех проблемах, которые вынесены в название конференции, и о тех проблемах, которые волнуют читателей, самих ленинградцев.
0: Геннадий Федорович, учитывая опыт прошлых конференций, сегодня уже можно говорить о том, что и критических, острых, критических выступлений было больше. И настроение писателей говорит о том, что они нацелены на дело, и не только в своих художественных произведениях, но и в своей общественной деятельности собираются пересматривать свою работу и свою роль в нашей общественной жизни.
4: Да, в выступлениях и в докладах участников конференции прозвучала озабоченность писателей и состоянием литературных дел, и состоянием ряда социальных проблем нашей действительности. И если говорить непосредственно о повестке конференции, то говорилось о том непростом содержании сегодня понятий интернационализм и патриотизм, которые ранее, может быть, понимались слишком однопланово, и слишком уж мы считали, что у нас все в этом отношении хорошо. Но события последних лет, самого последнего времени, показали, что это далеко не так, и что эти проблемы требуют вдумчивого исследования писателей и решения такого, которое требует усилий всего нашего общества.
0: Завершая наш радиорассказ о Всесоюзной творческой конференции, еще раз вернемся в атмосферу тех незабываемых дней. Нам бы хотелось, чтобы вы услышали слова калмыцкого поэта Давида Кугультинова, который взволнованно и страстно сказал, обращаясь не только к писателям, но, наверное, и к каждому из нас.
5: Получили мы возможность быть чище. Получили мы возможность говорить, что я совесть народная. Да, говорить-то одно, а надо быть этой совестью. И думаю, что это немаловажная часть работы писательской. Слову надо вернуть цену, чтобы верили в слово. И мне хочется, чтобы каждое слово, сказанное нами, было словом мужчины, словом писателя.

0: Дорогие товарищи, дан старт нашей эстрадной эстафете, в которой примут участие лучшие эстрадные коллективы братских республик, оркестры и ансамбли радио и телевидения. Вы услышите оркестровые произведения, концертные номера и песни в сопровождении эстрадных оркестров под управлением Леонида Утесова и Эдди Рознера. Перед вами выступят коллективы Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Армении и Эстонии. И в заключении цикла будет составлен концерт по вашим заявкам. С правлением и при участии народного артиста республики Леонида Утесова.
1: Я счастье знавал и тревогу, шагая с друзьями в ряду.

Леонид Утесов исполнил песню «Запевалы» композитора Дунаевского из кинофильма «Веселые звезды». Прослушайте фантазию на тему молдавской народной песни «Ляна», обработка Вадима Людвиковского.

я бригаде самый лучший для нас. Все мы трудимся, как надо для нас. Первой девушкой бригады.

0: Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшийся под гниющим покровом листа падалец. Уже манило пьяным ростепельным запахом весны, в садах пахло вишенником. На Дону появились прососы, возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинцев. Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка Кошевой сидел в пустынном моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двуспальная кровать, письменным столом. На подоконнике, в комнате был только один стул, полулежал присланный из Вешенска милиционер Альшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояла зарево звездной ночи, покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов. По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками. Мишка встал, но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, сосевший на бровях и усах изморозью. «Я на огонек. Здорово живешь. Проходи, жалься». «Не на что жалиться. Побрехать зашел, да, кстати, сказать, чтобы выбывательские не назначали. Кони у нас в ножной». «А быки?» – Мишка сдержанно покосился. «На быках какая же езда? Сколись?» Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по бабье завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий холодный воздух, запах сена и табачной гари. «Замерз, замерз, ребятки! Григорий, здравствуй! Чего ты по ночам шалаешься? Черт эти бурки придумал! Ветер сквозь нее, как через сито!» Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил. «Ну, повидал я председателя!» Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевал его нетерпячка рассказать. Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит. «Садитесь, товарищ! Это окружной!» А раньше как было? Генерал-майор, перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть, Любушка, все ровные. Его оживленное счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию. Спросил, чему ты возрадовался, Алексеев? Как чему? У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой подбородок. Человеком он мне увидал, как же мне не радоваться. Мне руку как ровни дал, посадил. Генералы тоже в рубахах из мешков стали последнее время ходить. Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился. Я на одном видал, и погоны чернильным карандашом сделаны. Ручку тоже казакам давали. Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница? Нету разницы. Григорий покачал головой. «По-твоему, и власть одинаковая? За что же тогда воевали? Ты вот за что воевал? За генералов? А говоришь, одинаково». «Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если на правдок гутарить, ни те, ни эти не по совести». «А кто же?» «Да никто». Альшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся. Ты раньше будто не так думал, Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело. И я, и ты, все мы по-разному думали. Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробнее о своей поездке и беседе с председателем. Но разговор начал его волновать. Очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор. Ты нам голову пришел морочить, Григорий? Сам ты не знаешь, чего ты хочешь.
1: Не знаю, охотно согласился Григорий.
0: Чем ты эту власть корить будешь?
1: А чего ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?
0: Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, таким и гутарь, понял? Власти тоже дюжа не касайся, потому я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить.
1: Давай бросим, да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя... Уж как хочешь.
0: Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим. Чего эта власть дает нам, казакам?
1: Богатым казакам не нужна, а другим?
0: Дурья голова. Богатых-то в хуторе трое, а эти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не могем. Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодным. А не дадут, с мясом вырвем. Будя пановать, заграбили землю. Не заграбили, а завоевали. Прадеды наши кровью ее полили. Оттого может и родить наш чернозем. Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять так равнять. А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты. Как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнью мутят.
1: Постой, ты не ругайся. Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накипело. Ты говоришь равнять. Этим темный народ большевики приманули. Посыпали хороших слов и попер человек, как рыба на приваду. А куда это равнение делось?
0: Комиссара видал? Весь в кожу залез, и штаны, и тужурка. А другому и на ботинке кожи не хватает.
1: Твои слова контра, холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял. Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю. Чужой ты стал. Ты советской власти враг. Не ждал я тебя. Ежели я думаю за власть, так я контра, кадет.
0: Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал. Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходят, сердцем доходят. Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. Я до многого дохожу ощупкой. Кончайте! Яростно крикнул Мишка.
1: Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал, тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь другого кургана. Иван Алексеевич на прощание сказал: «Ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне, и Петрова аж кумом доводится, а найду я против тебя средства. Казаков нечего шатать. Они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем. Прощай».

Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог. И то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной ясностью. Он, в сущности, только высказал в горячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И от того, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, родилось глухое, неумолчное раздражение.

Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но когда стал говорить, показалось, краски и значительность выленили. Он пытался вернуться к прежнему настроению и не смог. Стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный промороженный воздух. Помеха Григорий, разговор с ним. Вспомнил, сказал с ненавистью. Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются. Паскуда. К берегу не привьется и плавает, как коровий помет в проруби. Еще раз придет, буду гнать в шею. А начнет агитацию пущать, мы ему садилку найдем. Ну, а ты, Мишатка, что? Как дела? Мишка только выругался в ответ, думая о чем-то своем. Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану Алексеевичу. На полных девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка. Вот Алексеевич, какая она политика злая, черт! Гутарь, о чем хочешь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор. Ведь мы с ним корешки в школе вместе учились, по девкам бегали. Он мне как брат. А вот начал городить, и до того я озлел. Аж на к сердце распухло, как арбуз в груди сделалось. Трусится все во мне. Кубыть отнимает он у меня что-то самое жалкое. Кубыть грабит он меня. Так под разговор и зарезать можно. В ней в этой войне сватов, братов нету. Начертился – иди. Голос Мишки задрожал непереносимой обиды. Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало.

Обоз, везший к Дону партию снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича, так ему и заявил. Посижу с тобой, а то ты не ровен час бежишь, а остальных направил добывать подводы. Нужно было выставить 47 параконных подвод. Емельян добрался до Мелеховых. Запрягайте, Баковскую снаряды весть. Петро и усом не повел, буркнул. Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую. Емельян, слова не говоря, в конюшню. Петро выскочил за ним, без шапки окликнул. Слышишь, погоди, может, отставишь? Может, бросишь дуру трепать? Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил. Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них. Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки. Я лошадей столько перевидал, сколько ты лошадиного помету. Запрягай, коней или быков, все равно. С подводой поехал Григорий. Перед тем, как выехать, он вскочил в кухню, целуя детишек, торопливо кидал. Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерью слухайте. И к Петру. Вы обо мне не думайте, я далеко не поеду. Ежели погонят дальше Баковской, брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином у тетки. А ты, Петро, надбеги проведать. Что-то мне страшновато тут ждать. И усмехнулся. Ну, бывайте здоровы. Наташка, не скучай. Около Моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись. Они воюют, чтобы им лучше жить. А мы за свою хорошую жизнь воевали. Все о том же думал Григорий под равномерной качки ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову. Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную правду искал, душой болел, туда-сюда качался. В старину, слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь Русь. Нет, не помирюсь я, чужие они мне и всем казакам. Казаки теперь почунеют, бросили фронт, а теперь каждый, как я, ах, да поздно. Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул.

Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство. Он любил Аксинью прежней, изнуряющей любовью. Он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца. И в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну, и принимал его как жизнь. Аксинья была та же, что и 5 лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутой холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее, ими играл ветер, концы белой косынки. Приторный зовущий запах донника мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.

Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек. На них ты опирался, Иван Алексеевич, в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, совсем соглашались. Каменные лица, чужие недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на Майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул. «Развелись мы с хутором, товарищ Котляров. Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами раненых красноармейцев в вёшке весть. Ни один не едет. Разведенным-то тяжело в одном курине жить». Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало его. Уходя вечером домой, попросил Ивана Алексеевича: «Дай мне винтовку». «На что? Боюсь идти с голыми руками. Или ты не видишь ничего? Я так думаю, надо нам кое-кого. Григория Мерехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они гады казакам. Своих из-за Донца ждут». Иван Алексеевич невесело махнул рукой. «Эх, тут ежели начать выдергивать, так многих запевал выдернуть надо. Шатаются люди. А кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядывается. Боятся? Митька его из-за Донца придет, потрошить будет». Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской конно-нарочный привез предписание обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру 40 тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собрали 2 мешка на 18 тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округ. Оттуда прислали 3 милиционеров и предписание, не уплативших контрибуцию, арестовать и припроводить под конвоем в Вешенскую. 4 дедов временно посадили в Моховский подвал, где раньше зимовали яблоки. Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспело, и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа 2. Следователь по местным делам, молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандат рефтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинет. Спутник следователя, пожилой, голобритый человек, деловито начал. По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев. Всех, кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помоги, он кое-кого знает. Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье лицо, перечисляя фамилию, упомянул Петра Мерехова. Но следователь покачал головой. Это наш человек. Фомин просил его не трогать. Большевицкий настроен. Мы с ним в 28-м служили. Написанный рукой Кушевого лег на стол лист графленой бумаги, вырванный из ученической тетради. А через несколько часов на просторном Моховском дворе под присмотром милиционеров уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и под воду под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый в дубленый полушубок, в чирики и чистые белые чулки на вбор, сидел с краю рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич Брех суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо.
Остальные сидели молча, угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. От ворот крикнул милиционер: «Подвода пришла! Клади сумки, трогайся! Бабы, отойди в сторону! Нечего тут мокрость разводить!» Мычины и сани медленно поползли через площадь к Дону. 7 человек арестованных и 2 милиционера пошли позади. В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное. За последнее время в хуторе привыкли к приезду служилых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади параконной подводы с зябко съежившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего малахая и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо. В ревкоме был Иван Алексеевич да 2 милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, боском сказал: «Председателя мне нужно». Иван Алексеевич округлившимся птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по рыбье зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший штокман смотрел на него из-под нелепого красного верха казачьего треуха. Его узко сведенные глаза, не узнавая, глядели на Ивана Алексеевича и вдруг, дрогнув, сузились, посветлели, от углов брызнули к седым вискам расщепы морщин. Он шагнул к не успевшему встать Ивану Алексеевичу, уверенно обнял его и, целуя, касаясь лица мокрой бородой, сказал: «Знал, если, думаю, жив остался, он будет в татарском председателе». «Осип Давыдович, вдарь, вдарь меня, сукиного сына! Не верю я глазам!» – плачуще загласил Иван Алексеевич. Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер отвернулся. «А ты поверь!» – улыбаясь и мягко освобождая свои руки из рук Ивана Алексеевича, басил шток. «У тебя что же, и сесть не на чем? Садись вот на кресло! Да откель же ты взялся? Говори!» «Я с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою доподлинность. Эки чудак!» Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил: «Очень, браток, все просто. После того, как забрали отсюда, осудили... Ну, в ссылке встретил революцию, организовали с товарищем отряд Красной гвардии, дрался с Дутовым и Колчаком. О, брат, там веселые дела были. Теперь загнали моего за Урал, знаешь, и вот я на вашем фронте. Политотдел 8-й армии направил меня для работы в ваш округ, как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчал я в Вешенскую, поговорил в ревкоме с народом и в первую очередь решил поехать в Татарский. Дай, думаю, поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба не забывается. Ну, да к этому мы еще вернемся. А сейчас давай-ка поговорим о тебе, о положении. Познакомишь меня с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у тебя? Кто уцелел? Ну, что же, товарищи, пожалуй, оставьте нас на часок с председателем».

0: Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже назреватый от старости кусок сахара достала из потаенного угла сундука. После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слушал путанные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут 10 продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком и вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла кашель. Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной подводой в полночь. Он долго стучался в окно Горенки, где спал Иван Алексеевич, разбудил. «Ты чего?» – вышел опухший от сна Иван Алексеевич. «Чего пришел? Пакет, что ли?» Ольшанов поиграл плеткой. «Казаков-то расстреляли».
1: «Брешешь, гад!»
0: «Пригнали мы сразу их на допрос. И еще не стемнело, повели в сосны. Сам видал». Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману. «Каких отправили мы, Ноне? Расстреляли в Вешках? Я думал, им тюрьму дадут, а это что же? Этак мы ничего тут не сделаем. Отойдет народ от нас, Осип Давыдович. Тут что-то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?» Он ждал, что Штокман будет так же, как он, возмущен случившимся, напуган последствиями. Но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил. «Ты не кричи, хозяйку разбудишь». Оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие аресты семьи, потом холодновато заговорил. «Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить. Фронт в 150 верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки, то есть атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом. Имеют вес, так сказать. А донской кулак – это вооруженный кулак, это опасная и ядовитая гадина. Он силен, он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Он возьмет винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить. И постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать, среднеимущественного казака и даже бедняка. Их руками он норовит бить нас. В чем же дело? Уличен в действиях против нас, готово. Разговор короткий, к стенке. И тут нечего слюнявиться жалостью. Хороший, мол, человек был. Да я не жалею, что ты, Иван Алексеевич, замахал руками. Я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись. Штокман, до этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул. Силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель. «Не откачнуться, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам только с нами по пути, а не с кулачьем! Ах ты! Да кулаки же их трудом живут, жиреют! Эх ты, шляпа! Размагнитился, душок у тебя, я за тебя возьмусь, этакая дубина, рабочий парень, а слюни интеллигентские, как какой-нибудь паршивенький эсеришка. Да и смотри у меня, Иван!» Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закурив, глотнул дымку, уже спокойнее докончил. «Если по округу не взять наиболее активных врагов, будет восстание. Если своевременно сейчас изолировать их, восстанием может не быть. Для этого не обязательно всех расстреливать. Уничтожить нужно только матерых. А остальных? Ну, хотя бы отправить.

вглубь России. Но вообще с врагами нечего церемониться. Революцию в перчатках не делают, говорил Ленин. Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю, да. Быть может, не всех. Но Коршунова, например, незачем исправлять. Это ясно. А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело. Он опаснее остальных вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, разговор завтрашнего врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами. О них наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их. Третьего не дано.

0: Золотая карета. Карета эта пришла в пьесу из сказки. В ней обычно принцы приезжают за золушками. Почти такая же история происходит и здесь. Золотая карета – это счастье. Сейчас вы услышите разговор двух людей, которых трудно назвать счастливыми. Это Мария Сергеевна Щелканова. Она председатель местного горсовета Городничиха, как называют ее любя в городе. С мужем у нее отношения давно разладились. Вся жизнь заполнена заботами о городе, который нужно поднять после военной беды, и дочерью Марькой. Марька росла вместе с чудесным парнишкой, что вернулся теперь слепым солдатом после войны. Он хотел быть астрономом, а сейчас играет на баяне на свадьбах, солдатских встречах и похоронах. Мария Сергеевна боится, что долг заставит Марьку связать свою судьбу с Тимошей и отказаться от любви профессорского сына, который приехал за ней в золотой карете. Стыдясь и негодуя на себя, она принесла слепому солдату ослепительный аккордеон, чтобы вроде радость ему доставить, а на самом деле горе, ибо тайна это ее желание в том, чтобы он отступился от Марьки.
1: Фух, разъехались наконец. Надарили всего. Разберись потом, тетя Даша.
2: У нас гости.
3: Тимоша.
2: Кто это?
3: Вы же у нас главный мастер веселья. Вот, действуйте. Еще факир приехал на днях. Вот, пусть развлекутся люди-то.
2: Работы действительно много. Все хотят плясать, топчут войну. Мне всегда так спокойно становится, как в детстве, когда слышу ваш голос, ну, Марья Сергеевна. Ну. А забавно этот тракторист. При львиной отваге детской кротости человек. И Макарычев тоже. Невольно чувствуешь себя должником перед такими людьми. Где вы там, Марья Сергеевна?
3: Здесь я, здесь.
2: Неужели только из-за меня затеяли этот героический ночной поход?
3: Ну, у нас эта вещь, знаете, все равно заваляется, а вам она... Да. Ужасно жалею я. Что не понравился, видно, подарок-то мой.
2: Напротив. Отличного звука вещь. Только она мне ни к чему.
3: Чего же? Хороший инструмент в руках артиста. Половина успеха.
2: Вы полагаете, что я примирился с моим нынешним ремеслом? Это ваше заблуждение, Марья Сергеевна. Я не сдавался на войне. Не сдамся и теперь...
3: Ну что ж, Тимоша, мне приятно слышать, что у вас имеются планы на будущее. Если не секрет, какие же?
2: Вы спрашиваете, как мать девушки, которую нужно оградить от опрометчивых решений?
3: Как друг. Как друг вашей семьи, который помнит вас еще ребенком.
2: Ну что же, нужно отвечать... Друзьям, я задумал большой ход в жизни, но мне надо собраться силами. Для начала я, вероятнее всего, уйду из этого города, выберу ночь подождливее и уйду.
3: Куда? Куда? Тимоша, милый, бродяги, что ли, в нищие?
2: По-видимому, мое несчастье внушает вам потребность пожалеть меня. Напрасно, Марья Сергеевна, напрасно. Жизнь так прекрасна, что я не отказываюсь в ней даже от боли, вы слышали? Даже от боли. Я собираюсь уйти, но не сгинуть. Конечно, любимая моя страсть, моя астрономия закрыта для меня навсегда. Но главный мой инструмент, мой мозг, вот этот самый осиротевший мой мозг, он в надежных руках. Конечно, первое время ему будет трудно во тьме, но я ему помогу. Он привыкнет. Зато теперь ничто меня не будет отвлекать от работы, ни смена дня и ночи, ни глубина весеннего неба.
4: Не даже фотография девушки, которая имела неосторожность попривыкнуть ко мне с детства, конечно. Если бы девушка не торопилась, если бы нашла возможность потерпеть, скажем, 6 или 10 лет, поймите, в моем положении невозможно уложиться в меньший срок, я не смею вас обнадеживать. Но я, возможно, сумел бы доказать, на что способен человек, у которого есть любовь и цель. Да, Марья Сергеевна, любовь и цель.
3: Тимоша. Тимоша. Вы благородный и вы непреклонный человек, Тимоша. Но, наверное, лучший выход уйти отсюда. В люди уйти. Потому что люди, они добры. Они вас поддержат. Они не дадут вам разбиться. Но я, конечно, не скрою, что первые годы будут вам труднее смерти. Так я вот и думала, что вот, ну, подарок-то мой, ну, поможет вам скрасить ваше одиночество.
4: Я ведь не завтра собираюсь уходить. Я бы охотно взял эту вещь, если бы она не носила характер отступного. Возьмите ее обратно. А то ведь я могу подумать, что вы пришли выманить у меня сердце взамен на дорогую игрушку. Стоит ли тратиться, Марья Сергеевна? Со мной ведь можно обойтись гораздо дешевле.
3: Пожалейте меня.
4: Я уже 3-й месяц здесь, после госпиталя. Ну разве я не даю прохода Марьке? Мешаю ей спать серенадами, надоедаю вашим собакам. Мы связаны только словом, а это не документ. Здесь нет места казенной печати. Однако ложная совесть заставляет Марьку чуть ли не каждый день прибегать сюда. Я едва успеваю прятаться от нее, Марья Сергеевна, ведь я же совсем ничего не вижу. Она ходит неслышно, как солнечный луч. Она может выследить, догнать, застичь меня в мыслях о ней. Я могу дрогнуть, ослабеть и тогда... Как раз. Она. Скажите ей, что Макарычев увез меня в Глинки.
0: А сейчас появится новое лицо. Полковник Березкин, который, говоря его же словами, прошел всю Европу наискосок и след поучительный оставил. 2 дела у Березкина в этом городе. Перед самой войной привез он сюда 2 Оль, жену и дочь. А город в первые военные месяцы бомбили страшно, насмерть. И еще одно. Березкин разыскивает некого Щелканова, негодяя, сбежавшего в свое время, задав труса с фронта. У полковника при себе письмо, полностью Щелканова разоблачающее. И вот Березкин входит.
5: Вот это я понимаю. Линия обороны. Горы щебня и воронки, залитые водой. Здесь живет Тимофей Непряхин, а?
3: Я посторонняя здесь. Не знаю, не увез ли его Макарычев в Глинки.
5: Что-то мне кажется, вы больше боитесь, что я останусь здесь ждать. Ничего. Я располагаю неограниченным запасом времени. Гулял по городу сейчас. И в частности побывал на Маркса 22.
3: Ой, эта улица была буквально снесена в ночь на 10 июля. Это пустыня. Да.
5: Вы обладаете поразительной наблюдательностью. Пустыня. И даже кое-где бурьяном поросло. Вы никогда не обращали внимания, как быстро зарастает все это?
3: Что? И на чем?
5: Вот все это. Дырки на человечестве.
3: Да, мы были тихим, опрятным городком. Отбоя не было от художников. А потом пришли другие посетители.
5: чистая работа с военной точки зрения. Мы в их стране были милосерднее. Проситесь, кем имею честь?
3: Я Щелканова, Марья Сергеевна.
6: Ух, городничиха! Как все отлично складывается одно к одному. Бывший командир гвардейской танковой бригады Березкин.
3: А, знаменитый, непобедимый Березкин. А я много слышала о вас. Мой муж отзывался о вас как о храбром и исключительно порядочном человеке. Вы что же, навестить его приехали? Или отдохнуть к нам? Или навсегда?
5: Нет, я здесь проездом.
3: Но в гостинице остановились. Ну как же не стыдно вам уж, кто-кто. А Березкин-то мог бы рассчитывать на наше гостеприимство. Правда, мы вот в последнее время вот живем врозь с Сергеем Захарычем. Ну, вот так и из-за работы неделями не видимся друг с другом. Но вы могли бы с семьей к нам приехать? Или она уже здесь?
5: Нет. Она у меня в другом месте.
3: Далеко отсюда?
5: В известном смысле, да.
3: В Сибири? На Дальнем Востоке?
5: Нет, еще дальше. Они жили здесь, на Маркса 22.
3: Да, я очень сожалею, что нам не удалось сохранить вашу семью. Ужасная ночь была. Правда, бомбы-то все маленькие были. На нас скупились большие-то тратить. Я помню этот домик. Чистенький домик такой, с садиком. Помню, помню. А вы что, большие друзья с Сергеем Захарычем?
5: Не совсем так. Скорее, сослуживцы, но тоже не совсем. Поразительные спички готовит товарищ Щелканов. На радость нашей терпеливой родине.
3: Да, не наладили еще. Недавно выступал Сергей Захарович у нас в клубе на Шевском вечере. Рассказывал, как вы его послали на ратный подвиг, как вы обняли его и шепнули: «Иди пролей кровь, капитан». И я сама видела в этот момент, как у многих женщин, слезы были на глазах. Так оно и было?
5: Нет, не совсем так.
3: Вот, я тоже не слишком поверила, что будто вы его перекрестили, как Кутузов, что ли. Кто же это в наши дни станет вот так на глазах у всего войска? Верно? А? Верно? Ну что? Что? Что молчите-то? Железный человек. Ведь он дочери мой отец. Ну что, убил, что ли, кого? Ограбил? Предал, да? Дайте-ка то письмо, за которое он Марьку-то в гостиницу к вам посылал. Вот видите, и не было никакого письма. Просто это вы боль свою на всех нас разделить хотите. Что это? Это что? Ну, разверните.
5: А можешь не открывать, а то ведь плохая птичка вылетит.
3: Ой, милый Березкин, эти птички дни напролет щебечут на моем окошке. Ну, наверное, послание какой-нибудь дурной бабенке. Это верно, что Сергей Захарович иногда проявляет неожиданное для своих лет легкомыслие. Он никогда не утруждал себя долгим выбором. И вообще-то вы, мужчины, становитесь благоразумными гораздо позднее нас, женщин. Интересно, кому же это письмо? Что это? Если это Лепницкая, так они уже год ссорят, а то еще тут есть эта Верка прежняя. А то еще там это Катерина Эдуардовна. Кэт, не надо, не надо. Не надо мне письма. Прочтите мне адрес, и все.
5: Почерк разборчивый. Это не займет у вас много времени. Возьмите.
3: Ну а что, он плохо на войне себя вел, да?
5: Да уж, как говорится, не гнался за военной славой.
3: Да, он в госпитале лежал. Так значит, бывал в боях.
6: Не совсем так, как ящерица в опасности сбрасывает свой хвост. Он выкинул в войне 2 ребра из своего организма и ушел.
3: Дайте письмо. Ой. Ой. Ой. Ой, трус. Ой, подлый трус какой. Ой. Никто. Ну, никто, ну, в целом свете никто даже не подозревает. На что еще способен вот этот товарищ Щелканов? А, вот что. Так это ж здешняя. Это здешняя, это Фимочка. Фимочка это здешняя. Ну, Березкин, если вы в моем лице решили лишить его любящего сердца, ну, опоздали, полковник.
6: Ничего. Есть еще любящее сердце дочери.
3: Да, ну, не знает Марька ничего. Но ведь когда у дерева-то сук рубят, так обоим больно, верно? Но я не собираюсь разжалобить войну.
5: А войну нельзя разжалобить. Вы знаете, в какую погоду мы живем. Сталь куют заранее.
7: Канарейку за Чижика замуж выдали. И свадьбу на славу справили. Скворцы, величальные песни пели. Для наблюдения за порядком полицеймейстер отряд копчиков прислал. У Чижика был шафером зяблик, у канарейки соловей. Сам ястреб к невесте в посаженные отцы набивался. Но родители под благовидным предлогом от этой чести уклонились и пригласили глухого Тетерева. Это того самого, который еще при царе Горохе во внимание к дряхлости и потере памяти в сенат посажен был. И молодые родители все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал. Канарейка перебирал носиком перышки. Родители думали, ну, слава богу, одну дочку сбыли. И только одна ворона-вещунья без пути каркала. Не будет проку от этого брака, не будет, не будет. И все стали всматриваться в молодых. Чижик был малый простодушный и добрый. Сверх того он был и не молод, хотя надежда, что в случае чего он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он прослужил в интендантском ведомстве, дослужился до майорского чина. Ну, особых поводов для симпатии он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения это был обыватель, какого лучше не надо. В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза в раскос. Но родители так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Дочки-девицы называли его интендантской холерою, но он нисколько не оскорблялся этими девичьими поступками. Ничего-с, я привык. Знаете, когда я в интендантском ведомстве сложился, там одна трясогузочка была. Ну, такая, я вам доложу, отдай все, да и мало. И тоже на первых порах хихи да ха-ха. Я ей говорю, познакомимтесь, мамзель. Она, ах, нет, вы противный. Словом сказать, я за ней, она от меня. Туда-сюда, настигс, дос. И что же, впоследствии даже хвалила. Так вот вы какой Иван Иванович, шутили родители. Там чего доброго, детей у вас на стороне нет ли? А что же, наверное, сказать не могу, но поручиться не смею. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил. Ни о чем он с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, о двуспальной кровати и прочих идеалах семейного счастья. Ну, что такое бессемейный чиж, рассуждал он. Это ж медицинский термин и больше ничего. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха. Страсть красавицы канарейки до такой степени овладела его помыслами, что он, вопреки своей осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста. И если за ней какое-нибудь приданое, а ведь это, пожалуй, был не лишним. Может, невеста была барышня светская, любила жеманиться, принарядиться, пела сего на варье амедир и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Нет, может быть, она и добрая была, только некогда было об этом подумать. То новый фасон из магазина привезут, то юнкерак братцам в гости прилетят. Так вот промеж дела она доброты своей не рассмотрела. Барышня, можно вас ножку поцеловать? Приставали к ней юнкера. Ах, какие вы! Ну, целуйте. Ну, вот только и всего. И родители у нее тоже были светские. Папаша в канареечной губернии 5 трёхлетий предводителем прослужил. 4 наследства спустил. До того изловчился, что от извозчиков через проходные ворота улепетывал. Ну, а что касается до мамаши, то она как с молоду канарейкой была, так под старость канарейкой и осталась. Прыгала жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. Ну, вот в таком же духе она и старшую свою дочку Прозерпиночку воспитала. По-моему, умела бы девушка по-французски жердочки на жердочку прыгать, да одеться по моде, вот и все, что для счастья женщины нужно. А у меня дочка такая умница, что если даже с уланом в дремучий лес попадет, так вот ни насест, только себя не повредит. И все соседи знали, что старый Кеннер дотла прогорел, что старую канарейку еще на днях видели, как она в кустах с дроздом-ростовщиком шушукалась, что сама Прозерпиночка тоже, знаете, под предлогом уроков пения к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла. Но чижик словно ослеп и оглох. Когда родители объявили Прозерпиночке, что майор сделал ей честь, что они уж заранее дали свое согласие, она тут же разразилась громким смехом. Ах, мама, вы посмотрите, какой он уморительный. А когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они, ну, как-то поближе друг друга узнали, между ними завязался довольно-таки откровенный разговор. Кстати, вы скупой? Чити, я не скуп, а бережлив. И майор любезно шаркнул ножкой. Как вы уморительно ножкой шаркаете. А ну-ка, шаркните еще раз. Еще, вот так. Ха. А скажите, что вы там дома едите? Наверное, гадость какую-нибудь, а? Сам-то я ем пищу простую, но здоровую. Но для вас я канареечное семя предоставлю. А вот какой вы мне подарок сделаете? Вот недавно из Парижа новые фасоны манжеток привезли. Вот подарите-ка, а? Подарить с превеликим моим удовольствием. Какой вы уморительный. И чем дальше, тем невеста становилась все развязнее и развязнее. Женихом почти вовсе не занимался, так окружил себя юнкерами и гимназистами. И самым бессовестным манером шушукала с ним. На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и время от времени даже покрикивала на дочь Финисы. Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху. Нет ли вас, майор, целкового? Мы вам завтра с удовольствием отдадим. И вот он женился. Уж и вечерняя заря потухла, когда Чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было, дивно, теплая ночь благоухала, звезды в темной синеве неба, как алмазы, горели, и он, Чижик, весь горел, восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг, и не то петь ему хотелось, не то рыдать. Но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. И сама Прозерпиночка как будто подчинилась обаянию этой страсти. Она томно опустила глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко.
8: Но вдруг мимо Чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей. С гиканьем и свистом они гремели песню «Мальбрук в поход поехал».
7: Заслышав эти звуки, молодая словно переродилась. В ночном дезобелье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами.
8: Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться, но, увы, как он ни нудил себя, чин в соединении с преклонным возрастом взяли, наконец, свое. Глаза его сомкнули сами собой, и через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Так в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.
7: С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены. Когда он проснулся, хотя это было еще очень рано, Прозерпиночке уже и след простыл. Чечетка, девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что барышня к мамаше улетели.
3: Барышня!
7: Это слово его точно кипятком ошпарило. Понимаете, есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены неупустительно, и никакая логомахия не воссоздаст того, что должно было быть и чего не было. Нет ему оправдания, нет! Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ниже коронный суд. Никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов «срам, срам, срам». Он должен был отразить нападение пьяный в итоге. Он должен был грудью отстаивать свое право на осуществление долга. Вступить во имя долга в кровавый бой. «Срамс», повторил он автоматически, и, не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел туда.
5: Старая канарейка сидела злая-призлая. Помимо того, что с ее Прозерпиночкой случился такой срам, ночью прилетела к ней в гости канарейка-кузина и вконец растравила ее своими рассказами.
7: Она тоже выдала свою милочку замуж за снегиря. Но ведь какая разница, какая разница. Так милочку муж любит, говорила гостья, так любится, тут он поэм. Ты представь себе.
8: Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом, откидываясь назад, повторяла: ты представляешь себе удивление моей цыпочки.
5: Старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком.
9: Ну что ж, дай бог, милочки, дай бог. Твою милочку муж вон как обрадовал, а у нас?
7: Кого другого, а? Прозерпиночку мою, кажется, обглотком назвать нельзя. И полненькая, и розовенькая, и щечки, и грудка, и что же? Даже внимания мерзавец не обратил. Спасибо.
9: И в эту самую минуту явился Чижик. И только хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала: «Сорте!
10: Срам, сударь! Срам, срам, срам!»
9: А за ней словно эхо и кузина повторила: «Срам, срам, срам!» Оглушенный, он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. К вечеру, однако же, Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши бонжур, прямо прилетела в свое гнездышко. «Милая, миленькая, ангельчик!» – просвистел ей вслед майор. Но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и Чижик только слышал, как она раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку. И эту ночь майору пришлось провести в одиночестве. А когда он проснулся, Прозерпиночки уже не было. Прошел месяц. Канарейка вошла в свою роль, обнаглела. Денег надо.
11: Сколько-с?
9: Да нисколько, давайте. И ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения садилась на ближайшую поляну, там устраивался на Чижиков счет пикник, и вся ватага вплоть до вечерней зари кутила, пела, водила хороводы, а по временам разлеталась в кусты для отдохновения.
10: Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу, чуть грудочку себе не расшибла. Кружила, спела, смеяла, сплакала. Майор сначала смотрел на нее испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось. В чаду страсти подкрался он к Прозерпиночке и тихонько стукнул ее носиком в темечко. «Дурак!» — крикнула она ему в упор, порхнула из дупла и не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился ждать без конца. Наступила осень, полились дожди, роща обнажилась и тоскливо шумела, а Чижик просиживал целые ночи напролет у входа своего дупла и ждал. Прошла зима, полузамерзший, изголодавшийся, чуть живой вылез Чижик из своего дупла. За зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем, как на вешалке. От прежнего чистенького, сытенького, аккуратно застегнутого Чижика не осталось и следа. Даже шпоры и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце вернулся он в свое дупло и сразу утратил веру в более счастливое будущее. И вдруг в один теплый майский вечер она воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная. Хохолок на голове был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький. Даже желтенькое платьице выцвело и посерело, и вся она дрожала не то от холода, не то от стыда. На силу Чижик ее узнал.
11: «Ну вот я и пришла», — сказала она.
9: «Живи», — ответил Чижик. Только и разговору промеж них было. О прошлом молчок, о будущем ни гу-гу. И вот живут с тех пор друг подле друга, в одном дупле молчат, и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их прощением и любовью, а может быть, угрюмо ропщут. Он, ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная. Она, ах, заел ты мою молодость, распостылый майор.
12: В эту ночь мы ушли от погони, расседлали своих лошадей. Я лежал на шершавой попоне среди спящих усталых людей и запомнил, и помню до ныне наш последний российский ночлег, эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий снег. Стерегло нас последнее горе после снежных татарских полей, ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей. Все иссякнет, и нежность, и злоба. Все забудем, что помнить должны, и останется с нами до гроба только имя забытой страны.

0: Леонид Кулагин и «Авангард Леонтьев» в литературном сериале «Диалог во времени» по письмам Антона Павловича Чехова и книге Бориса Зайцева «Чехов».
1: Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке только потому, что она симпатична. Это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть. Все же остальное ненадежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой. Остановка за малым.
2: Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным. Это говорит Немирович и добавляет, что болтать на эту тему Чехов не любил. Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно. И не из книг, разумеется. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, задет, влюблен. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было.
1: Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного. Только молодость. Как бы ни было, не сердитесь на меня и простите. И если вы видите в моих письмах то, чего в них нет, то это потому, вероятно, что я не умею их писать.
2: Время, однако, шло, была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость.
1: Жениться я не прочь хотя бы на рябой вдове. Становится скучно. Я боюсь жены и семейных порядков, которые стеснят меня и в представлении как-то не вяжутся с моей беспорядочностью. Но все же это лучше, чем болтаться в море житейском и штормовать в утлы ладье распутства. Да уже я и не люблю любовниц.
2: Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время лики, первого оставшегося сердечного следа. Возможно, что и болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Выход дала жизнь.
1: Да, вы правы. Писатель Чехов не забыл актрисы Книппер. Мало того, ваше предложение поехать вместе из Батума в Ялту кажется ему очаровательным. Я поеду. Но с условием, что вы не вскружите мне голову. Вишневский считает меня очень серьезным человеком, и мне не хотелось бы показаться ему таким же слабым, как все.
2: Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по московскому литературному кружку после смерти Чехова. Впечатление от нее осталось яркое. Интеллигентно. Для актрисы довольно культурно. Кончила филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в художественный театр. Первый успех ее был «Царица Ирина». Но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских во всех четырех его пьесах. Тем летом 1900 года, когда произошло сближение с Книппер, начаты «Три сестры». Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех. Вся пьеса озарена этой Машей.
1: Ах, какая тебе роль в «Трех сестрах»! Какая роль! Если дашь 10 рублей, то получишь, а то отдам ее другой актрисе.
2: Осенью 1900 года, после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесы. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье.
1: «Ангел мой, я не пишу тебе, но ты не сердись. Снисходи к слабостям человеческим. Все время я сидел над пьесой, больше думал, чем писал, но все же мне казалось, что я занят делом, и что мне теперь не до писем. Дождя в Ялте нет, сохнут деревья, трава давно высохла, ветер дует ежедневно, холодно. Приснись мне, Дуся.
2: Он на 10 лет старше ее. Знаменит, но болен. Живет в этой Ялте, как в тюрьме. А она в шумной художнической жизни Москвы. Актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет.
1: Уже отвыкать стала от меня, ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе. Пиши мне почаще. Твои письма поднимают мое настроение, которое почти каждый день бывает сухим и черствым, как крымская земля. Целую тебя до обморока, до ошаления.
2: В октябре Чехов окончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра.
1: Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в художественном театре. Бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации точно сербским добровольцам.
2: В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Ницца ему всегда нравилась. Но и в Москве оставил он нечто.
1: Милая, шустрая моя девочка, я давно уже не имею от тебя писем. Очевидно, ты махнула на меня рукой. Если ты влюбилась в кого-нибудь, то напиши, чтобы я не смел мысленно целовать тебя и даже обнимать, как делаю это теперь. Милюся моя, в русском пансионе я изучал киевских профессоров. Опять хоть комедию пиши. А какие ничтожные женщины, ах, Дуся, какие ничтожные. У одной 45 выигрышных билетов. Она только ест да пьет. Бывает часто в Монте-Карло, где играет трусливо, а под 6 января не едет играть, потому что завтра праздник. Сколько гибнет здесь русских денег, особенно в Монте-Карло.
2: А в Москве в это время репетировали уже трех сестер, видимо, торопились ставить.
1: Ты хандришь теперь, Дуся моя? Или весела? Не хандри, Милюся, живи, работай, почаще пиши твоему старцу Антонию. А пиши мне хоть одну репетицию, хорошо ли ты играешь? Ой, смотри, не делай печального лица ни в одном акте, сердитая, да, но не печальная. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене во время разговоров.
2: На первом представлении трех сестер 31 января успех был неясный. Понравился первый акт, остальные прошли холодновато. Только через 3 года пьеса эта по-настоящему дошла до публики, которая стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом. Три сестры и должны были победить большую русскую публику. Общий дух, призыв к лучшей, светлой жизни в Москву... Это, конечно, доходило, продолжение стона в дяде Ване, но еще подчеркнутей. В России с огромным сумраком ее глухих, непроходимых мест, да и накануне сдвига, отзвук получался особенный. Чего стоили одни учительницы, попадавшие на Рождество или на Пасху в Москву из Углича, из Арайсков, Епифаний, а земские статистики, врачи? Где найти более благодарных зрителей? Немало слез и волнений дали Чехов и художественный театр малым сим чистым и живым душам.
1: Милая моя, часа через 2 я уезжаю на север, в Россию. Очень уж здесь холодно, идет снег. от тебя ни одного письма насчет представления трех сестер. А между тем в новом времени и телеграмме сказано, что ты играла лучше всех. Напиши мне в Ялту подробности, Дуся моя, умоляю тебя.
2: Через несколько дней он был уже в Ялте, началась прежняя жизнь, Книпер в Москве. Он один, скучает, любит, шутит, и сквозь шутку грусть.
1: Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной, непременно приезжай, милая, добрая, славная. Если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы, слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, жить без тебя мне уже трудно.
2: В апреле появляется разговор о браке. Оба они свободны, закрепить все естественно.
1: Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не свершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться.
2: В мае Чехов приехал в Москву.
1: Доктор нашел притупление и слева, и справа, и велел немедленно ехать на Кумыс в Уфимскую губернию.
2: Укреплялась любовь, болезнь тоже укреплялась. В конце мая написал он матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому, уезжаю на Кумыс». Чуть ли не в первый раз и называет он ее не мамаша, а проще и задушевнее вековым «мама».

0: повенчались в Москве почти тайно. И действительно уехали тотчас же на Кумыс, какой-то Аксенова, за Волгой, за Самарой. Прожили там месяц в скуке, жарком степном захолустье.
1: Льву Толстому когда-то понравилось на Кумысе, потому что он был здоров, молод и счастлив. Я по целым месяцам жевал в степи и любил степь. И теперь в воспоминаниях она представляется мне очаровательной. Но если послать в степь больного интеллигента и заставить его жить там при обыкновенных условиях, с постоянными мыслями о болезни, столе, письмах, газетах, развлечениях, то он ничего не будет испытывать, кроме злобы.
0: Нельзя сказать, чтобы и возвращение вышло веселое. В Ялте здоровье Антона Павловича сразу ухудшилось. 3 августа 1901 года он написал Марии Павловне письмо-завещание. Довольно подробное, со всей чеховской хозяйственностью, основательностью. Все главное, дачу в Ялте, деньги и доход с театра Марии Павловне. Жене дачу в Гурзуфе и 5000 рублей. Сравнительно пустяки. Вообще чеховская семейственность во всем. Перечисляет, сколько кому из братьев, сколько племянницы, если она выйдет замуж. Городу Таганрогу на народное образование по смерти братьев. Платить в гимназию за какую-то девочку Харченко. Столько-то крестьянам села Мелехово на уплату за шоссе. Конец тоже очень чеховский, но в другом роде. Помогай бедным, береги мать.
1: Помогай бедным.
0: Живите мирно.
1: Береги мать. Живите мирно.
0: В декабре 1899 года Чехов написал Миролюбову, издателю журнала «Для всех» и богоискателю, «Милый Виктор Сергеевич, рассказ я пришлю вам непременно, только не торопите меня». Прошло больше года. В марте 1901 года Книппер получил от него письмо из Ялты.
1: «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей», который сидит у меня в голове уже лет 15».
0: В апреле 1902 года «Архиерей» появился, наконец, в 4-м номере журнала «Для всех». Рассказ этот невелик, занял несколько страниц. Миролюбову, вероятно, казалось странным, почему же переписка из-за него шла 2 года. О 15 годах он не знал. Может быть, это и действительно странно. Замысел долго лежал подземно. Не начиналась та таинственная жизнь, что рождает живое детище. Началась она тогда, когда пришел ее час.
1: Дорогой Виктор Сергеевич, простите, что так долго тянул сию музыку. Корректуру мне непременно пришлите. Цензуре не уступаю ни одного слова, имейте сие в виду. Если цензура выбросит хоть слово, то рассказ возвратите мне, а я пришлю вам другой. Помните мою просьбу. Прошу вас.
0: Всю жизнь внутреннее его развитие шло по 2 линиям, в разные стороны. Так было и теперь. Материализм доктора Чехова получил поддержку в среде, куда литературно он переместился, левая интеллигенция. Надо верить в прогресс, через 200-300 лет все будет замечательно. У Толстого слишком умные глаза, чтобы быть верующим, по выражению Горького, и так далее. Это путь общего потока, он дает известность, славу. Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держал.

0: Петр, уже больной брюшным тифом. И все волшебно в церкви. Море людей, у всех блестят глаза. Сквозь туман архиерею кажется, что к нему за вербой подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел 9 лет. И все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает: да, высший мир присутствовал тогда на верной всеночной Панкратьевского монастыря, он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом, и в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях Петра, и в любви к нему матери, робкой и боящейся его, как архиерея. И вот смерть приходит наконец, на той же Страстной приближается он к ней. Мать явилась к нему в архиерейские покои. Он так хочет обласкать, помочь ей, но уже поздно. Он сразу осунулся, ослабел, перестал чувствовать себя архиереем, грозным начальством, напротив, последним, самым незначительным из всех. «Как хорошо!» — думал он. «Как хорошо!» Мать сразу поняла, что это конец. Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. «Павлуша, голубчик, родной мой, сыночек мой, отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!» А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. Шел он, конечно, просто к Богу. Повествование свои о духовенстве Чехов начинал отцом Христофором Сирийским в степи, продолжал дьяконом в дуэли, кончил обликом Преосвященного Петра, сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Рассказ этот, истинный шедевр, доходил медленно и все же как неторопливо создавался, так не спеша и завладевал, чем дальше, тем глубже. Как сказано о зерне горчичном: хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
1: Рассказы вообще тем хороши, что над ними можно сидеть с пером целые дни и не замечать, как идет время, и в то же время чувствовать нечто вроде жизни. Ах, какая масса сюжетов в моей голове! Как хочется писать, но зачем же я в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Этот милый город надоел мне до тошноты. Он излечит меня от туберкулеза, зато состарит лет на 10. Увы, в своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба меня мало баловала. Ну, будьте здоровы, богаты, веселы, и да хранят вас небеса. Ваш А. Чехов. Постскриптум. Вы не женаты, извините за вопрос? Я женился и очень рад. То, что пишут обыкновенно про брачную жизнь, совершеннейшее вранье.

0: Ветер дует, как в четвертом акте «Чайки», но ко мне никто не приходит. Чтобы жить здесь изо дня в день и не роптать на судьбу, приходится делать над собой усилия. Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю и чувствую, как мимо меня уходит жизнь.
1: Возраст будто и невелик, а жизнь прошла. Она слишком быстро шла, событий в ней мало, но Чехов был человек раннего развития и усиленного сгорания. Он старше своих лет. Так продолжалось и до самого конца.
0: Жена моя бесподобная, сегодня нет от тебя письма. Ты обленилась и стала забывать своего мужа. Без тебя, родная, скучно. Чувствую себя одиноким балбесом, сижу подолгу неподвижно, и недостает только, чтобы я длинную трубку курил. Милая моя лошадка, писал ли я тебе про свою неудачу? Бракаровский порошок не мылится, то есть не дает пены. Делаем, как написано на обертке. В первый раз думали, что воды много, а во второй уж и не знали, что подумать. Научи, что делать. Я жду не дождусь, когда увижу тебя, радость моя. Живу без тебя, как кое-кака. День прошел, и слава Богу, без мыслей, без желаний. Пиши, жена моя, пиши, а то мне скучно. И такое у меня чувство, как будто я женат уже 20 лет и в разлуке с тобой только первый год.
1: Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности, он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни. Все устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное — когда можно к ней, в эту Москву? 3 сестры уже написаны и давно идут, но в Москву так и остается не для сестер, а для него самого. Ольга Леонардовна это чувствует.
0: Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучает, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Но как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует. Если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена, и я чувствовал бы угрызение совести. Я ведь знал, что женюсь на актрисе. То есть ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на 1 000 000-ю я не считаю себя обиженным или обойденным.
1: В этом весь Чехов. Отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто, он как-нибудь примостится в жизни. Было бы ей хорошо.
0: В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай. И больше ничего.
1: Как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые верные слова любви. Жизнь сердца именно теперь на закате, может быть, и особенно обострена. Как бы ни старалась, как бы временами не угрызалась Ольга Леонардовна, все-таки не могла изменить соотношение. Она молодая, здоровая, обаятельная. Антон Павлович, при всей своей славе, полуинвалид. «Ты калека», — сказал ему от великого ума доктор Остроумов, осмотрев и выслушав, и посоветовал жить зимой под Москвой, а не в Ялте.
0: «Итак, скоро увидимся, клопик мой. Приеду и буду жить до тех пор, пока не прогонишь. Успею надоесть, будь покойна. Буду тебя обнимать и ласкать, буду с тобой ходить по Петровке. Никто на этом свете не любит тебя так, как я».
1: В Москве приходилось безвыходно сидеть дома или выезжать чуть ли не в карете. Тут опять разница с женой огромная. Вот сидит он у себя в московской квартире вечер, у него Щепкина Куперник, кума веселая, живая. Ольга Леонардовна собирается на концерт, там читает. За ней заезжает Немирович во фраке, белом галстуке, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в бальном платье, возбужденная и духовитая. Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает, будто присутствует, а потом вдруг без всякой связи с предыдущим. Пора, видно, кума помирать. Кончалась жизнь Антона Павловича, кончалась огромная полоса России, все было на пороге нового. Какое будет это новое, никто тогда не предвидел. Но что прежнее, барски интеллигентское, бестолковое, беззаботное и создавшее все же русский XIX век подходило к концу, это многие чувствовали. Чехов тоже.
0: Рассчитываю засесть за пьесу. В голове она у меня уже готова. Называется «Вишневый сад». 4 акта. В первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад и дамы в белых платьях. Одним словом, Вишневский хохотать будет много. И, конечно, неизвестно от какой причины.
1: Пьесу эту писал трудно, почти мучительно, осенью 1903 года. Она росла неторопливо и выросла воистину прощальное произведение. Все оно, разумеется, не надумано, а органично, из недр. Сам Чехов к вишневым садам не принадлежал, но воздухом надышался еще во времена Бабкина и Киселевых. 3 лета, живя там дачником, слышал разговоры о заложенном имении, о процентах, угрозах продажи за долг, о том, как достать денег. Но мнение его о вишневом саде удивительное.
0: «Вышла у меня не драма, а комедия. Местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича. Последний акт будет веселый, да и вся пьеса легкомысленная».
1: Конечно, он не любил торжественных поз, но здесь в противлении им дошел до предела. Странно блуждал и в распределении ролей. Лопахина предлагал Станиславскому, Гаева — Вишневскому. Москвин, превосходно сыгравший Епиходова, по мнению Чехова, должен был играть Яшу, молодого лакея, совсем не подходящего. Ольга Леонардовна — Варю.
0: «Ты будешь играть глупенькую». Варя грубоватая и глуповатая, но очень добрая. А вот кто будет играть старуху-мать? Кто? Придется Марию Федоровну просить.
1: В конце концов, Раневскую сыграла не Андреева, а Книппер. Для Вари была под рукой чудесная Лилина. И Гаев, слава богу, вопреки Чехову, попал не к Вишневскому, а Станиславскому. Лопахина играл новый у них актер Леонидов, чем Чехов не весьма был доволен.
0: «Ведь роль Лопахина центральная. Если она не удастся, то значит и пьеса вся провалится. Не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек».
1: Умысел состоял в том, чтобы осудить распущенное и ленивое барство. Задача основательная, но осуществить ее при помощи Лопахина и скучного смешного студента оказалось трудно. Те, кого следовало осуждать, вышли гораздо и ярче и живее осудителей. Написались легко, убедительно. Тайное сочувствие самого автора выручает их, хотя головой, рассуждением он стоит на своем, все том же. Надо работать, начинать новую жизнь. Лопахин никак не удался, а пьеса не провалилась. Какой бы актер ни играл его и какую бы жилетку ни надел, трудно воплотить полухама получеховского человека, собирающегося строить новую жизнь и по-чеховски не умеющего даже объясниться с Варей. Вишневые сады вырубались не такими Лопахинами.
0: «Если пьеса не годится, то не падай духом, лошадка, не унывай. Через месяц я ее так переделаю, что не узнаешь. Ведь я ее писал томительно долго, с большими антрактами, с расстройством желудка, с кашлем. Дуся, как мне трудно было писать пьесу. Скажи Вишневскому, чтобы он нашел мне место акцизного».
1: В середине октября 1903 года он отправил пьесу в Москву, в декабре приехал и сам.
0: «Я теперь в Москве не живу, а только пробую, нельзя ли мне тут жить, и при первом кровохарканье или сильном кашле мне придется бежать отсюда в Крым или за границу. Почти совсем не работаю, так как приходится часто бывать на репетициях в художественном театре. Пьесу обещают поставить не позже 9 января, стало быть, до 10 января мне придется болтаться без дела, много разговаривать и из-за пустяков много волноваться. Алексеев называет мою пьесу гениальной. Это значит перехвалить пьесу и отнять у нее добрую половину успеха, какой она при счастливых условиях могла бы иметь.
1: В общем, получилась пьеса «Расставание». Меланхолия ее неизбывна. Это все поняли, понимал, конечно, и Чехов. Но по-прежнему делал вид, что написал нечто легкомысленное.
0: Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев видят в ней положительно не то, что я написал. Впрочем, у меня всегда случается что-нибудь с пьесой. И от своих пьес я не испытываю никогда обычного авторского, а что-то довольно странное.
1: Была настоящая московская зима со снегом и морозом, ваньками, ухабами на улицах. Раздеваясь в передней квартире Телешева на Чистых прудах, писатели стряхивали с барашковых или бобровых воротников звезды-снежинки. На этот раз собралось на среду больше обычного. Ждали Чехова. Некогда в 88-м году писал про Плещеева, что он как бы икона, которой молится за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными. Сейчас ему было 44, по теперешнему чуть ли не молодость, по тогдашнему полная зрелость, но болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то чтобы старость, но некое отдаление от жизни. И то, как вводила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним расступались, как сажали на почетное место. Все это была именно литературная икона, привезенная в дом Телешева. Только не надо было ей стоять рядом с чудотворной. В этом и разница с Плещеевым. Она сама за себя отвечает. Семнадцатого января, в день его именин, шел впервые «Вишневый сад» в художественном театре. Приноровили и к его литературному 25-летию устроили в театре чествование.
0: Уверяю вас, юбилей мой еще не наступил и будет не скоро. Как бы то ни было, меня чествовали так широко, радушно и, в сущности, так неожиданно, что я до сих пор никак не могу прийти в себя. Хочется удрать куда-нибудь, поработать, но, по-видимому, сие не удастся. Около толчется публика. Работать трудно.
1: Все прошло пышно и торжественно, как похороны. Усталый Чехов едва держался, но выслушивал. Думаю, все это выходило довольно раздирательно. Слишком было похоже, что Москва с ним прощается. Он относился к смерти своей стоически, как к болезни. Худел, слабел, росла одышка. Еще раз съездил в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешев видел его в Москве перед самым отъездом в Германию и ужаснулся. Антон Павлович стал совсем маленький, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: «Еду помирать». Телешев не был ему близким человеком, поэтому, вероятно, он ему и сказал прямо. Действительно близким Марии Павловне, матери, этого не говорил. И писал им всегда, даже из-за границы, почти накануне кончины, бодро.
0: «Ноги у меня уже совсем не болят. Я хорошо сплю, великолепно ем, осталась только одышка. Здоровье входит не золотниками, а пудами. Баден-Вейлер — хорошее местечко, но, вероятно, уже дня через три я начну помышлять о том, куда бы удрать от скуки».
1: «Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами». Это выражение ему понравилось. В письмах из Баден-Вейлера не раз встречается, и не только к родным. Баден-Вейлер — курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни.
0: «Я живу среди немцев, уже привык к их комнате своей, к режиму. но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука. Только в 7 часов утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее.
1: Было страшно жаркое лето. Он от жары задыхался. Мучила одышка, сердце слабело. Тяжело ему приходилось, и все хотелось уехать. Но везде жара, это его останавливало. А смерть поступала, как ей нравилось. Пришла июльской ночью, близ рассвета, в виде сердечного припадка. Он понял, что пришла. Выпил бокал шампанского, как велел доктор, отвернулся к стене, сказал доктору тихо на немецком языке: «Их штербе», «Я умираю», и умер.
0: Смерть подбирает людей понемножку, знает свое дело. Странно, что люди боятся свободы.
1: Ранним июльским утром в золоте и голубизне света над Москвой извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Я и жена сидели тихо, с красными глазами, ехали мы встречать гроб Чехова. Как все это было скромно, ненарядно. Но, наверное, Чехову так и полагалось. Он возвращался в родной город, столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был он сам. Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицеймейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты и старшие, но только те, кто просто сердцем любили его. Толпа все-таки собралась порядочная. Путь был далекий, через всю Москву, в Новодевичий монастырь, к Павлу Егорычу. Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим. Само горе просветляло. У художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественнее. Солнце сияло. Набежали потом тучки, брызнул дождь не сильный, скоро прошел. Новодевичьим зелень блестела, перезванивали колокола. Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа. Это и был уход от нас Чехова. Упокоение его в том Новодевичьем, куда он ходил из клиник выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашек.

Поклонитесь милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь. Не думайте о болезнях и пишите почаще друзьям. Главное, будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато. Вероятно, на самом деле она гораздо проще. Кланяюсь вам низко до земли. Когда дома кладете поклоны или шепчете молитву, идя по улице, то поминайте меня в ваших молитвах. Ваш А. Чехов. Постскриптум. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам.

В исполнении Леонида Кулагина и Авангарда Леонтьева прозвучал литературный сериал «Диалог во времени» по письмам Антона Павловича Чехова и книге Бориса Зайцева «Чехов». Автор сценария Наталья Шолохова, режиссер Аркадий Абакумов, звукорежиссер Галина Засимова, музыкальный редактор Юлия Тихомирова.

на 5-й год вещал нам самозванный посланец Божий, что к своей войне он подготовлен. Есть полтанки, пушки есть, линкоры есть в избытке, авангары, бесчисленные самолеты ждут его бригада, чтоб, взбившись в воздух, небо затемнить. Тогда решили мы взглянуть, какой народ, каких людей с такими думами и нравами он сможет объединить под знаменем своим. И мы тогда построили Германию

siostrę matce, uchwyciłem miasę. Wsiobsi imperski syjas, krwawej płagi powściu, na każdym roboczym ludu, krukasty krew. Кому шагать не под силу, ползет на карачках воила, во имя его борьбы. Не слышно ни жалоб ни стон, от ревом медных тамборов, от бравами пальбы. Придутся жены и дети, татинством на пять столетий, за рядом тащится ряд. Коллеги, старцы, больные, а с ними все остальные, великой немецкой парад. Эсэсовцы, офицер. Его речами и пивом, без меры упившись, шагают вперед. Им надо, чтоб стал дерзновенным, внушающим страх и смиренным, и очень послушным. Народ.

0: Все-таки наша взяла.
1: Наша взяла.
0: А факельное шествие прямо величественно.
1: Прямо величественно.
0: Подумать только, вчера банкрот, нынче рейхсканцлер.
2: Вчера щипанный коршун,
0: нынче государственный орел.
1: А теперь начнется это самое народное единство. А ждут немецкого народа духовного подъема в самых больших масштабах.
0: Сначала нужно выцарапать истинного немца из этой кучи вонючей сволочи. Изобрели. Ни одного флага.
3: Мы заплутались.
4: Паршивое место.
1: Ты думаешь, тут опасно?
0: Квартал преступников. Разве приличный соотечественник станет жить в таком бараке?
1: И везде темно. Их дома нет!
4: И голубчики дома.
0: Ты думаешь, они смотрят на торжество Третьей империи из первого ряда? Иди вперед, я прикрою тебя с тыла.

0: этих местах как будто проходит канал.
1: Не знаю.
0: А я знаю. Мы тут одно марксистское гнездышко выкурили. Они потом уверяли, будто это был католический союз учеников. Все вранье. И на дном не было воротничка.
1: Как ты думаешь насчет этого самого народного единства? Может он его создать?
0: Он все может.

0: Emma. Это ты?
1: Это они!
2: На помощь! На помощь! На помощь! На
3: помощь! А вот предатели! Эти теперь у всех на примете. Соседи топили они. Не спится домашним шпионам. Им с Боном грозят похоронным грядущие! Беги!

0: Перила обломали. Когда его вытаскивали из квартиры, он был уже без памяти.
1: Но я ведь только сказал, что за границу не мы ловили.
0: Ты сказал не только это.
1: Больше я ничего не говорил. Ты слышишь?
0: Ну что ты на меня так смотришь?
1: Вот и я так думаю.

0: Ты не пойдешь в участок и не скажешь, что никаких гостей у них в субботу не было.
1: Не стану я ходить в участок. Это звери, а не люди. Посмотри, что с ним сделали.
0: Ну, и по делам ему. Не нужно совать нос в политику.
1: Жалко только, что куртку на нем разорвали. Все мы люди небогатые.
0: Да куртки ли теперь?
1: Все-таки жалко, что ее разорвали.

0: А вот штурмовые оралы.
1: Готовые вслежки кровавы. Идут, отдавая салют. В застенках собратьев терзая, они от жирных хозяев. Подачки какой-нибудь.

0: тебе действительно нужно уходить через полчаса.
1: Ночное учение.
2: Что вы делаете там по ночам?
1: Служебная тайна.
2: Облава.
1: Вам бы все узнать. Но от меня никто ничего не узнает. Из колодца рыбку не выводишь.
0: Но тебе еще сегодня нужно в Рейнгендорф.
1: В Рейнгендорф?
0: Да.
1: А почему не в Румельсбург или в Лихтерфельд, а?
0: Ну, может, покушал бы в дорогу.
1: Зарядиться перед боем? Пожалуй. Да, нам болтать не положено. Мы умеем захватить противника врасплох. Наглянут с той стороны, где не видно ни облачка. Посмотрели бы на фюрера, когда он что-нибудь замышляет. Непроницаем. Никто ничего не знает наперед. Он, может быть, и сам ничего не знает. А потом вдруг удар, молниеносно. Самые сумасшедшие штуки. Вот поэтому все перед нами трепещут. А хозяева не наглянут, Анна? Я тут сижу, набиваю рот деликатесами.
0: Ну что ты, они бы сначала позвонили, вызвали машину. Верно ли, господин Франк?
3: Простите. А, конечно.
0: Ты, наверное, очень устал?
3: Дьявольски.
0: Ну, а в пятницу-то ты придешь?
3: Если ничего не случится.
0: Кстати, за починку часов взяли 4 марки.
3: Какое бесстыдство.
0: Они и новые-то стоили всего 12 марок.
3: Да, мальчишка-то ты, что-нибудь пристает?
0: Ну что ты?
3: Ты мне только слово скажи. Все будет в порядке.
0: Я и так ничего не скрываю. У тебя новые сапоги?
3: А что?
0: Нина, вы видели, какие у Тео новые сапоги?
4: Нет.
0: Тео, ну-ка покажи новые сапоги. Ну покажи, покажи. А, смотрите, какие им теперь выдают. Шикарные, верно?
4: Ох, шикарные.
5: Что? Что-нибудь не так? Не по вкусу?
3: Смочить бы.
0: О, господи, про пиво-то я совсем забыла. Мигом принесу.
5: Она ради вас, господин Тео, из кожи готова выскочить.
3: Да, уж здесь мы, знаете, осечки не даем. Бьем. Молниеносно.
5: Вы, мужчины, слишком много себе позволяете.
3: Женщина только того и хочет. Зачем так тебя утруждаете? Оставьте. Это наше дело.
5: Это с вашей стороны очень любезно. Вы всегда найдете, чем бы мне облегчить работу. Не все такие услужливые.
3: Стойте говорить о пустяках. Нам это только приятно.
5: Это мой брат. Он должен лампочку для радио принести. Мой брат.
3: А, Рита!
5: Принес лампочку?
6: Угу.
5: Может, сейчас и вернешь?
6: Да.
3: Что за личность?
6: Безработный.
3: Часто здесь бывает?
6: Я сам тут бываю редко.
3: Ну, да, толстуху можно положиться, она-то чистопробная нация.
6: Абсолютно.
3: А ее брат может оказаться другого поля ягоды.
6: Вы берете его на подозрение?
3: Я нет, что вы, подозрений у меня не бывает. Понимаете, подозрение это почти что уверенность, а раз так, просто делается вывод.
6: Молниеносно.
3: Да, вот оно как. Вы слышали, что он там пробурчал? Это могло означать Хайль Гитлер, а могло и не означать. Люблю я таких молодчиков.
5: Мой брат по части радио первый мастер. А предложи ему послушать передачу, нисколько это ему не интересно. Будь у меня время, я только и делала, что крутила бы приемник. Но у тебя-то времени хоть отбавляй, Франц.
3: Вот как? У вас есть радио, а вы его не включаете.
7: Включаю иногда музыку послушать.
5: Он себе прямо-таки из ничего смастерил превосходный приемник.
3: Насколько лампочек?
7: На 4.
8: Да, вкусы бывают разные. Не так ли?
6: Простите.
8: Ну,
6: а, разумеется.
0: Ну вот, холодное прямо со льда.
8: Девушка, ты совсем задыхаешься. Не надо было так бежать. Я могу подождать.
0: Ничего, ничего. Принесли лампочку?
6: Да.
0: Ну, садитесь, отдыхайте. А то, наверное, опять всю дорогу пешком шли. Садитесь. Он живет в Моабите.
8: Ну?
6: Дельное пиво.
0: Как?
6: И кто-то выпил мой стакан. Это вы мое пиво выпили?
9: Нет, конечно, как вы могли подумать. Что, разве нет вашего пива?
0: Ну, я ж тебе налила.
6: А вот это вы мое пиво вылокали?
0: Да.
8: Я? Не пугайтесь.
0: Да ну тебе.
8: Маленький фокус. Практикуемый у нас штурмовиков. Пиво выпиваете так, чтобы никто ничего не видел и не слышал. Вы что-то сказали?
7: Старый фокус.
8: Старый.

0: Пожалуйста. Попробуйте вы.
1: Можно. Вот стакан пива. И вот вам фокус.

0: Да?
1: Да.
0: Ну, стал быть, фокус не вышел. Вам смешно?
1: Конечно.
0: А вы что, сделали иначе? Ну, как сделали вы? А как же я вам покажу, когда все пиво мое вылокали?
2: А и то верно, без пива фокуса не выйдет. Ну, а вы покажите какой-нибудь другой фокус, ведь у вас их там в запасе немало.
0: У нас? Это у кого?
3: Эр, Линке только пошутил, Тео.
0: Ну, вы, конечно, не обиделись.
4: Да я вам принесу еще бутылку.
0: Не надо, не надо. Смочу глотку. Будет с меня.
4: Эр, Тео умеет понять шутку?
3: Конечно.
0: Ну что же вы не присядете? Мы не людоеды. Живи и давай жить другим. В этом наш принцип. Шутка тоже иногда полезна. Почему не пошутить? А? Строги мы только в одном, когда коснется образа мыслей.
4: И правильно. Здесь строгость к месту.
2: Ну, какой сейчас может быть образ мысли?
0: Сейчас образ мысли самый правильный. Вы иного мнения?
2: Я просто хотел сказать, что сейчас никто никому не говорит, что он думает.
0: Никто никому не говорит. Почему? Мне говорят.
2: В самом деле.
0: Никто, конечно, сам не прибежит выкладывать, что он думает. Но можно прийти и узнать.
2: Куда?
0: Ну, хотя бы на биржу труда, на Мюнцерштрассе, мне там каждое утро.
2: О, да, там, верно, верно, там есть кое-кто, кто любит поворчать, что правда, то правда. Угу.
0: Тут оно.
2: Ну, хорошо. Вот вы одного кого-нибудь выловите, а там уж вас узнали. И впредь-то будут молчать.
0: Как ты меня узнают? А? Ну, хотите, я вам покажу, как я делаю, чтобы меня не узнали. Вы любите фокусы. Я всегда говорю, если они будут знать, что у нас припасено в арсенале, они поймут сами, что ничего у них против нас не выйдет. Может, сами отступятся.
3: Правда, Тео, покажи им, как вы это проделываете.
0: Допустим, мы с вами на бирже труда на Мюнцерштрассе. И вы, скажем, стоите передо мной в очереди. Только сперва я должен кое-что подготовить.
2: Но сейчас мы увидим, как они это проделывают.
4: Всех марксистов надо повыловить, потому что невозможно терпеть это разложение, которое они распространяют. Ага.
0: Ну-с. Я, понятно, в штатской шкуре. Хорошо. Начинайте ворчать.
3: Ну?
2: А насчет чего?
0: Ну ладно, нечего тут прикидываться, вы всегда знаете, насчет чего поворчать.
2: Я?
0: Ага.
2: Никогда.
0: А, стрельный воробей. Стрельный воробей. Ну вы же не можете утверждать, что все у нас идет гладко. Придраться не к чему.
3: Да.
2: Почему же не могу?
0: Могу. Не, ну слушай, так у нас ничего не выйдет. Если вы мне не будете подыгрывать, у нас просто ничего не получится.
2: Хорошо. Уж разрешу себе, чтобы вас уважить. Торчи тут целый день. Они наше время ни во что не ставят. Мне и так 2 часа ходу из Румельсбурга.
0: Ну что вы, браво. В Третьей империи от Румельсбурга до Мюнцерштрассе не стало дальше, чем было при веймарских бонзах. Давай что-нибудь посущественнее.
4: Ну, это как в театре, Франц. Ну, мы же знаем, что ты так не думаешь, что ты только прикидываешься.
3: Вы можете вполне положиться на Тео. Он ничего такого не подумает, он просто хочет кое-что показать.
2: Хорошо. Ну, тогда я скажу.
3: Да.
2: По мне, так я бы все штурмовые отряды послал кошке под хвост. Я за марксистов и за евреев.
4: Ну что ты, Франц?
3: Так не годится, Герлин.
1: Нет. Это я просто гликну у ближайшего полицейского и отдам вас под арест. Ну что, у вас ведь не на грош фантазии.
5: Вы должны сказать что-нибудь такое, что потом можно будет повернуть и так, и этак. Ну, ну, такое, что на самом деле приходится слушать.
2: Ну? Тогда уж будьте любезны. Спровоцируйте меня сами.
1: Бросьте. Теперь на это никто не ловит.
5: Не, вообще, я мог бы, конечно, сказать так. Наш фюрер, величайший из всех людей, которые когда-либо жили на земле, он больше Наполеона, Иисуса Христа вместе взятых. А вы в лучшем случае ответите мне. Ну что ж, пусть будет по-вашему, да? Но я тут могу зайти с другого боку.
1: Горлопаны большеротые. Все пропагандой занимаются. Вы там они мастера?
5: Вы слышали анекдот про Геббельса и двух вшей?
3: Нет.
1: Две вшей поспорили. Которая из них быстрее доберется от одного угла рта до другого. И выиграла спор та, которая бежала сзади по затылку. Тот путь оказался короче. Приснитесь вы, ну давай.
2: Нет, вы знаете, вот анекдот анекдотом, а вы можете оказаться шпиком.
3: Он прав, Тео.
1: Прав?
3: Прав.
1: Вот подобрались, лентяи. Ну как тут не обозлить? Люди слова сказать не смеют.
2: А это вы всерьез сказали или только на бирже труда?
1: Не на бирже.
2: О, ну если бы это... Я вам там же, на бирже, отвечаю. Осторожность никогда не повредит. Я трус. У меня нет револьвера.
1: Так вот я тебе скажу, приятель, если так дорога тебе осторожность. Ты будешь осторожен один раз, потом будешь осторожен второй раз. Потом вдруг возьмешь и угодишь в добровольческий трудовой батальон.
2: Ну, а если не быть осторожным?
1: Ну, тогда уж во всяком случае угодишь. Я спать не могу, она и вышла, что добровольно попала. Хороший ей добровольно, а?
2: Ну что же, это возможно. Попадется вам вот такой вот смелый человек, вы будете стоять с ним в очереди на отметку, уставитесь на него вашими голубыми глазами, он, пожалуй, начнет ворчать насчет добровольной трудовой повинности. Ну, что бы он мог тут сказать? Ну, хотя бы так. Вчера-то опять 15 душ отправили. Я часто сам себя спрашиваю, как они умудряются их набирать, когда повинность-то вполне добровольная? Ведь люди там получают за работу не больше, чем сидя здесь и ничего не делая, а желудок требует больше. Но тут довелось мне услышать историю про доктора Лея и про кошку. Слышали вы эту историю?
1: Нет, не слышали.
2: Так вот, доктор Лей отправился в небольшую деловую поездку. И повстречался ему некий Бонза времен Веймарской республики. Бонза спрашивает доктора Лея, как он добивается того, что рабочие сейчас все готовы проглотить, чего бы раньше они никак не стерпели. Тут доктор Лей указывает на кошку, которая мирно грелась на солнышке, и говорит. Допустим, вы хотите угостить ее горчицей. И чтобы она ее съела. Как вы это проделаете?
1: Как?
2: Бонза берет горчицу и сует кошке прямо в рот. Ну, та, понятное дело, выплевывает ему эту самую горчицу в лицо. Ни черта кошка не съела, только всего его исцарапала. Нет, говорит ласково доктор Лей. Смотрите, как делаю я. Он изящно берет на палец горчицу и, глазом не моргнув, заправляет ее несчастной кошке под хвост. Вы меня извините, но из песен слов не выкинешь. Кошка, совсем очумев, ведь боль отчаянная, принимается вылизывать весь заряд горчицы из-под хвоста. Вот видите, любезный, торжествует доктор Лей. Кошка ест горчицу и добровольно. Очень смешная история.
1: Ну вот теперь дело у нас пошло. Добровольческая трудовая повинность. Об этом поговорить любят.
5: Самое ужасное.
2: что никто не пытается организовать сопротивление. Заставляют нас жрать навоз. А мы еще спасибо, спасибо говорим.
6: Не, вот тут я с вами не соглашусь.
2: Почему?
6: А вот было на днях. Стою я на Александр-плац и думаю, пойти ли мне на добровольную трудовую службу от большого чувства, или ждать, когда меня загребут вместе с другими. Из продуктовой лавки на углу выходит маленькая, худенькая женщина. Сразу видно, жена пролетария. Позвольте, говорю я, с каких это пор в нашей Третьей империи объявились опять пролетарии, когда у нас, так сказать, народное единство, включая самого господина фон Тиссена. Ах, что вы, говорит она, сейчас, когда маргарин вздорожал с 50 пфенигов до марки, вы меня будете убеждать, что у нас народное единство. Вот ведь куда загнуло. Ну, я стою огорошенный и бормочу. Нельзя экономить на еде. Это ослабляет силу нации, чего мы никак не можем себе позволить перед лицом врагов, которые окружили нас со всех сторон и на самые высшие государственные посты забрались, как нас о том предостерегают. Нет, говорит она, все мы честные нации до последнего нашего издыхания, которого и ждать-то осталось недолго, ввиду военной опасности. Но уж если помирать, говорит она, то надо разнести всю эту мразь с Гитлером во главе. Что? Что такое? Кричу я в ужасе. С Гитлером во главе, говорит она, мы и Францию одолеем. Раз что мы уже бензин из шерсти получаем. А шерсть, говорю я, а шерсть из бензина. Ведь если попадет хороший отрез старого доброго времени в зимнюю помощь, то его обязательно загребет кто-нибудь из правления. Если бы Гитлер знал, говорит она, но его дело сторона. Он ничего не знает. Он, говорят, даже в высшей школе не учился. Ну, как услышал я такой разлагающий разговор, у меня просто язык отнялся. Сударыня, говорю я, вы постойте здесь минутку, а я схожу в одно место на Александр-плац. И что же вы думаете? Прихожу я с агентом, а она не изволила дождаться. Ну, что вы на это скажете?
5: Я? А, что я на это скажу? Я, пожалуй, скажу так.
7: Что ты, брат? Что, с тобой поговорить нельзя?
2: Со мной нельзя.
7: Ну?
2: Никак нельзя. Я знаю свой долг истинного немца. Да если мне родная мать шепнет на ушко, что маргарин заражал или еще что-нибудь, я сразу же пойду к штурмовикам. Да я родному брату спуску не дам, если он начнет ворчать насчет добровольной трудовой повинности. И с невестой тоже. Если она мне напишет, что вы ей там, в трудовом лагере, начинили брюхо во славу Гитлера, я попрошу, чтобы за ней установили слежку, чтобы она не вытравила плоть.
7: Ну, что...
2: Да это у нас не полагается. Мы не можем идти против собственной родни. Иначе нашей Третьей империи, которую мы все так любим, не на чем будет держаться. Да. Ну что, вот теперь лучше пошла игра.
5: А, вы мной довольны? Это браво, хватит. Я тебя отлично понял. Не правда ли мы все его поняли, братцы? Может быть, совершенно спокоен.
7: Идти на отметку. Будь спокоен. Все, что ты мне сказал, как в могиле похоронено.
5: А теперь вы пойдете отмечаться. И вас здесь же, на месте,
2: и вам даже не придется выйти из очереди и последовать со мной?
5: Не придется.
2: И вы никому не мигнете, ведь этим тоже можно себя выдать.
5: Не мигну.
2: Как же вы это делаете?
5: Вот именно. Вам бы хотелось знать, как я делаю этот фокус.
7: Поверни спиной.
3: крест, белый крест.
0: Видишь?
3: Прямо посередке между лопатками.
0: Совершенно верно. Смотри. А как он туда попал? Хотите знать? Вот. Маленький, беленький крестик. Он отпечатался, весь как есть.
2: Здорово сработало.
0: Все, ловко? Мелок я всегда ношу при себе.
5: Да, тут головой работать надо. Никакие тут уставы нам не помогут. Ну что, теперь надо идти в Реннингендорф.
0: У меня там тетя.
5: Да, тетя.
0: Что-то вы будто не в восторге. Ты что так смотришь, Анна? Не поняла, в чем фокус?
3: Поняла. Не такая уж я дура, как ты думаешь.
0: Смотри.
4: Вот такими способами и нужно работать, если враги хотят разрушить все, что создал наш фюрер, и в чем нам все другие народы завидуют.
2: Вы простите? А, совершенно правильно. Пойду вымою машину.
5: Хайль Гитлер!
0: Хайль! Что за личность?
8: Тихий человек политикой не занимается.
2: Ну, Минна, я тоже, пожалуй, пойду.
1: Не обижайтесь за пиво. Вы знаете, я...

0: Это бьет в глаза.
1: Сам и ты можешь запустить что-нибудь. Я-то умею понять шутку. Ну? Хайль Гитлер.

0: Вот они, молодчики ваши. Сразу же распрощались, будто им вожжа под хвост попала. Зря я упомянул счет Реникендорфа, как они сразу насторожились.
1: Ну? Я хочу кое о чем попросить тебя, Тео.
0: Ну, говори, не стесняйся. А?
2: Пойду белье разберу. Я ведь тоже была молода.
1: Я скажу только в том случае, если буду знать, что ты не рассердишься, иначе я не скажу.
0: Говори, не стесняйся. А?
1: Понимаешь, мне нужно взять 20 марок из наших денег.
0: 20 марок?
1: Ну вот, ты уже и рассердился.
0: Ну, взять с книжкой 20 марок, этим ты, конечно, не обрадовала. Зачем тебе понадобились 20 марок?
1: Этого мне не хотелось бы тебе говорить.
0: Да. Ты не хотела бы мне этого говорить. Что-то странно.
1: Я заранее знаю, что тебе не понравится, поэтому я решила не объяснять.
0: Не, ну если ты мне совершенно не доверяешь.
1: Чему я тебе доверяю, напротив?
0: Слушай, по-твоему, мы должны совершенно закрыть наш общий счет в сберегательной кассе.
1: Что ты такое говоришь, Тео? Если я возьму оттуда 20 марок, у меня еще останется 97.
0: Только, может, она не высчитывает с такой точностью. Я сам знаю, сколько у нас на счету. Я знаю. Ты завела шашни с другим и решила порвать со мной. Да-да, ты еще сейчас будешь проверять наши общие книжки, да?
1: Никаких шашен я не заводила.
0: Тогда скажи, в чем дело?
1: Ты же все равно решил не давать.
0: Откуда я знаю? Может, я прошу на что-то нехорошее? Я создаю твою ответственность.
1: Прошу на самое хорошее.
0: Ну?
1: Если бы мне не нужно было, я бы не просила, ты же знаешь.
0: Я ничего не знаю, только знаю, что здесь пахнет паленым. Зачем тебе понадобились 20 марок? Кругленькая сумма. Ты что, беременна?
1: Нет.
0: Подожди, так ты уверена, что нет?
1: Уверена.
0: Учти, что если я узнаю что-нибудь такое, что ты сдеваешь, что такое незаконное, крышка, прямо тебе говорю. Ты, наверное, слышала сама? Все, что делается против зачатого плода, есть величайшее преступление, которое ты можешь совершить. Если германский народ перестанет размножаться, тогда конец его исторической миссии.
1: Что ты такое говоришь, Тео? Если бы что-нибудь было, я бы тебе сказала. Хорошо, если что так думаешь, я скажу, зачем мне нужно 20 марок.
0: Но?
1: Они мне нужны для того, чтобы добавить на покупку Фриде зимнего пальто.
0: А почему твоя сестра сама не может себе купить пальто?
1: Как же она себе купит, если она получает в месяц по инвалидности 26 марок 80 пфенингов в месяц?
0: А зимняя помощь?
1: Зимняя помощь?
0: А, то-то есть, что вы совершенно не доверяете своему национал-социалистскому государству. Я это давно понял по тем разговорам, которые ведутся здесь, на этой кухне. Потому что я не видел, как ты сейчас кисло приняла мой фон.
1: Ничего не кисло.
0: Кисло. Точно так же, как эти молодчики, которые вдруг сразу распрощались.
1: Если ты хочешь знать мое истинное мнение, мне тоже кое-что не понравилось.
0: Так. Что тебе не понравилось?
1: А то, что ты подлавливаешь несчастных бедняков своими штучками и фокусами. Mm-hmm. А мой отец тоже безработный. Mm-hmm.
0: Я давно ждал, когда ты мне это скажешь. Мне такое сомнение разбирали во время разговора с этим Линка.
1: Ты хочешь сказать, что собираешься подловить его на том, что он наговорил здесь тебе же в угоду, и когда мы сами его на это подзуживаем?
0: Ничего не собираюсь тебе сказать, как тебе уже сказано. А если тебе не по вкусу то, что я делаю, исполняя свой долг, я тебе заявляю. Ты можешь прочесть Майн Кампф, что сам фюрер не считал для себя зазорным выявлять настроение своего народа, когда он служил в Рейхсвере.

0: и делать это ради Германии. И за большие результаты.
1: Хорошо, Тео. Если ты со мной так, я хочу знать только одно. Могу ли я взять 20 марок из наших денег?
0: Я тебе заявляю. Я сейчас не в таком состоянии, когда тебя можно что-нибудь вытянуть.
1: Да при чем здесь вытянуть? Мои это деньги или твои?
2: Как ты вдруг заговорил о наших общих сбережениях?
0: Зря мы, что ли, убрали евреев, чтобы нас сосали кровь наши собственные соплеменники?
1: Как ты можешь говорить такие вещи, когда дело касается 20 марок?
0: У меня и так немало расходов. За один только сапоги 27 марок заплачено.
1: Как за сапоги 27 марок, когда ты сказал, что ты получил их бесплатно?
0: Да, так мы думали. Я выбрался самый первосортный, а потом поставили себя нам счетом и теперь в лужу.
1: 27 марок за одни только сапоги? А какие другие расходы?
0: Какие другие расходы?
1: Ты сам сказал, что у тебя много расходов.
0: Ну и так сразу не вспомнил. И вообще нечего мне учинять допрос. Не беспокойся, я тебя не обману. Насчет этих, ей-богу, 20 марок тоже как-нибудь соображу.
1: Тео, ну... Как ты мог сказать, что с деньгами все в порядке? Оказывается, что нет. 20-то марок там осталось или там уже ничего вообще?
0: А кто говорит, что у нас ничего не осталось? Ерунда. Не беспокойся. Все, что ты мне доверила, будет в полной сохранности, как в несгораемом шкафу. Ну, веришь ты своему Тео? Не, ну ты просто нездоров, у тебя нервы не в порядке. Слушай, мне пора на ночную работу. В общем так, в пятницу я за тобой зайду. Хагита!
3: Что тут между вами вышло? Поссорились? Тео молодец. Побольше бы нам таких.
1: Надеюсь, ничего серьезного? Мин. Поезжайте к своему брату и скажите ему, чтобы он остерегался.
4: Чего?
1: Так, вообще.
4: Что из-за сегодняшнего? Неужели вы думаете, разве Тео способен на такую вещь?
1: Я просто не знаю, что и подумать, Мин. Он очень изменился. Он попал в плохую компанию. 4 года мы с ним пробыли вместе, а теперь мне стало казаться, что...

0: Посмотрите, пожалуйста, у меня на спине нет белого креста.
1: Вот лагерные бахтеры, убийцы и живодеры, служат народу вполне, чтоб весел был и не плакал, секут и сажают на кол по самой дешевой цене.

0: Ну, чего тебе стоит свинья, когда тебя спрашивают, ты коммунист? Сказать нет. Ведь я изобью тебя до смерти. Меня лишат увольнительной. Я устал, как собака. Почему они не поручат порку Гаусу? Для него это одно удовольствие. Послушай, пока нет этого сукиного кота, возьми кнут и лупи по земле. Понял?
1: Так точно, господин шарфюрер.
0: Только потому, что я все руки отмотал о вас, собаки.

Вот судьи, вот прокуроры, ими командуют форы. Законно лишь то, что Германии впрок. И судьи толкуют, и лазят, пока весь народ не засадит за проволоку под замок.

0: Доброе утро, господин судья.
1: Доброе утро, господин Таллингер. Я вас вызвал по делу Гебберля, Шюнта и Гаунтона. Откровенно говоря, мне в этом деле не все ясно. Из материалов следствия видно, что означенный случай произошел в ювелирном магазине Арнта, то есть в магазине, принадлежащем мне Арицу. Я был бы вам благодарен, Таллингер, если бы вы до судебного разбирательства мне несколько осветили это дело. Гебберли, Шунт и Гаунитцер и до сего времени состоят в отряде штурмовиков номер 7.
0: Да.
1: Значит, отряд не счел нужным наложить на них взыскание?
0: Нет.
1: По-видимому, после этого случая, взволновавшего весь квартал, отряд разбирал со своей стороны это дело. Дорогой Тангер, я надеялся, что вы мне расскажете кое-что о подоплеке этого дела.
0: Никакой подоплеки нет, господин судья.
1: Неужели, Таллингер, вы считаете, что дело ясно?
0: Нет, я этого не считаю.
1: По-видимому, во время драки исчезли ювелирные изделия. Их отобрали?
0: Господин судья, у меня жена и дети.
1: И у меня, Таллингер.
0: Вот то-то, господин судья. Видите ли, этот Арнт ведь не арийского происхождения.
1: Остается одно. Провокация со стороны Арнта. Иначе этого случая не объяснишь.
0: Совершенно с вами согласен.
1: В чем выразилась провокация?
0: По показаниям штурмовиков, они были спровоцированы самим Арнтом и неким безработным, которого Арнт взял сгребать снег. Штурмовики будто бы отправились выпить по кружке пива. И когда они проходили мимо магазина, безработный Вагнер и сам Арнт, стоявший в дверях, стали осыпать их непристойной бранью.
1: Свидетелей, вероятно, у них нет.
0: Есть. Домовладелец фон Миль показал под присягой, что он видел, как Вагнер спровоцировал штурмовиков. А компаньон Арнта, некий Штау, в тот же день пришел в помещение отряда и сказал Гебберли, Шунту и Гаунитцеру, что Арнт всегда, и в частности в разговоре с ним, презрительно отзывался о штурмовиках.
1: Вот как у Арнта есть компаньон. Ариец.
0: Ну, конечно, но кто же берет не арийца для вывески?
1: Не станет же он показывать против него.
0: А может быть и станет.
1: Все-таки я не понимаю, какая польза господину Штау от того, что фирма понесет убыток в 11 с лишним тысяч марок?
0: Но ведь драгоценности до сих пор не обнаружены. То есть у Гебберли, Шунта и Гаунитцера их нет, и продавать они их тоже никому не продавали.
1: Так.
0: Никто не может требовать от Штау, чтобы он продолжал вести дело с компаньоном, который признан виновным в провокационных действиях против штурмовиков. А раз вся ответственность за понесенные убытки падает на Арнта, то он и должен возместить их Штау. Ясно?
1: Да, по-видимому, надо остановиться на провокации со стороны Арнта. Благодарю вас,
2: Таллингер, вы мне оказали большую услугу.
0: О, благодарю вас.
3: Можно?
2: Пожалуйста.
3: Я на одну минуту. Я по поводу дела Гебберли, Шунта и Гаунитцера.
0: Да.
3: В сущности, дело достаточно ясное.
1: Да, я даже не знаю, зачем прокуратура возбудила это дело.
3: А как же? Случай получил огласку, вызвал недовольство, даже в национал-социалистских кругах настаивали на следствии.
1: Я вижу тут типичный случай расовой провокации, больше ничего.
3: Вздор, дорогой Голь! Вы что же думаете? Если наши обвинительные заключения немногословны, так они не требуют пристального внимания? Я так и думал, любезный Голь, что вы по простоте своей пойдете по линии наименьшего сопротивления. Только смотрите, не сядьте в лужу. И оглянуться не успеете, как очутитесь в какой-нибудь глухой дыре в Померании. А в наше время там очень неуютно.
1: Не понимаю. Неужели вы хотите сказать, что намерены оправдать Арнта?
3: Еще бы не умею. Да он и не думал их провоцировать. Вы что же думаете, что если он не арийец, так он не найдет справедливости перед судом Третьей империи? Очень странные у вас взгляды, любезный Голь.
1: Я никаких взглядов не высказывал. Просто мне показалось, что штурмовики были спровоцированы.
3: Совершенно верно. Но спровоцировал их не Арн, а этот безработный, который снег отгребал. Вагнер?
4: Об этом, дорогой шпиц, в вашем заключении не сказано ни слова.
3: Совершенно верно. В прокуратуре стало известно, что на Арнта напало 3 штурмовика. И прокуратура, как это надлежит, вмешалась в это дело. А на суде свидетель фон Миль покажет, что во время происшествия Арнта вообще не было на улице. А напротив, этот, как его, безработный Вагнер произносил ругательство в адрес штурмовиков. Суду придется этим считаться.
5: Это покажет фон Миль, домовладелец?
3: Слушайте, вы уже готовы фон Милю не верить. А почему вы думаете, что он будет лгать под присягой? А известно вам, любезный Голь, что фон Миль, помимо того, что эсэсовец, имеет большие связи в Министерстве юстиции? Я бы советовал вам считать его порядочным человеком.
6: Я ничего не говорю. Но дорогой шпиц согласится, что это не так все просто. Компаньон Арнта, который, по всей видимости, должен был бы его покрывать, собирается его топить. А домохозяин, в доме которого находится магазин, принадлежащий вот такому семейству, и который должен был бы его топить, собирается его покрывать. Пойди пойми тут что-нибудь.
3: А за что мы жалование получаем?
6: Ужасно запутанное дело.
5: Хотите сигару?
3: Благодарю.
5: Да, но если на суде будет установлено, что провокации со стороны Арнта не было, он сможет предъявить отряду иск о возмещении убытков.
3: Во-первых, он не сможет предъявить иск отряду. Он сможет предъявить иск непосредственно Гебрелю, Шунту и Гаунцеру, у которых нет ни гроша. А скорее он предъявит иск безработному этому Вагнеру. А во-вторых, мне кажется, что он вообще постережется подавать жалобу на штурмовиков.
6: Где он сейчас находится?
3: В больнице.
6: А безработный Вагнер?
3: В концентрационном лагере.
6: О, ну, конечно, принимая во внимание все обстоятельства, он вряд ли станет подавать жалобу. И безработный не особенно будет настаивать на своей невиновности.
3: Я думаю.
5: Штурмовикам вряд ли понравится, что будет оправдан не ариец Арнт.
3: Но ведь на суде будет установлено, что они стали жертвой провокации. А откуда исходила провокация? От не арийца или от марксиста? Какая ему разница?
6: Не скажите. Все-таки во время драки с безработным Вагнером магазину был нанесен материальный ущерб. Это бросает тень на отряд.
3: Ну что поделаешь, на всех не угодишь. А кому угождать, это должно вам подсказать ваше национальное сознание. Одно лишь могу сказать, что в национал-социалистских кругах и, в частности, в высшем эсэсовском руководстве определенно ожидают большей принципиальности от германских судей.
6: Правосудие в наше время не такое-то легкое дело, согласитесь сами.
3: Не спорю, но есть прекрасное изречение у нашего министра юстиции, которого вы и можете придерживаться. Справедливо лишь то, что Германии впрок.
6: Да, да, да.
3: Ну-с, смелее, дорогой Голь. Теперь вам подоплека известна, стало бы, дело яснее ясного. До скорого, любезный Голь.
7: Вызовите еще раз следователя Таллингера из комнаты для свидетелей. Только незаметно.
8: Слушайте, Таллингер, хорош бы я был, если бы последовал вашему совету и признал поведение Арнта провокационным. Оказывается, господин фон Миль готов показать под присягой, что штурмовиков спровоцировал безработный Вагнер, а вовсе не Арнт.
0: Да, так говорят.
8: Что значит так говорят? Что говорят?
0: Что ругался Вагнер.
8: А это неправда.
0: Господин судья, как мы можем утверждать, правда это или неправда?
8: Слушайте, что я вам скажу. Вы находитесь в германском суде. Помните это? Отвечайте. Сознался Вагнер или не сознался?
0: Я могу только сказать, господин судья, что я лично не присутствовал при допросе в концентрационном лагере. В протоколе дознания сказано, Вагнер болен. У него что-то с почками. Сказано, что он сознался, но...
8: Но какое еще но? Значит, сознался.
0: Он инвалид войны, был ранен в шею. Так вот, Штау, знаете, компаньон Арнта, подтвердил, что он вообще громко говорить не может. Как же мог фон Миль из окна второго этажа слышать ругань?
8: На это нам могут возразить, что не обязательно иметь громкий голос, чтобы нанести оскорбление. Достаточно красноречивого жеста. У меня создалось впечатление, что прокуратура именно такую лазейку оставляет штурмовикам. Точнее говоря, именно эту лазейку.
0: Вот то ты, господин судья.
8: Что показал Арнт?
0: Что его вообще не было, а голову он разбил при падении с лестницы, и больше от него ничего нельзя добиться.
8: Должно быть, он ни в чем не виноват, просто его впутали в это дело.
0: Вот то ты, господин судья.
8: А руководство отряда должно было бы удовлетвориться тем, что Геберли, Шунта и Каунцера оправдают.
0: Вот то ты, господин судья.
8: Что вы зарядили, как попугай, вот то-то, вот то-то.
0: Ну ты, господин судья.
8: Слушайте, Таллингер, что вы хотите этим сказать? Вы не обижайтесь на меня, понимаете, я волнуюсь. Я знаю, вы честный человек. Если вы дали мне совет, так не зря.
0: А вам не приходило в голову, что прокурор просто метит на ваше место и расставляет вам ловушку? Это теперь так часто делается.
9: Допустим, вы признаете Арнта невиновным. Он вообще ничего не делал, а голову он поранил в другом месте. Тогда Арнт возвращается в свой магазин. И Штау не может ему помешать в этом. И Штау, я этих субъектов знаю, обратится своими претензиями к отряду номер 7. Тогда начнут поговаривать, что штурмовики в порыве национального энтузиазма ворует ювелирные изделия.
0: Вы можете себе легко представить, как отнесутся штурмовики к вашему приговору.
8: Что за безобразие? Минутку, Таллингер. Что там происходит?
10: Зал переполнен, все коридоры забиты, негде пройти. А штурмовики приходят и говорят, что получили приказ быть на суде. Требуют, чтобы их пропустили.
0: Видите?
9: Вам тогда житья не будет. Послушайте меня. Держитесь Арнта и не трогайте этих штурмовиков.
11: Спасибо, Таллингер. Я еще подумаю.
9: Да. Подумать вам не мешает, господин судья. Честь имею.

0: Сбегайте, пожалуйста, господину Фею, советнику окружного суда, и скажите ему, что я прошу его зайти ко мне на минутку.
1: Когда-нибудь свою голову так дома забудете. Это просто беда с вами. Ну, что вы сегодня забыли? Ну-ка, вспомните хорошенько. Самое главное. Завтрак свой забыли. Вот опять наелись бы горячих крендельков. Потом мучились бы животом.
0: Ладно,
1: на прошлой неделе.
0: Ну, Марис, ладно.
1: Нет, не бережете вы себя. Ой, я еле-еле прорвалась к вам. Весь дом набит штурмовиками. Пришли дело слушать. Ну, сегодня им покажут, правда? Все и в мясной говорят, это хорошо, что есть закон. Ведь это подумать только. Ни с того, ни с сего напасть на коммерсанта. Половина штурмовиков — это бывшие уголовники. Это весь квартал знает. Не будь у нас закона, так они чего доброго церковь бы унесли. Ведь это они... из-за колец сделали. У Гербеля невеста есть. Эта невеста еще году нет, как по панели ходила. Ой. А на безработного с простреленным горлом, на Вагнера, ведь тоже они навалились, когда он снег сгребал, это уже все видели. Среди бела дня разбойничают, весь квартал в страхе держат. А скажешь, что? Подкараулют и забьют до полусмерти.
0: Ну, Мари, ладно, ступайте.
1: Нет, я и в мясной сказала всем, что уж будьте покойны. Господин судья научит их уму-разуму, ты правда ведь? А все хорошие люди будут за вас стоять. В этом вы не сомневайтесь. Ну, завтрак свой ешьте потихоньку. Не давить, вредно ведь это. Я пошла, вам пора дело слушать. Ой, смотрите, только вы не очень-то там расстраивайтесь. А лучше, если вы позавтракаете до суда. 5-то минут подождут, а вы спокойно покушаете. Слушайте, берегите себя. Помните, что здоровье-то дороже всего. Ну ладно, я ухожу. Не мне вас учить, но я вижу, что вам уже не сидится. А мне еще надо в бакалейню.
2: Ты меня звал?
0: Есть у тебя минутка свободного времени. Мне надо с тобой посоветоваться. Сейчас у меня будет одно каверзное дело слушаться.
2: Да, дело штурмовиков.
0: Да, а ты откуда знаешь?
2: Об этом у нас еще вчера говорили. Очень неприятное дело.
0: Что говорят?
2: Не завидует тебе. Что ты думаешь делать?
0: В том-то и дело, что я не знаю, что решить. Я, признаться, не думал, что этим делом так интересуется.
2: Вот как?
0: Очевидно, этот компаньон Арнда – опасный субъект.
2: Так говорят. Но фон Миль тоже не ангел.
0: О нем что-нибудь известно?
2: Немного, но достаточно. У него, понимаешь ли ты, связи.
0: И в высоких сферах?
2: В очень высоких. Если ты Арнта отведешь, а Геберли, Шунта и Гаунитцера оправдаешь на том основании, что безработный Вагнер спровоцировал их, а потом поспешил укрыться в магазине, то, по-моему, штурмовики будут довольны. Арнт ведь не станет на них жаловаться.
0: Он-то не станет, а его компаньон. Он будет требовать возвращения пропавших вещей. И тогда все руководство штурмовых отрядов взъестся на меня.
2: Но если ты закопаешь Арнта, то фон Миль непременно тебе шею сломает. Это уже в лучшем случае. Ты, должно быть, не знаешь, что у него просроченные векселя? Он держится за Арнта, как утопающий за соломинку.
0: Векселя?
2: Войдите, войдите.
3: Господин судья, я просто не знаю, куда посадить господина генерального прокурора и господина Шендлинга, председателя окружного суда. Ну, хоть бы предупреждали заранее.
4: Ну, освободите два места и не мешайте нам, ну.
5: Только их не доставало.
2: Да. Фон Миль ни за что не допустит, чтобы Арнта засудили. Ведь это верное разорение. Арнт ему нужен.
5: Как дойная корова.
2: Этого я не говорил. И вообще я не понимаю, как ты можешь приписывать мне такие мысли. Решительно не понимаю. Я категорически заявляю, что не сказал ни одного слова против господина фон Миля. Мне очень жаль, Голь, что приходится это подчеркивать.
5: Ну что ты, Фей, как ты можешь так со мной разговаривать? При наших отношениях.
2: Какие такие наши отношения? Какие такие наши отношения? Не могу же я вмешиваться в дела, которые ты ведешь. Хочешь, ссорься с министром юстиции, хочешь, штурмовым отрядом. Словом, решай, как знаешь. В наше время каждый должен думать о себе.
5: Я и думаю о себе. Я только не знаю, что придумать.
2: Да. Прискорбно.
5: Господи, я, кажется, уже на все готов. Пойми ты это. Ну, тебя точно подменили. Я решу так или это, как мне будет приказано. Но я должен знать, что мне приказано. Если этого не знаешь, то и правосудия больше нет.
2: Я на твоем месте не стал бы кричать, что правосудия больше нет.
5: Что, я опять что-нибудь не так сказал? Нет, я не это имел в виду. Я просто хотел сказать, что когда интересы так противоречивы...
2: В Третьем Райхе нет противоречий.
5: Конечно, конечно, конечно, я совсем не это имел в виду. Что ты каждое мое слово взвешиваешь точно на аптекарских весах?
2: А почему бы и нет? Я судья.
5: Ну, если бы каждое слово каждого судьи взвешивать на весах, дорогой ты. Я готов это дело разобрать самым тщательным, самым добросовестным образом. Но я должен знать, какое решение диктуется высшими интересами. Если я решу, что Арт не выходил из магазина, на меня разозлится домовладелец. То есть нет, компаньон. Я совсем запутался. А если будет установлено, что штурмовиков спровоцировал безработный, то фон... Нет, как раз фон Миль хочет, чтобы... За что меня сажать в глухую дыру в Померане? У меня грыжа. Я не хочу связываться со штурмовиками. В конце концов, у меня семья, Фей. Хорошо моей жене говорить, чтобы я просто разобрал, как было дело. После этого в лучшем случае окажется в больнице. Разве я ставлю вопрос о налете? Я ставлю вопрос о провокации. Чего же от меня хотят? Я, конечно, засужу не штурмовиков, а безработного или Арнта, но которого из них мне засудить? Как мне выбрать между Арнтом и безработным? Иначе говоря, между компаньоном и домохозяином. В Померанию я ни за что не поеду. Лучше в концентрационный лагерь. Ну что ты смотришь на меня, Фей? Точно я подсудимый. Ведь я же, кажется, уже на все готов.
2: В том-то и дело, что одной готовности мало, дорогой мой.
5: Что я должен решить?
2: Предполагается, господин Голь, что совесть подсказывает судье его решение. Запомните это. Имею честь...
5: Конечно, конечно! Совесть и разумение, но в этом данном случае что я должен выбрать? Скажи, Фей!

0: Да.
1: Эмми. От чего отказались? От партии в кегли? Кто звонил? Адвокат Приснец. Он-то откуда знает? Что это значит? Это значит, что я должен вынести приговор.
2: Господин судья, дело Геберли, Шунта и Гауницера, господин судья.
1: Иду,
2: господин судья. Председатель окружного суда я посадил на места для прессы. Он ничего, остался доволен. А вот господин генеральный прокурор отказался сесть на скамью свидетелей. По-видимому, он хотел сесть в судейский стол.
3: Ну и тогда вам, господин судья, пришлось бы слушать-то дело на скамье подсудимых.
1: Нет, нет, нет. Я туда ни за что не сяду.
2: Ни сюда, ни сюда, господин судья. Вот в эту дверь. А, господин судья, где же ваша папка с обвинительным заключением, а?
1: Да, да, да, она мне нужна. Я не буду знать, кто обвиняемый. Да? Куда нам посадить генерального прокурора? Да, папка.
2: Господин судья, вы взяли книжку с адресами. Вот, вот ваша папка с обвинительным заключением. Прошу.

Внимание! Суд идет! Встает и садится народ. Тут правду неправду судит. Здесь злоба шагает в такт. Наверное, устали люди. Что ж, отдохните. Антракт. Ради правды старухи истории и ради других человечьих прав, страха и отчаяния Третьей империи, продолжаем начатый нами парад. Смотрите, жрецы медицинской науки идут, потирая руки, им платят со штуки подряд. И тех, кого мастер заплечный калечит, они латают, штопают, лечат и шлют за стенок назад.

0: А у этого что?
1: Я уже видел его в перевязочной. Я сидел рядом с его носилками. Он был еще в сознании, но ничего не ответил, когда я спросил, что с ним. У него все тело, одна сплошная рана.
0: Незачем тогда было и спрашивать.
1: Так я же увидел только, когда начали его перевязывать.
2: Тише. Профессор идет.
3: Итак, господа, больной, которого вы только что видели, представляет великолепнейший пример того, как необходимо для врача спрашивать все вновь и вновь. Искать все более глубокие причины заболевания. Без чего медицина превращается в простое знахарство. У пациента все признаки заболевания невралгии. И долгое время от нее его и лечили. На деле же оказалось, что он страдает болезнью Рейно.
4: Рейно?
3: Рейно. А так как он получил ее, работая с пневматическими инструментами, следовательно, мы имеем что?
4: Профессиональное заболевание.
3: Правильно. Профессиональное заболевание. Лишь теперь мы можем лечить его более правильно. Вообще, на этом примере вы видите, как ошибочно рассматривать пациента только, так сказать, в клинической обстановке, вместо того, чтобы спрашивать, откуда пациент, где пациент получил свою болезнь и куда пациент направится по излечению. Итак, какие три пункта необходимы для хорошего врача? Что он должен уметь? Первое?
4: Спрашивать.
3: Второе?
5: Спрашивать.
3: Третье?
4: Спрашивать, господин профессор.
3: Вот! Вот правильно! Спрашивать. И в первую очередь о чем?
4: О социальных условиях, господин профессор.
3: И бесстрашно вторгаться в частную жизнь пациента, которая часто бывает, увы, весьма печальной. Если человек занимается такой профессией, которая его физически разрушает, а он продолжает работать, чтобы не околеть с голода, мы часто не любим об этом слушать. Да, да, да, да. И избегаем об этом спрашивать. Ну, а что у этого больного? Ах, вот как. Ушибы на спине и бедрах. Открытая рана на животе. Что еще?
6: Кровь в моче.
3: С каким диагнозом поступил больной?
6: Разрыв левой почки.

0: Это надо еще проверить рентгеном.
1: Причина заболевания, господин профессор?
0: Ну, какая там причина указана?
2: Как причина заболевания указана падение с лестницы.
0: Ну, вот и пишите падение с лестницы. А почему руки связаны у пациента?
2: Пациент уже два раза срывал повязку.
0: Почему?
3: Откуда пациент? И куда пациент вернется по излечении?
0: Если больной будет беспокоен, дайте ему морфий.
2: Хорошо, господин профессор.
0: Ну как? Становимся здоровее, крепнем. Она хоть короче. Ага. Я вижу, набираемся сил.
4: Рабочий доставлен из Ураненбурга.
1: Ну что ж, стало быть, тоже профессиональное заболевание.

идут на нечистых женатые. Изменники расы завзятые. Их спарю царейками тут. Блондинкой заменят брюнетку и словно в случную клетку насильно в расу вернут.

Гертруда, это я, Юди. Прости, если помешала. Благодарю. Я хотела у тебя спросить, ты не смогла бы присмотреть за Фрицем? Я уезжаю на несколько месяцев. Вот как? Ты же его сестра. Почему тебе не хочется? Никто ничего не подумает. Уж во всяком случае не Фриц. Ну, конечно, он знает, что мы с тобой не очень дружим, но... Он сам тебе позвонит. Я ему скажу. Ведь все более или менее налажено, только квартира несколько велика. Как убирать его кабинет, Ида знает, пусть там хозяйничает. По-моему, она очень расторопная, и Фриц привык к ней. И, пожалуйста, только не пойми это превратно. Он не любит разговоров до обеда. Ты запомнишь? Я воздерживалась. Но не будем сейчас спорить об этом. До отхода поезда осталось слишком мало времени, а у меня еще не уложены вещи. Последи за его костюмами и напомни ему, чтобы он пошел к портному, он заказал пальто. Позаботься, чтобы в его спальне подольше топили. Он спит с открытым окном, а еще слишком холодно. Нет, я не думаю, что ему нужно закаляться. Прости, Гертруда, у меня очень мало времени. Я тебе очень благодарна. И мы же будем писать друг другу. Так прощай.

Анна, говорит Юдиф. Слушай, я сейчас уезжаю. Нет, это невозможно. Становится слишком трудно. Слишком трудно. Нет, Фриц не хочет. Он ничего не знает. Я уложила вещи и все. Нет, мы никогда с ним об этом не говорили. Никогда. Нет, не думаю. Не думаю, чтобы он стал удерживать меня. Становится слишком трудно по внешним причинам. Нет, он не переменился. Напротив. Слушай, я бы хотела, чтобы вы развлекали его. Хотя бы в первое время. Особенно по воскресеньям. И уговорите его переехать. Квартира для него слишком велика. Я бы с удовольствием забежала к тебе проститься, но ваш швейцар, понимаешь? Ну, прощай. Нет, нет, нет, не приходи на вокзал ни под каким видом. Прощай, я напишу тебе. Напишу. Непременно.

Так вот, Фриц, я уезжаю. Пожалуй, мне следовало это сделать давно. Не сердись, что я не могла решиться, но... Фриц, не надо удерживать меня, мне нельзя оставаться. Ясно же, что я тебя погублю. Я знаю, ты не трус, полиции ты не боишься, но есть вещи пострашнее. Они не отправят тебя в концлагерь, но не сегодня-завтра. Они закроют перед тобой двери клиники. Ты ничего не скажешь, но ты заболеешь. Не хочу я, чтобы ты сидел здесь один, без дела, перелистывая журналы. Я уезжаю из чистого эгоизма. Только и всего.

0: что с нами случилось. Я не говорила тебе, что хочу уехать. Давно уже хочу, потому что как только взгляну на тебя, слова застревают в горле. В самом деле, нужно ли объясняться, Фриц? Ведь все уже решено. Какой бес вселился в них? Что им в сущности надо? Что я им сделала? Политикой? Политикой я никогда не занималась. Разве я была за Тель? В последнее время я часто вспоминаю, как много лет назад ты сказал мне, что существуют люди более ценные и менее ценные, что одним дают инсулин при диабете, а другим не дают. Я-то, дура, согласилась. Теперь они сортируют людей по новому признаку, и теперь я в числе неполноценных. И по делам мне. Да. Я укладываю вещи. Не притворяйся, что ты этого не замечал. Ах, Фриц. Все можно вынести, кроме одного. Неужели в последний час мы не посмотрим честно друг другу в глаза? Нельзя это им позволить, Фриц. Они сами лгут и всех принуждают ко лжи. 10 лет назад, когда кто-то мне сказал, что я не похожа на еврейку, ты тут же возразил, нет, похожа. А теперь... Ну, зачем же нам теперь ходить вокруг да около? Я уезжаю. Потому что тебя лишат должности. Потому что с тобой уже сейчас не здороваются в клинике. Потому что ты уже не спишь по ночам. Не надо говорить мне, что не надо уезжать. Я тороплюсь. Потому что я не хочу дождаться того часа, когда ты мне скажешь. Уезжай. Это только вопрос времени. Стойкость? Это тоже вопрос времени. Она может выдержать определенный срок. Как хорошие перчатки. Они носятся долго, но не вечно. И не думай, что я сержусь. Нет, сержусь. Почему я должна совсем соглашаться? Что плохого в форме моего носа, в цвете моих волос? Они вынуждают меня бежать из города, в котором я родилась. Что вы за люди? Да-да. Ты. Вы изобрели квантовую теорию. Остроумнейшие методы лечения. И вы позволяете этим дикарям командовать вами. Вам внушают, что вы завоюете мир. Но вам не разрешают иметь жену по собственному выбору. Искусственное дыхание. И помни, солдата, задачи своей. Каждую пулю русского сбей. Или подлизы, чудовище. Что? Неразумно, что я это говорю? А к чему разум в таком мире, как наш?
1: Вот ты сидишь и смотришь, как твоя жена укладывает вещи. И молчишь?
0: Что? У стен есть уши? Так вы же молчите.
1: Одни подслушивают, другие молчат.
0: Ах, черт, мне бы тоже помолчать. Если бы я тебя любила, я бы молчала. А я ведь и вправду тебя люблю. Вот это белье подай мне. Нарядное, правда? Оно мне понадобится. Мне 36 лет, это еще не старость. Правда, долго заниматься экспериментами мне нельзя. В той стране, куда я попаду, это не должно повториться. Человек, за которого я выйду, должен будет иметь право держать меня при себе. Пожалуйста, не говори, что ты будешь присылать мне деньги. Ты знаешь, что тебе этого не разрешат. И не притворяйся, что на какой-то месяц. То, что здесь происходит, продлится не один месяц. И ты это знаешь, и я это знаю. Не говори, на какие-то несколько недель, подавая мне шубу. Ведь шуба-то понадобится мне только зимой. И не будем называть это несчастьем. Будем называть это позором. Ах, Фриц.

0: Ты что это? Порядок наводишь?
1: Нет.
0: Зачем ты укладываешь вещи?
1: Хочу уехать.
0: Что случилось?
1: Ну, мы же как-то говорили с тобой, что мне нужно уехать ненадолго. Сейчас ведь здесь не очень приятно.
0: Какие глупости.
1: Так что же, оставаться мне?
0: А куда ты, собственно, думаешь поехать?
1: Ох, в Амстердам. Только бы уехать.
0: Но у тебя там никого нет.
1: Никого.
0: Так почему ж ты не хочешь остаться?

0: А может быть, это не так уж и глупо. Да. Тебе нужно подышать свежим воздухом. Здесь можно задохнуться. А я приеду за тобой. И 2-3 дня, что я побуду по ту сторону границы, освежат меня.
1: Верно.
0: В конце концов, долго так продолжаться не может. Откуда-нибудь придет перемена. Все это кончится, как воспалительный процесс.
1: Конечно. Ты видел Шека?
0: Да. То есть мы с ним столкнулись на лестнице. Знаешь, мне кажется, что он жалеет, что не разошлись с нами. Он был явно смущен. В конце концов, они будут должны ослабить нажим на нас, интеллигентов. С одними лакеями, которыми умеют только спину гнуть, воевать не пойдешь. Да потом люди не так уж сильно халят. Если им давать отпор. Когда ты думаешь ехать?
1: В 9:15.
0: Угу. Куда посылать тебе деньги?
1: Лучше всего Амстердам. Главный почтамт до востребования.
0: Я добьюсь специального разрешения. Но я же не могу допустить, чтобы моя жена жила на 10 марок в месяц. В конце концов, это большое свинство. На душе у меня отвратительно.
1: Ну, если ты приедешь за мной, тебе станет легче.
0: Прочесть бы газету, где хоть что-нибудь было сказано.
1: Гертруде я звонила, она будет присматривать за тобой.
0: Совершенно излишне, из-за нескольких недель.
1: А теперь, пожалуйста, подай мне шубу.

известные ветки, что служат в контрразведке. Доносит каждый енец, о чем болтают мама и папа. И вот уже мама и папа в гестапо, и папе, и маме конец.

0: Да. Одну минуту.
1: Климчи звонят.
0: Спрашивают, дома ли господа.
2: Нет.
0: Нет дома.

0: Ты должен был сам подойти к телефону. Они ведь знают, что мы никуда не могли пойти.
1: А почему это мы никуда не могли пойти?
0: Потому что идет дождь.
1: Ну, это еще не причина.
0: Да и куда бы мы могли пойти, это им сразу же придет в голову.
1: Это мало ли куда можно пойти.
0: Почему же мы тогда не идем?
1: А куда нам идти?
0: Если бы хоть дождя не было.

0: А куда бы мы пошли, если бы дождя не было?
1: Ну, прежде можно было, по крайней мере, общаться с людьми. Напрасно ты не подошел к телефону. Теперь не знаешь, что мы не хотим поддерживать с ними знакомство.
0: Ну, пусть знают.
1: Нехорошо, что мы сторонимся их теперь, когда все начали их сторониться.
0: А мы их не сторонимся.
1: Ну, почему же тогда им не прийти к нам?
0: Да потому что этот Климпыч надоел мне до смерти.
1: Прежде ты так не говорил.
0: Прежде? Не раздражай меня своим вечным прежде.
1: Во всяком случае, прежде. Ты не оборвал бы с ними знакомство, потому что школьная инспекция что-то против него затевает.
0: Что ты хочешь сказать? Что я трус? Ну, позвони им и скажи, что мы вернулись из-за дождя.

0: Может, спросить Ленки, не зайдут ли они?
1: Ну да. Весь вечер твердили, что мы с недостаточным воодушевлением относимся к противовоздушной обороне.
2: Нет, не надо.
0: Клаус Генрих, отойди от радио.
1: И как нарочно сегодня идет дождь. Что за несчастье?
2: Да, нечего сказать, удовольствие жить в стране, где дождь – это целое несчастье.
0: По-твоему, очень благоразумно говорить такие вещи вслух.
1: У себя, в своих четырех стенах. Я могу говорить все, что мне угодно. Я не позволю, чтобы мне в моем собственном доме...

0: Слушай, нельзя ли обойтись без служанки, у которой отец квартальный наблюдатель?
1: По-моему, мы уже достаточно говорили на эту тему. Последний раз ты сказал, что это имеет свои преимущества.
0: Мало ли что, когда я говорил. Пожалуйста, не вздумай выболтать это своей мамаше. Там мы попадем в хорошенькую историю.
1: Все мои разговоры с моей матерью, это прежде всего. Хорошо, Эрна, спасибо. Я управлюсь одна, можете быть свободны.
2: Большое спасибо, сударыня.

0: Что такое?
1: Это все священники так делают, папа.
0: Что такое? Что делают?
1: Что написано в этой газете.
2: Что ты вздумал читать?
3: Наш группенфюрер сказал, что мы можем читать все, что написано в этой газете.
2: Группенфюрер, мне не указ. Я сам знаю, что тебе можно, чего тебе нельзя читать.
4: Клаус Генрих, вот тебе 10 пфенингов, пойди купи себе что-нибудь.
5: Да, найдет дождь.

0: если они не перестанут печатать отчеты о процессах священников, я вообще откажусь от подписки на эту газету.
1: Ну, какую же ты подпишешь, ведь это печатается во всех.
0: Такие мерзости печатаются во всех газетах, я не буду читать ни одной. И я не меньше, чем сейчас, буду знать, что творится на белом свете.
1: Во всяком случае, не так плохо, что они наводят чистоту.
0: Чистоту. Это только политика. Чистоту.
1: Ну, в конце концов, нам все равно, мы ведь протестанты.
0: Да, но народу не все равно. Его пичкать такими гадостями.
1: Ну, а что же им делать, если такие вещи действительно происходят?
2: Да? Что им делать? Не мешало бы им хоть раз на себя обратиться. Насколько мне известно, у них там, в коричневом доме, тоже все стоит вполне чисто.
1: Ну, во всяком случае, эти процессы говорят об оздоровлении нашего народа, как?
0: Оздоровление. Да, нечего сказать, оздоровление. Если это называется здоровьем, я предпочитаю болеть.
1: Сегодня все время нервничаешь. Что-нибудь случилось в школе?
0: А что такое могло случиться в школе? И, пожалуйста, не напоминай мне все время, что я нервничаю. Именно от этого я и начинаю нервничать.
1: Почему мы вечно спорим? Прежде?
0: Вот это я сказал. Прежде. Не прежде, не сейчас. Я не желал и не желаю, чтобы отравляли воображение моего сына.
1: Кстати, где он?
0: Ну, откуда мне знать?
1: Ты не заметил, когда он ушел?
0: Нет.
1: Ничего не понимаю. Куда он мог деться? Клаус Генрих! Он действительно ушел.
0: Да почему вы ему не уйти?
1: Дождь льет, как из ведра.
0: Да мне зачем волноваться из-за того, что мальчику захотелось выйти из дому?
1: Что мы, собственно, говорили?
0: Какое-то имеет к нему отношение.
1: Так не сдержан последнее время.
0: Во-первых, это не так. Во-вторых, если бы даже я и был не сдержан в последнее время, то какое-то имеет отношение к тому, что мальчику захотелось выйти из дома.
1: Но они всегда прислушиваются к разговорам взрослых.
0: Ну и?
1: Ну и? А что, если он начнет болтать? Ты же знаешь, что им вколачивают голову в Гитлер-Югенд. От них прямо-таки требуют, чтобы они доносили обо всем. Странно, что он так тихонько, не сказав никому ни слова, ушел.
0: Это абсолютнейшая чепуха.
1: А ты не заметил, когда он ушел?
0: Он довольно долго стоял у окна.
1: Если только знать, что именно он успел услышать.
0: Да, но ведь ему известно, что бывает с теми, на кого донесут.
1: А тот мальчик, о котором нам рассказывал Шмульке, его отец до сих пор сидит в концлагере. Если только знать, до каких пор он оставался в комнате.
0: Да ну, абсолютнейший вздор. Клаус Генрих! Клаус Генрих!
1: Странно, что он так тихонько, не сказав ни слова, ушел. Это на него не похоже.
0: А может быть, он пошел к товарищу?
1: Да? Тогда он только у Мумермана. Сейчас я позвоню. Алло? Говорит советница в Фурке. Фрау Мумерман, Клаус Генрих у вас? Нет? Странно, куда же он мог пойти? Скажите, пожалуйста, а клуб Гитлер-Югент открыт по воскресенью? Да? Большое спасибо, сейчас позвоню туда.
0: Что такое он мог слышать?
1: Ты говорил насчет газеты, и это насчет коричневого дома было совершенно лишнее.
0: А что я такого сказал об их коричневом доме?
1: Разве ты не помнишь?
0: Нет.
1: Что там не все чисто.
0: Да, но ведь это нельзя истолковать как враждебный выпад. Не все чисто, или, как я сказал, в более мягкой форме, не все вполне чисто, что уже составляет разницу довольно существенную. Это означает лишь выражение в шутливом народном духе, так сказать, в стиле обыденной, обыкновенной разговорной речи. И означает ли, что и там не все обстоит так, как хотелось бы фюреру? И Я намеренно подчеркнул этот оттенок простой вероятности, сказав, что и там как будто не все вполне чисто, вполне употреблено для смягчения. Как будто, а не наверное. Я же не могу утверждать, что там не чисто, так у меня нет никаких доказательств. Нет людей без недостатков. Вот все, что я хотел сказать. И то в самой смягченной форме. Сам фюрер однажды выступал с гораздо более резкой критикой по этому поводу.
1: Я не понимаю, со мной тебе незачем так разговаривать.
0: Знаешь, как сказать? Мне ведь неизвестно, где и что ты болтаешь. О том, что может вырваться у человека под горячую руку. Разумеется, я далек от того, чтобы заподозрить тебя в легкомысленном распространении слухов, порочащих твоего мужа. А же как-то ни на одну минуту не могу представить себе, чтобы Клаун Генри был способен на это. Да ну, делать зло и отдавать себе в этом отчет, это не одно и то же.
1: Прекрати, наконец! Лучше бы ты следил за своим языком. Я все думаю, ломаю себе голову и не могу никак вспомнить, когда ты сказал, что в гитлеровской Германии жить нельзя. До того, как ты сказал о коричневом доме или после?
0: Я вообще ничего подобного не говорил.
1: Ты со мной разговариваешь действительно, как будто бы я полиция. Вот. А меня волнует только то, что мог слышать мальчик.
0: Так, гитлеровская Германия выражение не из моего лексикона.
1: И насчет квартального надзирателя. И насчет того, что в газетах печатают сплошные мерзости. Вот. И то, что ты говорил про противовоздушной обороне, в конце концов ребенок не слышит от тебя ничего положительного. А это очень плохо действует на юную душу, даже разлагает ее. А сам фюрер всегда говорил нам, что молодежь Третьей империи — это ее будущее. Ой. Но мальчик ведь совсем не такой, чтобы просто так пойти и обо всем донести. Ой, мне прям становится тошно.
0: Да-да, у него мстительный характер.
1: За что ему было бы мстить?
0: Всегда найдет за что. Может быть, за то, что я отнял у него лягушку?
1: Ну, но это было еще на прошлой неделе.
0: Да, но он таких вещей не забывает.
1: А зачем ты ее отнял?
0: Потому что он не ловил для нее мух. Он морил ее голодом.
1: У мальчика слишком много других дел.
0: А лягушке от этого не легче.
1: Но он с тех пор ничего не говорил об этом. Сейчас я дала ему 10 феннингов. И вообще мы ему ни в чем не отказываем.
0: Это же называется подкупом.
1: Что ты хочешь этим сказать?
0: Он же сейчас же заявит, что мы пытались его подкупить, чтобы он держал язык за зубами.
1: Ой. Как ты думаешь, что они могут с тобой сделать?
0: Все. Все. Разве существуют для них какие-нибудь границы? Вот, изволь тут быть учителем, воспитателем юношества. От этих юношей у меня душа в пятки уходит.
1: Ты же ни в чем не замешан.
0: Каждый в чем-нибудь замешан. У них все под подозрением. И вообще достаточно, что человека подозревает в том, что он подозрителен.
1: Но ведь ребенок не может быть свидетелем. Он даже не понимает, что он говорит.
0: Да, это ты так считаешь. А с каких пор они стали нуждаться в свидетелях?
1: А мы не можем придумать, как объяснить твои замечания. Я хочу сказать, что он тебя совершенно неправильно понял.
0: Что такое я сказал? Я уже ничего не помню. Во всем виноват этот проклятый дождь. Начинаешь злиться. В конце концов, я последний стал бы возражать против духовного возрождения немецкого народа. Я предсказывал это еще в конце 32-го года.
1: Карл, мы не можем терять времени на такие разговоры. Мы должны условиться немедленно обо всем. Мы не можем терять ни минуты.
0: Ну, не могу поверить, чтобы Клаус Генрих был способен на это.
1: Прежде всего, насчет мерзости и коричневого дома.
0: Я ничего не говорил насчет мерзости.
1: Ты сказал, что в газетах печатают сплошные мерзости, и что ты откажешься от подписки.
0: В газетах, а не в коричневом доме.
1: Ты не можешь сказать, что ты осуждал мерзости католического духовенства, и что ты считаешь, что именно эти люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, в свое время сочиняли сказки об ужасах коричневого дома и распускали слухи, будто там не все чисто. И что им еще тогда следовало бы на себя обратиться. И что ты сказал мальчику, отойди от радио и почитай газету, потому что ты считаешь, что молодежь Третьей империи должна зорко наблюдать все, что делается вокруг.
0: Да, все это ничуть не поможет.
1: Карл, Только ты не падай духом. Сам фюрер говорил...
3: Но! Как я могу предстать перед судом, когда на свидетельском месте будет стоять моя плоть и кровь и давать показания против меня?
1: Ах, не принимай этого так близко к сердцу, Карл.
3: Напрасно мы дружим с этими Климчами. Это было непростительным легкомыслием с нашей стороны.
1: Но он пока еще цел и невредим.
3: А расследование уже ведется.
1: Но если бы все, кому грозит расследование, ставили бы на себе крест...

0: наблюдатель имеет что-нибудь против нас?
1: А, ты имеешь в виду, если у него спросят показания? Ну что же, на день рождения я подарила ему пачку сигар, и к Новому году я тоже не поскупилась.
2: Гауфы дали ему 15 марок?
1: Гауфы. Гауфы в 32-м году еще читали Форвардс, а в мае 33-го вывесили черно-бело-красный флаг.
2: Телефон.
1: Подойти?
2: Не знаю.
1: Кто бы это мог быть?
2: Подожди немного. Если позвонят еще раз, тогда подойдешь.
3: Что за жизнь?
1: Карл.
0: Иуду ты мне родила, вот что! Сидит за одним столом, прихлебывает суп, которым мы же его кормим, и караулит каждое слово, которое скажут его родители. Шпион!
1: Ты не имеешь права так говорить. А ты не считаешь, что нам нужно как-то приготовиться?
0: Ты думаешь, они сейчас придут?
1: Такая возможность есть.
0: Может быть, надеть мне мой железный крест?
1: Обязательно. В школе у тебя все в порядке?
0: Откуда мне знать? Я готов преподавать на уроках все, что они хотят. Но откуда я знаю, чего они хотят? Если бы я мог знать, какой им требуется бисмарк.
2: Ты не можешь прибавить прислуги 10 марок. Она вечно подслушивает.
1: Хорошо. А ты не считаешь, что нам нужно портрет Гитлера повесить над твоим письменным столом? Так будет лучше.
2: Ты права. Ты права.
4: Да, ну.
2: Если мальчик увидит портрет на новом месте, он даже будет означать, что мы чувствуем за собой вину.
0: Дверь скрипнула. Я ничего не слышу.
2: Я говорю, скрипнула.
4: Теряй мужество. Приготовь мне немного белья.

0: Что это с вами?
1: Где ты был? Ты покупал конфеты?
0: А что же еще? Ясно.
2: Ты думаешь, он говорит правду?
3: Всю ночь их пытали в подвале. Они же не выдавали. Вот открывается дверь. Входят. Друзья их в сборе. Но недоверие в обзоре. Кому они служат?

0: Он сейчас должен прийти.
1: У вас, собственно, нет улик против него.
0: Мы знаем, что его выпустили из концлагеря.
1: Почему же вы его подозреваете?
0: Слишком часто это бывает. Уж очень жмут на них там.
1: А как же ему оправдаться?
0: Мы найдем способ узнать, устоял он или нет.
1: На это время нужно.
0: Да.
1: А возможно, он самый честный товарищ.
0: Возможно.
1: И как ему будет тяжело, когда он увидит, что ему не доверяют?
0: Он знает, что это необходимо.
1: Все-таки.
0: Это, наверное, он. Не уходи отсюда ни на одну минуту.
2: Здравствуй, Вилли.
0: Здравствуй, Макс.
2: Здравствуйте, фрау мам.
1: Здравствуйте. Выпейте с нами кофе. Мы как раз собираемся пить.
2: Пожалуйста, если не трудно.
1: Собственно, он старый. Стоит всего 11 марок 50. А прежний развалился.
0: Что это там делается на улице?
2: Вещи собирают.
1: Не худо бы получить костюм для Вилли.
0: Ну, я же на работе.
1: А костюм тебе все-таки нужен.
0: А, не болтай глупости.
2: Работа, работа, а каждому что-нибудь да нужно.
0: У тебя уже есть работа?
2: Говорят, получу.
0: У Сименса?
2: Да, или в другом месте.
0: Теперь стало полегче.
2: Да.
0: Сколько ты в этот раз пробыл там?
2: Полгода.
0: Никого еще не встречал?
2: Нет, никого знакомых. Теперь рассылают по разным лагерям. Некоторые, я даже слышал, попадают в Баварию. А тут... Мало что изменилось.
0: Да, немного.
1: Знаете, мы живем очень тихо, своей семьей. Вилли почти не встречается со старыми товарищами. Правда, Вилли?
0: Да, знакомство у нас небольшое.
2: А мусорные ящики по-прежнему в коридоре.
1: Вы не забыли. Говорят, для них нет другого места.
2: Один глоток, мне пора.
0: Тебе дела?
2: Да, Зельма мне рассказывала, что вы навещали ее, когда она хворала. Большое спасибо.
1: Не за что. Мы охотно бы звали ее почаще заходить вечерами. Но ведь у нас даже радио нет.
0: То, что там услышишь, можно прочитать в газете.
2: Из Морген-Пост немного узнаешь.
1: Столько же, сколько из Фелькишера.
2: А из Фелькишера столько же, сколько из Морген-Пост.
0: Я не читаю по вечерам. Устаю.
1: А что это у вас с рукой? Калечена вся. Двух пальцев нет.
2: Я там упал.
0: Хорошо, что левая.
2: Да, это еще счастье. Вилли, мне бы нужно было поговорить с тобой. Вы извините меня, фрауман.
1: Ну что, я только уберу посуду.
0: Мы собирались пойти погулять перед обедом. Что, Зельма, поправилась?
2: Бедро еще болит. Стирка ей не под силу.
3: Скажите,

0: А не пойти ли нам на Александерплац перед обедом, а? А то тут черт знает, что творится со сбором вещей.
1: Можно и пойти, правда?
2: Да, конечно. Слушай, Вилли, я все тот же.
0: Да-да, конечно. На Александерплаце музыка, наверное, играет. Пойдем, переоденься.
3: Я пойду тоже, принесу себя в порядке.

0: Ну, пошли, Макс.
1: Я хочу сказать тебе только одно. По-моему, ты совершенно прав. Ну что ж.
2: Мальчишек придурковатых учит умри за богатых, отдай им жизнь свою. Учители злы, словно черти, и парни больше, чем смерть. Боятся, струсь, боюсь.

0: Смотри, опять зубрит призыв.
1: Целый месяц зубрит. А там и всего-то две строфы.
0: А запинается, потому что боится.
2: Давно уже все выучили, а?
1: Правда, каждый раз со смех помрешь, а?
0: Да уж, потеха. Ну что, заучил, Пширер?
3: Агита!
4: Ай!
3: По порядку номеров рассчитайся.
4: Первый!
3: Второй!
4: Третий!
5: Четвертый!
3: Пятый! Надеть противогазы. Начнем с призыва. Кто нам его прочтет наизусть? Пширер! У тебя это так хорошо получается. Заучил умная голова?
6: Так точно, господин шарфюрер.
3: Ну, выкладывай. Первая строфа.
6: Должен ты теперь учиться смерть встречать бесстрашно впредь. Тот, кто смерти не боится, может гордо умереть.
3: Смотри, не напусти в штаны. Ну, дальше, дальше, дальше. Вторая строфа.
6: Бей, стреляй, круши с размаха. Это всех...
3: Что?
6: Всех...
3: Опять не доучил?
6: Так точно, господин шарфюрер.
3: Верно, дома тебя чему-нибудь другому учат, а?
1: Дальше!
6: Бей, стреляй, круши с размаха. Это всех...

0: летней ты училась?
1: Так точно, господин шофер.
0: Верно, тебя дома чему-нибудь другому учат.
2: Дальше! Бей, стреляй, круши с размаха. Это всех побед залог. Все отдай, все отдай. Все отдай, умри без страха, чтоб ты смелым зваться мог.
0: Ну, подумай. Ну, что тут трудного, а?

Так шли они страшным парадом, а мы провожали их взглядом, крича: какого рожна вы молча шагаете к смерти во имя нацистов? Поверьте, ведь это не ваша война!

0: 人才丢弃下来。
1: Точно море, ребят.
2: У него победа за победой.
3: Его победы – наше поражение.
1: Так оно и есть.
3: Как они орут! Как будто им что-нибудь достанется.
2: А вот и достанется. Оккупационная армия.
3: А потом объявят плебисцит. Единый народ, единое государство, единый фюрер. Ты хочешь этого, немец? Мы у себя в рабочем городе Нейкельне даже не можем листовку выпустить к этому плебисциту.
1: Как так? Почему не можем?
3: Очень уж опасно.
2: Да, и в особенности с тех пор, как и Карла засадили. Где же нам адреса раздобыть?
3: А где найти человека, чтобы текст написал?
1: У него для нападения 100 000 нашлось. А мы не можем одного человека сыскать. Нечего сказать. Если только он будет находить, что ему нужно, он и будет побеждать.
3: Так что ж ты думаешь, что мы можем и без Карла обойтись?
1: Чем так разговаривать, лучше отправиться по домам.
2: Товарищи, незачем нам притворяться друг перед другом. Мы же знаем. Листовки выпускать становится день от дня труднее. Но не можем мы делать вид, что не слышим их победный вой. Ну, согласись сама. Каждый раз, как он это слышит, он больше верит в свою силу.
3: В самом деле можно подумать, что это кричит единый народ.
1: Это кричат 20 000 пьянчуг, которых накачали пивом.
3: А вдруг это только мы так думаем?
1: Да. Мы и такие, как мы.
2: А что это у тебя?
1: Копия письма. Под этот гам не страшно прочитать. Дорогой мой сын, завтра меня не станет. Казнь обычно бывает в 6 утра. Я пишу тебе напоследок, чтобы сказать тебе, что убеждения мои не изменились. Не подавал ей прошения о помиловании, потому что не знаю за собой никакой вины. Я только служил своему классу. Хотя и кажется, что я ничего не добился, но это неверно. Каждый на своем посту. Таков должен быть наш лозунг. Задача наша очень трудна, но нет в мире выше задачи, чем освобождение человечества. Без этого жизнь не имеет цены. Жить стоит ради этого. Если у нас не будет этой цели, все человечество одичает. Ты еще мал, но помни, всегда будь верен тому, ради чего погиб твой отец. Заботься о матери, о братьях и сестрах. Привет вам всем от любящего отца.
2: Оказывается, нас не так уж и мало.
3: Так что же нам писать в листовке к плебисциту?
1: Лучше всего одно слово. Нет.
2: Нет.
3: Нет.

0: Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня мы продолжаем серию передач, посвященных светлой памяти Виктора Платоновича Некрасова, скончавшегося в Париже год назад, 3 сентября 1987-го. В предыдущей передаче из этого цикла вы слушали фрагменты из первой книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Там, в частности, рассказывалось о его верном вестовом Валеге, который прошел с писателем почти всю войну. 2 года тому назад Виктор Платонович отмечал свое 75-летие и размечтался о том, что было бы, если бы Валега снова оказался в этот день рядом с ним во Франции, и как они справили бы вместе день рождения. Помечтал об этом Виктор Платонович, а потом написал рассказ, который и начитал на пленку для нашего радио. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию эту архивную запись голоса Виктора Некрасова.
2: Маленький фантастический этот рассказик написан летом текущего года в крохотном французском городке Калюре на берегу Средиземного моря, куда я скрылся от парижской суеты. Купался, загорал, что-то писал. А через 2 месяца после этого блаженства произошло некое, весьма обрадовавшее меня событие, вполне реальное, хотя в чем-то тоже фантастическое, о котором расскажу в самом конце. Толчком к написанию рассказа послужил день моего рождения, 17 июня. Отпраздновал я его в полном одиночестве в очень симпатичном открытом кафе «Копакабана» на набережной у самого моря. Посасывая пиво и закусывая любимым моим сыром Рокфор, я вспомнил, как отмечалась эта дата в последний раз на фронте. Было это в Польше в 1944 году, за несколько дней до моего ранения. Батальон наш расположился в маленькой тенистой рощице, километрах 20 от Люблина, где находились еще немцы. Я лежал в каком-то кустарнике, дремал. Вечер, тишина, заданий никаких. И подходит ко мне мой связной, Валега, неразговорчивый, но весьма исполнительный алтайский паренек, очень молоденький, лет 18. В руках у него фляжка и что-то завернутое. «Хочу вас поздравить, товарищ капитан. Можно?» «С чем поздравить?» — не понял я. «Вам же сегодня вроде 33». «Батюшки, совсем из головы вылетело. А ты откуда знаешь?» «В штабе слыхал. Толковали там командиры, что-то собираются. Вот и решил до них. Бимберг, крепачок есть, и угря копченого достал». Маленькую эту растрогавшую меня сценку я помню до сих пор. Расстелил Валега одеяло на травке, положил на него длинного жирного угря и аккуратно разлил в 2 бритвенных стаканчика крепкого польского самогона. «Чтоб встретиться нам после войны», — сказал он. «Встретимся, обязательно встретимся, Валега». И мы выпили. Потом еще по одной. Вскоре появились командиры, и деликатный Валега, сославшись на какие-то свои хозяйственные дела, удалился. Было это 42 года тому назад. С тех пор Бог знает, сколько воды утекло. И переписывались мы с ними, встречались. Обо всем этом я уже много писал. Сейчас же, потягивая свое пиво в кафе «Копакабана», я думал о превратностях судьбы. Казалось бы, что может быть естественнее продолжения завязавшейся на фронте дружбы? В газетах ко Дню Победы полно фотографий целующихся и обнимающихся где-то на Красной площади или у Большого театра посидевших, полысевших, увешанных орденами ветеранов. Или стоит такой в сторонке, а на груди табличка, такой-то полк, такая-то дивизия. Фронтовая дружба, святая дружба. Никто не забыт, ничто не забыто. Впрочем, есть и такое. Не забудем, не простим. Как же преодолеть всю эту чепуху, невидимые баррикады и берлинские стены? Один француз, немолодой, совсем не глупый, спросил меня как-то, почему бы мне не организовать вызов в Олеге в Париж. Представляете, как ему было бы интересно. Милому моему французу это казалось совершенно естественным. Он, например, встретился с американцем, с которым лежал в госпитале, тот специально из Калифорнии приехал. Что я ему мог ответить? Я вот даже с немецким летчиком, фотографировавшим наши позиции со своей чертовой рамы, как-то в Германии напился, и потом он прислал мне сохранившийся у него аэрофотоснимок нашего Мамаева кургана. А вот с Олегой, и, сидя в своей Копакабане, посасывая пиво, размечтался я вдруг. Сидим мы, мол, с Олегой под этим грибком у самого синего Средиземного моря и пьем все то же пиво, отмечаем мой сегодняшний день рождения. Закажем форель с хрустящей жареной картошечкой фрит. Оба мы в маечках с какими-то чайками или Микки Маусами, оба в шортах. Этому последнему он будет усиленно сопротивляться, но мне удастся его убедить, что здесь все так ходят, стоит ли нам выделяться. Солнце заходит, ветерок, по пустынному пляжу бегает карапуз, гоняет мяч. За нами четверо стриженных загорелых ребят в браслетах с цепочками на шее. Валяга посматривает на них. «Это солдаты», — скажу я. «Солдаты? Солдаты. Что-то вроде десантников, парашютистов. Здесь их учебный центр тренируется». Валяга помолчит, потом спросит. «Срочная служба?» «Ага. У них здесь 12 месяцев, и по 1000 франков в месяц получают». «По 1000 франков? По 1000. Он начнет подсчитывать что-то в уме. Он все время будет подсчитывать, переводить на советские деньги. Впрочем, этим занимаются все приезжие из Советского Союза, будь то писатели, инженеры, звезды экрана. Он не отрывает взгляда от той четверки, свободно развалившиеся в плетеных креслах и поглядывающих на проходящих девиц. А что они пьют? Очевидно, панаше. Это пиво, разбавленное какой-то бурдой. А водку им что, нельзя? Я смеюсь. Сколько угодно, только здесь это не принято. Французы предпочитают вино. Ну, а мы ударим еще по пивцу. Мы пробуем все сорта. Кроненбург, Кантербро, 33, Гиннес, Хейнекен. Говорим не только о ценах. Хотя, а помнишь, а помните, было по всем правилам в первый же день в Париже. Ну, как не вспомнить опять, например, Одессу? Ведь мы вместе ее освобождали 42 года тому назад, 13 апреля 44 года. Вспомним мы об Одессе уже не на набережной, станет прохладно, а в кафе «Рамбалада». Закажем на этот раз по куску мяса с острой подливкой. Возьмем бутылочку винца местного, достаточно крепкого. Валега с любопытством будет рассматривать развешанные по всем стенам картины. Принесут мясо. Вы только посмотрели бы, как мой алтайский колхозник орудует ножом и вилкой. Куда мне с моими манерами, которые осуждала тетя Соня? Не представляю, как ты будешь себя вести, когда попадешь в Швейцарию за табльдот. Вообще, держится он спокойно, с достоинством, локти на стол, как я, не кладет.
1: Говорит Радио Свобода. Программа «У книжной полки», посвященная памяти Виктора Некрасова в связи с исполнившейся 3 сентября годовщиной со дня его кончины. Вы слушаете архивную запись голоса Виктора Некрасова, рассказ в стиле социалистического реализма.
2: Должен сказать, что и по части восторгов, и немого окаменения перед парижскими витринами он куда сдержаннее московской литературно-кинематографической элиты. Только перед охотничьим рыболовным магазином происходит задержка, и по вдруг вспыхнувшему в его маленьких глазках огоньку мне ясно, что внутри у него что-то происходит. Я этим пользуюсь. От охотничьего ружья приходится отказаться. Не пропустит через границу, да и охотничье свое удостоверение он оставил дома. Останавливаемся на спиннинге, который и хозяин, и принявшие участие в нашей покупке постоянные покупатели очень хвалили. К тому же нужна еще и леска. Купили какую-то особую под названием «Нилофри» длиной в 450 метров. И крючки, и еще какие-то причиндалы. В Олега, эмоции которого на лице не выражаются, счастлив. Сужу по усиленно работающим желвакам. Кстати, об эмоциях. Проявились они у Олега только однажды, на Калюрском пляже. Вид женщин без лифчиков вызвал у него явное осуждение. Даже матюкнулся, что тоже не в его привычках. «Молодые, трам-тарарам, еще туда-сюда, старухи!» И плюнул. Выпиваем за сталинградских друзей. Конечно, за моего Ваньку Фищенко, пьяницу, за булдыгу, лихого разведчика. Его, если не весь Сталинград, то вся дивизия знала. Заказываем еще одну бутылочку. «Пей, пей, Валега, пей, оруженосец. Видишь, что немцы с городом сделали?» «Ну ничего, побываем мы с тобой в Берлине, обязательно побываем. Ты хочешь? Я очень хочу». Это из моей книги. Я помню эти строчки наизусть и тут же декламирую их. Несколько громче, чем надо. Валега деликатно коснется моего колена. На нас смотрит. Говорит тихо. Голоса никогда не возвышает. Даже когда отчитывает меня. Было это и тогда, в незапамятные времена освобождения Одессы. «Ох, и переволновался я тогда, товарищ капитан. Отставить, товарищ боец. Ну, Виктор Платонович, ведь вы выпьете, и кругом мины неразминированные. Старший-то лейтенант Щербаков как раз на мине подорвался. Кстати, ты где меня тогда обнаружил и когда?» «На второй день к вечеру, в бодеге, конечно, с какими-то цивильными». «Да, было дело. Уложил я вас спать тогда, а наутро в Олега подай фляжку. Пришлось сдать. Потом спохватились. Где батальон?» «Собираем помаленьку, говорю. А вы зови Петроченко, помните командира первой роты?» И как стали его отчитывать, и такой, мол, и сякой, все, мол, перепились, кто же воевать будет. И опять за фляжку. Я, правда, малость разбавил. Вот гад. А как же иначе? До сих пор ума не приложу, как это упустил я вас потом в Люблине. Обратно же нарушили дисциплину. Было, было. Что греха таить. Мне Начфин потом рассказывал. Пивной склад какой-то разнюхали. Поить стали танкистов. И бац! Начфин и охнуть не успел уже на танке. Вперед, славяне, за Родину, за Сталина. Меценбати потом в Лущеве. Глаза мне не смотрели. Не смотрел таки, не смотрел. Знал, что виноват. Вынесло меня, героического советского офицера, в самый центр города, на Краковское предместье. А там немецкий снайпер с крыши раз и покатился освободитель кубарем с 34-ки. Пулевое ранение в правое плечо с повреждением нерва. На всю жизнь я запомнил Валегины глаза на следующее утро в Меценбате. ненавидящие и любящие глаза отца, отчитывающего непутевого сына. На минуту оставить нельзя. Тут же заведетесь. И, порывшись в противогазе, ложку вам принес, зубную щетку, пасту ихнюю, бритвенный прибор, записную вашу книжку, зеркальце. И, угрюмо помолчавши, дать, что ли, глотнуть? Тут я не выдержал и обнял его. Глотнули по глотку, даже по два, и расстались на 27 лет. Последнее, что я помню, его взгляд уже на выходе, осуждающий, но не до конца. Сделал какое-то прощально-приветственное движение и ушел. Маленький, лопоухий, в пилотке на самой макушке, в громадных своих ботинках, загибающимися кверху носками, хоть не жмут, говорил. Думал ли я тогда, что пройдут годы, и я увижу его в пиджачке, в беленькой, застегнутой на все пуговицы рубашечке, стоящем на трибуне, в наполненном до отказа клубе родного его алтайского поселка Бурла. Только что показали нам картину «Солдаты» по моей книжке «В окопах в Сталинграде». И участники битвы, их оказалось человек 6-7, один за другим выходили на сцену, и каждый вспоминал что-нибудь героическое. Председатель, секретарь райкома, стучал карандашом по графину. «Закругляйся, Кирюха, другим тоже хочется». У Олега отнял времени не больше минуты. Кашлянул раз, другой и сказал. «Да что говорить? Минировали, разминировали, спираль Бруно ставили. Вообще все одно и то же. Ну, что еще? Землянки копали, всякие там НП, КП, руки поопухали. Вот так и воевали. На этом и кончил. Спасибо за внимание». Я с трудом удерживал слезы. Я человек сентиментальный. И еще раз вспомню это его выступление в тот мифический калюрский день. Не знаю, почему именно в тот вечер, а не на следующий день, отцы нашего города отмечали годовщину обращения генерала де Голля к французскому народу 18 июня 1940 года. В тот день родилось сопротивление. На крохотной площади, в тени громадного развесистого платана, четверо ветеранов, все в орденах, держали знамена. Мэр города произносил речь. За ним еще 2-3 человека. Присутствующая на церемонии не слишком густая толпа хлопала каждому оратору. Шеренга солдат в хаки стояла по стойке смирно. Под конец исполнена была «Марсельеза». Когда я выпью лишнего, у меня появляется склонность произносить речи, спичи. Хорошо, что к тому моменту мы с Олегой только начали. А то вышел бы, пожал несколько удивленному мэру ручку и начал бы на своем плохом французском языке рассказывать, подобно тому алтайскому Кирюхе, о чем-то героическом, тыча пальцем в Олегу. Вот он, живой защитник Сталинграда, которому все мы, все вы обязаны. К счастью, ни коньячка, ни водочки Смирновской торжественной той минуте мы еще не приняли. Это было уже потом. В 12 баллада закрывается, и мы, захватив с собой парочку бутылок местного вина «Баньюль», отправимся домой вспоминать невспомянутое еще. Что произошло бы утром следующего дня, нетрудно догадаться. Благо домашние церберы все далеко. И, подумал я, вспоминая я прошлое с Олегой еще день, другой, третий, и отдал бы я концы. Какое прекрасное завершение жизненного пути на руках у Олеги. Вот как закончил я фантастический этот, навеянный воспоминаниями, рассказик. А в тот вечер, допив пиво, пошел домой, лег спать. Прошло 2,5 месяца, и поехал мой друг в Москву, с поручением от меня написать в Олеге письмо и послать ему маленький подарочек — часы. Вернулся мой друг, в руках письмо. «Танцуй!» Письмо от Олеги. Дальше, не изменяя ни одной строчки, привожу письмо, адресованное моему другу. «Вы просите, чтобы я написал как бы Виктору Платончу о себе. Что я могу написать? В настоящее время я нахожусь на пенсии, скоро уже 2 года. По силе возможности понемногу работаю. Живу на старом месте, где вы и были, Виктор Платонович. Дети все живут своими семьями. Дети живут неплохо. 8 внуков и 3 правнука. Здесь, в Бурле, живет меньше сын Борис. Он самый богатый, у него 3 сына. 2 ходят в школу, а последнему 1 год. Мы с женой живем вдвоем. Пенсию я заработал 120 рублей, а жена 32 рубля. Она просидела с детьми, мало работала, а теперь болеет. Да и я, сказать по-русски, начинаю хандрить. Сказывается фронт, болит рана, да и старость. Наверное, у вас, Виктор Платонович, тоже раны побаливают, да и старость. Если мое маленькое письмо попадет...

0: Я человек сентиментальный, а может быть, просто нормальный. Но так или иначе, промок я, не удержался. Нужен ли ко всему этому что-либо добавлять? Вряд ли. История же вся эта, что несколько меня смущает, вылилась в нечто очень напоминающее социалистический реализм. Тональность вполне мажорная, прямо для огонька. Не послать ли?
1: Это был написанный Виктором Некрасовым за год до смерти рассказ, который он тогда начитал на пленку для «Радио Свобода». В заключение сегодняшней передачи «У книжной полки» послушайте фрагмент из книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Речь в этом фрагменте о том же верном Валеге.
0: Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтобы легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку. Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. В прошлый раз сами укладывались. Так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья. Все забыли. Пришлось к химикам ходить. Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще, это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут уже готова палатка. Уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с 2 фляжками, с молоком и водкой. Где это он достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба, если в лесу земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом, мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом, и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. Связной Валега — единственный герой этой повести, фамилию которого я не придумал. Он действительно был. И не только был, а есть сейчас. Живет на Алтае, станции Бурла, плотничает. И дружба наша, завязавшаяся на фронте, не оборвалась. После войны мы встречались, переписывались. Обо всем этом я уже писал. В очерке «Три встречи» вспоминал, как познакомился с Валегой на фронте, потом как вывел в книге и, наконец, как сыграл его в фильме «Солдата» Юра Соловьев. Писал и о том, как без малого через 15 лет Валега разыскал меня, затем приезжал в Киев, а мы с Юрой Соловьевым к нему на Алтай и крутили там в клубе фильм «Солдаты». И, конечно же, крепко выпили. И выяснил, что Валега мой почти не изменился. Хотя в каком-то письме писал: «Трижды деда, а бороды нет». Такой же остался серьезный, неболтливый и очень трогательный. Вспоминая сейчас своего верного, заботливого Валегу, без которого на фронте просто бы пропал, ходил бы грязный, голодный, оборванный, задаю себе бессмысленный вопрос. Почему 2 человека... которых свела когда-то судьба на фронте и сейчас разделенные 1000 километров, 2 человека, все еще тянущиеся друг к другу, не могут не только встречаться, но даже перекидываться 2-3 письмами. Ответ прост. Нет, не 1000 километров их разделяют, а Берлинская стена. Некий символ вражды, ненависти и лжи. Тешу себя надеждой, что сегодняшний мой рассказ преодолеет эту стену

0: и проникнет в маленький домик на станции Бурла Алтайской области. Обнимаю тебя, дорогой мой Валега.
1: Эти строки писались еще в так называемые «застойные годы», когда подавляющее большинство советских граждан не могло и мечтать о поездке за рубеж. К сожалению, Виктор Платонович Некрасов не дожил до сегодняшнего дня, когда условия выезда из Советского Союза на Запад несколько облегчены. Может быть, и сбылась бы его мечта встретиться с Валегой. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу у книжной полки, которая была посвящена памяти Виктора Некрасова. Этот цикл передач мы продолжим на следующей неделе, а также в очередном выпуске программы «Писатели у микрофона». Напомним, что передачи «Писатели у микрофона» выходят в эфир по субботам и повторяются по воскресеньям в те же самые часы, что и программу «У книжной полки», которую можно слушать на волнах Радио Свобода по понедельникам, средам и пятницам в 23 часа 30 минут. Передачи повторяются, соответственно, по вторникам, четвергам и субботам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Сегодняшнюю передачу подготовил и вел Александр Воронин. Режиссер Юрий Михайлов. Всего хорошего.

0: чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой.
1: Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что лучший способ отметить каждый юбилей – это сосредоточиться на решенных вопросах. Последуем и мы этому ленинскому указанию. Поговорим о том, что уже сделано Пушкинским домом, Институтом русской литературы, что еще ему предстоит сделать. Сначала немного истории. Можно сказать, что Пушкинский дом, Институт русской литературы – явился детищем двух революций. Именно на волне общественного подъема, вызванного революцией 1905 года, и создан был 15 декабря 1905 года Пушкинский дом, который стал своей целью собирание и хранение всего связанного с жизнью и творчеством Пушкина. К этому времени в Москве уже был открыт памятник Опекушина со столетием со дня рождения Пушкина. Сначала предполагалось открытие памятника и в Петербурге. Но Сергей Юльевич Витте, министр финансов, запретил сначала сбор народных средств на памятник Пушкину в Петербурге. И только под давление общественности такой сбор был разрешен. Скоро пришли к мысли о необходимости открытие в Петербурге не памятника Пушкину, а некоего учреждения, специально посвященного жизни и творчеству Александра Сергеевича. И со всех сторон России стали поступать добровольные споры и отклики в поддержку такой идеи. Интересно вспомнить один эпизод. Поступило письмо от оренбургского губернского попечителя Ивана Яковлевича Ростовцева с предложением открыть в Петербурге одеон русских писателей. То есть такое помещение, где писатели и поэты могли бы встречаться, выступать с членами своих произведений и так далее. Имя Ростовцева мало что говорит современному читателю и слушателю. Но оказывается, что имя Ростовцева имеет прямое отношение к дальнейшей истории Пушкинского дома Института русской литературы. То есть Иван Яковлевич Ростовцев – это никто иной, как родной дядя, академика, директора будущего Пушкинского дома Анатолия Васильевича Луначарского. И, конечно, он никак не предполагал, что первым директором Института русской литературы, созданного на основе Пушкинского дома, будет его родной племянник. Как говорил Пушкин, бывает в жизни странные сближения. Нелегко сложилась сначала история Пушкинского дома. У него не было даже самостоятельного помещения, не было постоянного места, где могли бы хранить различные материалы, связанные с его деятельностью. Огромная роль в создании Пушкинского дома принадлежит академику Нестору Александровичу Котляревскому, признанному специалисту в области изучения русской литературы начала XIX века и творчества Лермонтова, а также Борису Львовичу Мудзалевскому, в советские годы члену-корреспонденту Академии наук. В дореволюционное время Пушкинский дом только еще начинал свою научную деятельность. Было выпущено всего два издания Пушкинским домом: «Временник Пушкинского дома» на 1913 год и на 1914 год. Самая активная и плодотворная научная деятельность Пушкинского дома развивается уже после Великой Октябрьской социалистической революции. Если до Октябрьской революции Пушкинский дом находился при Императорской академии наук, звучало это довольно солидно, торжественно, но не имело никакого практического значения для Пушкинского дома, и в основном он жил на пожертвования, и мы даже можем сказать, в счет долга, то после Октябрьской революции, 20 апреля 1918 года, Пушкинский дом входит как полноправное научное учреждение в состав Академии наук. И с этого времени начинается самая плодотворная деятельность Пушкинского дома. Издаются разнообразные сборники, труды и так далее. В начале 20-х годов развертывается активная деятельность Пушкинского дома. За это время выходит 20 различных сборников и трудов, подготовленных в Пушкинском доме. Знаменательно, что 15 из них находилось в личной Ленинской библиотеке в Кремле. В этих сборниках печатались новые, до этого неизвестные произведения Пушкина, Некрасова, писателей-декабристов. И в 30-м году на основе Пушкинского дома создается Институт русской литературы 20 июня 1930 года. Таким образом, в этом году мы юбиляры вдвойне. 80 лет исполняется Пушкинскому дому, и 55 лет исполнилось уже Институту русской литературы. Надо сказать, что Пушкинский дом, Институт русской литературы, является старейшим литературоведческим учреждением в нашей стране. Когда мы говорим о Пушкинском доме, мы часто употребляем слово «уникальный». И это достаточно точно передает истинный смысл и значение деятельности Пушкинского дома. Пушкинский дом, Институт русской литературы – это единственное учреждение в нашей стране, и можно даже сказать, в мире, которое изучает историю своей национальной литературы, а точнее сказать, искусство слова, начиная с фольклора, от истоков до современности. Другого такого учреждения нет ни в одной стране, как я уже сказал. Еще в чем заключается принципиальная особенность нашего учреждения, что практически в одном учреждении объединены три учреждения – архивно-собирательское, научно-исследовательское и культурно-пропагандистское. И все эти учреждения существуют в органическом единстве, взаимодействуя и взаимообогащая свою разнообразную деятельность. Архивно-собирательская деятельность института представлена рукописным отделом, фонограмм-архивом и древнехранилищем. Наш рукописный отдел является одним из крупнейших в нашей стране. Он чрезвычайно разнообразен по своему составу, по богатству и разнообразию имеющихся в нем материалов. Но совершенно понятно, что очень широко представлены классики русской литературы в нашем рукописном отделе. И, конечно, здесь по праву первое место принадлежит пушкинскому наследию. По постановлению правительства 1938 года все существующие пушкинские автографы должны храниться и хранятся в Пушкинском доме. Имеются и другие разнообразные архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством Крылова, Лермонтова, Достоевского, Добролюбова, Чернышевского и так далее. Еще хотелось бы что отметить, что в Пушкинском доме широко представлены также архивные материалы деятелей других культур, других стран. У нас представлены и рукописи немецких деятелей культуры, писателей, композиторов. Например, есть у нас автографы Баха, Моцарта, Гайдна, Шуберта, Шумана и так далее. Автографы Гёте, Шиллера, Гейне, Гофмана и так далее. Французская культура широко представлена у нас. Она представлена у нас и автографами Вольтера, Дидро, и таких писателей, как Бальзак, Стендаль, Мопассан и так далее. Представлена английская литература автографами Байрона, Шелли, Диккенса. Есть у нас и автографы американских писателей Фенимора, Купера, Джека Лондона и других. То есть практически можно сказать, что в нашем рукописном отделе это не будет особого привлечения, есть все, что так или иначе характеризует развитие не только русской культуры, но и передовой мировой культуры. Фонограмм-архив Одно из крупнейших в Европе собрание записей звуковых, наряду с венским и берлинским фонограмм-архивами. Он насчитывает более 70 тысяч различных записей. Большая часть, конечно, принадлежит русскому фольклору, но есть у нас записи и других народов мира. Например, записи фольклора народов Новой Гвинеи или камлания шаманов, тувинское горловое пение и так далее. Надо сказать, что наши архивы, как я уже сказал, и рукописный отдел, и фонограмм-архив непрерывно пополняются. Пополняются и автографами современных писателей. Так, рукописный отдел поступил архив Николая Семеновича Тихонова, известного писателя. Другие советские писатели передают свои материалы. Пополняется он за счет и вновь обнаруженных архивов писателей-классиков. Фонограмм-архив также пополняется за счет наших фольклорных экспедиций. Открываются новые страницы в истории русского народно-поэтического творчества, обнаруживаются новые замечательные исполнительницы русских былин, например, даже можно сказать, а к Смоленске обнаружена интереснейшая исполнительница Трошина. Присвоите другие записи. Таким образом, русское народно-поэтическое творчество живет, мы его записываем, мы его стараемся сохранить и осмыслить в процессе развития мировой культуры. Древнее хранилище. Это тоже одно из богатых в нашей стране собраний древнерусских рукописных книг, начиная с XII века. Основателем его явился известный наш ученый, собиратель Владимир Иванович Малышев. Это древнехранилище носит его имя. Древнехранилище сейчас насчитывает более 8 тысяч различных экспонатов. Есть у нас там и книги начала XII века, есть у нас так называемый пустозельский сборник, который содержит автограф жития протопопа Аввакума. Есть у нас грамоты Ивана Грозного, есть Евангелие, переписанное рукой сестры Петра I Софьи Алексеевны, как напоминание о себе и переданное ей в дар Василию Васильевичу Голицыну. Есть и другие различные материалы, документы и так далее. Древнехранилище также постоянно пополняется за счет экспедиций, которые институт посылает и на север, и в Прибалтику, и в другие районы нашей страны. Интересно отметить, что эти пополнения позволяют расширить наше представление об уровне русской культуры. Книга, оказывается, была бытовым явлением в жизни русских людей. В основном книги мы привозим с севера, из крестьянской среды. Это свидетельствует об уровне развития духовного, культурного наших предков Древней Руси. Это же позволяет нам нарисовать более точную картину о степени развития образованности культуры наших предков. Я с удовольствием хочу предоставить слово выдающемуся советскому ученому, академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.
2: Я заведую сектором древнерусской литературы с 1953 года, а сектор существует с 1932 года, в течение, значит, больше, чем полувека. Заведовал им академик Орлов, потом член-корреспондент Адрианова Перец. Вот я около 40 лет уже заведую этим сектором. Сектор занимается древнерусской литературой, то есть семью первыми веками древнерусской литературы, до Петровского времени. Больше таких центров, где бы изучалась древнерусская литература, в Советском Союзе нету. Есть группа, занимающаяся древнерусской литературой, но она небольшая, в составе классического отдела русской литературы в Институте мировой литературы. Ну, что нами сделано? Что сделано сектором за время его существования? Во-первых, выпущено 40 томов трудов отдела древнерусской литературы, исследований по древнерусской литературе. Каждый том около 60 печатных листов. Это большие исследования. Они выходят в последнее время ежегодно. Затем выпущено около 30 книг. Это монографические исследования, издания памятников древнерусской литературы. Ну, первоклассных памятников, памятников, которые нуждаются в новом издании или которые вообще не издавались. Затем мы занимаемся историей русской литературы, вот древней. 3 тома, 10-томная история литературы мы сделали, причем последние 2 тома, или вернее, одни из первых, 2 и 3 тома, сделаны во время Великой Отечественной войны, написаны. Затем 1-й том, 3-томная история русской литературы, 4-томная история русской литературы. Создан учебник древнерусской литературы для вузов, учебник для 8-го класса средней школы, по всему курсу 8-го класса. Учебник древнерусской литературы для иностранных вузов. Много довольно индивидуальных монографий, причем среди них есть получившие государственные премии или премии Президиума Академии наук. Сейчас мы заняты составлением такого словаря книжников Древней Руси. Он очень важен для рукописных отделов, где изучаются древнерусские памятники. Вообще, надо сказать, что рукописное богатство за 1-е 7 веков древнерусской литературы в наших книжных собраниях исключительно велико. И хотя они хранятся давно, но изучены они сравнительно плохо. Так что можно там найти, и все время находятся новые памятники, которые не были исследованы, которые не были замечены учеными, но которые хранились давно. Затем собираются рукописи по древнерусской литературе среди населения, особенно на севере много сохранилось рукописных книг. Каждый год десятки книг с многими произведениями привозятся с русского севера, из Архангельской области, из Вологодской области, из Карельской АССР и так далее. Большое сейчас общественное значение имеет издание памятников литературы Древней Руси, которое мы делаем для издательства художественной литературы в Москве. Вышли уже 7 томов. От начала и до середины XVI века. Мы предполагаем выпустить еще 5 томов, посвященных XVII веку. XVII век очень обилен в памятниках своих. Ну, перечисление всех изданий сектора могло бы составить маленькую библиотеку, целую библиографию. Мы также участвуем в конференциях в различных городах Советского Союза. Ну, мы были с конференциями в Тбилиси, и грузинские ученые к нам приезжали с докладами по средневековой грузинской литературе. Мы были в Ереване, там выступали по древнерусской литературе, и армянские ученые к нам приезжали со своими докладами по средневековой армянской литературе. Мы были в Минске, в Череповце, в Пскове, в Петрозаводске, во Владимире, в Чернигове. Всюду мы устраиваем конференции, в частности, и по слову о полку Игореве. Сейчас очень много у нас работы в связи с юбилеем слова о полку Игореве. Этот юбилей в своих изданиях, в своих конференциях ложится на сектор древнерусской литературы в основном. Мы занимаемся вот этими изданиями в различных издательствах и украинских, и сибирских, и средневолжских, и московских, и ленинградских. В секторе сравнительно немного сотрудников, но они давно работают, они свыклись с нашей работой, мы привыкли друг к другу, совместно работать привыкли. И вот такой небольшой коллектив из 10-12 человек, он, мне кажется, такое идеальное сочетание научных работников. Причем у каждого есть своя область любимая и избранная им для научной работы. Можно было бы спросить, как отличаются подходы современные от подходов, скажем, 30-х годов. Мы все больше и больше ощущаем связь литературы с культурой Древней Руси. И поэтому в наших исследованиях большое место уделяется связям древнерусской литературы с другими искусствами, с живописью, с музыкальным искусством и так далее. В будущем мы ставим перед собой цель участвовать в создании истории русской культуры, начиная с ее истоков. Блокада – это было время, которое очень трудно вспоминать спокойно, потому что война как-то наступила внезапно для нас, внезапно для наших ученых. Мы работали над большим изданием и собранием сочинений Пушкина, и истории русской литературы, десятитомной академической. И вдруг вот все прервалось. Нам нужно было переключиться на новую тематику. Новая тематика – это, главным образом, была оборонно-патриотическая тема. Мы стали писать работы, главным образом, популярные для фронта, для поддержания духа. Затем мы переключились просто на физическую работу по сохранению ценностей, собранных в Пушкинском доме. Наиболее ценные рукописи нашего архива и музейные ценности были отправлены в тыл, в Новосибирск, в Казань. Но много ценностей очень сохранялось. Нам нужно было спасать институт от зажигательных бомб, которые сбрасывались. Мы дежурили на крыше, на вышке Пушкинского дома. Пушкинский дом, если вы знаете, имеет такую вышку с большой галереей вокруг нее, с которой легко можно было заметить вражеские самолеты, их приближение. Поэтому при приближении вражеских самолетов мы включали сирены для того, чтобы сотрудники Пушкинского дома, которые находились внизу, могли подготовиться к возможной бомбежке. Во время блокады погибло довольно много наших сотрудников. Просто от дистрофии, от голода, от недоедания. И погиб, скажем, Василий Васильевич Гиппиус, погиб Александр Исаакович Никифоров, замечательный фольклорист, погиб Николай Петрович Андреев, тоже замечательный фольклорист. Довольно много сотрудников наших, и библиотечных работников, и технических сотрудников погибли во время блокады, особенно в первую зиму блокады, необыкновенно тяжелую тогда. Многие темы научных работ зародились в обстановке, когда, казалось бы, вот подошло решение вопроса о том, быть или не быть русской культуре. Но мы все твердо верили, что русская культура будет продолжать существовать, и как-то осмысляли и прежние трудности, которые приходилось русской культуре переживать во время монголо-татарского ига, во время нашествия Наполеона и так далее, и так далее.
1: Мне хотелось бы подчеркнуть принципиальную заслугу Дмитрия Сергеевича Лихачева и возглавляемого им сектора. Заслуга это вижу в том, что Дмитрий Сергеевич Лихачев и его ученики духовно, эстетически приблизили к нам древнерусскую культуру, сделали ее участником нашего современного духовного развития. И очень хорошо названа последняя книга Дмитрия Сергеевича Лихачева, посвященная древнерусской литературе «Прошлое будущему». Потому что без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. И чем глубже, чем точнее мы знаем наше прошлое, чем больше духовных ценностей мы в нем находим, тем становимся духовно богаче. И в наше время тем духовно богаче будем и в будущем. Большое место в работе института занимает изучение так называемой новой русской литературы, которая начинается с XVIII века. Я хочу, чтобы об этом более подробно рассказал из нашей известной специалист в области изучения русской литературы XVIII века доктор филологических наук Галина Николаевна Моисеева.
3: Ломоносов умер 4 апреля 1765 года, и буквально на другой же день, по приказанию императрицы Екатерины II, в его доме были опечатаны и вывезены рукописи. Весь архив великого русского ученого был вывезен фаворитом императрицы Екатерины II Григорием Орловым. Это было до такой степени сделано стремительно и для современников непонятно, что печатавшиеся в типографии Академии наук работы Ломоносова были приостановлены печатные этих работ, поскольку рукописи продолжения работ находились дома у великого ученого. Но когда ученые Петербургской Академии наук обратились к вдове Ломоносова, то оказалось, что ни одной рукописи из архива Ломоносова дома у них не имеется. Почему же Екатерине II так срочно понадобилось изъять архив Ломоносова? Какими путями сохранилась та его часть, которая хранится в настоящее время в Ленинградском отделе архива Академии наук СССР? И, наконец, есть ли надежды найти вот недостающую часть архива Ломоносова, где она находится и какова ее судьба? Вот эти вопросы очень важны для науки, поскольку на них ответы пока мы дать не могли. Вот является темой моего исследования, которое начинаю с 1986 года, то есть вот с будущего года. Это будет работа, книга, которая будет называться «Судьба архива Михаила Васильевича Ломоносова». Я надеюсь, что на многие из этих вопросов я смогу дать достаточно ясный ответ, основанный на изучении архивов, на изучении истории рукописи Ломоносова, на тщательном изучении судьбы всего его наследия.
1: Наша исследовательская работа, она очень часто соприкасается частичным образом с работой, можно сказать, расследовательской. Идется определенное, что ли, расследование какого-то научного дела, если так можно сказать, и которое часто завершается очень интересными находками, раскрытием истины, идеи какой-то, подтверждением, но и обнаружением очень важных материалов, фактических материалов. Потому что в нашей работе, в работе института, огромное место занимает поиски новых материалов, обогащение нашей фактической базы. Мы не только исследуем то, что уже известно, но все время пополняем ту фактическую базу, на которой строим свои заключения. Это, опять-таки, является особенностью работы Пушкинского дома. Основной задачей сектора новой русской литературы является создание фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы. Достаточно назвать две академических истории русской литературы. Одна в 10 томах, завершенная в 1953 году, и вторая академическая история русской литературы в 4 томах, завершенная в 1983 году. В чем особенность этой вот истории русской литературы? В том, что мы старались в ней передать все новейшие достижения современной науки о литературе, новые факты, документы, материалы, концепции и так далее, но в доступной широкому читателю форме, чтобы нашу историю было интересно читать. И здесь мне хотелось бы особое внимание уделить деятельности наших отдельных групп. И в первую очередь группе пушкиноведения. Поскольку в самом названии Пушкинского дома у истоков стоял Пушкин, и излучение пушкинского наследия во всем его разнообразии, в самых разных аспектах, по праву занимает важнейшее место в деятельности института. Здесь я попрошу рассказать в этом направлении, что делается в институте, заведующей группой пушкиноведения Геннадий Леонидович Левкович.
4: Пушкинская группа приступила сейчас к работе над академическим изданием Пушкина в 35 томах. Когда говоришь о 35-томном Пушкине, это часто вызывает удивление. Почему 35? Читатель привык к 10-томникам, которые, начиная с 49 года, с небольшими хронологическими перерывами выходили. Но ведь большое академическое издание, которое мы называем 16-томным, в действительности состоит из 20 книг, достаточно объемных. И если сюда прибавить вышедший отдельно том рукою Пушкина, куда вошли все записи нетворческого характера, это и выписки, и документы, и служебные бумаги, и записи, связанные с изучением иностранных языков Пушкиным, и другие. И еще том рисунков Пушкина, да справочный том. Вот мы получим 23 тома. Причем надо сказать, что это большое академическое издание вышло в свое время без комментариев. Разница в объеме текстов большого и малых 10-томных изданий состоит в том, что большое издание печатает все варианты как стихов, так и прозаических произведений Пушкина. Зачем нам нужны все варианты? легкость пушкинского стиха, весомость каждого слова в его прозе, в критических статьях, в письмах достигалась большим трудом. Трудом гения, который ищет единственное слово или единственное приемлемое выражение мысли. Так, например, в письме к Бестужеву Пушкин дает характеристику элегии Баратынского. Он пишет: «Элегия Баратынского – прелесть». Но эту фразу он переделывает в черновике письма 15 раз. Полная публикация вариантов дает нам возможность погрузиться в процесс творчества поэта. Сам Пушкин говорил, что следовать за мыслями великого человека – наука самая занимательная. Большое академическое издание – это результат труда таких выдающихся пушкинистов, как Томашевский, Измайлов, Бонди, Тевловская, Благой. Они работали, часть из них работала в Пушкинском доме, Томашевский, Измайлов, часть в Москве. Они проделали, казалось бы, невозможное. Разобрали, прочитали огромное количество черновых текстов Пушкина. Но, как я уже говорила, издание осталось незаконченным. Оно вышло без комментариев. Издать новое академическое издание Пушкина – это вовсе не значит только дописать комментарий. Последний том большого издания вышел в 1949 году. В 1957 году появился справочный том, куда вошли исправления и дополнения за 12 лет. Но со времени появления справочного тома прошло тоже еще 28 лет. За это время стали известны новые тексты Пушкина, новые автографы известных текстов, письма, стихи, пометы на книгах и другие. Были установлены адресаты ряда стихотворений, переадресованы некоторые письма, например, вместо Мордвинова – Бенкендорф, вместо Анны Петровны Керн – Анна Петровна Малиновская. Были исправлены и уточнены многие датировки произведений Пушкина, то есть теперь мы имеем более четкое представление о творческом процессе. Сейчас сотрудники пушкинской группы заняты работой, которую не успели или только начали делать пушкинисты, готовившие большое издание. Это история заполнения рабочих тетрадей Пушкина. Тот, кто видел рабочие тетради поэта, тот знает, как непросто там расположены тексты. Пушкин начинает с одного конца тетради, потом может пропустить часть листов и начать новый текст с середины ее, или перевернуть тетрадь и какие-то записи сделать в конце. В результате тексты разных произведений перекрещиваются. На полях уже заполненных листов делаются новые записи, и распутать все это непросто. Но, проследив за ходом работы поэта, мы имеем и основания для датировок его произведений и можем судить о их творческой истории. Новое обращение к рукописям дает возможность выявить некоторые ошибки и просчеты наших предшественников. Приведу примеры. В 1935 году Пушкин начал складывать в папку под названием «Table Talk» – «Застольные беседы» отдельные заметки, анекдоты, литературные портреты современников. В частности, там имеется такая заметка. Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии и остался хром, как Иаков. Заметка производит странное впечатление, так как Чильд-Гарольд не писал стихов, а Гёте, как и Фауст, в поэме Байрона не упоминаются. Но вот этот же набросок мы находим в так называемой «Разрумской тетради» Пушкина. Он записан в 1929 году, а не в 1935, как думали раньше. И там четко написано: «Фауст тревожил воображение творца Чильд-Гарольда», то есть самого Байрона. Переписывая эту заметку в 1935 году, Пушкин пропустил слово «творца», и так в течение ряда лет печатается в общем бессмыслице. Приведу еще пример. В сочинениях Пушкина в разделе «Дневники» обычно мы видим отрывки из Кишиневского, из лицейского дневника, известную запись о встрече с Кехельбекером в 1927 году, записи о холере 1931 года и, наконец, последний дневник 1933-1935 годов. Между тем, Пушкин оставил еще один дневник. Дневник, который он вел во время поездки на Кавказ в 29-м году, с 15 мая до начала августа. Этот дневник соответствует всем признанным канонам дневникового жанра. Каждую запись сопровождает дата, указывается место, где эта запись делалась, и события жизни поэта за один или несколько предшествующих дней. И вот до сего времени этот дневник печатается не в разделе «Дневники сочинений Пушкина», а в разделе «Другие редакции и варианты к путешествию в Арзрум». Однако, если взять тетрадь Пушкина в руки, то сразу становится очевидным, что она была задумана и начата как дневник. Ее первый лист прямо начинается с записи 15 мая, Георгиевск. Затем следуют записи 22 мая, 12, 14, 18 июля и так далее. Вернувшись из путешествия, поэт забросил дневник, и тетрадь, в которую он был начат, превратилась в обыкновенную рабочую тетрадь. Это, по-видимому, и смущало исследователей. Наличие многих черновых записей в этой тетради отраженным светом падало и на дневник поэта. Он тоже стал рассматриваться как черновые заготовки к произведению, которое должно появиться в будущем, то есть к путешествию в Арзрум. Действительно, работая над путешествием, Пушкин пользовался дневником, но при этом большие куски его текста в путешествие не вошли и не могли войти, потому что дневник пишется для себя, а очерки, каковыми являются путешествия в Арзрум, пишутся для публики. Я привела только два примера поправок и переосмыслений пушкинских текстов. В действительности их много больше. Работа над изданием подводит нас еще к одному необходимому труду. Это пушкинская энциклопедия. Пока это еще только замысел. Замысел трехтомной энциклопедии, где первый том будут составлять материалы, связанные с биографией Пушкина, второй том – его творчество, и третий – все, что мы называем Пушкин И, то есть Пушкин в соотношении с различными видами искусства, Пушкин и литературы народов СССР, Пушкин и зарубежной литературы. Постараемся приступить к этому замыслу, к его исполнению в ближайшее время.
5: «1937 год. Испания. Вы помните это время? Страстные речи пассионарии, поднятый в приветствии сжатый кулак, международный знак пролетарской солидарности. Надписи, надписи повсюду, на плакатах, на стенах домов, на газетных страницах. Но пасаран не пройдут. Фашисты не пройдут. Весь мир, затаив напряженное дыхание, следил за битвой с фашизмом в Испании. Сюда, в Мадрид, в интернациональные бригады съехались лучшие люди человечества, бойцы за его будущее. Среди них был и Эрнст Хемингуэй. Тогда же он написал об этом пьесу. «Я знаю, — сказал он, — кое-кто будет критиковать эту пьесу, потому что в ней не показано благородство и величие того дела, которое защищает испанский народ. Но она и не претендует на это. Это всего только рассказ о том, что у людей, которые работают в определенных организациях, остается очень мало времени для личной жизни. Вот и все. Итак, заглянем в один из отелей Мадрида, в сдвоенный номер 109-110, где живут двое американских журналистов, Дороти Бриджес и Роберт Престон. Дороти очень красивая девушка с золотистыми волосами. Кажется, меньше всего она занимается журналистикой, хотя на дверях ее комнаты и висит постоянно плакатик «Работаю, не мешайте». Ну а что же сказать о Престоне? Это угрюмый субъект в кожаной куртке и очень грязных грубых сапогах на толстенной подошве. Вошел и сразу уткнулся в карту Мадрида, повешенную на стене. На Дороти, которая читает книжку, он и внимания не обращает.
6: Милый, ты право мог бы чистить сапоги, прежде чем входить в комнату. Милый, не води по карте пальцем, ты оставляешь пятна. Милый, ты не видел Филиппа?
7: Какого Филиппа?
6: Нашего Филиппа.
7: А? Когда я проходил по Гран-Вио, наш Филипп торчал в баре Чикотто с марокканкой, которая укусила Роджерса.
6: И он делал что-нибудь ужасное?
7: Пока нет.
6: Ну, значит, еще сделает. Он такой живой, всегда веселый, всегда в духе.
7: Да. В Чикотто дух становится весьма тяжелый.
6: Так бездарно стришь, милый. Я хочу, чтобы пришел Филипп. Мне скучно, милый.
7: Не разыгрывай из себя скучающую университетскую шлюху.
6: Пожалуйста, не обзывай меня. Я сегодня не расположена слушать ругань. А кроме того, я не типичная университетская. Я ничего не поняла из того, чему там учили.
7: Из того, что происходит здесь, ты что-нибудь понимаешь?
6: Нет, милый, все это для меня сплошная загадка.
7: Боже мой, иногда поражаюсь, за что я люблю тебя.
6: Я тоже поражаюсь, что люблю тебя, милый. Вряд ли я поступаю благоразумно. Это стало чем-то вроде скверной привычки. А вот Филипп, насколько он занятный и ярче.
7: Да. Филипп занятнее, это верно. Ты знаешь, какую он выкинул штуку вчера вечером перед закрытием бара? Схватил плевательницу и начал благословлять ею всех вокруг. Кропил из нее публику. Удивляюсь, как его не пристрелили.
6: И никогда не пристрелят. Если бы он пришел.
7: Явится, как только закроет бар.
6: О, это Филипп! Милый, это Филипп, адельанте.
8: Салют, камарада, Аболтус Престор. Салют, камарада Тащища Бридж. Как поживаете? Престор, вы мрачно настроены. Ну, к чему этот кислый разочарованный вид? Ведь сейчас по существу период ликования.
7: На вашем месте я бы не болтал о вещах, в которых вы ничего не слышите.
8: Во всяком случае, не вижу причин для мрачного настроения.
6: Милый, если ты устроишь скандал, я уйду от тебя.
7: Никуда ты не уйдешь.
8: Разрешите представить вам нашего камрада-монтера! Входите, Маркони, что вы там стоите? Проходите. Пожалуйста.
9: Салют, камрадос!
6: Салют!
8: А вот разрешите представить вам нашего камрада-мараканку! Это почти уникальная камрада-мараканка, только она очень застенчива. Одеяльца! А?
10: Салют, камрадос!
8: Это та самая камрада-мараканка, которая укусила Вернона Роджерса. Бедняк оправлялся в постели 3 недели, на чертовски здорово кусается.
6: Филипп, милый, а вы не могли бы надеть намордник на вашу камараду, пока она здесь с нами? А зачем оскорблять?
8: Камрада-мараканка научилась английскому языку еще в Гибралтаре. Очаровательное местечко Гибралтар. С вами там приключилось одно же необыкновенное происшествие.
7: На вашем месте я бы не рассказывал.
8: Мрачно настроена Престона. Это не партийное поведение. Ну, как насчет того, чтобы предложить моим друзьям освежиться?
10: Вы иметь красивые комнаты.
6: Ой, я рада, что вам здесь нравится.
10: А как это вас не эвакуировать?
6: Я просто остаюсь и не уезжаю.
10: О, а как вы кушать?
6: Ну, не всегда хорошо. Мы получаем консервы с дипломатической почты из Парижа.
10: Что такое вы получаете, дипломатическая почта?
6: Консервы. Вот, понимаете, такие в жестяных банках. О, рагу из кролика. Ну, гусиная печенка. А на днях мы получили несколько совершенно восхитительных банок цыплята в желе.
10: Вы над меня смеяться?
6: Нет, ну что, мы действительно едим все это.
10: Я ем суп из воды, ну и что? Вам я не нравится. Ха-ха, вы думаете, вы лучше меня?
6: Нет. Я, наверное, гораздо хуже. Вот Престон вам скажет. Только нам не следует заниматься сравнениями. В конце концов, время военное, все мы работаем ради общего дела.
10: Я вам глаза выцарапаю, если вы думаете так.
6: О, Филипп, Филипп. Филипп, милый, вы поговорите с своими друзьями, за них.
8: Анита! Анита! Дороти, прекрасная женщина.
10: Прекрасная женщина? Нет, заниматься нашим делом.
9: Камрадос! Камрадос, мы выйдем.
6: Что я говорю?
7: Что он уходит.
6: Ой, блин, он ему.
8: Он всегда так говорит. Маркони, Маркони, ты должен остаться. Будьте добры. Ты не бросишь нас, Маркони, не уйдешь.
11: Камрадос, энтонцес, мекедон.
12: Что?
13: Он говорит, что остается.
11: Ну вот, видит лучше.
13: Прошу. На комрада монтёра можно положиться до конца.
14: Я боюсь, как бы он совсем здесь не положился.
12: Ой, да если ты будешь так острить ей богу, я уйду от тебя.
10: Послушать меня? Все время говорить, говорить, все время ничего другое, как говорить.
12: Идти со мной, да или нет?
11: Ты слишком прямо ставишь вопрос.
12: Хотеть ответ.
11: Ну что ж, в таком случае ответ будет негативный.
10: О, что ты сказать? Будешь снимать фотографии.
14: Вы уловили связь фотографии и негатив? Она так очаровательна, она очень примитивна.
10: Почему ты хотеть снимать фотографии? Ты думаешь, я шпион?
11: Нет, ну конечно нет. Я хотел сказать, что сейчас они с тобой, ну, пока. Все это, ну, более-менее кончено.
10: Ты не идти со мной, нет?
11: Нет,
10: моя... Ты идти с ней?
11: Возможно, и нет.
12: Этот вопрос потребует некоторого обсуждения.
10: Окей! Я выцарапаю тебе глаза!
9: Камрадос! Камрадос, Тенка Кетрабахар!
12: Он говорит...
14: Он говорит, что ему пора на работу.
11: А ему всегда приходят какие-то необыкновенные идеи. Ну, просто идея фикс.
9: Камрада, стой, анальфабетика.
14: Он говорит, что он неграмотный.
12: Я полагаю тебе порядок. Кончать ссоры, мир. Мир.
10: Веселиться. Окей, да.
12: Один только вещь. Больно, что?
10: Ты должен снять вывеску.
12: Какую вывеску?
10: Вывеска на дверь. Все время работать нехорошо.
12: У меня с времен колледжа не висела такая надпись, но она ровно ничего не снимет.
10: Ах, вы не сняли!
11: Снимет! Конечно, снимет.
12: Можно? Да.
14: Тем более, что ты никогда не работаешь.
12: Нет, милый, но я всегда собираюсь. Итак, возьмите себе... Кнопки тоже возьми.
11: Черт возьми. Опять артиллерийский обстрел. Бриз, девочка моя, вы бы отбили стекла. Могут вылететь, окна откроем.
4: Дороти, вы хороший комрад.
12: Нет, но я бы хотела быть хорошей.
4: Ко мне, Валокей.
11: Вот видите, открыли окна, стекла спасены. Черт, слышно даже, как вылетают снаряды. Вот сейчас ждите следующего.
14: Терпеть не могу эти ночные обстрелы.
12: А сколько времени длился последний?
11: Больше часа.
10: Дороти! Я думаю, нам лучше ходить в подвал.
14: Я иду вниз.
11: Ваша комната расположена под очень удачным углом. Я, честное слово, не шучу. Ну, на улице я вам показал.
12: Я остаюсь. В конце концов, все равно, где ждать.
9: Камрадос! Камрадос, ну, Айлюс!
11: Света, говорит, больше нет. Начинает меня парень пугать.
14: А Света, вы сейчас что-то...
5: И вот Дороти и Филипп остались вдвоем. Кажется, они оба добивались этого. Дороти включает проигрыватель.
12: Филипп, а комната в самом деле расположена безопасно?
11: Здесь не хуже, чем в любом другом месте. Безопасность? Не совсем то слово. Едва ли в наше время люди ставят своей целью безопасность.
12: А с вами я чувствую себя безопасно.
11: Постарайтесь избавиться от этого чувства, самая опасная стадия.
12: А я ничего не могу поделать.
11: Постарайтесь как следует, черт возьми. Очень изысканно. Но все-таки очень красиво.

0: Вы не могли бы меня называть как-нибудь иначе? При мне милый вы называли очень многих.
1: Филипп обнял Дороти и... Оставим их теперь до утра. Утро наступило прекрасное, солнечное и тихое. В сдвоенном номере 109-110 долго не просыпались. Безмятежным сном спала Дороти, а ее золотистые волосы рассыпались по подушке. Дверь в соседний номер была открыта, и обе комнаты разделял только плакат. Большой военный плакат, прикрепленный кнопками к двери и вполне заменявший портьеру. А в соседнем номере спал Филипп Роулингс. Проснулся он от шума на улице.
0: Как-то мне не нравится. Пришлите утренние газеты. Да, все. Адрианта.
2: Доброе утро, мистер Филипп. Действительно вам спасибо. Красательная вчера была ночь. Ну,
0: теперь все ночи страшные, просто ужас. О чем же в газетах пишут, а?
2: Дурные новости из Астурии, почти что совсем конец там.
0: Не вижу, об этом ничего не пишут.
2: Да, но я знаю, что вы знаете.
0: Я, предположим. Скажите, пожалуйста, каким образом я попал вот в эту комнату?
2: Вы не помните прошлую ночь, мистер Филипп?
0: Вот намекните на что-нибудь, может быть, я и припомню что-нибудь.
2: Нет, вы действительно совсем не помните.
0: Представьте себе, нет. Ну, подождите, ранним вечером легкий обстрел, потом Барчикотас, тогда привел сюда Аниту. Из-за нее, надеюсь, не было неприятностей, да?
2: Нет, Анита здесь ни при чем, а про мистера Престона вы ничего не помните.
0: Что натворил этот мрачный идиот? Не пустил себе пулю в лоб, а?
2: Вы не помните, как устраивали ему выбрасывание на улицу?
0: Что, отсюда? Он что, сейчас там?
2: Не отсюда, из входной двери, очень поздно ночью.

0: Патриотический плакат, замечательно красивый, очень чувствительная надпись. Ну, конечно, все с той стороны. С этой все немножко выглядит наоборот.
1: А что с той-то стороны, Павел? Куда ведет эта дверь?
0: В комнату дамы, мистер Филипп. У вас теперь двойной апартамент, как у немножко счастливой молодожен. Я пришел посмотреть, что ли вам совершительно удобно. Если вам ничего не надо, немедленно звоните, вызывайте меня. Поздравляю вас, мистер Филипп, больше, чем абсолютно. Поздравляю.
1: Скажите, дверь запирается?
0: Совершенно абсолютно.
1: Заприте ее, отправляйтесь. Кстати, придите принести мне кофе.
0: Да, сэр. Мистер Филипп, не надо сердиться в такую чудесную погоду. Прошу вас, мистер Филипп, не забывайте, пожалуйста, о затруднительном положении с продовольствием в Мадриде. В семье у меня ощущается вечный недостаток. Прошу чувствительно вспомнить. Я позволяю себе роскошь. Вы не поверите, мистер Филипп, я содержу тещу. Но ей все нравится, она все ест. Потом сын 17 лет, чемпион по плаванию, это стиль а-ля Брасса, сложение.
2: Да.
0: Ну а есть сверхабсолютный чемпион по еде. А это всего только двое из семи.
1: Хорошо, я посмотрю, что мне удастся достать. Все мои вещи остались там наверху.
0: У вас душа шире, чем эта улица.
2: Хорошо, кто будет спрашивать меня? Пусть приходит сюда.
0: Ну, хорошо, они уже давно там ждут.
1: Кто? Просите!
0: Двое бойцов.
3: Управляющий уходит. Появляется двое в форме бойцов интернациональной бригады. Один из них совсем юный.
4: Ну так вот, он сбежал.
2: Что значит он сбежал?
4: Ну, сбежал и все.
2: Каким образом?
4: Ну, откуда же я знаю?
2: Хватит дурака валять. Что скажете вы?
5: Он скрылся.
2: А где вы находились?
4: Между лифтом и лестницей.
2: А вы?
5: Дежурил всю ночь на улице у парадного.
2: Когда вы ушли со своих постов?
4: Мы не уходили со своих постов.
2: Еще раз хорошенько подумайте, вы знаете, чем вы рискуете?
4: Мне очень жаль, но он скрылся, вот вам и все.
2: Нет, не все, далеко не все, мой мальчик.
3: Филипп снимает телефонную трубку.
2: Моменто сето, саро, саро, саро. Антонио, попросите. Не пришел. Пришлите забрать двоих. Отель Флорида, 110.
4: Да. Но ведь мы же только...
2: Не спешите. Вам придется выдумать достаточно убедительную историю.
4: Да никакой истории нет. Я вам сказал все, что есть.
2: Я вам сказал, не спешите. Сядьте, обдумайте и вспомните, что он находился здесь, в отеле. Как он мог уйти, минуя вас? Садитесь. Устраивайтесь поудобнее.
5: Комрад Александрович!
2: Не произносите этого слова, оно скверно звучит в ваших устах.
5: Комрад!
2: Я сказал не произносить этого слова.
5: Комрад комиссар, вы должны выслушать меня.
2: Я выслушаю вас, вы не беспокойтесь, мой мальчик. Я вас выслушаю. Что-то вы совсем иначе разговаривали, когда вошли сюда.
5: Комрад комиссар, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу сказать вам...
2: Вы упустили человека, за которым я охотился. Вы упустили человека, который был мне необходим. Вы упустили человека, который пошел убивать.
5: Комрад, комиссар, пожалуйста.
2: Слово «пожалуйста» скверно звучит в устах солдата.
4: Но мы не солдаты по профессии.
2: Нет, раз вы одели военную форму, вы солдат.
4: Мы явились сюда сражаться за идею.
2: О, как это мило. За идею? Ну, позвольте, теперь я скажу вам кое-что. Вы явились сюда сражаться за идею, а при первой же атаке перепугались. Вам не нравится грохот и всякое такое. Здесь убивают людей. Вам на них неприятно смотреть. И вы начинаете бояться смерти. В результате чего готовы прострелить себе руку или ногу, чтобы удрать из этого ада. Так вот, за это расстреливают, и вас не спасет ваша идея, приятель.
5: Ну, я честно сражался. Я ни разу не пытался умышленно ранить себя.
2: Я не говорю, что вы пытались. Я просто хотел объяснить вам кое-что. Но, по-видимому, не сумел ясно выразить свою мысль.
5: Комрад комиссар, если вы не верите мне...
2: Нет, я не верю вам. Вам... Я ничему не верю из того, что слышу, и почти что ничему из того, что вижу. Как я могу верить вам? Слушайте, вы не выполнили задание, я должен буду выяснить, сделали вы это с умыслом или нет. Ничего хорошего я не ожидаю. Если у вас хватит ума, вы тоже не будете ожидать ничего хорошего.
1: Даже, предположим, вы это сделали без умысла. Результат один и тот же. Долг есть долг, вы обязаны выполнять его, а приказ есть приказ, вы обязаны повиноваться ему.

0: Мог бы еще долго объяснять, что в сущности дисциплина есть проявление доброты, но, как выяснилось, я не умею хорошо объяснять.
1: Камарад...
0: Слушайте, если вы еще раз произнесете слово «выйду из себя»...
1: Камарад...
0: Заткнитесь! На скверные манеры! Я должен буду допросить вас в присутствии моего начальника. Если вы это сделали без умысла, тем лучше для вас. Но я должен знать это наверняка. Понимаете? Адрианте!
2: Входят двое штурмовых гвардейцев.
3: Осусловленности, командант.
4: Прибыли в ваше распоряжение.
0: Отведите двоих в сигуридат. Позже я сам приду допросить их.
4: Слушаюсь.
0: Оба вооружены. Желаю вам удачи. Надеюсь, вам благополучно удастся выпутаться. Идите. И вот что скажу. Если сделали без умысла, готов часть вины взять на себя.
2: Гвардейцы увели арестованных. А тем временем проснулась Дороти и позвала к себе Филиппа. Он пошел раздраженный, настороженный, но все-таки пошел.

0: не слишком считаемся с приличиями.
1: Филипп, ты милый и ужасно глупый. Где ты был?
0: В какой-то чужой комнате.
1: А как ты попал туда?
0: Понятия не имею.
1: Неужели ты ничего не помнишь?
0: Ну нет, у меня мерещится какая-то мерзость. Кого-то откуда-то вышвыривал на улице.
1: Престона!
0: Серьезно?
1: Очень серьезно.
0: Не следует ему так хамить, надо водворить его на место.
1: О нет, нет, нет, Филипп, он ушел совсем.
0: Страшное слово, совсем.
1: Совсем и навсегда.
0: Еще страшнее. Совершеннейший кошмар. Мар-мар-мар.
1: А что такое кошмар-мар-мар?
0: Это что-то сверхкошмарное.
1: А у тебя было такое?
0: Было, было. У меня все было.
1: Филипп, сядь сюда. Сядь. Филипп, милый, ты мне должен что-то пообещать. Ты не будешь больше пить. Не будешь вести бесцельный образ жизни. Начнешь делать что-нибудь настоящее. Ты же не останешься заурядным мадридским шалопаем,
0: правда? Мадридским шалопаем?
1: Ну да, вечно где-то шатаешь.
0: Что же мне еще остается делать?
1: Я не знаю, все. Ты мог бы заняться чем-нибудь. Политикой или какими-нибудь военными делами. Ты знаешь, что с тобой произойдет, если ты будешь продолжать слоняться из одного бара в другой и встречаться с этими ужасными людьми? Тебя пристрелят.
0: Бедняга.
1: Да, Филипп, ты не можешь быть таким. Мог бы заняться политикой или военными делами.
0: Не соблазняй меня, не буди во мне честолюбие. Не открывай такие радушные перспективы.
1: А есть эта ужасная выходка с плевательницей? Ведь ты же хотел затеять скандал в Чикото, совершенно явно хотел затеять скандал, это все говорят?
0: А кому я это делал?
1: Я не знаю, не все ли равно кому. Ты никого не должен затеять.
0: Ну ты права, вероятно, не должен. Я была, полагаю, что все скоро это кончится и без этого.
1: Милый, не надо быть таким пессимистом теперь, когда мы только начинаем нашу совместную жизнь.
0: Вашу... Что?
1: Нашу совместную жизнь. Ах, Филипп, жили тебе не хочется тихой, спокойной, долгой жизни в каком-нибудь местечке вроде Сент-Тропес. Жили тебе не хочется ходить гулять и купаться, иметь детей и все такое. Я это серьезно говорю. Неужели ты не хочешь, чтобы все это кончилось? Война, революция. Я ужасно хотела, чтобы мы были счастливыми, чтобы у нас были дети. Они могли гулять в Люксембургском саду, гонять обруч, пускать корабль.
0: Да, а ты еще могла бы им показывать и карту. Смотрите, детки, скажешь ты. Смотри, Дерек, мальчика назовем Дерек. Это самое мерзкое имя, которое... Дерек, следи за моим пальчиком. Я покажу тебе, где находится наш папочка. А Дерек спросит, да, мамочка, а я видел когда-нибудь своего папочку?
1: Нет, все будет иначе. Мы просто будем жить в каком-нибудь красивом месте, ты будешь писать.
0: Что?
1: Все, что хочешь. Романы, статьи, а может быть, книга об этой войне.
0: Великая будет книга, ее даже можно издать с этими иллюстрациями.
1: Или ты мог подучиться написать книгу о диалектике. Кто-то мне говорил, что каждая новая книга о диалектике отлично расходится.
0: Серьезно?
1: Ну, конечно, Филипп, но прежде всего ты здесь должен заняться чем-нибудь серьезным. Прекратить этот совершенно бессмысленный, ненужный образ жизни.
0: Я где-то читал, мне самого еще не приходилось испытывать. Но скажи, ты верно, что американка прежде всего заставляет мужчину, который ей понравился, отказаться от чего-либо? Ну, скажем, от сигарет, там, от привычки носить гетры, от охоты, ну, что-то вот в этом роде.
1: Нет, Филипп. Дело все в том, что ты сам по себе достаточно серьезная проблема для любой женщины.
0: Надеюсь.
1: А потом я не хочу, чтобы ты от чего-нибудь отказывался. Я хочу, чтобы ты за что-нибудь взялся.
0: Ну ладно. Я возьмусь. Я должен пойти позвонить по телефону, а... Ты иди завтракай.
1: Ну, Филипп, не уходи.
0: Ну, я скоро вернусь, милый, и стану таким серьезным.
1: А ты понимаешь, что ты сказал?
0: Конечно.
1: Ты сказал, милый.
0: Ну, я знал, что это заразительно, но не предполагал, что до такой степени прилипчиво. Так что прости, дорогая.
1: Дорогая, тоже хорошее слово.
0: Ну, ну, прощай, прощай. Моя сладость.
1: Сладость. Милый ты.
0: Прощай, камарада.
1: А раньше ты сказал милая.
0: Комарат очень хорошее слово, едва ли должен был бросаться им. Беру его обратно.
1: Ого, Филипп, ты начинаешь политически развиваться.
0: Так, избави бог, не знаю кто, черт
1: не
0: его знает.
1: Не богохульствуй, это приносит несчастье.
0: Прощай, милая, дорогая, сладостная.
1: Ты больше не говоришь, комарат?
0: О, нет, видишь, я начинаю политически развиваться.
2: Филипп проходит к себе.
3: Адрианта, войдите.
2: Входит юноша в форме бойца интербригады.
4: Меня послали из бригады, я должен был явиться к вам в номер 113.
3: А да, я переменил номер. У вас есть копия приказа?
4: Я получил устный приказ.
3: А, да, да, да, да, да. Новента сето саро саро. Хедок! Хедок, вы прислали мне комарада...
4: Уилкинсона.
3: Комарада Уилкинсона. Так. Да-да-да-да. Спасибо. Салют. Рад вас видеть, комарада Уилкинсон. Садитесь. Ну? А что вы скажете?
4: Прибыл в ваше распоряжение.
3: Ах, да-да-да-да. Сколько вам лет?
4: 20.
3: Скажите, вам все это доставляет удовольствие?
4: Я занимаюсь этим не ради удовольствия.
3: Ясно, ясно. Понятно. Я спросил просто так. Просто так. В этом особом задании вы должны быть при оружии, чтобы внушительнее выглядеть. Но вы не должны пускать в ход это оружие ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Ясно?
4: Даже для самозащиты?
3: Ни при каких. Обстоятельства.
4: Понимаю. Какое будет задание?
3: Идите прогуляйтесь как следует. Затем возвращайтесь, не торопясь. Зарегистрируйте свое имя у портье, получите номер, а уж потом приходите ко мне. А сейчас идите вы. Выпейте кружку
4: пить. Я не пью, комарада.
3: Ну, ясно. Это мы, старшее поколение, заражены пороками, которые едва ли уже можно искоренить. Вы должны служить нам примером. Выйдите.
4: Слушаюсь, комарад.
3: Жаль. Очень жаль. Да. А, Престон. Да. Ужас. Позор. Сейчас не могу. Давайте позже. Позже, позже. Да. Я же сказал, что позже. Позор, ужас. Я не могу сейчас позже. Ну, черт с вами. Приходите, мы покончим дело разом. Адрианта.
2: Входит Престон. Выглядит он неважно. Физиономия его в нескольких местах заклеена пластырем.
3: Слушай, я действительно очень сожалею.
5: Что мне толку в ваших сожалениях? Вы вели себя отвратительно.
3: Верно, вот, вот верно. Верно. А что я сейчас могу поделать?
5: Во всяком случае, можете снять мой халат и туфли.
3: Вот это верно. Вы, скажите, не продадите халат, очень славный материал.
5: Не продам. А перебирайтесь вон из моей комнаты!
3: О! Скажите, Престон, неужели нам нужно начинать весь разговор сначала?
5: Если вы идете, я сейчас вызову полицию.
3: Ну, вызывайте, черт с вами. Давай.
2: Филипп проходит в ванную. Престон звонит по телефону.
5: Ничего себе, что-нибудь не в порядке. Я требую, чтобы сейчас же выгнали вон из моей комнаты этого человека.
6: А я только что распорядился сложить все ваши вещи. Сейчас же, незамедлительно. Вы будете очень удобно в это. 113. 113.
7: Мистер Престон, подумайте немножко, если вам не трудно, прежде чем звать полицию в отель. Что первым делом заявить полиции? А кому тут принадлежит сгущенное молоко? А кому тут принадлежат мясные консервы? А чьи это?
8: Три бутылки виски. Мистер Престон, никогда не вмешивайте полицию в частные дела. Взываю к вам.
9: А кому здесь принадлежат три куска мыла?
7: О, есть суровый закон против запасательства всякого рода продуктов. С полицией вы непременно вступите в недоразумение.
9: А кому здесь принадлежат четыре бутылки одеколона?
7: Четыре бутылки.
9: О, четыре тюбика крема для бритья.
7: Мистер Престон, четыре тюбика?
5: А вы только и знаете, что клянчить продукты. От меня вам, кажется, достаточно перепадало.
7: Исключительно на базе семейства из семи человек, включая тещу. Послушайте, мистер Престон, у моей тещи немножко слишком большая роскошь. У нее остался один зуб во рту. Вот с помощью этого зуба она ест все и с удовольствием. А если он выпадет, я принуждаю, буду купить ей полный протез, эту верхнюю челюсть, нижнюю челюсть, и тогда старушка делается способной пережевывать все, что угодно. Она способна на баранью отбивную, на это как это, сальмио. Послушайте, мистер Престон, каждый вечер я чуточку справляюсь, цел ли у старушки зуб, а каждую ночь я не сплю, думаю, что будет с нами, если он выпадет. Ведь если ей вставить решительно новенькие зубки сверху и снизу, ну, в Мадриде не останется ни одной живой лошади для армии. Мистер Престон, заверительно говорю вам, вы никогда не видали подобной женщины, подобной роскоши. Мистер Престон, может быть, возможно, у вас явится излишек провизии. Все, что угодно, вроде банки и консервов излишнего сорта.
5: Пусть вас кормит Роулингс, он ваш друг. Велите принести мои вещи в 113-й.
7: Включая консервы.
5: Включая!
9: Комрад управляющий, а я вот могу вам выделить одну излишнюю банку мясных консервов.
7: О, у вас душа шире, чем этот отель.
9: И в два раза грязнее. Что он? Обиделся он?
7: Ну, вы чуточку отобрали у него молодую даму. Он переполнен этим, как... Я уже забыл, как это называется. Ревнительность.
9: Вот именно он переполнен этой самой. Халат-то не продадите.
2: Филипп отдает халат вернувшемуся Престону.
10: А вы, Роулингс, просто сволочь. Запомните, что я вам это сказал.
2: Престон наконец-то уходит.
7: Послушайте, мистер Филипп, прошу вас, скажите мне одну вещь. Сколько долго времени будет продолжаться эта война?
11: Боюсь, что долго.
7: Мне причиняет боль слышать от вас такие слова. Уже год, как это длится. Совсем не очень смешно.
11: Не думайте об этом, постарайтесь просто уцелеть.
7: Вы тоже будьте осторожны и постарайтесь уцелевать.
11: Я живуч.
7: Мистер Филипп, 107-м очень плохой человек.
11: Знаю.
7: 115-м очень плохой человек.
11: Знаю.
7: 114-м просто болван. Прошлой ночью он делал попытку вламываться к вам в 113.
11: Ну вот.
7: Делал вид, будто по ошибке, я же знаю.
11: Потому-то я и не вернулся в тот номер.
7: Ну да, конечно, именно потому вы не вернулись в тот номер. Мистер Филипп, хотите, я для вас сделаю что-нибудь особенное? Хотите, я вам поставлю американский замок на дверь, большой цилиндрический замок.
11: Американский замок, большой замок не поможет. Такие дела не делаются большими замками.
7: Но я прошу вас, будьте осторожны.
11: Я живуч. Только вот иногда я вроде как бы теряю душевное равновесие. Оставьте меня. Кто будет спрашивать меня, пусть подождет здесь.
7: Да, сэр.
2: Управляющий выходит. А Филипп направляется в комнату Дороти.
12: Входи, Филипп.
11: сейчас я выпью у тебя виски.
12: Нет, нет, пожалуйста.
11: У меня к тебе две просьбы.
12: Какие же просьбы, Филипп?
11: Первое. Уехать из этого отеля. Вторая — вернуться в Америку.
12: Ну ты нахал, ты хуже просто.
11: Я говорю серьезно, этот отель для тебя сейчас не место, поверь.
12: Я только сейчас поняла, как я счастлива с тобой. Не глупи, Филипп, прошу тебя, не глупи. Ты хотел выпить виски здесь?
11: Я уже расхотел.
12: Что случилось, Филипп?
11: Как мне заставить тебя уехать?
12: Никак я не уеду.
11: Я привезу тебя в Викторию.
12: Не перевезешь ты меня в Викторию.
11: Если бы я мог с тобой разговаривать.
12: А почему ты не можешь, милый?
11: Я ни с кем не могу разговаривать.
12: Это называется торможением. Тебе нужно обратиться к специалисту по психоанализу. Он тебя мигом приведет в норму. Это несложно, знаешь, даже увлекательно.
11: Ты безнадежна. Но все-таки ты очень красивая. Но я заставлю тебя уехать.
2: В комнату Филиппа входит Уилкинсон. Ожидая возвращения Филиппа, он садится в кресло, разворачивает газету.
11: Прости меня за мрачное настроение.
12: Ничего, милый, тебя просто беспокоит печь.
2: На пороге соседней комнаты за спиной Уилкинсона появляется человек в темном макинтоше. Он наводит маузер в затылок юноши.
11: Перестаньте валять дурака!
2: Филипп отталкивает Дороти и бросается к себе в комнату. Дороти бежит за ним.
12: Что это случилось?
11: Нет, ничего. Он умер. А может быть, его убили, а может быть, сам застрелился. Это тебя не касается.
12: Иди писать. Кто его застрелил?
11: Это тебя не касается. Иди писать статью.
2: Филипп приподнимает голову юноши и прижимает ее к своей груди.
11: Сволочи. Грязные сволочи.
2: Кто был убийца? Быть может, тот самый, кого упустили из отеля двое бойцов? Почему они его упустили? Куда тянутся нити фашистского заговора? Это дело контрразведки. Об этом думают в штабе Сигуридад. Антонио и Филипп допрашивают одного из арестованных бойцов, того, который совсем еще мальчик.
11: Я хочу спросить вас еще вот что.
13: Не спрашивайте, пожалуйста, не спрашивайте. Я не хочу, чтобы вы меня спрашивали.
11: Вы уснули?
13: Да.
11: Почему же вы мне сразу об этом не сказали? Мы вас за это не расстреляли.
13: Надо было сказать. Да. Я побоялся.
11: Надо было бы сказать. Что вы думаете? Люди расстреляют людей так, ради удовольствия. Вы полагаете, в самом деле заснул?
14: Ну, откуда я знаю? Если вы хотите, я допрошу его.
11: Нет, Микрон, нет. Нам требуется информация. Нам не требуется покаяние. Что вы видели во сне?
13: Я не помню.
11: Старайтесь вспомнить. Я хочу убедиться, понимаете? Только не пытайтесь лгать, я все равно узнаю, если вы солжете. Ну?
13: Теперь я вспомню. Я сидел, прислонившись к стене, зажав винтовку между колен. И во сне мне казалось, что это моя девушка. И она что-то делала со мной. Что-то приятное. Ласкала меня. Но это было просто во сне.

0: Теперь вы удовлетворены?
1: Я не вполне понимаю.
0: Да, пожалуй, полностью вполне этого никто не поймет, но он убедил меня. Как зовут вашу девушку?
2: Альма.
0: Окей. Когда будете писать ей, напишите, что она принесла вам счастье. Этот парень на хорошем счету в бригаде. У него есть девушка по имени Альма. Да, он застул на посту и упустил человека, который потом застрелил юношу Уилкинсона, по ошибке приняв за меня. Я считаю, что ему нужно дать основательную порцию крепкого кофе, чтобы он не спал на посту и освободил.
1: Погодите, погодите. Я хотел бы задать ему несколько вопросов.
0: Послушайте, Михайлович, если бы я плохо делал свое дело, вы бы не позволили мне заниматься им так долго. Этот парень в порядке. Все мы не без греха, но этот парень в порядке. Он просто заснул на посту. А я, знаете, не судья. Я работаю у вас ради идей, ради республики, ну и тому подобное. Он просто заснул на посту. А потом, знаете, из батальона Линкольна. Это очень хороший батальон. Это такой замечательный батальон. И столько он сделал чудесно, что даже ваше сердце, черт побери, дрогнуло, если бы рассказал вам обо всем этом.
1: Вы очень путанно говорите, Филипп. Но у меня еще имеется достаточный запас доверия к вам.
0: Однако послушайте, комрад Альма, если вы еще раз когда-нибудь заснете на посту, выполняя мое задание, я сам пристрелю вас. Вот об этом напишите тоже своей Альме.
1: Уведите арестованного.
3: Спасибо.
0: Что? Спасибо. На войне не говорят спасибо, ведь сейчас же война идет. Все в общем порядке. Надо, когда будете писать Альме, напишите, что она принесла вам счастье.
1: Так, ну а дальше что? Тот человек, который улизнул из номера 107 и убил Уилкинсона по ошибке, приняв его за вас, что это за человек?
0: Не знаю, простой убийца.
1: Вот то-то и оно, что не знаете. А в этом городе среди миллионного населения осталось еще много фашистов. И они ведут свою подрывную работу.
0: Но когда нам удается поймать хоть одного из них, молчат, за исключением, правда... Политические деятели.
1: Политические деятели. Да, фашистские политики. Я видел такого на полу в углу вот этой комнаты. Он не мог встать, когда пришло время уходить. Я видел, как такой политик полз ко мне на коленях, пытаясь обнять и поцеловать мне ноги. В то время, как ему проще всего было умереть. Я видел, как умирают многие люди. Но ни разу не видел, чтобы такой политик... Умер красиво.
0: А кто умирает красиво?
1: Да вы сами знаете, не прикидывайтесь наивным. Я бы мог умереть достойно. Я ведь ни от кого не требую невозможного.
0: Да, вы профессионал, это другое дело. Скажите, Антонио, у вас были когда-нибудь ошибки? Все мы ошибаемся. Были у вас когда-нибудь ошибки?
1: Да, конечно. И очень печальные ошибки. Правда, немного.
0: А как умирали эти ошибки?
1: Очень красиво. Все.
0: Вот ту работу, которую мы с вами делаем, вы знаете, как они глупо называют? Контрразведка. Она вам никогда не действовала на нервы?
1: Нет.
0: А мне уже давно начала действовать на нервы.
1: Но ведь вы совсем недавно ей занимаетесь.
0: Целый год здесь, а до этого 12 дьявольских месяцев на Кубе. Были когда-нибудь на Кубе?
1: Да.
0: Вот там я втянулся в это дело.
1: Ну, расскажите, как вы втянулись?
0: Да некоторые люди начали доверять мне, очевидно, потому что не доверяли мне, старался оправдать их доверие. Потом тебе начинают доверять немного больше, ты хорошо делаешь свое дело, начинаешь верить в него, в конце концов, начинаешь любить его. Я что-то, по-моему, очень путанно и длинно объясняю.
1: Вы хороший парень, Филипп, хорошо работаете, вам все очень доверяют.
0: Слишком, черт возьми, доверяют. Ох, как, я не знаю. Я устал, я окончательно вымотался. Вы знаете, я хотел бы за всю свою жизнь не убить больше ни одного человека. Все равно какого, все равно за что. Я хотел бы просыпаться каждую ночь в одном и том же месте. Просыпаясь, хотел бы знать, кто лежит рядом с тобой. Я хотел бы жениться на девушке по фамилии Бриджс. Вы ее не знаете. Позвольте называть мне ее по фамилии, потому что мне нравится произносить это имя. Бриджс. Я хотел бы жениться на ней, потому что у нее самые красивые, самые стройные, самые нежные ноги в мире. Я могу не слушать ее, если она даже говорит глупости.
1: Да, это что же, высокая блондинка, которая живет с корреспондентом?
0: Не говорите о ней так. Это не высокая блондинка с каким-то корреспондентом. Это моя девушка. И вы знаете, что смешнее всего? Я люблю слушать, как она говорит. А что там она говорит, это не важно. Я хотел бы посмотреть, какие будут дети. Ну что, Микрональ, разрешается одному из ваших оперативных работников немного размякнуть?
1: Вы устали, Филипп. Вам надо пойти и лечь. Вы измотались, а работы предстоит много.
0: Да, да, вы правы. Я устал, а предстоит много работы. Знаете, я должен встретиться с одним человеком. Барри Чикотес, его зовут Макс. Вы знаете, конечно, его.
1: Да.
0: Хотел бы я знать, где он сейчас. Так вот, этот Макс обнаружил одно местечко, наблюдательный пост. Не наблюдает, куда ложатся снаряды, сообщают еще не туда, куда нужно. Так вот, немец, командир артиллерийской батареи, который обстреливает город, приходит туда с одним таким, знаете, политическим деятелем. Это такой музейный экземпляр. Вот он тоже туда приходит. И вот Макс думает. Но я-то думаю, что Макс рехнулся. Он думает, что мы можем выкрасть этих двух граждан. Вот слушайте, Микрович, вот сейчас слушайте очень внимательно. И в случае чего сразу же перебивайте меня. Я-то думаю, что... Да, ну Макс, он немец, он думает лучше меня. Я думаю быстрее. Он говорит, что это вполне реально. Так что давайте отложим наши дела в сторону и попытаемся вам достать этих двух граждан. Я не знаю, что вы полезного получите от немца. Обменять его можно очень выгодно. Но вот если... Вам доставим второго гражданина, вы получите кое-что существенное, потому что это страшно, типа, это ужасающе. Он живет вне города, а связан со всеми, кто в городе. Вам останется только заставить его говорить.
1: Филипп.
0: Ну что?
1: Это все правда про наблюдательный пост?
0: Да.
1: Вот это было бы дело.
0: Чересчур фантастичное.
1: Ну вот что, Филипп. Отправляйтесь сейчас в Чикотес. Как следует выпейте. И займитесь своим делом. А когда будут какие-нибудь новости, звоните. Или приходите.
0: Благодарю за наставительную беседу. Ладно, иду. Бар Чикотес. Макс. Салют.

0: сделать ошибка. Большой женщина, большой ошибка.
1: А почему ты считаешь, что я такой большой?
0: Не большой! Ха! Подождать, когда сделать ей ребенок. Ой, ты большой. Большой, как танк. Как грузовик Студебекер.
1: Студебекер? Красивое слово, хорошо говоришь его, Студебекер.
0: А я его любить. Лучше всех английских слов, что я знаю. Студебекер. Студебекер. Почему ты меня не любишь?
1: Не знаю, Аня, ты видишь, ты в жизни все меняется.
0: Ты раньше хорошо любить. Я оставаться такой же.
1: Знаю.
0: Я раньше тебе нравится. Понравится опять. Нужен только пробовать.
1: Знаю.
0: Когда иметь что-нибудь хороший, человек не хотеть уходить. О, большой женщина, много забот, а я знать. Долго заниматься этим делом.
1: Славная ты девушка, Аня.
0: Филипп, может, ты бросать меня, потому что я кусал мистер Роджерс, и все меня ругают?
1: Нет, конечно, нет.
0: Я бы много отдать, чтобы это не делать.
1: Никто больше об этом и не вспоминает.
0: Ты знать, почему я кусал? Все знать, что я кусал. Никто никогда не спросит, почему кусал.
1: Почему ты его кусал?
0: Он пробовать брать из мой чулок 350.
1: О!
0: Что мне оставаться делать, сказать, да, забирай! Забирай мне здоровье! Нет, я кусал.
1: Правильно сделаю.
0: Ты так думаешь?
1: Да.
0: Правда? Ты мой милый, хороший. Ты больше не хотел делать ошибку с этой большой блондинкой.
1: Боюсь, что хочу. Боюсь, что в этом вся беда. Я, кажется, хочу сделать совершенно грандиозную ошибку.
0: Ну и будь грандиозный, хороший.
2: Ваши идут, верно?
1: Ты не ревнуешь?
0: Нет. Я просто ненавижу. Вчера ночь я пробовать любить. Я сказать себе, все други. Начинать большой обстрел. Может быть, всех убивать. Все должен быть между собой друг. Не иметь злоба. Не иметь эгоизм. Любить враг, как себя. О, всякий такой чувство.
1: Ты была невыносима.
0: Всякой такой ерунда. Хватит один ночь. Сегодня утром я проснуться. Что я делать первое дело? Ненавидеть эта женщина.
1: Ты не должна.
0: Ой, Филипп, что она от тебя хотеть? Она брать мужчина? Все равно, что рвать цветок от скука. Ей не надо. Она просто сорвать и поставить у себя в комнату. Она тебя любить, потому что ты тоже большой. Я люблю тебя, даже если ты карлик, слушать внимательный. Я люблю тебя, если ты больной. Я люблю тебя, если ты старый урод. Я люблю, если ты с горбом.
1: Горбом и счастливый.
0: Я люблю, если ты несчастливый горбом. Я люблю, если ты не имеешь деньги. Ха! Не хотеть, я буду давать тебе деньги.
1: Это единственная вещь, которую еще не испытал на своей работе.
0: Шутить. Я есть серьезный. Филипп, уходить от нее. Вернуться обратно, где ты знать, тебе хорошо.
1: Боюсь, что не смогу, Аня.
0: А, ты только пробуй. Ничего не меняться. Любить раньше, полюбить опять, всегда так, когда мужчина настоящий мужчина.
1: Да, ну вот видишь ли, я-то изменился и не потому, что хотела, вот уж так получилось.
0: Нет, ты не меняться. Я знать, ты хороший. Я знаю тебя слишком долгое время. Ты не из тех, что меняться.
1: Это все мужчины меняются.
0: А то не есть правда. Уставать, да! Хотите уйти? привычка. Привычка есть все. Филипп, уходите. Становиться таким же, как раньше.
1: Ты права, права, Анита. Ну, видишь, когда дорвешься до своего человека, то вроде как бы нарушает душевное равновесие.
0: Она не твоя человека. Она не такой, как ты. Она из другой породы.
1: А, нет, она из той же.

0: слушать! Этот большой блондинка уже сводит тебя с ума. Скоро ты перестать думать хорошо.
1: Ты такой похожий на себя, как кровь на краска. Она только выглядеть похож. Хорошо. Но пустившего краска вместо кровь, что ты получать? Американский женщина.
2: Нет, ты к ней несправедлива. Я знаю, что она глупа, избалована, пожалуй, даже не лишена корысти, но все-таки она очень красивая. Очаровательная, приветливая, достаточно честная и смелая.
0: Окей, красивая. О, а что тебе красивый, когда ты уже получать свое, я тебя знать? Очаровательный. Да, как удав очарован кролик. Приветливый. Окей, сегодня приветливый, завтра неприветливый. Ага, честный. Ты меня насмешить. О, честный. Пока не доказать, что преступник смелый. Ах, смелый. Ты меня опять насмешить, если у меня в желудке еще остался смех. Хорошо я смеяться. Хо-хо-хо. Смелый, что ты делать вся война, когда не уметь отличить, кто смелый, а кто не понимать опасность? Смелый! Вот такой! Теперь я идти.
2: Ты к ней строга.
0: Строгой. Прошлой ночь я пробовал весь этот ерунда, весь этот самопожертвование, весь этот кроткость. Теперь я иметь один здоровый чувство. Я ненавидец! Строгой! Ха! Я этот же минута готов бросать ручной гранату в кровать, она спать! Я говорить правда!
2: Здесь не появлялся боец интернациональной бригады. Его Макс зовут. Ну, лицо изуродованное, шрам вот здесь, десны черные, там, где жгли каленым железом. Такой боец здесь не появлялся.
3: Он не приходил сюда.
2: Но если такой боец появится, скажите, чтобы он зашел ко мне в отель.
3: В какой отель?
2: А он знает. Нет, нет. Скажите ему, что я пошел его искать.

0: А тем временем человек, которого искал Филипп, спал у него в номере, уткнувшись лицом в подушку. Филипп сразу же увидел его, когда вошел и вызвал своих бойцов.
1: Я хочу, чтобы вы изолировали от коридора эти две комнаты, чтобы ни одна душа не проникла сюда. Сколько у вас человек?
2: 25.
1: Вот возьмите стулья, сядьте поудобнее, чтобы весь коридор просматривался. Идите. Макс! Макс! Ну что, Макс? Очень трудно пришлось.
3: Nicht so schwer. Не слишком трудно.
1: Ну да когда же он туда приходит?
3: По вечерам, во время больших обстрелов.
1: Так, а где это?
3: В развалинах дома, в конце Эстромадурской дороги.
1: Ну так а когда опять ожидается большой обстрел?
3: Сегодня ночью.
1: В котором часу?
3: Viertel nach zwölf. Это четверть первого.
1: Так что же теперь делать-то?
3: Я думаю идти сегодня ночью. Чего ждать?
1: А как дорога?
3: Грязь.
1: А сколько тебе нужно людей?
3: Ты и я. Или тот, кого ты пошлешь со мной.
1: Нет, пойду я.
3: Отлично. Как насчет того, чтобы принять ванну?
1: О, превосходно. Двигай.
4: В котором часу надо нам выйти?
5: В половине десятого.
0: Филипп проходит к Дороти.
4: Здравствуй, дорогая.
6: Здравствуй.
1: Ты стряпаешь.
6: Стряпаю, но мне надоело. Ты хочешь есть?
4: Я умираю с голоду.
6: Там включи, подогрей.
4: А что с тобой приключилось?
6: А? Где ты был?
4: Я бродил по городу.
6: А что ты делал?
4: А, просто шлялся.
6: Ты оставил меня на весь день одну. Где ты был?
4: Бродил по городу.
6: В баре Чикот?
4: Да.
6: И виделся с этой ужасной марокканкой?
4: А, к Сане ты, да. Передавала тебе привет.
6: Можешь при себе оставить ее привет.
4: А что тут такое, а?
6: Не знаю.
4: Это же здорово вкусно. Ты готовила сама?
6: Да. А тебе нравится?
4: Я же не знал, что ты умеешь готовить.
6: Ты серьезно, Филипп?
4: Здорово.
0: Филипп невольно морщится.
4: Ну, кто тебя надоумил насовать туда кильки?
6: Распиляйте, она не ту банку открыла.
4: Отряд, обойдите, обойдите. Этот человек хотел вас видеть. А,
7: пойдемте. Абсолютный пустяк, мистер Филипп. Проходя по коридору, прошу учитывать обоняние, обостренное по случаю голода. Ну, я обнаружил запах от приготовляемой пищи. Слегка чуточку остановился. Сейчас же незамедлительно был схвачен бойцом. Абсолютно пустяковый пустяк, мистер Филипп, не имеет к вам никакого касательства. Я проведу. Приятного аппетита, мисс.
4: А вы проходили как раз подходящий момент. Вы знаете, что у меня есть для вас кое-что.
0: Филипп отдает управляющему кастрюлю и даже тарелку, с которой только что ел.
4: Вот это.
7: Нет, если бы тут немножко слишком много, я никогда бы не мог себе позволить. Если бы от всей глубокой глубины души.
0: Управляющий уходит.
6: Филипп, не сердись на меня.
4: Ты не возражаешь, если я выпью виски, а ты открой банку тушеного мяса и нарежь луковицу.
6: Но, Филипп, милый, я не переношу запах лука.
4: Ну, есть основания предполагать, что сегодня ночью он нам не помешает.
6: Иными словами, тебя здесь не будет.
4: Да, я должен идти.
6: Куда?
4: С ребятами.
6: Я знаю, что это значит.
4: Ужасно, не правда ли?
6: Отвратительно. Ты растрачиваешь свою жизнь самым глупым, самым возмутительным образом.
4: А я такой молодой, такой многообещающий.
6: Ну, это свинство уходить сегодня, Филипп. Когда мы могли с тобой провести такой же чудесный вечер.
4: Да, это свинство.
6: Филипп, милый, мог бы остаться здесь. Пей виски. Делай все, что тебе вздумается. Я буду веселой, заведу патефон. Я тоже буду пить, хотя у меня потом болит голова. Мы пригласим кучу народа, если ты хочешь быть в компании. Пусть будет шумно, накурено, неуютно, но все, что ты хочешь. Тебе не нужно уходить, Филипп.
4: Целуй меня.
6: Только, пожалуйста, не ешь лук. Если ты не будешь есть лук, я буду больше уверена.
4: Хорошо, я не буду есть лук.
6: Аделя! Подойди.
2: Этот человек опять вернулся.
7: Я пришел сказать, что я немножко могу понимать шутки. Я не есть лишен чувства юмора, окей. Но с едой сейчас слегка не подходит шутить. И портить ее, может быть, тоже не стоит, если чуточку хорошенько подумать. Ну ничего, ничего себе, я могу понимать шутки.
0: Филипп хватает с полки какие-то банки.
4: Команда управляет.
7: Мистер Филипп, нет, это была хорошая шутка, немножко дороговато, но очень хорошо, мистер Филипп.
0: Управляющий уходит.
4: Брис, девочка моя. Ты не сердись на меня, если я веду сегодня себя немного по-хамски.
6: Милый, мне нужно только, чтобы ты никуда не уходил. Я хочу, чтобы мы хоть чуточку пожили по-домашнему. Останься сегодня дома. Ты видишь, как тут приятно.
4: Завтра.
6: Почему не сегодня?
4: Не сегодня. Сегодня один из таких вечерков, когда, знаешь ли, хочется потолкаться среди людей. Ну, кроме того, у меня назначено свидание с одним человеком.
6: Когда? Тогда приходи после свидания.
4: Серьезно?
6: В любое время приходи.
4: Хорошо.
6: Это чудесная песня.
4: Никогда не поймешь, какая это замечательная песня. Знаешь, лучшие из людей, которых я только знал, умирали за эту песню. У меня нет настроения сегодня заниматься любовью.
6: Ну ты хорошо, вот и чудесно. Я хочу, чтобы ты остался дома. Ну, останься ты дома, поживи ты немножко по-домашнему.
4: Я должен уйти. Понимаешь, в самом деле я должен.
6: А вот эта песня играет на похоронах.
4: Поют ее и в других случаях.
6: Филипп, я прошу тебя, не уходи.
4: Не забудь открыть окна перед тем, как ляжешь спать. Ты же не хочешь, чтобы вылетели стекла, если в полночь начнется большой обстрел.
6: Нет, нет, пожалуйста, не уходи, Филипп. Ну, пожалуйста, не уходи, Филипп.
4: Прощай.
6: Филипп, ну я прошу тебя, не уходи, Филипп.
0: Он отстранил ее и быстро ушел.
8: Макс.
9: Пора?
8: Да.
9: Пошли.

0: И они ушли. А Дороти осталась. Осталась со своей обидой, со своим непониманием. Плакала она, быть может. Но потом она уснула и крепко спала, когда Филипп и Макс вернулись. Это был уже 5-й час. Вернулись они грязные, смертельно усталые.
1: Ну и ладно. В другой раз. Я очень сожалею. Это не твоя вина, что отменили обстрел. Хочешь помыться первым? Иди раньше ты. Я слишком устал.
2: Нет горячей воды! Я живу в этой ловушке только из-за горячей воды. Так сейчас и ее нет.
1: Мне очень жаль, что так случилось. Я был уверен, что они приедут. Кто ж их знал, что они не приедут?
2: Ты замечательный, Макс. Ты чертовски замечательный разведчик. Никто не смог бы сделать
1: то, что сделал ты. Это же не твоя вина, что отменили обстрел. Макс, давайте я уложу.
2: Я ужасно хочу спать. Смертельно хочу спать. Хорошо в постели. Я сплю всегда, уткнув лицо в подушку. По крайней мере, утром никто не пугается.
1: Занимай всю постель, я буду спать в другой комнате.

0: Филипп вымылся, переоделся и прошел к Дороти. Она проснулась.
1: Милый, уже поздно.
2: Около 5.
1: Где ты был?
2: Ходил на свидание.
1: Ну и как, свидание состоялось?
2: Он не пришел.
1: А у нас сегодня? Не было обстрелами.
2: Хорошо.
1: Спокойной ночи, милый.

0: Брюс, ты спишь?
1: Нет, милый, нет, если...
0: Я хочу сказать тебе две вещи. Я хочу сказать тебе, что у меня кошмары, и я люблю тебя.
1: Бедненький мой Филипп.
0: Никогда никому не говорю, что у меня кошмары, и никогда никому не говорю, что люблю. Но я люблю тебя, понимаешь? Так я сказал. Ты слышала, как я сказал? Ты чувствуешь меня?
1: Да, мой самый любимый. Я все время чувствую тебя рядом. Ты будто снежный вихрь. Если бы только снег не таял и не был холодным.
0: Днем я не люблю тебя. Я никого не люблю днем. Бридж, ну я хочу сказать тебе еще что. Хочешь быть моей любимой и оставаться все время со мной и поехать туда, куда я поеду? Так я сказал, ты помни, я это сказал.
1: Милый, я хочу выйти за тебя замуж.
0: Смешные вещи я говорю по ночам.
1: Я люблю твои широкие плечи и походку, как у горилла. И твое удивительное лицо.
0: Брюс, я хочу сказать тебе еще что-то. Я люблю тебя. Хочешь быть со мной? Я брошу все и уеду. Так я сказал, запомни, я это сказал.
1: Да, милый, мы это сделаем.
0: Нет, мы этого не сделаем. Даже лежа с тобой ночью в постели, я знаю, что мы этого не сделаем. Мне нравится говорить об этом. О, как я люблю тебя! Будь я проклят! Будь я проклят, я люблю тебя. У тебя самое красивое тело в мире.

0: вы уже говорите.
1: Разве не заметили?
2: Нет! Нет!
3: Итак, если вы не возражаете, я пойду.
1: Да, я, пожалуй, тоже.
4: А вы не хотите остаться послушать? Будет очень интересно.
1: Я сам.
4: Я хотел, чтобы вы остались.
5: Салют.
6: Салют, товарищ.
5: Товарищ. Видишь, мы все становимся русскими.
6: Да, вот здесь, в Мадриде, мы все становимся русскими.
4: Это, Филипп, какая-то новая, удивительная война. И многое узнаешь в этой войне. Все то, во что ты способен поверить.
5: Салют.
7: Что вы собираетесь делать со мной?
4: Ничего. Заставлю ответить вас на несколько вопросов.
2: Я ни за что не буду говорить! Ни за что!
4: Нет, будете.

0: После этого допроса Филипп пришел домой совсем больной. Он лежал на своей кровати лицом вниз. Только глотнув настойчиво предложенного ему виски, Филипп понял, что рядом с ним Анита.
1: А, тебя намазает красотка. Ты как попала сюда?
2: Через контрольный ключ.
1: Так.
2: Я долго тебя не видеть. Я много беспокоиться. Я приходить сюда, мне сказать, ты комната, я стучать, не отвечать. Я стучать больше, не отвечать. Я велел открывать через контрольный ключ.
1: Тебе открыли?
2: Я сказать, ты присылал.
1: Я присылал.
2: Нет.
1: Все-таки очень мило с твоей стороны, что ты пришла.
2: Филипп. Филипп, ты еще жить с этой большой блондинкой?
1: Я не знаю, мои дела вроде как бы осложняются. Каждую ночь я прошу ее выйти за меня замуж, а каждое утро говорю, не хочу это. Так больше продолжаться не может. Не может, да?
2: Ты чувствуешь много плохо.
1: Хочешь?
2: Я знать это.
1: Хочешь, скажу тебе по секрету.
2: Ну?
1: Хуже я себя никогда не чувствовал.
2: Ах, только это! Я разочароваться. Я думаю, ты мне рассказать, как ты поймал людей из пятой колонны.
1: Кого я поймал? Поймал одного маленького мерзавца.
3: Аделианте.
4: Высокоуважительно прошу прощения, если помешал.
1: Ну ладно, ладно, здесь видели дамы.
4: Я имел в своем намерении зайти посмотреть, все ли здесь совершительно в порядке. Контроль за действиями молодой леди. В случае вашего отсутствия или несостоятельности. Я имел в своем желании принести искреннейшие, теплейшие приветы и поздравления за великолепно замечательное выполнение действий контрразведки, в результате чего имеем сообщение вечерних газет об арестации 300 членов пятой колонны.
1: Что, сообщение в газет?
4: Да, со всеми подробностями.
1: А при чем здесь я?
4: Извини, но все же знают, что мы были заняты операциями подобного рода исследования.
1: Откуда они знают?
4: Это же Мадрид. В Мадриде все знают. До того, как происшествие еще случилось. Ну, после могут быть споры, кто действительно сделал. Но до происшествия все абсолютно, совершенно точно знают, кто должен сделать. Примите мои горячительные поздравления.
1: Благодарю вас. Но теперь мне, однако, придется отсюда уехать.
4: О, я хочу сделать предложение,
1: ну-ну,
4: которое, надеюсь, встретит полный успех.

0: Если вы имели в своем намерении уехать, то я считаю совершенно бесполезительно вести с собой в багаже
1: мясные консервы
0: и все прочие.
1: Адалианте, войдите.
2: Адалианте.
3: Входит Макс.
4: Салют, камарадес.
2: Салют.
1: Камрад
2: Салют,
1: управляющий.
2: Камарада.
1: Камарад управляющий, оставьте нас. Об этом поговорим в другой раз.
4: Салют. И Гейтс, как дела?
1: Гуд. Хорошо.
2: Хорошо.
1: Не очень гуд.
2: Филипп, окей, если я принимать ванну?
1: Лучше не придумай. Двигай, двигай.
2: Гуд. Филипп!
1: Да.
2: Филипп! Есть горячая вода.
1: Хороший признак. Дверь закрой.
2: Окей.
1: Ты хочешь чего-нибудь, Макс?
4: Нет, товарищ. Ты был там?
1: Да, был. До самого конца был.
4: Как он держался?
1: Он держался подло. Некоторое время тянул, выкладывал понемногу.
4: А после?
1: Ну, а после так стал сыпать, что стенографистка едва успевала записывать за ним. Так, на сегодня дела наши закончены. Завтра опять что-нибудь найдется. Да, Макс, меня, однако, надо отсюда перебросить. Слишком многие знают, чем я занимаюсь. Не потому, что болтаю, а просто так. Получилось.
4: А как насчет девушки из соседней комнаты?
1: Я с ней порву.
4: Я этого не требую.
1: Не требуешь, но рано ли поздно потребуешь. Какой смысл убаюкивать себя сказками? Нам предстоит, по крайней мере, 50 лет необъявленных войн. И я подписал договор на весь этот срок. Я не помню точно именно когда, но факт, что подписал.
4: Так же, как и все мы. Дело тут не в подписи. Нет никакой необходимости говорить с такой горечью.
1: Нет, я говорю без горечи. Но я не хочу, чтобы мной владело что-то такое, что не должно мной владеть. А сейчас эта штука чуть не захватила меня. Ну да я знаю, как исцелиться.
4: Как?
1: Вот сейчас я тебе покажу, как.
4: Помни, Филипп, я всегда стараюсь быть добрым.
1: Да, конечно, я тоже. Пришла. Как бишь это место называется? Домой?
4: Филипп, честно говорю тебе, будь добрым.
1: Даже страшно подумать, Макс, какой я... Добрый.
4: Не знаю, добрый ли ты, но я хотел бы, чтобы ты был добрым.
1: Подожди меня здесь.
3: Филипп идет к Дороти.
5: Здравствуй, дорогая.
6: Здравствуй, мой самый любимый.
5: Как поживаешь?
6: Ну, если ты здесь, я очень довольна, очень счастлива. Где ты был, Филипп?
5: Я бродил по городу и узнавал... Новость.
6: Ну, и какие же новости?
5: Да были, знаешь ли, хорошие, а были и похуже. Но в общей сложности все уравновесилось.
6: Что случилось, Филипп? Филипп, давай уедем отсюда. Мне здесь больше незачем оставаться, я уже отослала 3 статьи. Мы могли поехать в это местечко, недалеко от Сент-Тропес. Сейчас дожди не начались, там мало народу, там будет чудесно. А позже куда-нибудь поехали походить на лыжах.
5: А затем отправимся в Египет и будем наслаждаться любовью во всех отелях мира. Тысячу раз наступит прекрасное солнечное утро, тысячу раз подадут нам завтрак на поднос, а может быть только 90 раз. Это в зависимости от того, потребуется нам 3 года или 3 месяца, чтобы я надоел тебе, а ты надоела мне. Вся наша жизнь будет состоять из сплошных развлечений. Мы будем останавливаться у крильона или лица, а в конце сезона, когда опадут листья и в Булонском лесу станет сыро и холодно, будем ездить в отель и будем смотреть на скачки с препятствиями, как прыгают лошади через каменный барьер, живую изгородь. Да, да. И каждую ночь в постели.
6: Так, да. Ой, подумай, милый, как это чудесно. А неужели у тебя так много денег?
5: Были. А была такая вот в Ламу. Там такой длинный белый берег. На нем лежат арабские парусники, ветер шумит в пальмах. Что ты скажешь о Малинде? Там можно заниматься водным спортом, а северо-восточный муссон свеж и прохладен. Ночью не нужны ни пижамы, ни простыни. Нет, тебе это понравилось?
6: Я уверена, понравилось бы, Филипп.
5: Ты была когда-нибудь в Сан-Суси на Гавани? Там субботним вечером танцуют пантеоны под королевскими пальмами. Они сизые, как колонны, поднимаются кверху. Люди проводят под ними всю ночь, играют в кости, рулетку. Это очень приятно и весело.
6: Филипп, мы можем поехать туда?
5: Нет.
6: Почему нет?
5: Мы никуда не поедем.
6: Почему, милый?
5: Ты можешь ехать. Я запишу тебе маршрут. А я уже был во всех этих местах и давно оставил позади. А туда, куда поеду я теперь, я поеду один. Или с теми, кто поедет туда за тем же, зачем поеду я.
6: А мне нельзя туда поехать?
5: Нет.
6: А почему мне нельзя? Ведь я же могла подучиться, я не боюсь.
5: Ну, во-первых, я еще сам не знаю, где это. А во-вторых, я тебя с собой не возьму.
6: Почему не возьмешь?
5: Потому что от тебя нет никакой пользы. Ты бесполезная, ты необразованная, ты глупая и ленивая.
6: Ну что ж, может быть, все это и правда, но я же не бесполезна.
5: О, какая тебе польза?
6: Ты же знаешь, ты должен был знать.
5: А это как?
6: А для тебя это ничего не значит.
5: Это вещь, за которую не следует платить слишком большую цену.
6: Так, значит, я вещь?
5: Да, самая красивая вещь, которую когда-либо я имел в жизни.
6: Хорошо. Я рада это слышать. Теперь убирайся отсюда. Ты самодовольный скверный пьяница. Ты надутый смешной хвостун и позер. Ты сам вещь. Приходило тебе когда-нибудь в голову, что сам ты тоже вещь? Вещь, за которую не стоит платить слишком дорогую цену.
5: Нет, ну я понимаю тебя.
6: Да, ты вещь, совершенно отвратительная вещь. Ходишь вечно грязный, мокрый, растрепанный. Ты ужасная вещь. Мне просто понравилась упаковка, вот и все. И я рада, что ты уходишь.
5: В самом деле.
6: Да, в самом деле. Только тебе не следовало говорить обо всех этих местах, раз мы туда никогда не поедем.
5: Я очень сожалею.
6: О, только, пожалуйста, не будь добрым. Ты невыносим, когда ты добрый. Только по-настоящему добрые смеют быть добрыми. Ты ужасен, когда ты добрый. Убирайся отсюда. И не целуй меня. Начнешь целовать, а потом сразу заявишь, что я твоя вещь.
3: Филипп обнимает ее и целует.
6: О, Филипп. Филипп.
5: Прощай.
6: Филипп. тебе не нужна больше твоя вещь.
5: Она мне больше не по карману.
6: Ну, уходи. Убирайся отсюда!
3: И Филипп ушел к себе. Там ждал его Макс. Они долго молчали. А в соседней комнате плакала Дороти. Плакала, плакала.
4: Анита!
2: Да, Филипп!
4: Как вода?
2: Был замечательный бал!
4: Горячая! Анита! Когда выкупаешься, приходи сюда.
7: Я пойду.
5: Нет, нет. Останься.
7: Останься. Филипп, не надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Для нас... людей, которым пришлось перенести страшные вещи. Доброта в любых ее проявлениях имеет огромное значение.

0: В ямах прошлого могильных, кем ты был, поэт, всесильный над звенящей влагой слов? Бунтарем ты был бескрылым, каторжанином унылым или худчим из рабов? Ты орлом в темнице бился, буревестником носился или чайкой рыдал, и в ответ лишь стон бессонный над землей закабаленный клокотал, когда, когда? Птицы песни крылья мяли, птицы песни горло рвали и давили грудь пятой. Слово чахло и ссыхалось, слово с мыслью расставалось, слово сделалось мечтой. В городах наших дней плавильных кем ты стал, поэт, бессильный в старом мире мертвецов? Соседателем строения, дирижером вдохновения и товарищем творцов. Пред тобой необозримый в первый раз людьми творимый мир свободы и добра, и к тебе многомиллионный зов земли раскрепощенный обращен. Пора, пора! Птицы песни взлет свободен, птицы песни голос годен, и в бою, и за трудом слово чувством накалилось, слово мыслью утвердилось, слово стало рычагом.
1: Внимание, внимание! Артистов, принимающих участие в музыкальном спектакле сказки «Когда смеется Несмеяна», просим пройти в студию.
2: Товарищи! Нам сейчас предстоит очень важное дело. Распределение ролей в спектакле. Ну, мы, конечно, понимаем, что вы все актеры веселые, комедийные, но просим к этому делу отнестись со всей серьезностью. Ну, давайте начнем. Первая роль – это добрый молодец, который попадает в незнакомую страну Несмеяна. А какие будут предложения?
3: Я предлагаю Виталия Доронина.
2: Почему?
3: Ну, потому что он, во-первых, добрый, во-вторых, молодец, а в-третьих, у него есть опыт зарубежных поездок.
2: Так, так, хорошо. Следующее действующее лицо – царь. Кому мы доверим эту роль?
4: Минуточку. А какой царь у вас, Грозный?
2: Очень грозный.
5: Я предлагаю тогда на эту роль Афанасия Белова.
4: Правильно. Ну что ж, товарищ, спасибо, так сказать, за доверие, спасибо.
2: А кто у нас будет Несмеяный?
6: Ну, слушайте, если грозный царь у нас Афанасий Белов, то Кира Смирнова просто создана для Несмеяны.
3: Это
6: правильно?
3: Я, да?
6: Конечно.
3: Спасибо, дорогой, спасибо. Удружили.
2: Ну и как в любой сказке, связанной с Несмеяной, у нас, конечно, есть палач. Ну, на эту роль нужен человек молодой, энергичный, широкоплечий.
3: Евгений Леонов.
6: Правильно.
5: Ну, смотрите, Кира Петровна, под руку мне не попадайтесь.
2: И еще у нас остались роли двух разбойников.
3: А что, актеров больше не осталось?
2: Должны еще подойти и Вицина Черков.
4: Ага. Вот и дадим им эти роли, чтобы в следующий раз не опаздывали.
7: О, Борис Петрович!
8: Здравствуйте!
6: Так вот, слушайте, мы тут роли все распределили.
8: Как?
6: Ну так вот, в общем, вам ничего другого ничего не осталось. В общем, вы будете разбойников играть.
8: Как?
6: Разбойников.
8: Расхватали?
9: Как чувствовал, надо было на такси ехать.
8: Ой, ну, товарищ, ну что вы делаете? Ну какой же из меня разбойник?
9: Ну не волнуйтесь, Георгий Михайлович. Разбойником быть очень просто. Мы, значит, с вами подходим к человеку, я на него набрасываюсь.
8: Ну, а я бегу в милицию, да?
9: Зачем?
8: Да. Ну, человека же грабят.
9: Господи, да нет, ну тут... В общем, ориентируйтесь на меня, все будет в порядке.
2: Итак, товарищи, все роли распределены, начинаем спектакль.

0: эта история произошла в 39-м царстве, в 30-м государстве, в 3:11 часов, 3:12 минут. Шел по свету добрый молодец Виталий Доронин.
1: Вдаль по заснеженным полям моя дорога вьется. Нет мотоцикла у меня, нет самоката у меня, нет даже запорожца. Снег и ветер не беда, пусть мороз крепчает, тот, кто весел, тот всегда песни распевает. Люблю я песни, шутки, смех, веселую компанию. И я всегда пускаюсь в пляс, когда дают хороший час по радиовещанию. А не правда ли, друзья, будет много лучше, если вместо снега смех вдруг пойдет.

0: Будет много лучше, если вместо снега смех вдруг пойдет из тучи.
1: А это что такое? Пограничный столб, страна несмеяния. Первый раз слышу. Ну что ж, пойду погляжу.
2: Сергей Михайлович, внимание. А? Вижу человека на горизонте.
3: Ой.
2: Готовьтесь, сейчас будете его грабить.
3: Ну, Борис Петрович, ну что такое? Ну почему я? Вчера я, позавчера я, понимаете? Почему же мы вместе давайте?
2: Ах, Георгий Михайлович, вдвоем на одного. Не стыдно вам? А еще интеллигентный человек. Идите, идите, а я буду в засаде.
3: Здрасте.
1: Здрасте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Как дела?
1: Спасибо, хорошо.
3: Здравствуйте.
1: Вы же поздоровались уже.
3: Да, ах, да. Руки вверх.
1: А это зачем?
3: Как зачем? Ну, так положено.
1: А я не знаю, там как положено, а руки я поднимать не собираюсь.
3: Так, значит, вы отказываетесь, да?
1: Категорически.
3: Борис Петрович, идите сюда.
2: Гоша, сколько раз я вас предупреждал, не зовите меня на работе по имени. Ну, в чем дело?
3: Ну что, ну вот гражданин, отказывается.
2: Ну, вот что, молодой человек. Вы у нас не один. Давайте, быстренько снимайте пальто, пиджак, шапочку. Сверху положите кошелек и считайте, что вам здорово повезло.
1: А вы кто такие?
2: Коша, вы что, не объяснили человеку?
3: Да нет.
2: Ну, тогда понятно. Вот что, гражданин, мы разбойники, грабители.
3: Да, в общем, мы преступники.
1: Ну, понятно, понятно. А чем вы докажете? У вас что, пистолет есть у вас?
3: Ха, пистолет, вот чудак. Еще застрелишь кого-нибудь.
1: А что ж у вас есть-то?
2: Справка есть, что мы разбойники.
1: А, да давайте ее показывайте.
2: Георгий Михайлович, где наша справка с места работы?
3: Я не знаю, где она?
2: Ну, вот что, гражданин, бросьте эти формальности, людям доверять надо. Снимайте пальто.
1: Хорошо, пожалуйста. Нате, держите.
2: А это что у вас за значок?
1: Какой? А, так вот это мастер спорта.
3: По шахматам?
1: Нет, по боксу.
3: Ой.
2: Да.
4: А что это вы пиджак снимаете?
3: Да, не надо снимать.
4: Мы же вас не просили.
1: Да нет, вы знаете, мне будет так легче просто, легче.
3: Нет, мы не просили.
4: Боже, боже, товарищ-то подумал, что мы его грабить
3: собираемся. Ой-ой, какой чудак.
2: Эх, товарищ, нехорошо. Мы же наоборот, помочь вам хотим.
3: Конечно.
4: Вот у вас пальтишко старенькое, поизносилось.
3: Поизносилось.
2: Гоша, надо помочь, товарищ.
3: Конечно, конечно.
2: Отдайте ему свое.
3: Борис Борисович, почему это я?
2: Снимайте, снимайте. И часы тоже.
3: Ну, я не понимаю, ну кого грабят-то?
2: Господи, ну что за счеты? Людям же помогать надо.
3: Ну, я понимаю.
2: Так что, товарищ, поздравляю вас с обновкой. Носите себе на здоровье, мы вас не забудем, правильно?
3: Да, никогда.
1: Ну, товарищ, слушайте, вот я смотрю на вас, разбойники какие-то вы неумелые. Ну, почему это так?
3: Да мы грабим-то недавно, ну, понимаете, ну, стажа-то у нас нет.
2: Да и вообще-то мы артисты.
3: Да.
1: Артисты?
2: Ну.
1: А что ж вы не выступаете?
2: Да все из-за нашей Несмеяны. Как она плакать начала, так во всем царстве перестали концерты устраивать.
3: Понимаете, не до того теперь, а жить надо.
1: Слушайте,
3: вот и раздеваем.
1: А помочь вам разве уже ничем нельзя? А может, рассмешить вашу царевну Несмеяну?
3: О. Ну, тогда совсем другое дело было бы.
1: Ты слушай, может, попробуем, а?
4: А что, Георгий Михайлович, может, действительно попробуем? Ведь вы у нас это, как это, юморист?
1: Юморист.
3: Не, я согласен, конечно.
1: Ну, так что ж, ведите меня во дворец.
2: Пошли.

0: Ох, ну вот, мы и пришли. Угу. Ух ты, звонков сколько. Подожди, подожди. Так, значит, царь. Один звонок. Царица. Два звонка. Несмеяна. Три звонка. Дворник. Четыре. Начальник стражи. А к нему не написано.
1: А к нему не звонить, к нему стучать надо.
0: Позвоним? Позвоним царю. А только вы меня подождите, не уходите, ладно?
2: Кто там?
3: Свои!
2: А свои все дома?
3: Ну откройте, я ж по делу.
2: А по какому делу? По личному или государственному?
3: По государственному.
2: А, ну тогда подождите, я корону надену.

0: Ну, проходите. Только ноги вытирайте, царица сегодня пол вымыла. Ну, давайте знакомимся. Я, значит, царь Афанасий Первый. Белов моя фамилия.
1: Настоящий?
0: Ну, конечно, настоящий.
1: Не может быть.
0: Да что значит не можешь? А не верите? Вот, послушайте.

от забот и от хлопот пухнет темя. Ох, я вам скажу, такая это трудная должность, царем быть.

0: это я вам серьезно говорю. Ну, не держусь я за эту должность, ну, подумаешь, царь.
1: Ну, вот теперь видишь, ты настоящий царь.
2: Так, ну, а ты сам кто такой?
1: Я Доронин, ну, в общем, по-вашему, я добрый молодец.
2: А зачем пожаловал?
1: А вот хочу вашу Несмеяну рассмешить.
2: Ага, ну что ж, это доброе дело. Несмеяночка, поди-ка сюда, представься гостю. Ну ладно, опять привет.

0: И давно это у нее?
1: Да тут года три назад один артист приезжал, песни пел. Так как она послушал, вот так и началось.
0: А что это за артист?
1: Да я уж и не помню.
0: Ну, теперь все ясно. Если плохой артист заставил ее плакать, то развеселить ее могут только хорошие артисты.
1: Хорошие, а где их взять-то?
0: Ну уж об этом я позабочусь. Вот вы мне только транспорт обеспечите. У вас есть автомобиль?
1: Нет, не изобрели еще. Печка есть.
0: Ну, давайте печку.
1: Так дров нет.
0: Ну, а сапоги, скороходы есть у вас?
1: О, сапоги есть. Ой, нет сапог. В них царица ходит. Мода такая теперь.
0: Ну, что-нибудь есть у вас?
1: Есть. Вот ковер-самолет где-то был, если его моль не съела. Вот.
0: Ну, и коврик. Как голландский сыр, одни дырочки. Ну, ладно. Забирайте своих друзей, знакомых, приближенных. Через 2 часа я буду здесь с артистами.

0: ребята.
1: Порядок. Достал ковер-самолет. Ага. Вылетаем.
2: Уже?
0: Да не уже, а куда?
3: А куда?
1: За хорошими артистами. Угу. Будем Несмеяну веселить.
2: Да ковер-самолет больно уж потрепанный. Да. А ковра парашюта вам не дали?
0: Да нет, не дали.
2: Ну тогда вот что, Георгий Михайлович, если будете падать с большой высоты, вы затыкайте уши.
3: Да? А зачем?
2: Ну, чтобы не чувствовать перемены давления. Ну,
1: ребят, вот что, вы хватит разговаривать, садитесь, сейчас вылетаем.
3: Летим на высоте 10 тысяч метров. Температура за бортом... Минус 30 градусов.
2: Да что у меня за бортом, когда на борту все минус 70.
1: Приземляемся. Аэропорт Внуково.

0: самолет рейсом 216 вылетает с пятой дорожки. Провожающих просим покинуть летное поле.
1: Ну вот, вот мы и прилетели. Вот что, ребят, вот вам адреса. Угу. Обойдите всех артистов, а я пойду по концертным залам. Встречаемся здесь, ясно?
2: Ясно.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мария Лукач здесь живет?
2: Здравствуйте, это я. Проходите. А вы кто?
1: Мы разбойники.
2: Кто?
0: Георгий Михайлович, сколько раз я вас предупреждал, чтобы вы этого при посторонних не говорили. Да? Ну что вы зря людей пугаете? Человек дома сидит, один, соседей нет, а тут все-таки мебель, телевизор вижу новый. Вы разбойники. Это мы там разбойники, а сюда-то мы пришли по делу.
2: Да. Ничего не понимаю. Разбойники, не разбойники, по какому делу? Давайте-ка я на всякий случай милицию вызову.
1: О, нет, нет, не надо. Давайте на всякий случай не будем вызывать, а?
0: Позвольте я вам объясню. Нас прислал сюда Виталий Доронин.
2: Зачем?
1: Чтобы вы выступили на концерте.
2: Так бы сразу и сказали. Куда надо приехать?
0: Во Внуково.
2: Все понятно. До свидания.
0: До свидания. До свидания. Всего доброго. Молодой человек, сколько раз я вам говорил...
1: Ну, ошибся, Борис Петрович, ошибся. Ну, на ошибках учатся.
0: Ну, что-то вы в последнее время учебой увлекаетесь. Одни ошибки у вас. Ну, пошли дальше.

0: гражданин, гражданин, ну куда же это вы без билета?
1: Да я на сцену.
2: Лукиновский, «Светлячки», исполняет вокально-инструментальный ансамбль под управлением Мещерина.

0: Вот она, квартира 53. Георгий Михайлович, очень вас прошу, забудьте вы своих разбойников.
1: Забыл.
0: Здесь вы представитель страны несмеяний.
1: Понятно.
0: Можно даже сказать, ее посол. И держитесь как посол. Вот берите пример с меня, и все будет в порядке.
1: Борис Петрович, договорились.
0: Здравствуйте. Здесь живет Майя Кристалинская.
2: Да, я Кристалинская.
3: Ох ты, гоняси, краснодевица.
1: Краснодевица Кристалинская.
0: К вам пришли послы Борис Петрович.
1: Борис Петрович, Зьорье Михайловичи.
2: Очень приятно. Проходите, пожалуйста.
0: Молодой человек, не забывайте, что вы дипломат. Вытирайте ноги.
2: Садитесь, пожалуйста. Рассказывайте.
3: Нас послал сюда царь наш батюшка.
1: По прозванию Афанасьюшка.
3: Он просил прибыть во дворец к ему.
1: Чтоб под музыку спеть ему что-нибудь.
2: Вы знаете, я сегодня не могу. У меня билеты в кино.
1: Не губите нас, Майя Владимировна.
3: Коль не выполним мы поручение,
1: то отрубят нам буйную голову.
3: С занесением в дело личное.
2: Если вопрос стоит так остро, придется ехать. Подождите, я пойду соберусь.
1: Борис Петрович, а все-таки как неудобно получилось, а? Ну, по-моему, это обман.
0: Ну, это смотря как подходить. Если считать, что мы разбойники, так обман. А если считать, что мы послы, так это уж дипломатия.

0: Внимание! На горизонте несмеяние. Приземляемся. Ну, ребят, я начинаю концерт. Будем развлекать несмеяну. Начинаем наш веселый концерт.
1: Минуточку, минуточку. Совсем забыл вас предупредить. Если вы нашу несмеяну рассмешите, дадим вам полцарства. Если нет, то все трое познакомитесь с нашим палачом. После того, как наша несмеяна плакать начала, мы специально палача завели для плохих артистов.
2: Пусть Женя Леонов представится нашим гостям.
3: Мой дед был лекарь, отец скрип.

0: Că-i malincă.
1: Da, i-a puricul ăsta cu bă, malincă.
0: Da, așa asta. Ладно, ладно, артисты, вокалисты, фокусники, мокусники. Вы сначала выступите, а потом будем разговаривать. Люблю эстраду, я с давних пор сижу с интересом за репертуаром. И пусть запомнит любой актер, халтура у нас не пройдет ему даром. Раз, два, слетела голова с пятого удара. Раз, два, в форме я всегда, утром зарядку делаю недаром. Раз, два, в форме я всегда, утром зарядку делаю недаром. Раз, два, ух.
2: Начинаем наш веселый прощальный концерт для царевны Несмеяны.
3: Уважаемые зрители, Несмеяна, ее родители, придворные, стражники и прочие граждане. Начинаем представление всем на удивление. Артисты у нас приятные, билеты сегодня бесплатные.
4: Песня Рознера на слова Масса и Червинского «Может нет, а может да» исполняет Лариса Мондрус.

0: Ну что ты плачешь? Что ты плачешь?
1: Надоела, как она надоела. Ну что ты? Хватит, хватит.
2: А вдруг он ее так и не спросит?
3: Ну что ты спросит, спросит ли Змеяночка?
2: А что дальше будет? Ну,
0: а потом они не будут никогда расставаться.
3: А, им квартиру дадут в новом районе.
2: А что такое новый район?
3: Новый район? Ну, это который далеко от центра расположен. Чем новее, тем и дальше.
0: Да, а уж самый новый район, это далеко-далеко, ну, так далеко от центра, что вообще в другом городе находится.
4: Одним словом, они будут очень счастливы.
2: Правда?
4: Ну, конечно.
0: Да.
2: Откуда вы знаете?
4: А мне композитор рассказывал.

0: продолжаем наше выступление. Предлагаем вам номер следующий, песню шуточную. Музыка Кравченко, слова Гаджи Касимова. Колобок.
1: Километрами дорог шел, не уставая,

0: А сейчас краснодевица Майя Кристалинская споет песню композитора Афанасьева «Иванушка, дурачок». Слова добрых молодцев Гребенникова и Добронравова.
1: Сказки красивее радуги были на сказке.

дурачок. Книжки с цветными картинками были, в них корабли разноцветные плыли, пушки полили.

стране.

покидай меня, славный мальчишка.

0: Следующую песню композитор Бабаджанян и поэт Вердян написали специально для царевны Несмеяны, хотя они никогда ее не видели. Песня называется «Улыбнись». Поет Муслим Магомаев.
1: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не

0: У ребятки все хорошо идет. Змеян уже полчаса ни одной слезинки не проронила. Еще один номер, и она засмеется. Ну, есть у вас что-нибудь еще?
1: Нет.
0: Что? Ничего не осталось? Что, все уже выступили?
1: Ну да, ну так нельзя, надо еще, ну, хоть что-нибудь придумать.
2: А может быть, нам всем просто выйти на сцену и прямо на месте что-нибудь и придумать?
1: Как так?
2: Ну да, очень просто. Мы все будем вместе придумывать что-нибудь смешное. Вот мы с вами, Георгий Михайлович, начнем, а все остальные будут нам подсказывать. Нас же много, если каждый вставит слово, то, я думаю, очень будет весело.
0: Ну, а что вы хотите придумывать?
2: Да, ну, какой-нибудь рассказ или сказку.
3: Нет, лучше сказку. Сказки всегда веселее получаются и необычнее.
0: Ну, значит, договорились. Выходите на сцену.
4: Мы хотим предложить вашему вниманию сказку.
5: Про что?
3: Про любовь, конечно.
2: Точно, про любовь. Георгий Михайлович, начинайте.
4: В одном городе жил-был
5: студент.
2: Ну, студент это не Змеяночки, непонятно. Скажем по-простому. Жил-был один бедный-бедный добрый молодец.
4: И жил этот добрый молодец в большом-пребольшом
3: общежитии.
5: А что такое общежитие?
2: Ну, это что-то вроде терема, теремка.
4: Да, только удобств поменьше, а народу побольше.
2: И всем сердцем он любил одну прекрасную, молодую, изящную.
4: Одну свою знакомую. Да, молодую девушку. Она была прекрасна, в расцвете сил. Ей было ровно
6: 40 лет.
2: Да. Ничего себе. Ну, это не важно. 40, не 40 ей было. Зато выглядела она на все 100.
1: Как на все 100? Борис Друзья, это что же, это получается, она была бабушкой, что ли?
2: Ну да, бабушкой. Но зато у нее была симпатичная внучка. Во!
4: Во! Во! Говорит ей однажды добрый молодец. Стань моей женой. Мне очень нравится твоя грациозная походка.
3: Твой звонкий голос.
4: Твоя светлая
6: квартира.
2: Царь-батюшка, от вас я этого не ожидал. При вашем-то дворце.
4: Ну ладно, давайте дальше. И решил добрый молодец сделать ей подарок.
2: Пошел он в магазин, а продавец ему говорит:
7: мы до 10 утра не продаем.
2: Чего, ниток?
7: Ага.
2: Ну, совсем запутали. Одним словом, приготовились они к свадьбе. Купили вина,
3: фруктов,
4: колбасы,
5: шпрот,
7: огурчиков солененьких,
4: грибочков маринованных.
6: Минуточку, где?
4: Что, а что где?
6: Где грибочков достали?
2: Ваше Величество, это же сказка.
4: Это сказка, сказка, Ваше Величество. В общем, созвали они гостей, артистов,
3: певцов,
7: музыкантов.
6: Царя позвали, конечно.
2: Палача.
4: Зачем, зачем палача-то?
8: Как зачем? Дров прубить или еще что?
4: Не-не-не, нет, не надо нам палачей, не надо, у нас паровое отопление. Вот
2: в общем, они поженились. И родилось у них трое детей. Один другого лучше.
6: Минуточку. Вот слушал, я вас слушал, прерывать не хотел, но не Смеяночки этого слушать нельзя. Что это такое? Поженились, полюбили. Она молодая у нас, ей об этом знать рано.
5: Нет, не рано.
6: Нет, рано.
5: Нет, не рано.
6: Нет, нет, рано.
5: Нет, не рано.
6: Ну, не спорь с моим величеством, рано и все тут. Так что вы эти слова заменяете. Не поженились, а подружились. Ясно?
2: Ясно. Значит, подружились они. Дружили долго и счастливо.
4: Вот дружили они, дружили, и родилось у них трое детей.
7: Не смеяться! Удивительно и странно, но смеется не смеяться!
2: Вот и сказочки конец. Дорогие граждане, кто придумал...
6: Благодарность каждому!
9: развеселили вы меня. Я больше не заплачу. И вам отец полцарства даст. Мой папа вам полцарства даст.

0: Люблю я песни, шутки, смех, веселую компанию. И я всегда пускаюсь в пляс, когда дают хороший джаз по радиовещанию. А не правда ли, друзья, будет много лучше, если вместо снега смех вдруг пойдет из тучи?
1: Ну, добрые молодцы, большое вам спасибо. Утешили, обрадовали. А теперь я вас награжу. Дам вам половину царства. Ну, любую берите. Хотите левую, хотите правую.
2: Да не надо нам ни левой, ни правой. У нас своих забот хватает.
1: Позвольте, позвольте, а как же мне вас тогда благодарить?
2: А чего нас благодарить? Вы лучше поблагодарите артистов, которые принимали участие в этой передаче.
3: Благодарите редакторов передачи Людмилу Карьеву и Марию Журавлеву, режиссера Николая Субботина, композитора Виктора Купревича и джаз-ансамбль «Балалайка».
2: И, конечно, авторов передачи Александра Курлянского, Эдуарда Успенского и Аркадия Хайта. Ну, а я пойду дальше.

0: Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская
1: и Алексей Данилов.
0: В эфире программа «В мире кино». Как известно, пятница – особый день в трудовом графике американского кино. В этот день на орбиту американских мультиплексов запускаются новые ленты больших голливудских студий, а «Индис», фильмы кинематографистов независимых, начинают свою жизнь на экранах арт-хаузов, специализирующихся на прокате фильмов иностранных и авторских. В этом смысле нынешнюю пятницу можно было бы считать вполне рядовым днем в киножизни нашей страны, если бы не предшествующие ей события, непосредственно связанные с премьерой фильма Джона Авнета «Красный угол» с Ричардом Гиром в главной роли.
1: Герой Ричарда Гира, американский адвокат Джек Мур, приезжает в Пекин для заключения крупной финансовой сделки и на собственном, более чем драматическом опыте познает механизм действия системы, не признающей ни одну из тех фундаментальных ценностей, в том числе и свободу слова, без которых ни он, ни его соотечественники не мыслят своего существования. Его бросают в тюрьму по сфабрикованному обвинению в убийстве женщины, с которой он провел ночь.
0: Судьба Джека Мура оказывается в руках совсем юной женщины-адвоката, китаянки, владеющей английским, которая отнюдь не склонна верить своему подзащитному, наотрез отказывающемуся признать себя виновным и с помощью этого признания избежать смертного приговора.
2: Spare me the lecture on the morality of your judicial system.
3: If you plead not guilty, you will be sentenced to death.
0: Для китайской актрисы Бай Линг согласие сниматься в фильме в очень большой степени дублировало ситуацию ее героини, мало-помалу осознающей, что ее подзащитный невиновен, и принимающий решение вместе с ним дать отпор беззаконию.
1: «Почему вы это делаете?» – спросит девушку герой Гира в тот момент, когда он осознает и весь ужас собственной ситуации, и всю полноту опасности, которая грозит девушке. «Тебя могут лишить дома, разлучить с бабушкой, могут сослать или бросить в тюрьму, или еще того страшнее. Почему?» «Я делаю это, потому что не хочу больше молчать», — отвечает та. Подобно героине фильма, Бай Лин рискует карьерой. Уже сейчас она потеряла несколько ролей в фильмах китайских режиссеров. И кто знает, может быть, не только ею. И, подобно своей героине, она готова отстаивать то, во что верит.
4: I think I'm doing the right thing, because I follow my heart. And also I think...
0: «Мне кажется, что я поступаю правильно, следую велению своего сердца», — говорит актриса. «Иногда я думаю, что у меня просто не было иного выбора, что этот фильм – моя судьба. Может быть, мне было написано на роду совершить подобный поступок. Так или иначе, я рада, что смогла дать жизнь моей героине, дать ей возможность сказать то, что она говорит. Больше я не могу молчать».
5: «What amazed me was the actual people in the system at peril to themselves.
1: Меня очень поразило, рассказывает режиссер ленты «Красный угол» Джон Авнет, как много людей, существующих внутри системы судопроизводства, адвокаты, судьи, с риском для себя не только говорили со мной, но и помогли мне в сборе столь необходимого для фильма материала, протоколов судебных заседаний, магнитофонных записей, свидетельств приведения приговоров в исполнение. Неожиданно для самого себя в процессе съемок, продолжает Авнет, я вдруг осознал, что для этих людей я стал проводником их идей, что через меня они получили возможность говорить и быть услышанными. В какой момент возникла эта необходимость? Возможно, тогда, когда в 89-м по площади Тяньаньмэнь ползли танки. Я не знаю. Я спрашивал себя, что им до какой-то там голливудской киношки, и неожиданно понял, они хотят, чтобы этот фильм говорил правду.
6: You've made a mistake, kid. You've made a very big mistake.
7: There is no mistake.
6: I have the right to contact my embassy.
7: You have no right.
6: No, I have a right to contact the embassy. I would like to contact...
0: Итак, 31 октября состоялась премьера фильма «Red Corner». Если бы в дни, предшествующие премьере фильма, председатель КНР Дзян Зимень, прибывший в Соединенные Штаты с визитом, решил включить телевизор, то он неминуемо увидел бы рекламный ролик фильма, писала в столичной газете Шэрон Ваксман, кадры, которые отнюдь не располагают к прекраснодушию в отношении страны, главой которой он является. И это не единственный фильм, идущий сейчас на экранах нашей страны, в котором китайский режим предстает в нелицеприятном виде. Выходу на экраны «Красного угла» предшествовала премьера фильма Жан-Жака «Оно 7 лет в Тибете». Среди самых впечатляющих эпизодов фильма – кровавая оккупация Тибета коммунистическим Китаем в 50-м году. В день нью-йоркской премьеры перед зданием кинотеатра состоялась многочисленная демонстрация в поддержку прав тибетцев. «Тибет можно спасти!» – призывали лозунги на транспарантах. Подобные демонстрации проходили и во многих других городах Америки. «Американцам следует осознать, — говорит Джон Акерли, возглавляющий международную кампанию в защиту Тибета, — что пришла пора добиваться от правительства, организации и посредничества в переговорах между коммунистическим правительством и находящимся в изгнании Далай-ламой». «Семь лет в Тибете — замечательный фильм, — говорит Акерли. Я испытываю чувство гордости в связи с тем, что Голливуд сумел сказать правду о судьбе этой страны».
8: I feel very, very happy today because this movie has finally come out.
1: Я счастлив тем, что этот фильм вышел на экраны, говорит актер Со Нам Зок Сонг, уроженец Тибета, принимавший участие в съемках. Всякий раз, что я приезжал на родину, я приходил в отчаяние. Кто сумеет рассказать правду о том, что происходит здесь? Особенно сейчас, когда Китай с каждым годом набирает силу, а средства массовой информации, почти все, относятся к происходящему в Тибете и с Тибетом достаточно безразлично. Но теперь, продолжает Со Нам Зок Сонг, я надеюсь, что ситуация изменится. Этот фильм не оставит людей безразличными.
0: Фильм и впрямь достаточно сильно и страшно рассказывает о событиях, которые привели к изгнанию духовного лидера Тибета. Хотя реакция на фильм и конкретные действия в связи с изображенными в нем событиями – это далеко не одно и то же. Случайен ли выход на экраны двух этих фильмов? Одного в преддверии, другого во время визита в Соединенные Штаты китайского лидера. Представители киноиндустрии утверждают, что никакой политической подоплеки в этом видеть не следует. Так, студия Metro Goldwyn Mayer сделала публичное заявление, в котором настоятельно подчеркивает, дата выхода фильма на экраны была определена исключительно из соображений проката. Мы говорим в данном случае о фильме «Red Corner». Это шоу-бизнес. Мы исходили из соображений конкуренции, а не политики. Но хотело этого или нет руководство студии, но не соотнести события, предшествовавшие выходу на экраны фильма «Авнета» с событиями в фильме, просто невозможно.
1: Вся столица сегодня, писала в среду «Вашингтон Таймс», в красном цвете. В Белом доме развернут красный ковер для китайского премьера, который, по последним сведениям, все еще остается красным коммунистом. В Лафайет-сквере напротив, на Капитолийском холме и улицах города, протестующие демонстранты раскалены до красна гневом. Выступавшие на митинге протеста вблизи Белого дома представляли собой самые разные группы населения нашей страны. Профсоюзы, правозащитные группы, религиозные группы, представители Конгресса. И в этом нет ничего удивительного, говорит Гэри Бауэр, глава Совета по исследованию проблем семьи. Когда заходит речь о фундаментальных американских ценностях, а именно о них мы говорим сегодня, свободе слова, свободе вероисповедания, свободе совести, на защиту этих ценностей американцы встают как один. Права человека для американцев не пустой звук, а глубокое убеждение.
0: Среди выступавших на митинге в среду был Ричард Гир, исполнитель главной роли в фильме «Красный угол», вот уже многие годы неустанный и последовательно ведущий борьбу за права тибетцев. Если бы кому-то вздумалось приклеить нашу декларацию независимости на стену в Китае или в Тибете, говорил актер в одном из интервью, предшествовавших выходу фильма на экраны, его бы арестовали, его бы избили, кто знает, может быть, убили.
9: Because obviously the work that I do in the human rights community, the organizations that rely on me and that I'm part of.
1: Все знают, что я принимаю активное участие в деятельности организации по борьбе за права человека. Они полагаются на меня, доверяют мне, я не смею обмануть их доверие, говорит Гир. Я просто не имел права быть неточным в том, что я делаю на экране. Я не мог позволить себе такой роскоши. Чего-то недосказать или в чем-то преувеличить. Мне столько раз приходилось преодолевать искушение, внести дополнение в сценарий, как-то упомянуть о Тибете. Но я понял, что не имею на это права. Мы должны были говорить о беззакониях, которые допускает юридическая система Китая. И это, само собой, подразумевает все другие, творимые правительством беззакония. Есть только один способ говорить в кино о политике и быть убедительным, говорит Гир. Надо пропустить материал роли через собственное сердце. В данном случае, в этом фильме, это означало рассказывать всю историю как нельзя более точно.
0: Наша программа, посвященная выходу на экраны фильма Джона Авнета «Красный угол» с Ричардом Гиром в главной роли, подошла к концу. Мы, ее участники, Жанна Владимирская и Алексей Данилов, и звукорежиссер сегодняшнего выпуска Николай Иванов, прощаемся с вами и говорим всего доброго.

Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалый вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна, что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей.

Есть ночи зимний блеск и сила, есть непорочная краса, когда под снегом опочила вся степь и кровли и леса, сбежали тени ночи летней, тревожный ропот их исчез, но тем всевластней, тем заметней огни безоблачных небес, как будто волею всезрящей на этот миг ты посвящен глядеть в лицо природы спящей и понимать всемирный сон.

С улыбкою оледенелой сошла небес суровых дочь, и над землей серебристо-белой белеет северная ночь. Давно ль здесь пестротою чудной сапфир, рубин и бирюза сливались с тенью изумрудной, чаруя жадные глаза? Зимы покров однообразный везде сменил наряд цветной, окован сад броней алмазной, рукой волшебницы седой. В дому семьи осиротелой, куда внезапно смерть вошла, задернуты завесой белой с золотою рамой зеркала, так снежной скатертью печальной, покрытый и объятый сном, и озеро с волной зерцальной, и луг с цветным своим ковром, природа в узах власти гневной, смертельной белизной в лице, спит заколдованной царевной в своем серебряном дворце. Но и природы опочившей люблю я сон и тишину, есть прелесть в ней, и переживший свою прекрасную весну, есть жизнь и всей немой картине, и живописен самый мрак, деревьям, почерневшим иней, дал чудный образ, чудный лак, обрызгал их холодным блеском своих граненых хрусталей, он вьется ярким арабеском вдоль обезлиственных ветвей. Твой бенвенуто, о Россия, наш доморощенный мороз вплетает звезды ледяные в венки пушисто-снежных роз, кует он дивные изделья зиме за знобушки своей, и наряжает в ожерелья он шею мрамора белей. Когда наступит вечер длинный, объятый таинством немым, иду один я в сад пустынный бродить с раздумием своим. И много призрачных видений и фантастических картин мелькают, вынырнув из тени или соскочив с лесных вершин. Они сшибаются друг с другом и, налетев со всех сторон, то нежит лаской, то испугом тревожит мысли чуткий сон. А между тем во тьме безбрежной оцепенело все кругом. В волшебном царстве ночи снежной, в саду, обросшем серебром. Но в этой тишине глубокой, питающей дремоту дум, местами слышен одинокий, переливающийся шум. Под хладной снежной пеленою тень жизни внутренней слышна, из камней падая с волною перекликается волна.

Морозит, снег хрустит, туманы над полями. Из хижин ранний дым разносится клубами в янтарном зареве пылающих небес. В раздумье глядит на обнаженный лес, на домы, крытые ковром молодого снега, на зеркало реки, застынувшую брега, светило дневного кровавое ядро. Отливом пурпурным блестит снегов серебро, иглистым инеем, как будто пухом белым, унизана кора по ветвям помертвелым. Люблю я сквозь стекла блистательный узор, картиной новою увеселять свой взор. Люблю в тиши смотреть, как раннюю порою деревня весело встречается с зимою. Там по льду гладкому и скользкому реки свистят и искрятся визгливые коньки. На лыжах зверолов спешит к лесам дремучим. Там в хижине рыбак пред пламенем трескучим сухого хвороста худую сеть чинит, и сладостно ему воспомнить прежний быт, взирая на стекло окованной пучины, про зори утренние, клики лебедины, про бури ярые и волн мятежный взрыв, и свой хранительный под ивами залив, и про счастливый лов в часы безмолвной ночи, когда лишь месяц задумчивые очи проглянут, озлотят пучины спящий гладь, и светят рыбаку свой невод подымать.

Полюбил я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Это резанность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, то сверкающий белый, то сиреневый снег, и особенно талый, когда выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв. Точно стадо в тумане, непорочные сны, на томительной грани все сожженья весны.

если зимнее небо звездами горит и мечтательно светит луна, предо мною твой образ, твой дивный скользит, словно ты из лучей создана. И светла, и легка ты несешься туда. Я гляжу и молю хоть следов, и светла, и легка, но зато ни следа, только грудь обуяет любовь. И летел бы, летел за красою твоей, и пускай в небе звезды горят, и быстрей, и светлей мириады лучей на пылинки ночные глядят.

прелесть утренней зимы. Дни стоят невыразимые, снегу хоть давай взаймы всем другим бесснежным зимам. Снег и снег, и ель в снегу, в белых пачках балериной, снег зажегся на лугу ювелирную витриной, и не мечет жемчуга, ветка вверх взметнется тенью, и осыплются снега театральным привиденьем. Белый прах провьет столбом, чтоб развеяться бесшумно в небе еле голубом. Все безмолвно и бездумно. На оградах, на столбах шапки криво вздеты на бок, будто выпивший казак спотыкался на ухабах. Этот воздух, этот вид можно пить не без опаски. Он действительно пьянит замороженным шампанским.

0: В исполнении Вячеслава Попова прозвучали стихи Пушкина, Фета, Вяземского, Майкова, Анненкова и Асеева о зиме. Запись 1997 года.
1: Подъезду карету князя Голицына.
2: А ты куда лезешь? Пойдемте! Ты куда лезешь?
3: Что куда? А что, нам неинтересно, что ли? Он, говорят, сам на войне-то был. Что глазами видел, то...
4: Господа! Господа, что здесь происходит?
5: Выставка картин.
4: Только и всего? Кого же?
5: Да никому неизвестного художника.
6: Верещагин его фамилия. Кавалер Георгиевского креста на войне получил в Туркестане.
4: А ты откуда знаешь?
6: А я с ним всю туркестанскую кампанию прошел. Денщик я его. Курбатов.
4: Так он что же, солдат или художник?
6: И то, и другое.
2: Ну-ка, подайте назад. Подайте назад, вам порядок житье. А ну дайте пройти ему, благородию. Освободите лестницу.
7: Разрешите нам пройти, мы студенты. Нам непременно нужно пройти.
2: Много ваших братьев здесь с утра шляется.
7: Пропустите, нужно просто, у нас очень студенты.
8: Сева! Каши! Сева, иди сюда.
7: Я здесь, мы ждем тебя. Пускают. Меня не пускает. Я прошу, не пропускает. Вот это успех, а?
9: Ну, недаром Министерство внутренних дел сняли под выставку. Такое помещение, это же лучше в Петербурге не найти.
7: Вы только, братцы, посмотрите, кареты так и окружили.
9: Да что кареты, пролетки, дрожки, фраки, ватники, поддевки. Вот это успех.
7: Пропустите.
2: Попадай назад.
9: Мы вас
10: Нет, не могу взять себя в руки.
11: Да не волнуйтесь, Василий Васильевич.
12: А где же Верещагин-то, а? Я непременно должен его увидеть.
13: А вон он. Вон он стоит, разговаривает.
12: Тот, что слева?
13: Нет, вон, молодой. С большой бородой.
12: О, какой красивый, а?
13: Да, кряжистый, точно медведь.
14: А улыбка, как у большого ребенка, посмотри.
12: А с кем вот он разговаривает, а?
13: А это известный критик. Это Владимир Васильевич Стасов.
10: Владимир Васильевич, вы знаете, о чем я думаю?
11: Нутис.
10: Когда я сидел в окопах под огнем неприятеля, было легче. Здесь вроде бы не стреляют, а страшно.
11: Да не волнуйтесь вы, друже. Да все будет хорошо.
10: Нет, не успокаивайте. Вон, видите, Крамской ходит из зала в зал, стоит перед каждой картиной чуть ли не по часу, а молчит. А что? Что у него на уме, неизвестно.
11: А, так вот когда он будет уходить, я непременно узнаю.
10: А кто этот скромный господин?
11: Это который?
10: А вон стоит тихо около полотна апофеоз войны, что-то все приглядывается.
11: О, так это же Третьяков. Третьяков, опытный собиратель картин. Подождите, сейчас подойду к нему.
13: Сева.
12: Что?
13: Сев, Гаршин. Слушай, ты вот хотел подойти к Верещагину. Иди сейчас. Иди, пока он один.
12: А я боюсь.
13: Ты иди, ну что ты?
12: Ну ладно, была не была. Василий Васильевич.
10: Да.
12: Позвольте на несколько минут отвлечь ваше внимание.
10: А я затем и нахожусь на выставке, чтобы меня отвлекали. Слушаю вас.
12: У вас будут тысячи почитателей вашего смелого и большого таланта. Я среди них один из первых и на всю жизнь. Я не поэт, но под впечатлением ваших туркестанских картин, извините, разрешился стихами. Вот примите их на память от обыкновенного зрителя-студента.
10: Спасибо. Только знаете что? Будьте любезны, прочтите. Интересно послушать, как это звучит в устах самого автора.
12: Как? Здесь, перед публикой?
10: А что? Кому желательно, пусть послушает. Я даже думаю, что на выставках должна играть музыка, только бы она отвечала духу картин. Кстати, мы познакомились с Модестом Мусоргским, и он пишет балладу на сюжет картины «Забытый». Ну, валяйте.
15: Да погромче, не стесняйтесь.
7: На первой выставке картин Верещагина. На первой выставке картин Верещагина. Толпа мужчин, детей, дам нарядных, теснится в комнатах парадных и, шумно проходя, болтает меж собой. Ах, милая, постой, как это мило и реально, как нарисованы халаты натурально, какая техника, толкует господин с очками на носу, со знанием во взоре. Взгляните на песок, что стоит он один. Действительно, пустыни моря и лица не дурны.
4: Ну, нам здесь делать нечего.
5: Пойдем, дорогой.
15: Тихо, пожалуйста, тихо.
7: Не то увидел я, смотря на эту степь, на эти лица. Я не увидел в них эффектного эскиза. Увидел смерть и слышал вопль людей.
11: Павел Михайлович, что это вы так удивленно рассматриваете?
14: Надпись пробую разобрать. Не откажите, голубчик, прочтите мне.
11: Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Ведь это, если точнее сказать, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
14: Вы видели нечто подобное? Груда черепов, освещенная солнцем. Страшная штука. Так вот он, оказывается, какой Верещагин. Крупно шагает. Далеко пойдет.
11: Что же это вы, Павел Михайлович, так грустно говорите?
14: Думается мне, что вместе с шумным успехом его ожидает и крупные неприятности. Говорю, это как зритель. А если он разрешит, и как покупатель его картин? Ну, разумеется, если сойдемся в цене.
11: А я ведь достаточно наслышан, Павел Михайлович, о вашем благом намерении создать картинную галерею русской живописи. Я уверен, Верещагин будет доволен, если его первые труды обретут такого покупателя, как вы. Простите, Павел Михайлович, вон Крамской уходит. Пойду к нему.
14: А под свое крылышко берете.
11: Планида, планида такая. Иван Николаевич.
12: Слушаю вас.
11: Иван Николаевич, ну как ваше мнение?
12: По-моему, эта выставка — завоевание России. И знаете, гораздо больше, чем завоевание территориальное.
11: О, спасибо вам. Спасибо вам, дорогой мой.
12: Я сказал, что думал.
7: Кругом песчаный ряд холмов. У их подножия орда, свирепая кольцом, объяла горсть героев. Нет пощады. К ним смерть стоит лицом. И, может быть, не стоит жить, страдать. Плачь и молись, отчизна, мать, молись! Стенания детей, погибших за тебя среди глухих степей, вспомянутся через много лет в день грозных бед. Это вам, это вам, возьмите.
8: Сева, молодец! Спасибо, Сева!
10: Спасибо. От всей души спасибо, молодой человек. Как называть вас?
7: Гаршин.
10: Спасибо. Стихи прекрасные и умные. Обо всем об этом я и думал, когда писал картины «Напали врасплох, окружили, забытый». Вы знаете, вы поняли душу русского солдата. Как это у вас, как изранены врагами. Все они готовы пасть, пожертвовать собой, готовы биться до последней капли крови, за родину, лишившую любови, пославшую на смерть своих сынов. Это правда. Да, правда. Вы понимаете, живет деревенский люд тихо, мирной жизнью, а потом вот так, по воле его величества, попадает куда-то в дальние туркестанские края. Честно дерутся солдатики, не ведая, за что честно умирают. Вы уж подпишите стихотворение.
12: Хорошо.
10: Всеволод Гаршин. Буду помнить.
16: Да, вот она судьбина-то солдатская. Лежит на спине, и ружье больше не нужно. А отряд, с которым шел, дальше уходит. Земля да вороны.
6: На родимой-то земле лежит. За нее и жизни не пожалел. А отряд-то за него воевать пошел.
16: Да-да. А что это за стишки? Ты скажи моей молодой вдове, что женился я на другой жене. Нас сосватала сабля острая, положила спать мать сыра земля.
11: Василий Васильевич, Василий Васильевич, ну куда же вы спрятались? Ну идите-ка сюда. Мне Крамской такое сказал, что вы возгордитесь. Да-да, он художество понимает, как никто, знаток.
10: Что скажут еще господа кабинетные генералы? А впрочем, наплевать. Главное, что у картины забытой не протолкнуться. Вот он, народ, все понимает.
17: Главнокомандующий войсками в Туркестане его высокопревосходительство генерал Кауфман.
18: Вот твои картины, Верещагин. Окружили. Тссс, пусть войдут. Какие дикие названия. Это поклеп на армию? Где ты видел, чтобы так вели себя солдаты перед боем, как на твоих картинах? Тссс, пусть войдут. Это какие-то мокрые курицы. Никакого энтузиазма, стоят как мумии. Глаза перестали.

0: Кому стыдно? Гостиным шаркунам, которые пороха не нюхали. А я спал и ел с солдатами. Меня не раз обогрял их праведная кровь. И я ходил с ними в атаку. И я знаю, о чем они думали. Я все это видел сам. И сам все это пережил.
1: Художник должен воспевать русскую армию. А эти картины вызывают отчаяние.
0: Я воспевал русского солдата. Да, воспевал. Если нужно отечеству, он умирает. Но воспевать бессмысленную смерть не могу. Солдаты — люди. У каждого из них есть мать, жена, невеста. А вороны и груда черепов остается от тех, кто приходит на чужую землю.
2: Их императорские величества!
3: La mode du jour.
4: J'espère qu'on va faire des découvertes.
1: Разрешите представить вам, Ваше Величество, прапорщика-художника Верещагина.
0: Верещагин.
4: О, mon face-à-main. Благодарю вас. Что это? Ужасно. Как странно видеть обезображенные смертью головы и тут же столько яркого солнечного света. А, такое небо я видела в Ливадии. Вы помните, Александр? De ce bleu si bleu.
3: La mer et le ciel.
4: Oui. Что это? Поясните, господин Верещагин.
0: Сюжет основан на факте, Ваше Величество. Эмир Бухарский носком сапога перекатывает с места на место трофеи, головы русских солдат.
1: Пойдемте дальше, Ваше Величество.
3: Торжествуют. А что значит торжествуют?
0: Эта картина, Ваше Величество, продолжает предыдущую.
3: Да.
0: Трофейные головы врагов мусульмане насаживают на длинные колья. Так они празднуют победу. В кругу торжествующих мулла он выкрикивает: «Нет Бога, кроме Аллаха».
4: La peinture doit être jolie, faire plaisir à l'œil, tandis que celle-ci fait horreur.
3: Это забытый? Ха. А как ты это мог такое написать?
4: Подождите. А это что за картина?
0: Апофеоз войны. Посвящается всем завоевателям прошедшего, настоящего и будущего.
3: Да, мне говорили, что ты упрямец.
1: Но это искусство, Ваше Величество.
3: Это не искусство, а бунтарство.
0: Я писал то, что думал.
4: Вы абсолютно правы. Я не понимаю, что вы не можете...

0: унизил и оклеветал русскую армию. Подлецы, подлецы! Меня винить в клевете на русскую армию. Меня, который весь поход в строю проделал. Мне говорить, что я не люблю Россию. И вдруг мне стало казаться, что солдаты с моих полотен смотрят на меня с укоризной и угрозой. Не люблю Россию!
1: Извозчик! Живо, сюда!
0: Поеду к поручику Жикову. Вместе служили, вместе воевали.

0: господин Верещагин. Сейчас господин поручик спят.
1: Разбудите его. У меня срочное дело.
0: Хорошо.
1: Он был честным офицером,

0: поговорю с ним. Мне кажется, он должен меня понять. Он поймет, должен же понять.
1: Господин поручик просили передать, что больны. Был на вашей выставке и простудился. Прощение просит. Вот записка от его благородия.
0: Записка? Господин Верещагин, мы, ваши сослуживцы по туркестанской компании, побывав на вашей выставке, выражаем свой протест по поводу ваших картин, выставленных в Министерстве внутренних дел. Все честные солдаты и офицеры, все наше русское воинство оскорблено вами в лучших своих чувствах при исполнении высокого воинского долга. Солдаты и офицеры выглядят на ваших картинах трусами и разгильдяями, жалкими ничтожествами без чести и доблести. Все честные офицеры, все наше русское воинство оскорблено. Просим прекратить с нами всякое знакомство, ибо нам стыдно, что вы были нашим собратом по оружию. Засим 30 подписей. Так. Значит, и этот тоже.
2: Барин, должно загуляли. Куда прикажете теперь?
3: В Министерство внутренних дел.
4: Только бы успеть до открытия. Я им покажу. Я сам себе судья.
2: Приехали.
3: Жди здесь.
2: Слушаюсь.
4: Вот они, смотрят на меня в упор. Ты, Прохоров, убитый наповал на моих глазах. Ты не пожалел себя, бросился на штык врага, спасая товарищей, и погиб. Разве ты не храбрый воин? Ты, не зная твоего имени и отчества, который встретился мне в чистом поле, одиноко лежащий в густой траве. Если никого не волнует, не заставляет сжиматься сердце судьба русского солдата и ранняя гибель его, я не хочу, чтобы вас судили так же, как и меня. Вот так. А теперь скорее. Скорее!
2: Извозчик! Чего прикажете?
3: Угол Надеждинского и Ковенского. Ну, погоняй.
2: Ну,
4: как это? Как же это? Он смерть нашел в краю чужом. В краю чужом, в бою с врагом. Но враг друзьями побежден. Друзья ликуют, только он на краю.

0: Василий Васильевич! А барина нет дома. Заработался, видно, так и заночевал в библиотеке.
1: Дашенька, затопите, пожалуйста, камин. Я, кажется, озяб.
0: Я мигом. А вы полежите. Возьмите платок, накиньте на плечи. Вот так. Все теплее будет.

0: Ко мне никто не приезжал.
1: Василий Васильевич Верещагин здесь. Только что прибыли.
0: Ну, я так и думал. В гостинице его не было. Василий Васильевич. Василий Васильевич, зачем вы ночью были на выставке? Вы больны?
2: Нет, нет, нет. Не болен. Владимир Васильевич, прошу вас вычеркнуть из каталога 3 картины. «Окружили», «Забыты» и «Вошли».
0: Почему?
2: А я сжег их. Да, сжег. Сжег клевету на русскую армию.
0: Василий Васильевич, что вы наделали? Что вы наделали? Вы что, вы больны? Нет, я еду за доктором.
2: Бежать отсюда, туда, на экзотические острова, в Индию, где нет этих истуканов в голубых мундирах. Как хочется смутить спокойствие их и бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью.
0: Василий Васильевич, голубчик, что вы говорите?
2: Господин Стасов, расскажите, что Верещагин наложил руки на свои 3 картины. Пусть сам народ меня рассудит.
0: Василий Васильевич, Петр Великий говорил, царям дана власть над народом, но над совестью людей они не властны.
2: Завтра же еду в Индию. Буду писать Магарадж и слонов. Хватит.
0: Ну вот, вы и уезжаете, Василий Васильевич.
2: Да. Владимир Васильевич, разрешите представить вам мою жену.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Елизавета Кондратьевна.
0: Очень приятно. И вы едете с ним в Индию. Такая вы хрупкая, а? И не боитесь ничего.
2: Но, Владимир Васильевич, не отговаривайте. Не бойся, Лиза. Не пропадем.
3: С тобой я ничего не боюсь.
0: Ну что ж, с Богом. И не забывайте, вот. Эх, Петербург, странный город. Вырастет человека, поднимет его над собой, а потом сам его и замучит.
2: Ничего, я еще живой. Прощайте, Владимир Васильевич. Не поминайте лихом.
0: Прощайте, мой дорогой Василий Васильевич. Вы возвращайтесь скорей.
3: До свидания.
0: Будем ждать вас.
4: Прощайте, Владимир Васильевич.
0: Не забывайте.

0: Мы в самой середине Гималаев. Песня гор. Они устроили в нашу честь праздник. Удивительные люди. В них детская душа, одушевляющая горы и реки, долины и снега.
1: Смотри, смотри, они танцуют.
0: В танцах смесь религиозного и воинственного. Ты посмотри, багровое пламя костра в самом центре лама. А ну-ка, сейчас, сейчас. Захватить бы экстаз вдохновенного самозабвенного танца и сорвать маску с лама лицемерного, хищного.
1: Что ты делаешь? Наверное, нельзя рисовать ламу, не спросив у него разрешения.
0: Ничего он не увидит. Я непременно, непременно его нарисую. Ну вот. Праздник так же неожиданно кончился, как и начался.
1: Что-то случилось в соседнем селении. Они бросились на помощь.
0: Эскиз опять остался незаконченным. И костер совсем потух. А сейчас у нас на Шексне тишина. Луна ласковая, сонная. Тебе не хочется домой?
1: Домой? Очень. Может быть, вернемся?
0: Нет, не могу. Сейчас не могу.
1: А ты знаешь, о чем я думаю?
0: О чем?
1: Мне кажется, что моя роль как твоей спутницы слишком ничтожна. Варить бульоны. Для этого не стоило ездить в Индию.
0: А что ж ты хочешь?
1: Мне хочется записывать все, что происходит с нами. Нам приходилось идти пешком, ехать на слонах, замерзать и голодать. Положение наше было критическим. Холод был страшным. Одежда наша с одной стороны дымилась от жары, а с другой к ней примерзал лед. Я дивилась тому, как мой муж в таком бедственном положении все же рассуждал о тонах и красках. Он едва держал палитру. Пальцы скручивались от холода. Холодно. Поскорее, уйдем отсюда.
0: Подожди, подожди. Еще немного. Не уйду, пока не напишу панду. Эти горы могут привидеться только один раз.
1: Начинается буран. Нас занесет.
0: Ничего не занесет.
1: У тебя синие руки. Дай ототру их снегом.
0: На левую. А правой я закончу этюд. А то уйдет свет.
1: Это фанатизм. Бессмысленный фанатизм.
0: Замолчи, прошу тебя. Я не уйду. Эти горы, занесенные снегом, так величественны и горды. Это Индия. И я должен написать ее.
1: Ну, хорошо. Когда мы прибыли в Бомбей, Нам передали письмо Стасова.
2: Лиза,
0: я произведен в академике, ты понимаешь? Надо срочно отказаться.
1: Почему? Раз тебя произвели, значит, ты заслужил?
0: Садись и пиши. Известясь о том, что Академия художеств произвела меня в профессоры.
3: Безобразие! Что вы скажете, господин Тютюнников?
4: Тише, господа, тише. Господа, мы собрались сюда, чтобы дать отповедь Верещагину в связи с его отказом от звания академика. Я вас прошу, выслушайте, что он пишет. Да, вот. Известясь о том, что Академия художеств произвела меня в профессоры, но считая, что все чины и отличия в искусстве, безусловно, вредны, я начисто отказываюсь от этого звания Верещагин.
3: Вы подумайте.
4: Как вам это нравится? Что вы скажете на это, князь?
5: Отказываться от звания подносимого императорской академии?
4: Да.
5: Мы в затруднении, господа. Плакать или смеяться?
3: Да, действительно, плакать или смеяться.
5: А как ваше мнение, профессор Тютюнников?
4: Ну что же, я думаю... О, господа! Так я, кажется, начинаю кое-что понимать. Господа, мне кажется, один человек не может за 4-5 лет написать столько картин.
3: О, это
5: и вы думаете, что ему кто-то в этом помогал?
4: А как же, это всем ясно. Господа, он их писал не один.
5: И тогда понятно, господа, что Верещагину, давшему только свою фирму, трудно было принять звание профессора.
3: Да,
6: правильно. Разумеется.
4: Господа, я предлагаю вот что. Давайте напишем статью в газету и озаглавим ее вот так. Несколько слов касательно отречения Верещагина от звания профессора.
6: Браво!
5: Такому, господа, художнику, как он, всякие звания вредны. А полезны только деньги.
6: Да.
5: Деньги.
6: Да.
5: Деньги.
7: Тютюнников, рекомендации, пушляки от искусства.
8: Это господа, что это за гадость пишет Тютюнников? И он носит звание профессора академии. Какую подлость придумал? Надо немедленно послать опровержение от товарищества передвижных выставок. Правильно, немедленно надо послать.
7: Что скажете вы, Иван Николаевич Крамской, или вы, господин Стас?
9: Да, Стас. Господа, пожалуйста, не волнуйтесь, господа. Давайте я вам зачитаю проект опровержения. Мы его уже составили.
8: Это вам, господин Стасов, принадлежит честь первому в составлении опровержения. Мы же только поставили свои подписи.
9: Так вот, пожалуйста. Никогда в печати не появлялось более возмутительного обвинения, направленного против художника.
8: Так.
9: Тем не менее, мы, пишущие эти строки, не сочли бы себя вправе возражать академику Тютюнникову, если бы он говорил от своего лица, а не от лица художника вообще.
7: Именно, правильно.
9: Подобные сообщения заставляют заявить публично, что мнение профессора Тютюнникова нам совершенно чуждо. Мы не делим ни его разочарований, ни подозрений, ни его практических взглядов, и можем думать, что Верещагин с честью может оставаться в семье русских художников.
7: Да, прекрасно, конечно.
9: Пошлем в печать. И в Индию. В Индию Верещагину это письмо. Пусть знает, что он не одинок. Россия помнит о нем.
7: Прекрасно, Россия помнит
1: Россию. Мой муж много работал. Писал этюды, делал наброски. Я чем могла старалась помочь. А жизнь подбрасывала все новые и новые темы для будущих картин.
2: Выйди на балкон, и ты увидишь необыкновенное зрелище.
0: О, Господи, откуда это такая толпа? Какая она молчаливая.
2: Смотри, смотри, какие нарядные слоны. Какими коврами они украшены. И как поводит хоботом первый слон, словно расчищает дорогу.
0: А золото, золото и бриллианты могут поспорить своим блеском с солнцем. Но по какому случаю такая торжественность?
2: Смотри, принц Уэльской.
0: Принц Уэльской? Ах, принц Уэльской. Да, и так низко склонился перед ним Магараджа. Он, вероятно, считает за честь для себя сидеть рядом с европейским барином. Вот она, Индия. Гордая страна под игом цивилизованных варваров.
2: И как безмолвна толпа.
0: У поэтов Индии нет слов, чтобы выразить свои чувства в этот торжественный и печальный час. Торжество там, где унижение. Именно так я назову свою будущую индийскую поэму. Как живучи традиции в древней стране, и как печально, что такой триумф воздается этим прекрасным народом, заведомому врагу и угнетателю. Нет, мне хочется что-нибудь сделать. Вот возьму чашку и запущу этого истукана.
2: Отдай, отдай чашку. Идем скорее в комнату, а то ты выкинешь что-нибудь, за что тебя разрезают.
9: Что это? Лиза, что это? На полу валяются мои рисунки, шкаф раскрыт.
2: Они снова подослали горничную, и она рылась в твоих вещах.
0: Так. Значит, и здесь слежка. В России царь видит во мне врага отечества и поджигателя. А в Индии англичане принимают меня за агента русского правительства. Они следят за каждым моим шагом, следуя за мной по пятам. И в России, и в Индии я задыхаюсь от подлости, грабежа и насилия над простым народом. Вот что. Собирайся, Лиза. Едем в Париж.
2: В Париж?
0: Да, в Париж. Он всегда привечал художников, Лиза.
2: Сейчас.
0: Немедленно. Хватит эскизов, хватит набросков. Я хочу все превратить в картины. В Париже я буду работать, не покладая рук, пока все свежо и ярко в памяти. Едем, Лиза.

0: Можно?
1: Я тебе не помешаю. Ты не пойдешь в театр?
2: Что? Ах, нет, нет, я никуда не пойду. Затвори окно. Я что-то никак не могу найти зловещей напряженности процессии, сопровождающей принца Уэльского. Я что-то потерял. Да, потерял. И это небо, и сам Магараджа выглядят красочной декорацией только.
3: Можно?
2: Ой. Иван Николаевич Крамской.
1: Иван Николаевич.
2: Здравствуйте, Иван Николаевич.
4: Елизавета Кондратьевна.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Какими судьбами в Париже?
4: Я и отыскал вас. Никто не знает художника Верещагина.
1: А он у меня затворник. Днями, ночами с кистью. Что ж поделаешь?
2: Что делать? Я раб своих картин.
1: А я буду жаловаться. Дни и ночи работает, словно боится позабыть свою Индию.
4: Не прячьте, батенька, не прячьте. Уж вижу что-то интересное. Пожалуйста, покажите. Покажите. Ага, торжество там, где унижение. Что это? Как это понимать?
2: Это моя индийская поэма. Это ее начало. Индийцы оказывали англичанам сильное сопротивление. У них даже стало считаться, что быть убитым от рук англичан значит попасть после смерти прямо на небо, в рай. Однако небо, как они считают, принимает души тех, чьи трупы не обезображены. Поэтому англичане придумали оригинальный способ казни. Они выстраивают в длинный ряд полевые пушки, к их жерлам вплотную привязывают повстанцев и дают огневой залп.
4: Британия и век цивилизации. Какое удивительное выражение лица у этого старика. Эти белые рубахи смертников. Это покорность. А это что? Принц Уэльский?
2: Эта картина завершает индийскую поэму. Торжество там, где унижение.
4: А, какое капризное выражение лица у этого избалованного борчука Уэльского. Вы не пощадили его. Мне кажется, посмотрю он на вашу картину, даже ему станет стыдно за то, что он не только унизил народ, но всласть поиздевался над ним. Ах, какой вы нашли контраст между подавленностью народа и пышностью сопровождающей его процессии. А? Впечатление сильное. Сильное. Идеи достойные полотен, и полотна достойные идеи. Удивительный вы человек, Василий Васильевич. В такое время своим искусством защищать угнетенный народ. Смело, очень смело.
2: Ах, Иван Николаевич, если бы вы знали, как я люблю Индию. И как мне больно за нее. И главное, черт побери, не можешь помочь. Терпеливый, прекрасный народ, унижен. Терпит издевательство. Ты все это видишь и ничего не можешь сделать.
4: Нет, нет, нет, вы не правы. Правда ваших картин – вот помощь Индии. Правда в искусстве – гражданский долг художника.
2: Эй, мальчик!
5: Дай газету.
6: Пожалуйста. Благодарю вас, Мичай.
2: Иван Николаевич, смотрите. Обращение болгарских женщин к России. Милые сестры, просим вас выразить нашу преданность русскому народу, на которого мы смотрим как на единственного освободителя. Мы готовы принести сыновей наших в жертву на поле битвы, если русские батальоны появятся у пределов Болгарии и освободят нас от турецкого ига. Я еду на Балканы драться и писать этюды.
4: На Балканы? Давно ли из Индии?
1: У тебя столько этюдов, столько работы. Да ты не дальше, как вчера, пожертвовал 100 франков сербам.
2: 100 франков? Чепуха, милостыня. Сербы дерутся за свою независимость, проливают кровь. Надо иметь каменное сердце или пустую голову, чтобы не помогать им более существенно. Не могу удержаться. Поеду на Балканы. Я художник и солдат.
0: За государя, за отечество, вперед!
3: Сегодня, 4 ноября, в день рождения российского государя Александра II, этот штурм Плевны посвящается вам, ваше величество.
7: Благодарю вас, господа. Благодарю.
3: Это подарок к вашему дню рождения.
7: Merci.
3: За вас, ваше величество. За ваше драгоценное здоровье.
8: За вас, ваше величество.
9: Ваше величество. За вас.
7: Господа, я благодарю вас.
3: Ура!
10: Ура!
3: Ура!
7: Я хочу видеть русский героизм собственными глазами. Дайте мне бинокль.
3: Бинокль.
7: Прошу вас. Мерси. Кроме дыма ничего не видно.
11: Я так думаю, завязнем мы с тобой, братец, в этой грязи.
0: С целью не разговаривать! За государь!

0: И зачем это вам, Василий Васильевич, понадобилось поле боя объезжать? Я с туркменских компаний так каждый раз в изумление впадаю от ваших поступков.
1: Эти безымянные могилы, эти трупы в траве.
0: Смотрите-ка, Василий Васильевич, совсем молоденький. И письмо какое-то в руке зажал. Небось, нежданно пуля настигла.
1: А ну-ка, прочитай письмо.
0: Сыночек мой дорогой, береги себя. Посылаю я тебе варенье, ешь его на здоровье.
1: Ешь его на здоровье. Мать ничего не знает. Сидит, наверное, сейчас в дальней русской деревушке и ждет своего сыночка. Он для нее всегда оставался маленьким, даже когда уже был солдат. У меня такое чувство, словно он прислушивается к вестям с родины. Его глаза так широко открыты. Нет, ты посмотри. Ты посмотри, какое детское удивление вместе с затаенной печалью читается на его лице. Солдат. Он выполнил свой долг.
0: Вечная память.
1: Долг. Русское воинство. Русское воинство. Безымянному твоему героизму низкий поклон. Родина-мать не забудет вас. Земля, которая вскормила и вспоила своих сынов, запомнит подвиги ваши.

0: Итак, выставка, посвященная войне на Балканах. Интересно, как ее примут. Да, выполнить цель, которая задался, дать обществу картину неподдельной, настоящей войны, из прекрасного далека нельзя. Для этого нужно самому участвовать в атаках, штурмах, победах и поражениях. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе люди к моему искусству останутся равнодушными. Пожалуй, я открою выставку картиной «Шибко Шейного». Да, картина посвящена штурму, который вел Скобелев. Я был его участником. Кровопролитный, отчаянный бой кончился триумфом русского оружия. Не успели еще похоронить мертвых, как Скобелев на белом коне объезжает войска благодаря живых за доблесть. Я так и написал его. Хочется, чтобы картина воспринималась как гимн мужества и отваги русского солдата. А это полотно «На Шибке все спокойно», как контраст я повешу рядом. «На Шибке все спокойно», рапортовали по начальству царские генералы, занятые картами и пьянками. Они обрекали на бессмысленную гибель целые дивизии, посылали их в пургу и метель в легкой одежде, на посты. Одного из таких часовых, замерзшего в метель на посту, я и изобразил на этой картине. А в центре выставки будет привлекать к себе внимание главный виновник всех солдатских бед – царь. Я писал его с натуры.
1: Пожалуйста, господин президент, начинайте цензурный осмотр.
2: Содержание картин меня не интересует. Но что это за название? Царские именины. Заменить.
0: Чем? Название органически связано с содержанием.
2: Я предлагаю назвать «Битва под Плевной».
0: Позвольте не согласиться с вами, ваше сиятельство.
2: Я приказываю. Это что? Так, на Шибке. На Шибке все спокойно. Какое же здесь спокойствие, если из снега торчит только штык от ружья да башлык? Это все не годится для выставки, посвященной героической доблести наших солдат. Ирония пусть останется частным делом художника. До свидания, господа.
1: Одну минуту, господин президент, одну минуту.

0: Господа, наш благотворительный вечер мы посвящаем доблестному русскому флоту и его славному командиру Макарову. Весь сбор с концерта идет в пользу славного флота, отправляющегося в Тихий океан на театр военных действий в сражение с японским флотом, нежданно объявившего нам войну.
1: Русский флот честно служит своей родине и не нуждается ни в чьих благотворениях, ни в чьих милостях.
0: Но это от чистого сердца.
2: От чистого сердца?
0: Но общество сестер во Христе.
3: Общество сестер во Христе.
1: За любовь и хорошие чувства спасибо. Но русский матрос привык сам себе хлеб зарабатывать.
0: Тогда идемте. Нам здесь делать нечего.
3: Идемте.
4: Здравствуйте, Степан Осипович. Я всюду ищу вас, и мне сказали, что вы здесь.
1: А, Василий Васильевич, здравствуйте. Слушаю вас.
4: Степан Осипович, я написал письмо царю. Вот оно.
1: Так. В дни коварного нападения врага имя Суворова у всех на устах. Но главное суворовское правило «быстрота» не соблюдается, а промедление смерти подобно. Вот поэтому, Василий Васильевич, сегодня я отправляюсь в Порт-Артур.
4: А я с вами, Степан Осипович.
1: Василий Васильевич, техника противника сильнее нашей, и судьбу России в этом сражении будет решать высокий патриотический дух нашего флота. Поэтому сражение будет кровопролитным, а вы, дорогой Василий Васильевич, очень нужны искусству.
4: Я всегда был там, где сражение, Степан Осипович. Я ведь не только художник, но и солдат. И потом художник обязан в трудное для Родины время быть в самой гуще событий, обязан все видеть сам.
1: Хотите ко мне на корабль?
4: Да, хочу, Степан Осипович.
1: Хорошо.

0: Здравия желаю, ваше благородие.
1: Курбата.
0: Василий Васильевич, наконец-то я промок до нитки вас ожидающий.
1: Курбата, дружище, какими судьбами?
0: Хочу вам снова послужить. Слышал, вы на войну собираетесь. Очень я скучал без вас. Хочу быть с вами. Привык я к вам и к картинам к вашим.
1: Спасибо. Спасибо, друг, за верность. Ну что ж, едем. Нам с тобой не впервой. Послужим родине еще раз. Если не оружием, так искусством.

0: Ну что ж, Василий Васильевич, сейчас выступаем. Все-таки остаетесь на корабле?
1: Конечно, остаюсь.
0: А может быть...
1: Нет, нет, Степан Васильевич. Видите этот альбом? Здесь будет запечатлено для истории все. И мужество русских матросов, и ваш великий дух, и суровая красота Порт-Артура.

Матросы и офицеры, сейчас мы выходим в море. Техника противника втрое превосходит нашу. Но русский человек силен любовью к родине, своим бесстрашием. И главное, чтобы все мы прониклись огромностью возложенной на нас задачи. Я верю в вас, матросы и офицеры!

0: Эх, уж лучше бы я вместо него. Такой удивительный человек был. Я все на него удивлялся, да удивлялся. Надо же, а? Не успел в море наш Петропавловск выйти, как будто и не было его никогда. Перевернулся, ко дну пошел.
1: Ах, да перестань ты душу надрывать, служивый. Выпей лучше.
0: За Василия Васильевича Верещагина. Хороший барин был.
2: За кого душу надрываешь, а?
0: За Василия Васильевича Верещагина. Я к нему вроде денщиком был представлен. А вот я спасся с Петропавловска, а он нет.
3: А ну, нам за стол. За упокой души нашего адмирала и твоего художника.
4: Святые души. А что у тебя за крест стоит?
0: Читай надпись.
3: Василию Васильевичу Верещагину. Мир праху его. Что ты надумал, служивый?
0: Да вот, хочу вывести крест в море и опустить там, где он себе морскую могилу нашел.
2: Верно, надумал, служивый. Давайте, ребята, и нашему адмиралу такой же крест сколотим.
3: Всем нам отцом родным был.
1: Да, царство ему небесное.
2: Царство ему небесное.
0: Царство небесное. Вот здесь, ребята, на большущей глубине.
1: Бросайте, братцы.
2: Прочтите еще раз.
0: Здесь лежат адмирал Макаров и художник Верещагин.
3: А с ними 700 героев Петропавловска.

0: Здравствуйте, здравствуйте, господа! Сегодня мы, дорогие друзья, юные товарищи, собрались в Академию художеств, чтобы почтить память Василия Васильевича Верещагина. Дорогие друзья, юные товарищи, в произведениях Верещагина громче всех звучала нота негодования. Негодование и протеста против варварства, бессердечия и холодного зверства, кем бы это зверство ни пускалось в ход. Я не хотел ехать сюда, потому что здесь, в этом здании, немало было возведено клеветы на Верещагина за все время его неповторимой жизни. Но я вижу перед собой молодые лица будущих художников, и я не жалею, что приехал сюда.
1: Не забудем Верещагина!
2: Не забудем Верещагина!

0: Наступал час рассвета. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали, разгоняемые первым трамваем, желтые листья. Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок, старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне. И только фуражка, обычная дешевая рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту. И лицо человека, скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами, из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности. Хотя человек был, несомненно, не здешний, его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке, и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Человек вышел на площадь. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше. Но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел мавзолей Ленина. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так, как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых, Красную площадь, он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так, чтобы сюда билеты продавали, что ли.
1: Так вот ты куда залетел, Андрей Слепцов,
0: сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане. Это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав. Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут 20. Наконец повернул направо. У охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась. На пороге стоял бледный мальчик лет 12. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика. Лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.
1: Стало быть, я Андрей Слепцов. Вот какое дело.
0: Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика, и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил.
1: Тебя Юрой зовут?
2: Да.
1: Ну, конечно, Юрой. Я тебя узнал. Еще бы не узнать. А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видал.
0: Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал.
1: Ну что ж ты так плохо гостей принимаешь? Даже в дом не позовешь. А я, можно сказать, почти неделю вот еду, доеду. Ну, издалека, значит, из Сибири. Ты слышал про город Красноярск?

0: пошла на службу.
1: Ольга, сказала она с оттенком приказания в голосе.
2: Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...
1: Лицо Слепцова стало сразу просветленным и торжественным.
3: Да. Он скончался на моих руках и просил... Не, поручил мне. Я ему дал слово. И вот я прибыл.
1: Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, что ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата. Солдат был точно так же сосредоточен и задумчив.
3: Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довести до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была такая плохая, в ухабах. Ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось его нести на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе. Его у нас очень любили. И солдаты, и офицеры. А командир дивизии тоже, чуть что, какое важное задание, сразу... Капитан Нечаев. Любили его за честность, за душевность. Ой, простите меня, Ольга Петровна, что это? Вы же его знаете, не чужой ему человек. Он и в бою был спокойный. Вот, может, был бы жив, если бы не честность его, да храбрость. А его не раз хотели у нас забрать. То в армию, то в отдел кадров, то в оперативный отдел, в корпус. Он же человек образованный, к тому же боевой командир. Но он не хотел и всегда отказывался.
1: В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела, но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней.
2: Продолжайте, продолжайте.
1: Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.
2: Продолжайте.
1: Но когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала...
2: Подождите, я отлучусь на несколько минут по хозяйству.
1: Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог. Шли с потушенными фарами вереницы грузовиков. Велись среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи. Саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав. Дождь стучал по капюшонам плащ-палаток. Дождь и ведра, зной и стужи, ночевки в лесу на еловом лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов. Все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнее место, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями, такими же, как он, инвалидами в колхозной чайной.
3: Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз еще в 41-м году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. А рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант. Не наш, а попутчик. Курит все время, шинелишка такая худая, сапоги кирзовые. И вот мы идем и замечаем, не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем, и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он того, не ест. И стало нам его жалко. Особенно, когда заметили мы, что он не курит. А курильщик, видно, был отчаянный.
2: Да, он был отчаянный курильщик.
3: Вот. Так вот, старший из нас Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо, знаете, приглашает. Пойдемте, дескать, покушайте с нами. Ну, старший лейтенант к нам подсел, поел. Махорки мы ему дали, как положено. И дальше пошел уже с нами, как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим, он же там. И оказывается, он и есть наш командир батальона. Прислали его из другого полка.

0: Да, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой уже день ему орден вручили.
1: Орден?
0: Да, орден Красного Знамени. Обрадовался он мне и Черепану как родным. Главное, говорит, за махорку спасибо. Это был поступок.
2: Это был поступок.
0: Он так иногда говорил. И мы все тоже приучились это говорить. И вы знаете, Ольга Петровна, это стало как высшая похвала в нашем батальоне.
1: Вот как?
0: Но это ж надо, как его словечки ко всем приставали. Вот он когда удивлялся, тоже так спрашивал. Вот как? У нас как-то так не спрашивает.
1: Продолжайте.
0: Ну, товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова связным. И пошла у нас жизнь такая, что ни сна, ни отдыха. Знаете, все дни и ночи поперемешались. Продвинулись мы на 6 километров, освободили 4 деревеньки. А через 3 дня командира полка не то ранило, не то убило. И товарища Нечаева, даром, что всего лишь старший лейтенант, а назначает командиром полка. Товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой. И вот мы приходим в полк. Ну, приходим мы в полк, там спускаемся в землянку. В землянке лежит майор, командир полка, раненый и бредит. На полный голос отдает бреду команду, разные там приказания, и весь горит. Товарищ Нечаев привязал командира полка как мог, и все сидит возле него. Мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, про его силы, да про его задачу. А тот, ну, ничего не видит и не слышит. Да, и вот мы налаживаем связь с двумя батальонами, и только третий батальон, ну, никак не отзывается. И велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись по проводу к роще. И вдруг вижу, в роще останавливаются машины, а оттуда выходят генералы, там офицеры. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка? И велит мне проводить его туда. Ну, откозырял я, как сумел, веду его обратно к нашей землянке. Ну, и думаю, что веду генерала-майора. Одну-то звезду имеет на петлицах, вижу, одна звезда. А потом смекаю, что звезда-то больно велика. И весь шалею. Не как маршала Советского Союза веду. Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну. Да, вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал, командир дивизии, полковник, идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и рапортует. Причем, знаете, не очень громко, так по-граждански больше, чем по-военному.
1: Да-да.
0: Вот, а маршалу, видно, должно быть, это не понравилось. И посмотрел на товарища Нечаев, да так пронзительно, что мы все, знаете, испугались. И вот он спрашивает.
3: Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?
2: Не знаю.
0: Отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело. И показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе. Но маршал куда там не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом. И снова спрашивает.
3: Почему высотка, про которую докладывали, что она взята у немцев? Очки втираешь, сукин сын.
2: Вы на меня не кричите.
0: И тогда наш командир полка, старший лейтенант Нечаев, вдруг говорит... Вы на меня не кричите. Да, Ольга Петровна, вы знаете, он так спокойно это сказал. Ну, у меня сердце зашлось. А маршал так задрожал от этих слов. И все думали, все, вот сейчас он старшего лейтенанта вот тут и застрелит. И впрямь руки стали его по воздуху шарить, как будто, знаете, ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза, и сам был он такой ясный, такой спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. И тогда наш Черепанов, тот самый старик, ну, помните, я говорил, доброволец-то, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит. Да он же командиром полка всего полчаса. Маршал повернулся, но увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву.
1: Слушай, командир полка, видишь эту высотку 61-5? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян.
2: Хорошо.
0: И наш командир ответил хорошо. И улыбнулся. Ольга Петровна, ну ей-богу, улыбнулся. Маршал повернулся кругом и вышел. Генерал и командир дивизии ушли за ним. А мы остались.
4: Ну, дальше.
0: Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу, а он все улыбается. Ну, тут меня даже в пот бросило. Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону, а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее, где-то в открытом поле мы прижали к земле, чтобы покурить. И я тогда спросил у Виталия Николаевича. Спрашиваю у него: Виталий Николаевич, а почему вы улыбались тогда? А он подумал и ответил.
2: Мне его жалко стало.
0: Кого жалко?
2: Маршала жалко.
0: Маршала?
2: Ну да. Ему плохо. Ему хуже, чем нам. Какой у него рот горький.
0: Ага. Так он сказал. Горький рот. Да я хорошо это помню. Вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было. Я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: горький рот. И эти слова мне так понравились. Такие они были у него какие-то необыкновенные. Но я признался тогда Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский я и не смотрел даже. По правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот, глаза, а смотрел на его звезды на петлице. Погон тогда не носили, а все, на звезды, на его мундир. А Виталий Николаевич, вот он умел не на поверхность смотреть, а в душу. Ой, Ольга Петровна, извините меня, что это я вам все это говорю. Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать-то.
4: Да-да.
5: С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самым мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко. Все это было на него похоже. Но узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна.
4: Да полно. Не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке? Однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал. Ему дали неверный адрес. Виталий Николаевич не писал мне о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях.
5: Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее.
4: В общем-то, он сообщал мне о своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт.
5: Перед ней всплыла фраза.
6: Вот у меня и вторая царапина. Все идет отлично.
5: Он сообщал ей об этом в игривом тоне. Конечно, потому, что не хотел ее волновать. Она стала упорно вспоминать, не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова, что она ответила Виталию на сообщение о царапинах. И покрылась холодным потом.
4: Ответила я что-то удручающе незначительное, мелкое. Даже не сказала, что понимаю, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.
5: Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи, в плохой шинели, без еды, в порванных сапогах, она испытывала знакомое чувство покровительственной жалости и даже некоторое удовлетворение тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни. Тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый несчастный вид. Он был нетребователен. Он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд.
4: Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд?
5: Она не знала. Она плохо знала его.
4: А может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева?
5: Она, которая провела с ним 10 лет, 3650 дней, или он, знавший ее 3 дня?
4: И зачем он меня щадил? Он не смел вводить меня в заблуждение.
5: Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом, и она сознавала это.
4: И чем же все это кончилось? С высоткой этой?
0: Высотку-то мы взяли. Высотку взяли, а товарищ Нечаев был там ранен в плечо и руку. Его поздравляли все со званием Героя Советского Союза, а он смеялся, отмахивался. Да и верно, впереди было еще столько высоток, что ежели закажу расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве. Черепанова, между прочим, тоже ранила вместе с вашим мужем, но я их не видел, их увезли тогда в тыл. Да, не думал я, Ольга Петровна, не гадал, что еще раз придется встретить мне Виталия Николаевича. Почти ж уже 3 года прошло, сами знаете. Такой фронт, 2000 километров. И вот среди всех голосов, а в телефоне их тогда было сколько, целая пропасть там разных частей, подразделений, позывных всяких. И вдруг один голос показался мне знакомым. И голос тот сказал так весело, громко, это был поступок. Тут я даже задрожал и вмешался в разговор.
7: Старший лейтенант Нечаев!
8: Капитан Нечаев! Кто меня позвал?
7: Сержант Слепцов, может, помните?
8: Не помню.
7: Конечно, разве ты тут помнишь? Мы всего-то с вами были 3 дня, и давно это было? В 41-м году под Ельней!
8: Поджили!
7: Да! Я при вас тогда телефонистом был! Вместе с Черепановым!
8: Андрюша!
7: Я самый, товарищ капитан!
0: Он меня тогда Андрюшей звал. Да. Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. И за то время, что был с ним уже вторично, совсем к нему привык, и не ошибся я в нем. А сам товарищ Нечаев был не такой, как в 41-м. Уже и одет был хорошо, больше о себе, и даже о внешности своей заботился, да. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе так и не завел. У всех офицеров были хромы, только у него и не было.
4: Вот это на него похоже.
0: Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах тоже невозможно.
9: Не успели стаять снега, как навезли нам артиллерии, видимо-невидимо, в лесах стало народу, машин, не в проворот. Ни пройти, ни проехать. Наконец, как ахнули и пошли, пошли, забывши про сон, про отдых, пока не дошли до водной преграды.
0: Первая рота, правда, форсировала ее сходу и закрепилась там на западном берегу. Остальные роты и весь полк не смогли. Лодок там не было, немцы их раньше увезли, либо уничтожили. В общем, на другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют оттуда ракетами-то. Шлите ж боеприпасы, шлите боеприпасы. И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах. А никто в воду не идет. Да куда там? Там же река от снарядов пенится вся. И к тому же им помогает немецкий их бог. Поднялся большой ветер, волны как морские ходят. Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку, душегубку. Принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами. А лодка, будь ты проклята, такая утлая, ну, страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу, мрачный. Потом вдруг идет к лодке. Я к нему: товарищ капитан, я вас не пущу.
10: Как так не пустишь?
0: Так не пущу, говорю, не выдержит лодка, пойдет на дно. Он ничего не отвечает, идет к лодке. Я ему говорю: вы хоть плавать умеете?
10: Я был первый пловец в институте, призы брал за Московскую область.
0: Ага, ну тут мне вроде как полегчало, он спрашивает.
10: А ты?
0: Да что я говорю, я пловец неплохой, на Енисей вырос.
10: Превосходно!
0: Он любил говорить «превосходно». И мы все тоже стали так говорить. И я вот заметил, что вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно». Удивительно. Вы знаете, я и то теперь дома, вот сейчас у себя. Жена так смеется. Одно знаешь. Превосходно, да превосходно.
5: В то время, как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж 15 лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира.
4: Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо талантливым во всем, что делал.
5: Позднее ее ощущения притупились? Или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать, пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране? Он болезненно переживал то и другое. И не виновата ли она в том, что он потускнел? Если он действительно потускнел?
4: Он работал. Работал много. Даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у нас была душевная? Личная жизнь. Что он делал помимо работы?
5: Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались такими уж важными.
4: Ведь это он и никто другой заставил меня закончить незаконченное по моей лености образование. Приучил меня читать книги, объясняя их мне.
5: Это он, исподволь осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько к костному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, каким она была теперь, уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез. Ту женщину, которую полюбил строгой к людям приятель Нечаева, Ростислав Иванович Винокуров. Из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей. Когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли. Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее. А это произошло потому, что, услышав, ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию. Услышав слова Нечаева.
6: Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область.
5: Ольга Петровна вспомнила.
4: Он совсем не умел плавать. и всегда стыдился этого. Все, что он говорил на берегу реки, было выдумкой, вздором.
5: Если можно назвать выдумкой и вздором чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И от того, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя 2,5 года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемого со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла. Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как лучшие человеческие черты были в нем в избытке и в чудесном сочетании? Вот это она пропустила сквозь пальцы, как в воду. Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Но теперь она не могла уйти от этих мыслей. На нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата. И их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону.
0: Ну, как переплыли, не спрашивайте. В общем, переплыли, закрепились, а скоро переправились и другие батальоны. Да, ну а после этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко. И стал уже в который раз звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы, остался бы живой.
4: Жила рядом с героем и не заметила этого.
5: Ольгу Петровну охватила горечь и боль, которые вскоре, незаметно для нее самой, превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним.
4: Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?
5: Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке. И она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку. И эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да-да-да, уборка и ремонт.
4: Да-да, уборка и ремонт. Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.
5: Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и мерцающей, как речное дно. Слепцов думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир. И сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.
0: Про вас, Ольга Петровна, ваш муж мне рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком. Да и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети, и те вас знают и готовы за вас хоть на край света. Да-да, он мне про вас все рассказывал, про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали, институт кончали, имея на руках маленького Юрку. Видел я сегодня Юру, вылитый отец. Тоже серьезный и честный. Честный. Вот она главное это.
5: В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему. И Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю, уважительно и обстоятельно, с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то, очевидно, своей фамилии. Затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов. Солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.
9: И последние его слова, и мысли последние были про вас, Ольга Петровна. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало. Просто отдал за нее жизнь. И нам завещал отдать, если придется. Ранило его при штурме немецкой обороны. И я не был тогда при нем. И когда мне сказали, я побежал и встретил его. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом так синяки были, так он меня крепко взял за руку. Вот здесь, ну, то есть руки-то у меня этой уже нету. Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам все про него, да и про его к вам уважение и любовь. А также передать вам, стало быть, на память разные предметы. Между прочим, логарифмическую линейку, это солдаты нашли в одном доме, и зная, что товарищ Нечаев инженер, так они отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил, и мне про это сказал. А также часы ручные, тоже трофей. Один солдатик ему поднес, его позже потом убило. Ну вот, Ольга Петровна, и все. Ну, потом, конечно, выпустили боевой листок, что где отомстим фрицам за нашего комбата. Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это редкое явление.
5: Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось. И только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему непреодолимую антипатию, неизвестно чем вызванную. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание. И Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине.
9: Ну, а меня ранило в декабре того же 44-го года на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома в Сибири. Ну, сначала не знал, за что приняться, ходил как неприкаянный. Ну, понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом. А потом сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, такого вроде ухвата. И вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Ну, я, конечно, не герой. И делал все это лично для себя. Понял, что помру, если останусь один без пользы для людей. Выполнял норму, две. Ну, а как уборку уже закончили, взял я отпуск. И вот.
5: В это время за дверью заплакала девочка. В полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:
11: «Все плачет, Ольга Петровна».
5: И при этом покосилась на солдата. Не вызовется ли он и теперь пойти к девочке, да успокоить ее своими сежи-хеши? Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:
12: «Сейчас приду».
5: Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился. Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой. Затем медленно отлетело от лица. Оно стало растерянным, смущенным и, наконец, смертельно серьезным. Он посмотрел на мужчину, который теперь напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти ли остаться. Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку. Взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол, лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его. В этот момент послышался короткий и резкий звонок. Стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он запыхался, спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, слова охотливые, добросердечные, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и встал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями и чего-то ждали. Ну вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее.
0: Тут вот на столе, как видите, это самое, его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки. Логарифмическая линейка для вас, готовальные часы ручные для вашего сына. И еще там кое-что. Все, что у него было. Вот. Ну, мне пора. Я и так задержался.
5: Он взял и было шинель, а потом вдруг поглядел на Юру. Его глаза на секунду сделали стальными. Он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки. Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне.
11: Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать. Очень жаль. За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы уехали в такую даль. Из Сибири, кажется. Наверное, вам поездка стоила недешево. Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку. Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите. Скажите без околичности, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталий Николаевич, фронтовой товарищ. Так что вы скажите. А я думала, вы пообедаете с нами.
5: В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь. Все как будто закоченели на своих местах от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать коллега, когда ему помогают. Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся. Слышно было, как он прошел мимо двери. Когда стукнула входная дверь, и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал.
12: Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек. Праведник, понимаешь, ты святой. А ты предложила ему денег. Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил. Какую любовь.
5: И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя острой колючей ей в лицо.
12: Да и верно. Муж твой покойный был человеком необыкновенным. Замечательный человек. Такого человека... О таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только сука.
5: Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного и безоблачного течения жизни в семье. Она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней, испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, при том еще человек замечательный. Эти чувства, любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость от того, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах. Все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше.
12: «Что вы сделали?» —
5: повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть.
12: «Это же невозможный поступок. И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать эти золотые часы и остальное? Вы этого не поняли?»
5: Он смотрел на нее ненавидящими глазами.
11: «Да, да, вы правы», —
5: сказала она медленно, почти спокойно.
11: «Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? Он бы никогда, никогда, никогда!»
5: Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив, он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе союзника Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей. И осознав это, он понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины. И он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:
12: «Ладно, Оля, сейчас не время. Пока надо догнать этого человека и вернуть его».
11: «Да, да», —
5: сказала она, быстро встала, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор. Во дворе никого не было видно. Накрапывал дождик.
11: «Товарищ Слепцов!»
5: Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души.
11: «Товарищ Слепцов! Товарищ Слепцов!»
5: Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно. Сначала она ни о чем не думала. Потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации.
4: «Если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди».
5: Она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и в бессердечии, мечтала поскорее от них уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом. И при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным образом.

0: Петровна снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить в полголоса разные успокоительные слова. А Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгой и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв. Быть честным, добрым, искренним, ученым. Или, как сказал тот солдат, советским. Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны. Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят, и спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть. Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как вскоре он заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке. Он чувствовал на ней приятную тяжесть. Рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое, нежное. То была маленькая девочка с непомладенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его.
1: Она здесь на дворе, что-то и грохотала.
0: Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

0: Улыбки разных широт. Сегодня в этой нашей традиционной рубрике слово предоставлено классику французской юмористической литературы Жоржу Куртелину. То есть не ему самому, конечно, а героям его рассказа «Заказное письмо». Само название дает нам основание предполагать, что дело происходит в почтовом отделении.
1: Простите, месье, заказное письмо. Я могу получить заказное письмо в вашем окошке?
2: Месье Лабриш!
1: Да, моя фамилия Лабриш. Боже мой! Это вы, месье Мизерре.
2: Ой, дружище, рад вас видеть. Подумать только, какая встреча.
3: Ну, рассказывайте.

0: Значит, что вас слышно, как поживает мадам Лабриш, как ваши очаровательные малыши. О, впрочем, что я, малыши уже, наверное, переросли папашу. О, бог мой, сколько воды утекло, время идет. Ну что же вы рассказываете? О, впрочем, что я, вечером я жду вас у себя. Только не говорите, что это невозможно. Мадам Лабриш, вы и ваши дети все вечером у нас.
1: С удовольствием, месье Мизере, правда, мне будет очень приятно.
0: Прекрасно, прекрасно. Ну, так что же вы хотели? Да, заказное письмо.
1: Да. Дело в том, что письмо отправлено на мое имя, но в адрес министерства, в котором я служу. Почтальон, который разносит письма, появился в министерстве до моего прихода.
0: И в соответствии с инструкцией унес его, не вручив.
1: Совершенно верно. Стало быть, письмо вернулось на почту.
0: И находится у меня.
1: Да,
0: Сейчас, минуточку.
1: Пожалуйста, минуточку.
0: Ага. Вот оно, месье Лабриш, Жан-Филиппу, в министерство, площадь Бобо.
1: Да.
0: Ну вот видите, дружище, все в порядке.
1: Спасибо.
0: Теперь только я попрошу вас удостоверить свою личность, и все.
1: Простите, что я должен сделать?
0: Удостоверить свою личность.
1: Но...
0: Вас что-нибудь смущает?
1: Да, нет. То есть, ну, я хочу сказать, что... Черт побери, вы ждете меня у себя сегодня вечером вместе с мадам Лабриш, с малышами.
0: Да?
1: И я должен удостоверить, что я есть Лабриш, в конце концов. Ну, ведь вы же первый меня узнали.
0: А, дорогой, ну, я узнал вас как частное лицо, а как лицо официальное, в качестве служащего почтового ведомства, я вас не знаю.
1: А, знаете ли, ну, хорошо. Ну что, вот, пожалуйста, вот мои документы.
0: Так, да. Прекрасно. Я признаю подлинность этих документов.
1: Чудесно, давайте.
0: Посмотрим. Но эти документы относятся к Жану Филиппу Лабрижу, проживающему на улице Дуа, дом 41.
1: Да.
0: В то время как письмо адресовано Жану Филиппу Лабрижу в министерство на площадь Бу.
2: Послушайте, ну ведь...
0: Успокойтесь, дружище, вовсе ни к чему так волноваться.
1: Да, ну...
0: Из этого положения есть превосходный выход.
1: Ну, наконец-то, вы даете мне письмо, и вечером, как договорились, я с детьми и с мадам Лабриш у вас.
0: Не совсем так, гораздо проще.
1: Я не понимаю, так что же может быть проще?
0: Завтра почтальон вновь принесет письмо в министерство, и вы сможете его там получить. Поймите, не могу же я выдавать корреспонденцию, кому попало. А вечером вы, мадам, и ваши очаровательные малыши, впрочем, что я, они, наверное, уже переросли папашу. Все у нас ждем.
3: Вам гостей нашей театральной гостиной. Это юные артисты.
4: Алла Флегельман.
3: Юлия Юдин. Заведующая литературной частью Московского академического детского музыкального театра Роксана Николаевна Сацкарпова.
5: Добрый день.
3: Поэт, драматург, заведующий литературной частью, или вернее, наверное, точнее сказать, литературно-драматургической частью Санкт-Петербургского театра опера «Кукол» Михаил Садовский.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: И главный режиссер Новгородского театра для детей и юношества, Малого театра Новгорода, Надежда Алексеева.
7: Здравствуйте.
3: Ну что же, для начала вот мы представились. Я напомню наш телефон 222-0142. Наша программа идет в режиме прямого эфира, и нам можно позвонить. Итак, 222-0142.

0: Мне хотелось бы начать разговор с нашими юными. Это Аллочка и Юля, которые пришли сегодня на передачу. Вы, можно, наверное, так уже сказать, работаете и учитесь, конечно, там, в Московском академическом детском музыкальном театре. Вот расскажите немножко про свой театр «Спутник», расскажите немножко о себе и почему вы здесь вдруг оказались в студии, почему вы занимаетесь вот в такой профессиональной театральной студии, даже в театре, именно так называется ваш коллектив. Ведь многие там ваши сверстники, я знаю, занимаются сейчас совсем другим. Нужно добывать деньги для жизни. Кто-то в палатке, кто-то протирает стекла. Это действительно так. Но кто-то более благородными делами. На всякий случай, все связано с деньгами. Театр никаких доходов не приносит, а вы в таком возрасте, что уже нужно... В общем-то, какие средства нужны и на косметику, и на все. Это ничего страшного, что я, в общем, наш праздничный, можно так сказать, выпуск начал с такой прозы. Но это жизнь и жизнь, да? А вы сейчас как бы будете опровергать, да, то, что я сказала. Итак, почему вы все-таки в театре?
1: Ну, раньше я училась в музыкальной школе, вот, и когда я ее закончила, мне захотелось пойти куда-нибудь, где я могла проявить свои и музыкальные способности, где бы я могла слушать музыку, и где бы я могла себя проявить. И таким местом всегда был театр. С самого раннего детства я очень любила ходить в театр, и вот когда я приходила к нам в театр детский музыкальный, все время это был как какой-то дом, и в то же время сказка, в которую попадал маленький человек, который еще, в принципе, ничего не знает в жизни. То есть это первый выход такой, который был у человека. Ага. Как я попала в свой театр, это тоже совершенно было случайно. Я всегда хотела заниматься в театре. Но тут выпала такая возможность, и я пришла к нам в студию. Первый раз, когда я туда пришла, меня очень поразило. Я думала всегда, что режиссер это такой человек, который ходит всегда в таком строгом костюме, дает ценные указания.
0: И его все боятся.
1: Да, да, и артисты это такие люди, которые всегда приходят и должны во все глаза слушать и смотреть, что говорит режиссер. Когда же пришла к нам в театр, я убедилась, что это совершенно не так, что в театр приходят такие люди, которые живут этим. Они выкладываются всей душой, всем телом, все, что они хотят сказать. То есть это их жизнь, это какое-то такое сокровище, которое хранит каждый человек. И занимаясь там, постепенно я втянулась как бы в это дело. И сейчас это стало моим самым дорогим, то, что у меня есть в жизни.
2: Ну, действительно, театр – это наш второй дом просто. Это у нас там есть и свой папа, и своя мама, и дедушки, и бабушки есть свои.
0: Это вы выбрали там их? Путем голосования?
2: Так получилось, так получилось. И студия, и театр детский музыкальный – это какой-то островок, это надежные стены, которые загораживают нас вот от всех волнений этого ужасного, наверное, мира. И поэтому просто нам хорошо. И в отличие от многих вот наших ровесников, мы имеем что-то очень хорошее и теплое в душе. И нас волнуют не только деньги.
1: Ну, вот очень много людей, наших ровесников, с которыми мы общаемся, которые учатся с нами, ну, они как-то не понимают то, чем мы занимаемся. Они не понимают смысла, что такое театр. Они хотят, вот сейчас модно стало заниматься бизнесом, то есть ребята там начинают всячески искать разные совершенно вещи, чтобы как-то заработать деньги. То есть это для них становится смыслом их жизни. То они подбирают бутылки, начинают их сдавать, некоторые чистят машины. Некоторые, вот у нас очень много знакомых, которые сейчас сидят, продают в палатках.
0: Даже вот в классе, да?
1: Да, да.
0: Но они счастливы, продавая в палатках там барахло всякое.
1: Мне кажется, что они не понимают, что такое счастье. Что такое счастье. В их понимании счастье – это то, если у тебя есть какой-то хлеб, если у тебя есть какой-то, не знаю, смысл, что ли. Но нет какого-то духовного развития, роста их, когда приходишь. Нет у них что-то такого дорогого, без чего бы они не могли жить. У них нету этого в душе просто. То есть у них есть какие-то свои увлечения, которыми они занимаются, но они не отдаются так, чтобы жить именно этим.
0: Интересно. Ну вот вы так тепло отозвались о своем театральном коллективе. Я знаю, что одним из главных организаторов вашего театра «Спутника» была Роксана Николаевна Стацкарпова, которая вот сидит сейчас рядом с вами, которая привела вас сегодня в нашу театральную гостиную. Я напомню, телефон наш 222-01-42. Если вы находитесь в другом городе, то наберите 095, это код Москвы, а затем 222-01-42. В эфире прямой литературно-художественный канал радиостанции «Смена» «Феникс». А теперь, Роксана Николаевна, несколько слов, пожалуйста, вы.
3: Над зданием нашего театра распростила, распластала крылья синяя птица. И когда подходишь к театру, иногда в плохом настроении, иногда в разном, но когда ты видишь эту огромную синюю птицу, вспоминаешь, что это птица счастья, когда ты видишь ручейки стекающихся ребят туда, в театр, как ты меняешься. И главное, войдя в театр, вот уже по лицам можно увидеть, кто пришел случайно, у кого уже есть свет. Свет театра, который театр сам зажег, и который теперь освещает вот уже и жизнь этого человека. У меня недавно был очень занятный случай. Пришел человек, подросток, случайно пришел. И у него было лицо, которое не выражает ничего. Пришел, билета не досталось, но он пришел с кем-то, видно, кто-то его вдохновил, и сказал, что он готов перекупить билет за любые деньги, потому что он очень богатый человек. И вначале он, так сказать, сидел и с удивлением говорил, ты что, они так всю дорогу петь будут? Потом он заинтересовался. Был спектакль «Чего сам» в постановке Натальи Ильичны-Сац. Один из наших, по-моему, самых интересных, трогательных, содержательных спектаклей. Первое действие он сидел так. Второе действие он уже как-то подвинулся на край стула. После третьего действия сказал, надо же, я-то ведь вот так целый день торгую пивом. Ну и на чем зарабатываешь? На пении. Потом к вечеру я уже смотрю, сколько я заработал, и уже выпив остатки пива, спокойно ложусь спать. И вот так целый день. А тут, оказывается, есть еще что-то, вот кроме этой пены. Вот девочки, которые сидят рядом со мной, надо видеть их глаза. Это глаза людей, у которых внутри горит свет. Я не знаю, что с ними будет дальше. Но это свет театра. И я уверена, что этот свет никогда не погаснет. Если театр будет сам нести этот свет, не размениваясь на дешевое, на пену, на слишком быстро проходящее.
0: Вы знаете, Роксана Николаевна, у нас есть телефонный звонок. Это не первый, но он как раз кстати, поэтому мы его подключили к эфиру. Нет, вот наш режиссер Алла Троцевская говорит, что что-то расключилось. Но я вас попрошу, вот кто сейчас звонил, перезвоните, и мы с вами тогда поговорим. А вопрос, мне успели его передать, вот здесь в наушничек, был такой. Как попасть вот в эту театральную студию, в этот такой своеобразный театр «Спутник» при Московском академическом детском музыкальном театре?
3: У нас несколько театральных студий, но мне кажется, что студия «Юность» самая интересная. У нас сейчас только что прошел фестиваль «Смотр», вот вчера он закончился, и они, по-моему, очень интересные показали работы «Оливер» и «Пеппи Длинный Чулок». Как попасть в эту студию? Ну, наверное, просто нам туда прийти. Где находится студия, девочки? Подскажите, где она находится? Скажи, пожалуйста, Юля.
2: Она находится на станции метро «Новые Черемушки». Вы, когда выйдете вы из метро, вы увидите большие высотные дома, которые вы можете пройти, и в любом дворе вам укажут, где находится красная школа, и там на четвертом этаже расположилась наша студия.
3: Судя по тому, что любой человек вам скажет, значит, уже она популярна.
0: Да. Ну, я знаю, что не только в Москве, но и во многих городах России есть ваши спутники.
3: Да. И вот сейчас К нам приехали люди, несмотря на колоссальные трудности, и из Екатеринбурга, и из Челябинска. Сколько им пришлось пережить для того, чтобы собрать эти деньги, потому что их никто не давал, отказываться иногда от завтраков, от обеда. Но они приехали и сказали, что они испытали величайшее счастье, потому что они здесь, потому что это другой мир, потому что это тот свет, который позволит им идти дальше.
0: Прекрасные слова. Прекрасные. Я предлагаю послушать песню, которая тоже на театральную тематику. И я думаю, раз мы все собрались, чтобы торжественно отметить Международный день театра, пусть позвучит такая песня.
4: Заполнен зал, в котором было пусто. На сцене свет, а в зале меркнет свет. Сейчас вас будут развлекать искусством. Сегодня просто плановый концерт. На 2 часа вы станете добрее. Быть или не быть, решите в пользу быть. Чтоб ни о чем потом, не сожалея, уйти домой и все к чертям забыть.

без огарка. Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь, служебный вход, где все имеет подлинную цену, где все не так, где все наоборот. Как вы любили кости мыть артистам за водку и за низкую мораль. И в личной жизни, мол, у них нечисто, и часто, мол, впиваются, а жаль. Как вам не стыдно? Уберите лапы, не смейте лгать и верить тем, кто лгал. И тихо встаньте, и снимите шляпы.

0: без огарка.
1: В эфире прямой литературно-художественный канал радиостанции «Смена» «Феникс». В нашей театральной гостиной работники театра, юные артисты, и в их числе заведующий литературно-драматургической частью Санкт-Петербургского театра опера «Кукол» Михаил Садовский. Миша, можно, да? Я буду, да, как в жизни.
2: По старому знакомству.
1: Да, по старому. Не будем, может, выпендриваться, да? Миша, я хочу, чтобы сегодня ты прочитал свои, ну, скажем так, старые и новые стихи о театре. Я знаю, ты очень много писал о театре, и даже один из твоих сборников начинается так. Вот ты мне принес сегодня, что здесь написано. Первая страница. Театр. Мое детство прошло в зрительном зале, юность в кулисах, а зрелые годы проходят глубоко за сценой. Театр. Нет ничего прекраснее и ужаснее театра. Эти стихи пришли сами и легли в эту книжку. Они во всем, что объединяет слово «театр».
2: Да, так и есть. Сейчас я работаю в театре, который называется «Опера кукол». Мы играем классические современные оперы с помощью кукол. Вот сейчас я могу воспользоваться случаем, я думаю, не нарушу традиции, воспользуюсь случаем. Сейчас наш театр на гастролях, играет в Перми, в оперном театре, в театре оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Сегодня идет спектакль «Сказки дядюшки Римуса». Я хочу поздравить всех наших актеров, нашего художественного руководителя Лопухина Владимира Николаевича, поздравить с праздником, Международным днем театра, и пожелать им успеха на сцене, удачи и здоровья, как и всем-всем друзьям, работникам театра. А, конечно, театр у каждого человека начинается в детстве. Может быть, он потом не имеет продолжения, но начинается он всегда в детстве. И первое потрясение в жизни – это, конечно, театр. Вот одно из моих первых потрясений – это был спектакль, который я смотрел у Сергея Владимировича Образцова. Может быть, поэтому потом я так много писал и пишу для театра кукол. И вот у нас и опера тоже с куклами, театр опера кукол. Я сейчас хочу прочесть стихотворение, потому что, ну, как говорил Райкин, я человек простой, я говорю стихами. Значит, в стихах мне как-то проще выразить то, что эмоция более концентрирована. Называется «Живые человечки». Живые человечки приходят по ночам, звенят, звенят уздечки про радость и печаль, и скачут, скачут кони за правдой вдогон, и поздно на балконе цигарочки огонь, чернила засыхают на скомканном листе. Эх, жизнь моя лихая, герои да не те, меняется властитель, а ветерок не тот. Ах, боже мой, простите, опять не совпадет. Овечки да колечки и прочая мелюзга, да дедушка на печке, да бабушка яга. Но если кто, положим, в мой мир ходил гулять, то он уже не сможет потом в тебя стрелять. Вот я живу с этой уверенностью. Я понимаю, что театр жизнь не переделает, но театр может заставить и заставляет любого человека, даже самого черствого и далекого от театра, когда он попадает в зал, он заставляет его задуматься и прежде всего задуматься над собой, над своей судьбой. И это воспоминание потом живет с человеком всю жизнь. И это прекрасно. И вот я еще одно стихотворение прочту, чтобы просто не тратить слова. Называется «Воспоминание». Забудешь многое, а это ты будешь сладко вспоминать, как встал поутру до рассвета, чтобы в театр не опоздать. И никогда такой красивой не видел маму. И потом, когда она тебя спросила, огладив платье, ты готов? И эти мягкие ступени под примеряющим ковром, и целый вечер только пенье да полупенье говорком. Какое чудо! Все так ново и так желанно и мило, театра полная подкова. Спасибо! Мимо не прошло сиянье люстры, полубоги, что озирают с потолка, антракта трудной дороги, буфета сладкая рука и запах смешанной программки и новых маминых духов. Тот давний день подобен рамке для тысячи твоих холстов, и память их опять рисует во имя, или, может, в честь, опять рискует и рискует, не опасаясь надоесть и сладко, и опять прижаться щекой к маминой руке. Так хочется не удержаться в потом оказаться вдалеке. Вот мне кажется, что дети, которые приходят в наш театр, просто я-то сижу не в зале, а я стою в кулисе и смотрю в зал. Для меня это более интересно, потому что спектакль я уже знаю, или я спектакль принимал в нем участие, я его писал, а вот то, что на лицах написано, я вижу в первый раз. И вот я читаю на лицах, где мы правы, где мы не правы. И когда я вижу эти глаза, то я понимаю, что мы не только оторвали их от этой жизни, вот как говорили девочки, важно не отгородить их стеной, а важно научить их ценить жизнь. Жизнь — это спектакль, и у каждого своя роль. И эта роль всегда и главная, и статиста. В одной ситуации это главная роль, а в другой ситуации это роль статиста. И, по-моему, самое главное — научить маленького человека эту роль сыграть честно. Тогда наша жизнь будет совсем-совсем другая. Такой, о какой мы мечтаем.
1: Вы слушаете прямой литературно-художественный канал «Феникс», радиостанции «Смена». Наш телефон 222-0142, 222-0142, код Москвы 095. Но я объявляю телефон просто уж для того, чтобы, может быть, кто-то сейчас включил радио и начал слушать с этого момента. А так нам все время звонят, задают самые различные вопросы, но мы не подключаем телефонные звонки к эфиру, потому что как бы мы об этом уже говорим, и чтобы не отрывать время. Но если вдруг что-то вы нас хотите спросить новенькое, пожалуйста, звоните по этому телефону 222-0142.
0: Скажите, пожалуйста, а где можно приобрести ваш сборник?
2: Сборник, ну, он только-только вышел из печати, и пока еще я вот не решаюсь его в какие-то магазины отдать, потому что сегодня, к сожалению, бум поэзии прошел, и когда новый будет, неизвестно, а чтобы сборник пылился на прилавке, это очень огорчительно для автора. У меня вышло очень много книжек, там более полусотни, и ни одна из них никогда не лежала. Я с большим трудом всегда сам доставал эти книжки, поэтому сегодня положить этот сборник на прилавок и увидеть, что он просто лежит, не раскупается, мне было бы огорчительно. Так что пока еще не знаю, где он будет продаваться. Ну, где-нибудь в Москве, в центре.
0: Прочитайте тогда, пожалуйста, еще стихотворение.
2: Еще стихотворение? Хорошо, но я сегодня буду читать стихи из вот этой книжки, о которой сказал наш ведущий Александр Айгестов. Эта книга называется «Мой театр». На театральной площади. На площади погасли фонари, затих фонтан, афиши потемнели, как эхо стали гулкими панели, чернеют окна, музыка внутри, а взгляд поднять, и хватит даже мига увидеть и почувствовать почти, как бешено по Млечному пути летит неудержимая квадрига, и чудится в туманной темноте глубь сцены, рампа, занавес, поклоны, и снова, словно грации, колонны всю ночь безмолвно крутят фуэте.
1: Хорошее стихотворение.
2: Вот, ну, надо предоставить слово.
1: Нет, еще одно.
2: Еще одно?
1: Да.
2: Ну, тогда, поскольку это все были серьезные стихи, тогда одно стихотворение коротенькое и с юмором, потому что за кулисами театра всегда происходит очень много, ну, если не смешного, то, во всяком случае, юмористического, и вообще нашу жизнь без юмора воспринимать невозможно, и прожить, выжить без юмора нельзя, поэтому стихотворение называется «Зубная боль». У актера зуб болит, зуб актеру говорит: «Полечи, пойди меня, ночи нет тебе и дня». А актер ему в ответ: «Нет, у меня такая роль, хуже, чем зубная боль. Ты теперь как эталон, кончу роль и вырву вон».
1: Хорошее стихотворение. Ну что же, сегодня, ну, помимо того, что вот Международный день театра, еще он 27-го марта, наша передача повторяется 27 марта, а сегодня вот для тех, кто нас слушает в прямом эфире, 26 марта, так что мы накануне. Так вот, сегодня, 26 марта, еще одна дата. Я не знаю, что больше, что перевесит в данном случае. Сегодня у Михаила Садовского день рождения.
2: Спасибо!
1: Радиостанция «Смена» у ваших ног. Мы тоже поздравляем вас, желаем вам крепкого-крепкого здоровья, новых книжек, пусть они издаются. И рады видеть как можно чаще в стенах нашей редакции.
2: Спасибо большое.
1: Ну и как положено в хороших домах, хороших театральных гостиных мы должны сделать какой-то подарок, да? Ну, что-то материальное никто не увидит, да? Но это, может, мы потом что-нибудь придумаем. А вот такое, чтобы наши радиослушатели тоже это прочувствовали, мы лично для Михаила Садовского передаем песню. Песня эта очень хорошая, ее поет замечательный актер. Ну, он, его уже нет, он ушел из жизни, но его все знают, все помнят, и песня эта очень замечательная, мне нравится. Так что эта песня звучит только для Михаила Садовского сейчас. Делаем так, это наш подарок.
2: Спасибо.

наступил без цели. В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуя или скорбя, он оставляет профи, часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и бой можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь, и умираем часто, и воскресаем вновь. И никогда не тужим обедом любым назло. Нам согревает душу ваших сердец тепло. Нам согревает душу ваших сердец тепло.

даже стареть не страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль моя.

0: эфире радиостанция «Смена».
1: Вы слушаете нас по радио 1.
0: В наших программах.
2: Молодежные передачи.
1: Спектакли.
0: Интервью.
2: И много-много музыки.
0: Сделайте звук погромче.
2: Сядьте поудобнее.
1: И слушайте нашу программу.
3: Вы слушаете радиостанцию «Смена», только что вам об этом сказали. В эфире прямой литературно-художественный канал «Феникс». В нашей театральной гостиной работники театра и юные артисты. На очереди главный режиссер Новгородского театра для детей и юношества, а вообще-то он называется «Малый театр», да, так на афише написано, Надежда Вениаминовна Алексеева. Надя, мы тоже с тобой будем по-простому, да? Сегодня самолетом, который летает еще, из Новгорода прилетела Надежда, чтобы рассказать, что происходит там, в Новгороде, какие идут спектакли, что новенького, вообще как жизнь.
4: Ну, в Новгороде я слушаю с очень интересом, с большим интересом своих коллег из Москвы, потому что, несмотря на ваши трудности, я сегодня полдня в Москве, и я просто жестоко удивлена всему тому, что здесь творится по вот этому духовному состоянию, душевному состоянию народа. Но все-таки вы говорите о театрах, что достаточно много интеллигентных людей, достаточно посещаемость. Говорите о детских театрах, об очереди за билетами, о какой-то вот таком отношении. Нам в Новгороде с этим труднее, потому что в нашем городе никогда не было театра для детей профессионального, да и народные театры редко обращались к такой детской тематике. И вот 3 года назад коллектив актеров решил создать в городе профессиональный детский театр. И у нас, конечно, в этом году радость, потому что 2,5 года наш театр существовал как частный театр, выживая только за счет спонсоров, за счет альтруизма собственных актеров и остальных сотрудников театра. В феврале месяце мы стали городским бюджетным театром. Но я не думаю, что, в принципе, это убавило от нас бед, потому что беды у нас у всех общие, тяжелое положение в стране. Но все-таки это прибавит театру какую-то большую стабильность в плане финансов. То есть мы видим в перспективе, что нам будет выделяться средства на постановки. Значит, наши постановки станут более красивыми, более интересными, более такими творческими. Мы можем приглашать для сотрудничества драматургов. Вот сидит рядом Садовский.
3: Уже договорились.
4: И он говорит, что, в общем, мы что-то совместно почитаем. Ну и вот. То есть это дает перспективу развития. Но, в принципе, в творческом отношении, конечно, я считаю, что это и большая ответственность, потому что ответственнее зрителя, чем ребенок, конечно, нет. А когда тебя все-таки для этого не только ты делаешь, потому что ты хочешь приносить радость своим творчеством, а для этого тебя еще финансируют и говорят, что ну теперь это твое точно дело, то, конечно, ответственность возрастает. И в связи с этим, конечно, я бы хотела сказать, что Новгородский малый театр проводит второй всероссийский фестиваль детской сказки «Триан, здравствуй». Я благодарю все театры, которые приехали к нам на первый фестиваль в мае 92 года. Это Вологодский театр, который получил первый приз на фестивале со спектаклем «Гранатова дюймовочка». Благодарю Рязанский театр, Тверской театр, Псковский театр, а также наш новгородский коллегу театра «Синяя птица» за участие в фестивале, всех театральных критиков, которые на нем были. И мы надеемся, что все-таки мы найдем средства, что самое главное, на этот второй детский фестиваль детской сказки.
3: Управлением театров России было отказано в 2 миллионах. Оказывается, всего нужно 2 миллиона. У нас есть кто, это для кого-то это, наверное, карманные деньги. Сейчас 2 миллиона на сегодняшний день. Может быть, кто-то действительно сможет помочь. Если, да, эти деньги вы просите только на то, чтобы...
4: На проведение фестиваля только
3: на транспорт, по-моему.
4: Да, на транспортные расходы, на прием театров, чтобы они прожили в гостинице, на оплату дороги этим театрам. То есть эти деньги даже не на призы, эти деньги даже не на презентационное открытие и закрытие. Это самое необходимое.
3: Только на дорогу, да?
4: Чтобы театры приезжали, чтобы они показывали свои спектакли детям. Вот на таком самом скупом уровне. Ну, потому что даже в том году это был, я считаю, для нашего города и для этих театров России это был все-таки праздник, несмотря на то, что все-таки также не хватало средств.
5: Надо еще попросить министра транспорта, чтобы он не повышал билеты до того времени.
4: Да, потому что 2 миллиона это действительно на март месяц, потому что я не знаю, как это будет дальше.
3: Ну, если все-таки нас вдруг слушают, хотя я не очень-то в это верю, что вот сейчас мы по радио сказали, и все кинутся перечислять деньги. Нет, такого, наверное, не бывает. Но, а мы вот на удачу, да? На удачу как бы попросим, а вдруг или в Новгороде кто-то найдет, но вдруг кто-то переключил сейчас со съезда, послушал, что там такое для отдыха. Так вот, может быть, кто-то подкинет, ну, хоть сколько может, для того, чтобы театры из разных городов России, детские театры, приехали со своими спектаклями в мае в Новгород и устроили бы детям праздник. Вот действительно, наверное, это такое благородное дело. Уж на это деньги можно дать, мне кажется. Как, Роксана Николаевна, вы поддержите?
6: Знаете, мне так понравилось само наличие Нади здесь, на этой передаче. Ну, ужасно понравилось. Само то, что она есть. Потому что сейчас детские театры закрывают. Закрывают повсеместно. Потому даже такие крупные театры, которые всегда работали для детей, но в Москве по существу остался один театр, который точно работает для детей. Знает, что это он будет делать именно для них, что он не переметнется, что ему это интересно, что это радости для театра и для детей, как это много. А, к сожалению, в Москве мы остались одни, потому что МТЮС ушел в какую-то неведомую даль. Центральный детский стал молодежным. И вдруг мы видим человека, который открывает театр, детский театр, который горит этим, верит в это. Друзья, ну как же не помочь? Это же святое дело. Ей-богу, кому угодно можно не помочь, а ей надо помочь, потому что вы даже не представляете, что эта хрупкая женщина в городе может сделать. И вообще, мы верим, что сделать-то можно очень много. Когда театр наш открывался, и у нас он начинается вступительного слова. И мне так приходилось говорить вступительное слово, и сейчас приходит. И вот выйдешь на сцену и скажешь: ребята, вы сегодня услышите оперу. И вдруг слышите: знаете, ведь взрослые люди не верили, что это возможно — нести профессиональную оперу со сцены, и что полуторатысячная аудитория, в общем, неподготовленная, будет слушать. И ведь так слушает часто на едином дыхании. А сейчас выйдешь на сцену: ребята, вы слушаете оперу, и аплодисменты. Понимаете, это входит в жизнь, это нужно. Поэтому, товарищи, уж кому-кому, а ей помогите.
3: Да, значит, фестиваль должен состояться в начале мая, да?
4: С 15 по 23 мая.
3: Ну, деньги за это время можно и перечислить. А потом я вам вот что скажу, уважаемые товарищи спонсоры, господа, господа, конечно. Надежда Вениаминовна Алексеева очень молодая женщина и очень красивая. Вас просто, если вы с ней встретитесь, у вас просто появится желание финансировать этот театр многие годы, честное слово. Вот. Такого замечательного, красивого, обаятельного и доброго человека вы просто, ну, трудно, наверное, такого встретить, трудно такого выбрать. Так что помогите Надежде Вениаминовне, помогите провести этот фестиваль, устроить этот действительно праздник детям в мае. Ну, скажи, может быть, адрес и телефон?
4: Спасибо вам, коллеги, за то, что вы все-таки выступаете. Думаю, большей частью все-таки за детей, за творчество, за театр. Итак, расчетный счет Новгородского малого театра 2-0-44-67-524.
6: Еще раз.
4: 2-0-44-67-524. В универсальном коммерческом банке «Новобанк». Спасибо вам, дорогие друзья, если кто-то откликнется на это предложение. И мы вас, конечно, будем ждать гостями на фестиваль, самыми дорогими.
3: Ну, а где находится театр? Может быть, адрес и телефон?
4: Да, а театр наш находится по адресу: город Новгород, проспект Мира, 32А, телефон 554-53. Еще раз, пожалуйста, 554-53.
3: Ну, если некогда было записывать или сейчас пока не хотелось, настроение потом придет, свяжитесь с радиостанцией «Смена», найдите меня, Александра Агистова, и я вас направлю куда должно. Ну что же, вот уже настроение немножко у нас, да?
5: Будьте деньги уже дали.
3: Ну что ж, послушаем, может быть, еще песню?
5: Можно.
6: Можно.

как на сцену. Вы, темнота. Черный день на белый не заменишь. Время вновь смешает.

0: что за пьеса мне сегодня снится?
1: Мне никто,
0: никто
1: не одинок. Мой театр уже в

0: Радиостанция «Смена» – это твоя волна. Слушайте нас на «Радио 1».
1: Вы слушаете прямой литературно-художественный канал радиостанции «Смена» «Феникс». Я благодарю всех, кто звонит нам по телефону, поздравляет с Международным днем театра. Наш телефон 222-0142. Пожалуйста, звоните еще, если есть какие-то вопросы. Вот во время песни звонили, спрашивали Надежду Вениаминовну, главного режиссера театра детского из Новгорода, как вы живете, как выживаете, но об этом мы уже рассказали в нашей передаче. Благодарили за стихи Садовского Михаила, и тоже спрашивали, где можно купить, может быть, в Москве эти сборники, они где-то лежат, где-то продаются вот сейчас?
2: Вот в ближайшие дни где-нибудь будут продаваться.
1: А, все-таки вот сейчас, да,
2: будет? Да, вот, да.
1: Хорошо, ясно. И спрашивали, конечно, как обстоят с билетами в театре Роксаны Николаевны.
3: Можно... Наталья Ленинская.
1: Ну, присутствующая здесь Роксана Николаевна, да. Да. Так в кассах можно купить билеты?
3: В кассах можно купить билеты, и мы очень любим, когда покупают билеты именно в кассах. Потому что, к сожалению, система распространения через город, когда лишь бы всучить неизвестно кому и совершенно случайно, это не создает той атмосферы, которая нужна.
2: Не
3: театру.
2: Своя публика.
3: Не
2: приходит.
3: Своя, ну, приходит иногда случайная публика. Да. А вот когда человек приходит в театр, покупает билет, он посмотрит наш репертуар, он поймет, что нужно именно его ребенка и именно ему, потому что у нас ведь приходит всей семьей, то эффект совсем другой, для него другой эффект. Поэтому...
2: И опять придет за билетами.
3: Да, но у нас с билетами проблем-то нет. Просто ну, хочется, понимаю, чтобы публика была своя, та,
2: конечно,
3: которой
2: да.
3: это действительно нужно.
1: Да. Еще сейчас был один телефонный звонок. Нас просят рассказать о репертуаре театров вот в Новгороде, в Санкт-Петербурге и в детском музыкальном. Ну, может быть, мы сделаем это кратко. И, может быть, мы спросим наших юных артистов, юных, может быть, будущих режиссеров. Я не знаю, у вас есть, наверное, какая-то мечта. Кстати, давайте об этом сначала. Вы себя кем видите в будущем? Актерами или нет?
4: Я хочу быть актером.
1: Актрисой?
4: Да, актрисой. Актриса – это какое-то звучание такое.
1: Слишком уж шикарное слово такое.
4: Да. Актер – это как-то более собрано звучит.
1: Может быть, может быть. Так, а ты?
5: Мне хотелось бы... Мне очень влечет режиссура, но я хотела бы и играть.
1: Ну, это можно и совместить.
2: Пройти
1: наверное,
2: все стадии.
1: Да? Можно совместить. Ну, а вот раз уж мы будем сейчас говорить немножечко вот о репертуаре театров, может быть, вы скажете, что вы видите в, как... в другие... Вы вообще в театр ходите? В другой какой-нибудь ходили театр? Вот последние месяцы или даже годы?
5: Да, я хожу много в театре, но дело в том, что я как раз... Я себе делаю очень строгий отбор. Я хожу только на то, что действительно интересно и нужно. Ну, я не хочу сейчас говорить про взрослый театр, так как все-таки мы из детского музыкального.
1: Ага.
5: Вот. Но это, наверное, единственный театр детский музыкальный, который что-то может дать детям.
1: Одну минуточку, мы сейчас вот вернемся к этому разговору. У нас есть телефонный звонок. Ну, обычно мне передают, как я говорю, в наушник, но очень просят, чтобы в эфир выпустили. Так что давайте, подключайте к эфиру. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это радиостанция «Смена».
1: Да-да-да, добрый день.
6: Я только что слушала песню «Я выхожу на сцену». Я давно мечтала записать ее. Я очень люблю этого артиста, замечательнейшего, прекрасного артиста Андрея Миронова.
1: Uh-huh.
6: Спасибо вам большое за песню.
1: Uh-huh. Ну что же, мы благодарим вас за то, что вы слушаете нашу передачу. Сначала или нет?
6: Сначала.
1: А как вас зовут?
6: Марина.
1: А сколько вам лет?
6: 15.
1: Ну что ж, очень приятно. А вы занимаетесь где-то в театральном кружке? Или почему вдруг решили слушать эту программу?
6: Да, я... занимаюсь в Народном театре.
1: Угу. А где?
6: В городе Гродно.
1: Так вы из Гродно?
6: Да.
1: И ах, вот теперь я понял, почему этот телефонный звонок все-таки вот мне подключили из Гродно. А как у вас там дела обстоят с этим делом? У вас в театр ходят люди?
6: Конечно. У нас в последнее время много молодежи пришло, занимается, интересно.
1: Правда?
6: Да, очень.
1: А какие вот вам роли удалось сыграть, или вы пока только учитесь?
6: А мы сказку ставили, ну, я играла мальчишку, Гуляцу.
1: О, это народная сказка?
6: Да, адыгейская, правда.
1: Угу, угу.
6: Хорошая сказка.
1: Ну что ж, очень приятно. Ну, а мечта какая?
6: Мечта стать актрисой.
1: Все-таки актрисой?
6: Да, с самого детства.
1: Ну что ж, желаем успеха, да. Вот Михаил Садовский мне сказал, что тоже присоединяется. И желает всего самого доброго. Спасибо за звонок.
6: Ой, спасибо вам большое.
1: Угу. Счастливо. Так вот, вернемся к репертуару. Ты о чем-то говорила?
5: Значит, хотела сказать, что детский музыкальный театр, по-моему, лишь этот театр имеет такой обширный, интересный репертуар. Я не хочу сейчас говорить о бывшем центральном детском, который стал молодежным, о других театрах, которые возникают, которые нельзя просто назвать детскими.
1: Театр иного зрителя был у нас.
5: Да.
1: Остался театр иного зрителя сейчас? Название-то вроде осталось.
5: Ну, где это сейчас все? Вот не видно нигде. Ни премьер не слышно, а здесь, в музыкальном детском, тут в последнее время капелли, 12 ночи, одни уже названия чего стоят. Просто это очень интересный репертуар. Это и Шекспир. Кто у вас еще там?
7: Ну, раз ты так хорошо знаешь наш театр, то ты должна знать, что там
5: и сказок
7: очень много, потому что мы хотим, чтобы от самого маленького и все-таки юношества было интересно.
5: Синий,
7: поэтому
5: птицы.
7: Можете видеть, и не буду просить прощения, малышишный, Винни-Пух и Король Лир, и 12-я ночь, и Чио-Чио-Сан. И тот, кто пришел маленьким на Винни-Пуха, потом пройдет на Максимку, на Белоснежку. Он же растет.
1: В том-то, по-моему, и проблема сейчас театра в том, что вот в маленьких провинциальных городах еле-еле умудряются держать областные театры драматические. А они зачастую пустуют, потому что актеры, они драматические, не тюзовские актеры, не актеры для ребенка. Репертуару для детей уделяют очень маленькое место. И что получается? Дети не привыкли ходить с детства в театр. Вот какая у нас стоит проблема. Сейчас фактически пропускается первый раз ребенок в 10 классе идет в театр. Его ведут в школу и в театр. Он не знает принципа театра, меры условности. Его. Он привык к видеофильмам, к кинофильмам, и поэтому эстетика театра, не привитая с детства, вот это чувство праздника к этому театру, оно пропадает. Это беда, кстати, я считаю, вот наших вот более-менее, ну, провинциальных, скажем, маленьких городов, чтобы не обижать такие города. Вот этот один драматический театр, первый, кому нужен театр, считается.
7: Вы знаете, Наденька, был такой феномен Перми несколько лет назад, когда все взрослые театры оперные горели. И не горел только единственный театр, это Пермь, где смотрели все, даже и не очень хорошее. И всегда был аншлаг. Почему? Они первые, причем это было на уровне города, первые поняли, что надо обязательно с детства. И они создали педчасти, и сколько они ставили детских спектаклей. Всегда
2: студия балетная при театре,
7: да,
2: есть,
7: да,
2: которая,
7: да,
2: с нашим театром ставила
7: спектакль. И всегда полный зал, понимаете? Совместно. Вот этот феномен Перми, он очень показателен.
2: Да.
7: Театры бьют сами себя, когда они не обращаются.
2: Причем не готовят зрителя.
1: Да, они и бьют того же самого маленького зрителя. Мы, кстати, к разговору о гастролях позапрошлом году были в Перми. И там буквально на залы в 1200 мест ребенок, настолько привыкший к детскому театру, то есть зритель другой, не такой, как у нас. Он в 1200 мест зал, а он весь во внимании, он смотрит, он понимает этот театр. А большой зал это всегда трудно для детских театров.
8: Вот наш литературно-художественный канал, «Феникс» он называется, сегодня состоит как бы из двух частей. Сначала встреча в театральной гостиной, это вот мы с вами, а буквально через 3 минуты выйдет в эфир спектакль. И после спектакля я расскажу о том, кто играл в этом спектакле, и, значит, попрощаюсь с нашими слушателями до завтра. У нас осталось 3 минуты.
1: И мне хотелось бы, чтобы каждый из участников сегодняшней передачи, вот нашей гостиной, сказал какие-то слова, которые вот он оставил как бы под конец. Вот последний, наверное, будет Михаил Садовский. Сначала с девочек. Почему? Потому что я вижу, что Миша подготовил стихи.
4: Ну, мне хочется сказать, что театр для каждого человека – это какое-то самое дорогое, какое-то письмо, которое пока интересно ему, он его хранит. Когда оно ему становится неинтересно, он его сжигает. Так же и для многих людей. Театр – это какое-то эмоциональное восприятие жизни. И ребята, которые не ходят в театр или которые считают, что это неинтересно, они глубоко ошибаются. Я хотела бы, чтобы каждый ребенок, каждый человек, который ни разу не побывал в театре, обязательно сходите в театр, и вы почувствуете то ощущение, которое у вас...
1: Пусть новое ощущение.
4: Да.
5: Я просто хочу поздравить всех с Международным днем театра и сказать тем, кто сейчас сидит в ларьках или торгует пивом, ну сходите вы туда, и вам сразу будет интересно жить.
3: А я хочу сказать театрам, что все-таки мне кажется самое важное сейчас нести со сцены чистоту, поэзию и доброту.
9: Ну, что я бы хотела сказать? Чуть-чуть нам не хватило времени, чтобы поговорить о том, что театр делает личность. Потому что мы перестали удивляться в этом мире. Театр, он заставляет удивляться. Так я хочу сказать всем, дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогой мой театр, все театры нашей России, удивляйтесь, и вы будете счастливы. Спасибо.
2: Под конец хочу сказать про наш театр, что мы скоро будем работать в Москве, в театре эстрады, в 20-х числах апреля. И чтобы не просто пригласить ваш театр, а пригласить поэтически, я вам 4 строчки прочитаю, которые завершают мою книгу. Называется стихотворение «Совет». «Не ждите третьего звонка, пусты и мелочные буфеты. Не лучше ли взять у кошелька взаймы на завтра на билеты?»
1: Ну что ж, это как бы красной нитью проходило через все наши передачи. Спасибо, Михаил, спасибо, Роксана Николаевна.

0: все-таки прозвонился и сможет помочь. Ну, а сейчас я предлагаю послушать первую часть трехсерийного радиофильма по мотивам романа Джека Лондона «Смок Белью». Пожалуйста, слушайте.
1: Мы знаем, что каждое искусство имеет свои отличительные признаки, особый материал, из которого создаются его произведения, свои средства воздействия. Давайте попытаемся разобраться в особенностях искусства чтеца. Но прежде послушаем одну запись.
2: Ясный зимний полдень. Мороз крепок, трещит. И у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Рядом с нами маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Один только раз. Уверяю вас, что мы останемся целы и невредим. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она только глядит вниз, когда я только предлагаю ей сесть в санки. А что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас, говорю я, не надо бояться. Поймите, это же малодушие, трусость. Наденька, наконец, уступает. И я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, обхватываю ее рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый ветер бьет в лицо, ревет, свистит, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, и кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я вполголоса. Санки начинают бежать тише и тише. Свист ветра и жужжание полозья уже не так страшны. Дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва. Она бледна, еле дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете. Я чуть не умерла».
1: Все вы, конечно, узнали рассказ Чехова «Шуточка». Я нарочно взяла то, что всем отлично знакомо. И все-таки вы слушали с интересом. И, наверное, досадуете, что исполнение оборвано. Но если рассказ нам знаком, значит, держал наше внимание не сюжет. Припомните свое впечатление. Мы так отчетливо видели ясный зимний день, словно сами стояли на высокой горе. Может быть, у кого-то даже дух захватило от крутизны обрыва под Наденькиными ногами, зашумело в ушах от страшного ветра. Трудно сказать точно, что подумал, что увидел, ощутил каждый слушатель. Это зависит от чуткости его воображения, от способности откликаться на чужие волнения, от того, что подсказывает ему жизненный опыт, фантазия. Во всяком случае, каждый слышавший мастеров звучащей литературы замечал, что в его воображении возникают яркие, отчетливые картины того, что происходит в произведении. Мы, читавшие не раз Толстого, Гоголя, Пушкина, даже в самых любимых, отлично, как нам думается, знакомых произведениях, вдруг замечаем при исполнении мастеров удивительные детали, оттенки, ускользавшие от нас раньше, улавливаем новый смысл. Вслушайтесь в начало так знакомой вам повести Гоголя «Старосветские помещики».
3: Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротой и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих

0: красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающий мир, вовсе не существуют. И ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущий вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички и старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе. И тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое.
1: Не правда ли, как осязаема эта тишь, умиротворенность? Это яхонтовое море слив так и встает перед глазами. И нам удивительно, что такое сравнение не запало нам в память. И как покойно покачивает нас бричка, унося в мир иных ритмов, иных страстей. А ведь, читая повесть, многие из нас лишь приняли все это к сведению, но не успели присмотреться, пожить в воображении этой жизнью. И не диво, при чтении глазами на нас ведь сразу обрушивается такое обилие впечатлений, красот, что мы просто не успеваем следить за всем. Однако дело даже и не в том, что мы что-то забываем, читая глазами, или не обращаем на что-то должного внимания. Самые любимые картины, самые знакомые герои встают в нашем сознании словно измененные, обогащенные, когда мы слышим мастера звучащей литературы, знакомые нам ситуации, образы, размышления. Мастера звучащей литературы вызывают силой своего искусства точно к новой жизни, еще более напряженной, чем в книге. Когда мы слушаем их исполнение, у нас обычно возникает ощущение, точно мы присутствовали при описанном событии, а иногда точно участвовали в нем. Мы верим, что исполнитель делится с нами своим личным воспоминанием, своим пережитым, и это им пережитое рождает непередаваемые оттенки его личного отношения к рассказываемому, напряженное размышление над происходящим, рождает подтекст именно данного исполнителя, именно его неповторимые интонации. Станиславский говорил: «В театр я езжу ради подтекста. Текст я могу прочитать и дома». Это же с полным правом может быть отнесено к звучащей литературе, к изделиям ее мастеров. Поэтому-то мы и можем одно и то же произведение художественной литературы воспринимать в исполнении различных мастеров как различные полотна, пусть все по-своему ценные, но своеобразные, неповторим. Слушайтесь в этот фрагмент из поэмы Пушкина «Медный всадник».
2: Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикий навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой черной. Добро, строитель чудотворный, шепнул он злобно задрожав, ужо тебе! И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой, и озарен луною бледной, простерши руку к вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне, и во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
1: А вот он же в исполнении другого мастера.
3: Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. Добро, строитель чудотворный, шепнул он злобно задрожав, ужо тебе. И вдруг стремглав бежать пустился, показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотания, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
1: Вы чувствуете? Один исполнитель читает более сдержанно, строго, заставляя нас задуматься, оценить происходящее. Другой более темпераментно, страстно, захватывая острым проникновением в психологию героя, увлекая нарастающим ритмом погони, ощущением грядущей катастрофы. Ни один не грешит против написанного Пушкиным. Каждый прав по-своему. Материал писателя – слово, и только слово. Он не прибегает в своем творчестве к выразительным средствам других искусств. Словом рисует он шум моря, прикосновение ветки, запах травы. Словом вызывает в нас порыв отчаяния, напряженное размышление, ликующую радость. Только словом. Слово дает толчок фантазии. Ведь слова и сочетание слов, говорил Маршак, связаны в нашем сознании со многим множеством самых сложных ассоциаций и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Звучащая литература во много раз усиливает воздействие слова. Чувство достоверности пережитого исполнителем передается нам, и часто мы ощущаем рассказанное почти как факт уже нашей памяти. Вслушаемся в запись фрагмента из «Пиковой дамы» Пушкина.
3: Ровно в половине двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны, лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо, в гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен, сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню бежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло.
1: А теперь оглянемся на свои впечатления ото всех услышанных фрагментов. Подумаем. Рассмотрим в своем воображении все виденное, пережитое, что встало в нем от точно посланных исполнителем слов, насыщенных образными представлениями, виденьями, как называл их Станиславский. За какие-нибудь полчаса мы с вами побывали с Наденькой на крутом обрыве, услышали лязг полозьев, шум ветра, окунулись в медленную жизнь старосветских помещиков. Увидели мы и непогожую ночь, когда Герман ждет свидания. Ощутили точный расчет его намерений, заключающий зерно характера, легкую и непреклонную упругость его шагов. Почувствовали духоту натопленной спальни графини, хотя об этом впрямую и не сказано в тексте. Прислушались к затухающему бою часов в спящем доме. Почти физически ощутили и напряжение Германа, и замершую тишину, и хрупкие статуэтки далекого века. Со сколькими людьми мы познакомились даже в этих небольших отрывках, заинтересовались, а иной раз и глубоко взволновались их судьбой. А разве можно забыть о самом главном? Мы близко прикоснулись к самим писателям, ощутили настрой их души, виденье мира, человеческую сущность. Нас радовало легкое, летящая чеховская фраза, сочная, словно вылепленная фраза Гоголя, скупая прозрачная фраза Пушкина, через их язык, строй речи, особенно ощутимый в звучании, мы еще ближе узнавали их, волнуясь, удивляясь. Еще больше волнуясь и удивляясь, чем при чтении книги, потому что в произнесении мастеров уже было скрыто их волнение, их удивление, радость соприкосновения с таким текстом. Это глубоко скрытое волнение от радости сотворчества с большими писателями передавалось и нам, слушателям. И все это обилие впечатлений было вызвано в нас лишь звучащим словом, произнесенным мастерами. Произведение звучащей литературы возникает, когда слово писателя, насыщенное мыслью, фантазией и чувством исполнителя, касается воображения слушателя. Нет в этом искусстве ни декораций, ни шумовых эффектов, ни многочисленных актеров. Один человек, сделавшись хозяином произведения, предельно приблизившись к точке зрения писателя, словом и только словом вызывает воображение слушателей всех героев. Обстановку действия, звуки, запахи, оттенки настроений приводят к самым глубоким размышлениям. Помните, в первой беседе я приводила слова Гоголя? Думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли. Именно эту действенную, буквально магическую силу слова имел в виду Гоголь. Об этом писал уже в наши дни известный чтец Артабалевский, называя звучащую литературу театром воображения. И таково свойство слова, сила возникающих ассоциаций, их власть над нашим воображением, что, например, описанная песня не нуждается в звуковой иллюстрации. Рассказ о ней, мастерски произнесенный, производит большее впечатление, чем реальная песня, включенная в текст. Море, увиденное через рассказ, бывает более грандиозно, чем написанное на заднике или даже заснятое в кино. Ни одни настоящие часы, пробившие в тишине концерта, ни топот настоящих копыт всадника не произведут такого впечатления, как часы в комнате старой графини, описанные словами Пушкина, как строчки погони медного всадника. Слово чтеца только разбудит воображение слушателя, и каждый услышит и увидит все, подсказанное писателем, подсказанное исполнителем, дополненное своей фантазией. Маршак говорил: все 5 наших органов чувств отзываются на те простые и в то же время магические слова, которые бережно отбирает и точно ставит в своем произведении писатель. И у читателей пробуждается столько тонких, милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать нечто свое, такое, чего не назвал писатель. И происходит чудо творчества. Читатель перестает быть только читателем. Он становится соучастником всего, что пережил и перечувствовал поэт. Как писатель верит в своих талантливых читателей, чутких, обладающих творческим воображением, и в расчете на них напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова, так и чтец не может не верить в силу слова, наполненного точными яркими представлениями, в неотразимость его воздействия на фантазию слушателей. Итог сказанному мне хочется подвести словами Владимира Яхонтова. Искусство художественного чтения построено на убеждении, что слово зримо. Как описывает Толстой дуб и лес вокруг дуба в романе «Война и мир», может исполнить только мастер художественного чтения. Я эти страницы в исполнении Журавлева считаю драгоценнейшим изделием нашего искусства. И небо такого, как у Толстого, небо, когда Балконский падает раненый под Аустерлицем, такого неба в театре мы не увидим. Оно возможно только словами Толстого и значит только в нашем искусстве воплотимо.
3: Весной 1809 года князь Андрей
4: поехал в рязанское имение своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленее первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели. Лакей Петр что-то сказал кучеру. Кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствия кучера. Он повернулся на козлах к барину. «Ваше сиятельство, легко как», — сказал он, почтительно улыбаясь.
5: «Что?»
4: «Легко, ваше сиятельство».
5: «Что он говорит?» — подумал князь Андрей. «Да, об весне, верно», — подумал он, оглядываясь по сторонам. «И то зелено все уже. Как скоро? И береза, и черемуха, и ольха уж начинает, а дуб и незаметно. Да и вот он, дуб».
4: На краю дороги стоял дуб, вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками, с огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами. Он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь, и счастье, как будто говорил этот дуб, и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они из спины, из боков. Как выросли, так и стою и не верю вашим надеждам и обманам. Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем 1,5 месяца тому назад. Все было полно, тенисто и густо. и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени. Правая, мокрая, глинцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету. Соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, подумал князь Андрей. Да где он, подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробились без сучков сочные молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. Да, это тот самый дуб, подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг и в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна. Все это вдруг вспомнилось ему. Нет! Жизнь не кончена в 31 год. Вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне. Надо, чтобы все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы нежели они так независимы от моей жизни. Чтоб на всех она отражалась. И чтобы все они жили со мною вместе.
6: С того, как мы с Гришей Белых покинули стены Шкиды, прошло 2 или даже 2,5 года. За это время нам пришлось много чего испытать. Мы торговали на улицах и в трамваях газетами, сотрудничали в так называемой мелкой прессе, писали кинорецензии по 3,75 за штуку, сочиняли анекдоты для юмористических журналов. Гриша Белых напечатал в журнале «Кинонеделя» статью, которая называлась, если не ошибаюсь, «Нам нужен свой Чарли Чаплин». В этой статье автор деликатно выдвигал свою кандидатуру на вакантную должность советского Чаплина. Я работал несколько месяцев в ресторане «Новоалександровск» на кухне учеником повара, или, попросту говоря, поваренком. Одновременно учился, правда, очень недолго, на частных кинокурсах Морозова, откуда за неплатеж был исключен. Целую зиму мы с Гришей Белых занимались тем, что торговали на улицах, на рынках, в пивных и в чайных искусственными цветами. Напомню, что был НЭП. Была еще большая безработица, цветы, бумажные бульдонежи, которыми мы торговали, делали моя мама и сестренка. Забыл сказать, что весной 24-го года, месяцев через 8 после выхода из Шкиды, мы с Гришей решили осуществить нашу давнюю мечту, направились на юг, на Кавказ, в город Баку, к постановщику «Красных дьяволят» режиссеру Ивану Перестяне, который, как нам казалось, ждет и не может дождаться нашего появления в качестве актеров. Деньги на это путешествие начали копить еще в Шкиде, о чем упоминается в повести «Республика Шкид». Однако лишь до Москвы нам удалось доехать с относительным комфортом, то есть с билетами. Дальше мы шли пешком или ехали зайцами. Добрались мы только до Харькова, и Перестянин так и не узнал, каких двух великих артистов он лишился. Все время, и когда мы торговали цветами, и когда я работал в ресторане «Новоалександрск», и когда мы скитались по югу России, мы не оставляли своих литературных опытов. Те, кто читал мои автобиографические книжки, вероятно, помнят, что чуть ли не с 5 лет я пробовал писать стихи, в 8 лет написал трактат «Что такое любовь», а в 9 приключенческий роман под страшным названием «Кинжал спасения». Гриша тоже писал и стихи, и прозу с детства. Нашему увлечению литературы, журнальным и газетным делом «Республики Шкид» посвящена целая глава «Шестая держава». Однажды морозным зимним вечером 1926 года мы с Гришей шли в кино. Там, где теперь ресторан «Астория», помещался в то время кинематограф по тем же названиям. И вот помню, когда мы подходили к этому кинематографу, Гриша мне сказал: «Давай писать книгу о Шкиде». Хотя книг мы до тех пор не писали и в ближайшем будущем писать не собирались, меня это предложение не ошеломило. Не задумываясь, я ответил: «А что, давай». Помню название фильма, который шел в тот вечер в «Астории» – «Кирпичики». Но рассказать содержание этого фильма я при всем желании не мог бы. Мы его, попросту говоря, не видели. То и дело за нашими спинами раздавалось: «Мальчики, тише! Мальчики, вас выведут сейчас!» А мы, не слыша этих сердитых окриков, с упоением вспоминали случаи из нашей шкидской жизни, которые должны были войти в книгу. На те деньги, которые мы наскребли, мы купили махорки, пшена, сахара, чая и, запершись в Гришиной комнате на Измайловском проспекте 7, в доме, который несколько лет спустя воспел в своей повести «Дом веселых нищих», принялись за работу. Работать вместе нам было не впервой. Тот, кто читал «Республику Шкид», знает о моей давней дружбе с Белых. Еще в Шкиде мы издавали с ним ежедневную газету «День», в которой печатали с продолжением совместно написанный большой приключенческий роман «Ультус Фантомас. За власть советов». Вас интересует техника нашей работы. В узкой комнате с окном, выходящим на задний двор, стояли по двум сторонам 2 койки, между ними жиденький стол, на котором мы 2 летописца Шкиды и творили. Не помню, чтобы мы очень долго готовились к работе. Несколько дней, начиная с памятного часа в кинематографе «Астория», ушло на записывание того, что вспомнилось. Это было не только неутомительное, но очень веселое, даже, я бы сказал, захватывающее занятие. Поминутно в комнате раздавалось: «А помнишь? А помнишь?» И кто-нибудь из нас лихорадочно записывал на обрывке бумаги: «Полваныч, Асси, летопись, пожар, Шкидкино, разбитые стекла в прачечной, лотерея Аллегри, Леганштадт, Курочка, Юнком, будильник он и механизмус». Это были значки, символы, за которыми каждый из нас видел или человека, или события. Наконец, из этой груды тем мы выбрали 32 сюжета. Вообще-то материала у нас хватило бы, вероятно, на 3 таких книги, как «Республика Шкид». Мы разделили их по-братски. 16 глав писал Белых, 16 я. Я пришел в школу имени Достоевского несколько позже Гриши, поэтому все 1 главы писал он. Каждую главу мы обсуждали, критиковали друг друга, нещадно иногда ссорились, но в крупную ссору эти мелкие столкновения не переходили. Главная ссора ждала нас впереди. Об этом расскажу, но немного позже. Пожалуй, 2-3 главы таких есть. Например, последнюю страницу главы Ленька Пантелеев, я имею в виду вариант, печатавшийся в первых изданиях, написал Белых, а я принял небольшое участие в работе над главой «Великий ростовщик». Конечно, я не говорю о тех мелких замечаниях и предложениях, которые мы делали друг другу, когда считали свои главы вслух. Никогда позже ни я, ни Белых, ни одну свою книгу не писали так быстро, как написалась «Республика Шкид». Работали мы над повестью 2-2,5 месяца. Писать нам, как я уже сказал, было нетрудно, весело, радостно. Нам не нужно было ничего придумывать. В нашей памяти еще жили события, о которых мы собирались рассказать, и звучали голоса наших товарищей и воспитателей, халдеев. Работа была, что называется, запойной. Работали с утра до глубокой ночи, пока сил хватало. А сил тогда было много. Нам было по 17-19 лет. Зима была морозная. У нас кончились дрова, и сначала я, потом и мой соавтор стали расставаться с досками, на которых лежали наши соломенные тюфяки. Конечно, нам не хватало не только дров, но и харчей. Иногда нам приходилось покидать свою келью. Почти с отвращением выходили в кино, торопливо писали рецензию на какой-нибудь американский боевик, получали свои 3,75 и снова погружались в работу над повестью. Вымысла в книге нет. То есть это значит, что все события, о которых идет речь, были на самом деле. И все действующие лица, и Викниксор, и Сашкец, и Ланлюм, и Японец, и Янки, или Купа Купич Гениальный, и Сашка Пыльников, и Одноглазая Мамочка не выдуманы нами. Однако это вовсе не значит, что мы ходили за событиями с фотографическим аппаратом и щелкали затвором. Республика Шкит не документ, каким мы иногда называли, а повесть, художественное произведение. Викниксора мы писали таким, каким он виделся нам, вчерашним воспитанником Шкиды. Тут были и страх, и уважение, и даже некоторое обожание, и при этом очень много мальчишеской насмешки над человеческими слабостями нашего шкитского президента. Вообще, я считаю, что мальчишеский юмор, который звучит на страницах Республики Шкит, очень помог тому успеху, с каким была встречена наша первая книжка. И вот пришел день, когда я написал последнюю строчку эпилога. Что же делать дальше? Куда нести рукопись? И самое главное, разве можно нести рукопись в таком виде? Мы уже достаточно покрутились к тому времени в литературных кругах и знали, что рукопись представляется в издательстве, перепечатанной на машинке, да еще в двух экземплярах. На помощь нам пришел некто Энн Гращ, бывший матрос, способный литератор, печатавший рассказы в ленинградских журналах. Во всех редакциях у этого общительного человека были знакомые машинистки. И вот что предложил нам этот милый Энн Гращ. Мы заключаем с ним договор. Он находит способ перепечатать нашу рукопись, а мы за это должны уплатить ему 150 рублей. Если же до 1 апреля 1926 года деньги не будут уплачены, то рукопись переходит в его собственность. Подписали, не задумываясь, что же нам было делать. Через две недели рукопись, напечатанная на машинках самых разнообразных систем, на разной бумаге, на разных лентах, черной, зеленой, красной, фиолетовой, лежала перед нами в двух экземплярах. Знали только одно издательство, вывеска которого бросалась нам в глаза, когда мы пересекали Невский у Садовой улицы. Кооперативное издательство «Прибой». Но как идти в издательство, если не знаешь там ни одного человека? Храбрости написать книгу у нас хватило. А вот тащить его в издательство на суд незнакомых людей мы не отваживались. И тут мне в голову пришла счастливая мысль. Давай, сказала я, покажем рукопись Лилиной. Почему Лилиной? Ну, все-таки. Лилина была единственным крупным деятелем в Ленинграде, которого мы знали. Она заведовала губернским отделом народного образования и не один раз бывала у нас в школе. И вот, перетянув веревками наше детище, мы потащили его на Казанскую улицу, ныне улицу Плеханова, где помещался тогда отдел народного образования. Удивительно вспоминать сейчас, с какой легкостью нам удалось проникнуть к столь важному лицу. В приемной сидела одна секретарша, запомнила ее фамилию, Волина. Мы объяснили ей, что мы бывшие детдомовцы и что у нас дело к Злате Ионовне. «Злата Ионовна занята, но подождите, попробую», — сказала Волина. Через две минуты нас позвали. В огромном кабинете за большим письменным столом сидела невысокая, восседая женщина в синей люстриновой кофточке. Она поднялась нам навстречу. «Что вы хотите, мальчики?» Я робел окончательно, а Гриша нашел силы улыбнуться и развязно выдавил из себя. «Книжечку написали». Лилина с ужасом посмотрела на наш огромный сверток. «О чем?» «О детском доме». «Как? Об одном детском доме такую махину?» Вид у нас, вероятно, был очень жалкий, и Лилина пожалела нас. «Ну хорошо», — сказала она, — «оставьте, я посмотрю». Покидая дом на Казанской, мы были уверены, что дело наше проиграно. Гриша на всю улицу заявил, что моя идея была совершенно дурацкой, нелепой, что идти нам к Лилине не следовало, и что вообще из этой затеи ни черта не выйдет. Короче говоря, мы крупно поссорились. И Гриша сказал, что он не подумает идти к Лилине узнавать о результатах. Хватит с нас позора. Поставили на этом деле точку и перешли к нашим обычным будничным занятиям. Ходили в кино, писали рецензии, получали свои 3,75. О повести мы не разговаривали. Но забыть о ней нам не удавалось. То и дело, в квартире на Измайловском появлялся Николай Гращ
7: и со зловещей усмешкой спрашивал: ну как, республика Шкетов, моя или ваша? Может быть, это и заставило меня решиться попытать счастье. Не сказав о своем намерении Грише, я один пошел в Губано. Этот день я очень хорошо помню. Помню, как ошеломила меня секретарша Волина, которая, увидев меня, вскочила и закричала: он, пришел наконец-то! И ни слова не сказав, не кинулась в кабинет Лилиной. Тотчас вышла сама Лилина. Куда вы пропали, мальчики? Где ваш соавтор? Тут началось такое, от чего у меня голова закружилась. Зав Губано взяла меня под руку и полчаса водила по длинным и широким коридорам бывшего воспитательного дома, воскуряя фимиам нашей повести. Помню, я так волновался, что, закуривая, сунул горящую спичку в коробок, который шумно взорвался и опалил мне левую руку. Кто-то, кажется, секретарша Вольна, мне ее забинтовывала. Между прочим, Лилина сообщила мне, что наша рукопись уже в издательстве. Нам повезло вдвойне. Оказалось, что Злата Ионовна по совместительству заведует еще и детским отделом ленинградского госиздата. «Идите, — сказала на Невский, — в дом книги, поднимитесь на 5-й этаж и спросите Маршака, Олейникова или Шварца. Но прежде чем идти в дом книги, я должен был поставить в известность обо всем происшедшем своего соавтора. Шел я домой к героям, но, подходя к Измайловскому, решил поморочить голову своему другу. Вломившись со своей забинтованной лапой в его комнату, я мрачным голосом заявил: было Лилины. Ну и что? Ты прав, ходить не стоило. А все-таки попер, самолюбия у тебя нет. Тут я не выдержал и рассказал ему все, что было на самом деле. Теперь мы радовались оба. Книга-то была общая. В одиночку ни я, ни Гриша такую книгу написать не могли бы. Знаю это точно. Жизненный опыт у нас был разный, и вкусы не совпадали во многом. Но если быть справедливым по отношению к обоим авторам, успехом книга обязана удачному сочетанию двух разных характеров.
8: В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового городоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародные вечи, потрясали воздух восклицаниями: «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столько разумом, сколько движениями благородного сердца. Они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Не удержались и от сравнения. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие. Между тем, новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. И едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако же, обыватели убедились, что ликование и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство Любии. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес «Не потерплю!» и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели. За ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии, таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по описи под номером 9. Но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни ребятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, таких не бывало, а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки. Но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. Что же это такое? Фыркнул и затылок показал. Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то, лаской-то принимай. Ты пригрозить пригрози, да потом и помилуй. Так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, все приветливые, да добрые, да красавчики, и все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Лаврокакиса по описи под номером 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6, и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями. «Натиск, — сказал он, — и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость, и притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или точнее сказать, те 5 целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании». И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому главе и присовокупил: «А по праздникам будем есть у вас пироги. Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали. Вздыхали глуповцы. А этот что? Фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков. Увы, последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил «не потерплю» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают. А городначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносится из одного конца города в другой. И над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее, не потерплю. Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль. А ну, как он этаким манером целый город выпарит. Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец прибегли к истории глупого, стали отыскивать в ней примеры спасительной строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущенные обыватели, а то циркает, да и напади. Глупов. Беспечный, добродушно веселый Глупов приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов. Умолкло щелканье подсолнухов. Нет игры в бабки. Улицы запустели. На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные и изнуренные лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше. По крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат городначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как городначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый городначальник совсем даже не городначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом, хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колени и просить прощения, но и тех взяло раздумье.

что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в 3:00 ночи видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то, обернутое в салфетки. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «Не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров и погрузился в сон. Возник вопрос, какую надобность мог иметь градоначальник Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей. Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну. Но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в учении мальчики могли сообщить одно, что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал. Более ничего узнать не могли. Между тем, таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому городскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру в нос бросится. Среди всех этих толков и пересудов вдруг, как с неба упала повестка, приглашавшая именитивших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться. То был прекрасный весенний день. Природа ликовала, воробьи чирикали, собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судьбища. Наконец, ожидаемая минута настала. Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него. По крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки. Он по очереди обошел всех обывателей и, хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончившись этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот. И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало. И чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. П-п-плю! Наконец вырвалось у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры. Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно,

0: Мы имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за 100 лет тому назад, поставим себе на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника. «И откуда к нам экой прохвост выискался?» — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения. «Смотри, братцы, как бы нам того, отвечать бы за него за прохвоста не пришлось», — присовокупляли другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем Вертограда сего, и радовало бы сердце начальников своей распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельства, совершенно случайные, простая оплошность, не прекратила его деятельности в самом ее разгаре. Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Городначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним на кипе недоимочных реестров лежала в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без оснований утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему 3 вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второе. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третий. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопроса уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух. Или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты, свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своей собственной головой, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрой воображение. Но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камелавку и надевает колпак. Другой заседатель младенцев вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но младенцу не дали докончить, потому что при первом упоминании о Байбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей. Но потом, припомнив лондонских агитаторов и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свела себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос. Бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком. Но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах, хотя и не порожний, но все равно как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал. Но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание. Василием зовут меня, Ивановым сыном по прозванию Байбаковым, Глуповской цеховой. У исповеди святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есть он из секты лжеерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой-матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, не помню какого числа и месяца, был разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского городначальнику нашему Дементию Варламовичу. И пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону, мерно помывающим. Обеспамятив от страха, и притом, будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин городначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин городначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий передо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «Разорю» и «Не потерплю». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин городначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина городначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин городначальник могли произнести только «плю». Всей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивший господину городначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, продолжение коего я ежедневно рассматривал городначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не пребывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы он и утвердить, и во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать он ее будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил. Выслушав показания Байбакова, помощник городначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выждать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму и, заперев городначальникового тела на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще 2 дня, пришла, наконец, и давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели, Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот. Да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека. По фалдочкам, хотя и признали лейб-компанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенный от туловища головы. В 8 часов вечера помощник городначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник городначальника оторопел окончательно. Проходит еще день, а городначальникова тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство Любия, временно потрясенное странным поведением Брудастова, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут в процессии к помощнику городначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник городначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию Стряпчева. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу уже получил известие, что он за нелепое донесение уволен со службы. Услыхав об этом, помощник городначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакали. Явился Стряпчий, но и тот от слез не мог говорить. Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно не сведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю». Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу, вторым незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове. Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду городначальника, граждане волновались и, немало не стесняясь, обвиняли помощника городначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком пресветлым одеян. Наконец глуповцы не вытерпели. Предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника городначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее, как вчера, ввиду всех, свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» – завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним. «Атаманы молодцы! Где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт?» – уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. «Врешь, переметная с ума!» – отвечала толпа. «Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшку нашего от себя избыть. И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб-компанский мундир, голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами. «Разорю!» загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!» скомандовал градоначальник, все более и более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, ввиду всей толпы, очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником. Глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась.
1: Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой стоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую, душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя, летящий над миром, чтоб смертную страстью губить, уж мчится над нами.
2: Когда он был в шляпе, шел по улице или стоял в вагоне метро, и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, По свежести его худого бритого лица, по прямой выправке худой высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше 40 лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью, и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена, и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее. Неприятно шутил, если разговор касался женщин. «Rien n'est pas plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien». Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину.
3: 21 июля 1933 года. Вечер. Шел через сад Монфлёри. Чувствовал снова молодость и великое одиночество. В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе. Она их, защищаясь, выбрасывала. Почти все сверстницы были гораздо взрослее меня.
2: Однажды, в сырой парижский вечер, поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую возле улицы Пасси. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанные, частью написанные расплывчатыми лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно вежливую, подходящую женщину лет 30, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье. «Бонсуар, месье», — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил. «Бонсуар, но ведь вы русская». Русская, извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски. «Да разве у вас много бывает французов?» «Довольно много. И все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?» «Нет, тут столько всего. Вы уж сами посоветуете что-нибудь». Она стала перечислять заученным тоном. «Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки. Можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски». «Прекрасно. Будьте добры, дать щи и битки». Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы. Платье поношенное, но видно из хорошего дома. «Водочки желаете?» «Охотно. Сырость на дворе ужасная. Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, каркуновские огурчики малосольные». Он опять взглянул на нее. «Очень красив белый передник с прошивками на черном платье. Красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины. Полные губы не накрашены, но свежи. На голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие, чуть розовые, виден маникюр. «Что я прикажу? Что я прикажу закусить?» – сказал он, улыбаясь. «Если позволите, только селедку с горячим картофелем. А вино какое прикажете? Красное, обыкновенное, какое у вас всегда дают к столу». Она отметила на блокноте, переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой. «Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью». «Le gâte le vin, comme la charrette, le chemin et la femme l'aime». «Вода портит вино, так же, как повозка, дорогу и как женщина душу». «Хорошего же вы мнения о нас?» — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед. На то, как ровно она держалась, как колебалась на ходу ее черное платье. Да, вежливость и безразличие – все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли откуда? Есть, вероятно, пожилой состоятельный Ами, друг. Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей. И последняя мысль возбудила в нем некоторые раздражения. Да, из года в год, изо дня в день втайне ждешь только одного – счастливой любовной встречи. Живешь, в сущности, только надежде на эту встречу, и все напрасно.
3: 14 июня 36 года, Грасс. Был в Ницце день русской культуры. Постыдное убожество. Когда уезжал, поехал на Канн. За казино огромная толпа. Все честь честью, как у нас когда-то. Плакаты, красные флаги, митинги. В Грасс тоже праздник. Над нашим бельведером на городской площадке тоже толпа. Мальчишки, бляди, молодые хулиганы, марсельезы, интернационал. На бархатных красных, один из которых держали мальчик и девочка лет по 6-7, серп и молот. Надо серьезно думать бежать отсюда.
2: На другой день он опять пришел и сел за свой столик. А она была сперва занята, принимала заказ двух французов и слух повторяла, отмечая на блокноте. «Кавиар руж, салат руз, де шашлик». Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому. «Добрый вечер, приятно, что вам у нас понравилось». Он весело приподнялся. «Доброго здоровья! Очень понравилось! Как вас величать прикажете?» «Ольга Александровна, а вас позвольте узнать?» «Николай Платонович». Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот. «Нынче у нас чудесный рассольник. Повар у нас замечательный. На яхте у великого князя Александра Михайловича служил». «Прекрасно! Рассольник так рассольник. А вы... давно тут работаете? 3-й месяц. А раньше где? Раньше была продавщицей пронта. Верно, из-за сокращения лишились места? Да, по доброй воле не ушла бы». Он с удовольствием подумал, что значит дело не в Ами, и спросил. «Вы замужняя?» «Да». «А муж ваш что делает?» «Работает в Югославии. Бывший участник белого движения». «Вы, вероятно, тоже?» «Да, участвовала и в Великой, и в Гражданской войне. Это сразу видно. И, вероятно, генерал», — сказала она, улыбаясь. «Бывший. Теперь пишу историю этих войн по заказам разных иностранных издательств». «Как же это вы одна?» «Так вот и одна».
3: 4 апреля 40-го года. Купил 2 рубашки и белый картуз в Англенд. Давно знакомый приказчик, уже совсем не тот, что когда-то, толстел, слегка посидел. На глазах меняются, гибнут люди. Марсель толстый мужчина, а давно ли был мальчиком? Старик же прямо страшен. Ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачу. Вот отвезут его страшный труп на кладбище в Сан-Жак.
2: На 3-й вечер он спросил: «Вы любите синема?» Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом: «Иногда бывает интересно. Вот теперь идет в синема «Этуаль», какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите, пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни». «Мерси. Я свободна по понедельникам». «Ну вот и пойдем в понедельник. Нынче что, суббота? Значит, послезавтра. Идет?» «Идет. Завтра вы, очевидно, не придете». «Нет, еду за город к знакомым». «А почему вы спрашиваете?» «Знаю. Это странно, но я уже как-то привыкла к вам». Он благодарно взглянул на нее и покраснел. И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч. И поспешил переменить разговор. Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Где вы живете? Возле метро Мот-Пике. Видите, как удобно. Прямой путь до Этуаль. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в 8:30. Мерси. Он шутливо поклонился. «Се моа ки вумере, ромерси». «Уложите детей», — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, «и приезжайте». «Слава богу, этого добра у меня нет», — ответила она и плавно понесла от него тарелки.
3: 10 ноября 40-го года. Были чудесные солнечные дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная. Светло-канареечное, небо в ней было яркое, бирюзовое. Другая липа все еще густая, зеленая. Нынче ливень, холод.
2: Он был и растроган, и хмурился, идя домой. Я уже привыкла к вам. Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes, et ceux qui n'ont pas de derrière. Милосердный Господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада.
1: У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом своей уж ветхой котомкой.

И снилось мне, что осенний порой, в холодную ночь я вернулся домой. По темной дороге прошел я один, к знакомой усадьбе, к родному селу. Трещали обмерзшие сучьи лозин от бурного ветра на старом полу. Деревня спала, и со страхом, как вор, вошел я в пустынный покинутый двор. И сжалось сердце от боли во мне, когда я кругом поглядел при огне.

0: Два, и сад обнажен, пел и стонал. Из метро несло банным ветром, густый черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу. Ольга Санна, нарядно и модно одетая, она свободно, не так как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья. Он обрадовался еще больше. Вечернее платье, значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь. И, отвернув край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки. Бедный, вы долго ждали? Нет, я только что приехал. Идем скорее в такси.
1: 3 февраля 41 года. Часто думаю с удивлением и горем, даже ужасом, ибо не воротишь, о той тупости, невнимательности, что была у меня в первые годы жизни во Франции, да и раньше, к женщинам. То дивное, несказанно прекрасное, нечто совершенно особенное во всем земном, что есть тело женщины, никогда не написано никем. Да и не только тело. Надо попытаться. Пытался. Выходит гадость, пошлость. Надо найти какие-то другие слова.
0: В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривали. Вы одна или с какой-нибудь подругой живете? Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей. 6-й этаж. Лифта, конечно, нет. На 4-м этаже красный коврик на лестнице кончается. Ночью в дождь страшная тоска. Раскроешь окно, ни души нигде, совсем мертвый город. Бог знает, где-то внизу один фонарь под дождем. А вы, конечно, холостой и тоже в отель живете. У меня небольшая квартира в Пасси. Живу тоже один, давний парижанин. Жена меня еще в Константинополе бросила. Вы шутите? Ничуть. История очень обыкновенная. Кто женится по любви, тот имеет хорошие ноги и скверные дни, как говорят французы. А у меня даже и того, и другого было очень мало. Бросила на 2-й год замужества. Где же она теперь? Не знаю. Да вам, верно, очень одиноко, сказала она. Да. Ну что ж, надо терпеть. Patience, médecin des pauvres. Терпение медицины бедных. Но разве у вас нет друзей, знакомых? Друзей нет, а знакомств плохая утеха. Кто же ваше хозяйство ведет? Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам. Завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит вам доминаж. Бедный, сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымно-синеватой меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Он наклонился к ней. «Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем». Она кивнула головой и стала надевать перчатки. В кафе «Куполь» начали с устриц и анжу. Потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили. Пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица. «Но скажите правду», — говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку. «Ведь были же у вас встречи за эти годы?» «Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели. А у вас?» Она помолчала. «Была одна очень тяжелая история. Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка. Сутенер, в сущности. Но как вы разошлись с женой?» «Постыдно. Тоже был мальчишка. Красавец-гречонок, чрезвычайно богатый. Нелегко было забыть ее прежнюю, Екатерину Дарскую». Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10% на прислугу. После этого им обоим показалось, что еще страннее расстаться через полчаса. «Поедемте ко мне», — сказал он печально. «Посиди, поговорим еще». «Да-да», — ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.
1: «24 августа 1941 года, воскресенье. Вчера Кант купался, никого не видал. Юбочки легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женственные, которые носят нынешнее лето, стучат деревянными сандалиями. Немцы пишут, что убили русских уже более 5 миллионов.
0: Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую. Потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина. «Нет, дорогой мой», — сказала она, — «я больше не могу». Он стал просить: «Выпьем только по бокалу белого. У меня стоит за окном отличная пуи. Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Вы не дети. Вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась съехать к вам. И вообще, зачем нам расставаться?» Он вышел, выпил подряд 2 бокала ледяного горького вина и не мог удержать себя. Опять пошел в спальню. В спальне в большом зеркале на стене напротив ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди. «Нельзя сюда», — сказала она, и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и, как жена, обняла его. И, как жену, обнял и он ее. Всю ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза, губы, с которых она уже вытерла краску.
1: «4 мая 1943 года. Прекрасный день и прекрасные облака над горами Заницы, вечные о нашей жизни. Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут. И вся моя жизнь здесь, как молод был, когда сюда приехал.
0: Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды зимой Он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано. «Предосторожность никогда не мешает», — говорил он. «Любовь заставляет даже ослов танцевать», — говорят французы. «Я чувствую себя так, точно мне 20 лет. Ну, мало ли что может быть». На третий день после Пасхи он умер в вагоне метро. Читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза. Когда она в трауре возвращалась с кладбища, был милый весенний день. Кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака. Все говорило о жизни юной, вечной и о ее конченной. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре в плакаре увидала его давнюю летнюю шинель, серую на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

Исчезну я, а в этой комнате пустой все тоже будет: стол, скамья, да образ древний и простой. И также будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И также будет небо дно смотреть в открытое окно, и море ровной синевой манить в простор пустынный свой.

0: Едем. Лёша.
1: Может быть, не стоит, господин лейтенант. Вы его устали, нездоровы. Вам нужно серьезно отдохнуть.
0: Да идем, Ленечка, идем. Ну пойми ты, ну тяжело мне, ну русский офицер, стихи писал, а теперь в палачи записался. Поедем, я тебя ликером напою. Замечательный бенедиктин.
2: Опять струсил, да?
0: Ну, не бойся, пытать не буду. Я пошутил, пожалуйста. Ну, едем.
3: Чек!
4: Счет завтра в контрразведку. Скобелевская, 17.

0: Стой! Кто идет?
1: У тебя что? Глаза повылезли, черт!
0: Виноват, господин поручик. Не признал.
2: Соболевский? Вы?
1: Господин полковник, позвольте представить вам моего друга, товарищ Орлов.
2: Ну, всегда вы с вашими дурацкими приемами.
1: Ну что, я раз предполагал, что он прыгнет, как кенгуру.
2: Вы же его на повал уложили. Лейте воду, лейте, лейте, лейте.
1: Очнулся.
2: Да, кажется, зашевелился. Да.
1: Ничего, ничего, ничего. Оживет, а
2: ну,
1: оживет.
2: Положим на диван, положим на диван. Ну, а вы вызовите усиленный конвой.
1: Господин полковник, позвольте с вас получить 10 тысяч. Пари... Пари вы проиграли. Первого крупного зайца я заполевал.
2: Пойдите к дьяволу.
1: Согласитесь, что проиграли.
2: Ну и проиграл. Дуракам везет.
1: Что значит дурак? Слушайте, это устарелая поговорка, господин полковник. Вообще, вы для контрразведки не годитесь. Я бы вас держать не стал. У вас устарелые приемы. Знаете, такой ложный классицизм. Вы совершенно не знаете психологии.
2: Поручик!
1: Знаю. Знаю, что я не штабс-капитан. Знаю. А вас бы в прапорщики надо. Да. Тоже хвастал. Приволок мне смердюка бештанного. Орлова арестовал. Ворона безглазая.
2: Вы с ума сошли. Сами же радовались.
1: Радовался вашей глупости. Ну, думаю, вот теперь старого Розенбаха в потырицу, а мне повышенница.
2: Ну, не будем ссориться. Расскажите толком, как вы умудрились?
1: Поймать? Хотите поучиться? Ну, скажу по совести, случайно. Никаких подозрений. Французик и французик. Играл он здорово. И я с ним за панибрата. Даже теорию свою там о неграх ему разболтал. Но тут налетел моментик. Дрожь его выдала. Секундочку с собой не справился. И меня как осенило. А что? Что если... До того заволновался, да, что пришлось бутылку бить, чтобы отвлечь внимание.

0: чистокровный парижанин.
1: И мамаша тоже парижанка, да? А Верлена, помните? Хороший поэт, да. Я ему подражал, как начал стихи писать.
2: Я же дал честное слово. Семенухин может подумать, что я...
3: Что, господин Орлов, неужели вам не нравится у нас? Не понимаю. Тепло, чисто, уютно. Обращение почти вежливое. Хотя я должен вам принести извинения за нетактичность поручика. Но вы проявили такую способность к головокружительным пируэтам, что пришлось вас удержать первым пришедшим в голову способом.
2: Вы, мразь, я с вами разговаривать не намерен.
3: За комплимент благодарю. Но разговаривать вам все же придется. В нашем монастыре свои обычаи.
2: Иголки под ногти загонять будете?
3: Не я, не я. У меня руки дрожат. Зато поручик по этой части виртуоз. Всю иглу сразу и даже не ломает. Знаете, сами товарищи удивляются. Да, как вы предпочитаете, господин Орлов, холодную иглу или раскаленную?
1: Вот так, мсье Леон. Прокрутим в кашу, спрессуем и на удобрение. И культурный Запад ничего не скажет.
2: Я запугаешь, сволочь. Я плюю в твою поганую рожу.
3: Не бейте его! Не бейте! Не бейте его! У вас, поручик, такой дробительный кулак, что вы господина Орлова можете убить. А это совсем не в наших интересах. Самое забавное впереди. Папиросу, господин Орлов.
2: Дайте.
3: Пожалуйста. Ой, какой вы недобрый. Мне ничего не оставили, все забрали.
2: Воруйте еще, мне курить надо.
3: Ух, какая непарижская фраза. Осознайтесь, что я свою разведочку поставил неплохо. Не хуже вашей ЧК.
2: К сожалению, должен согласиться с поручиком Соболевским, что вы старый идиот, которого, очевидно, держат из жалости.
3: А ты еще дерзости будешь говорить, мерзавец. Ну, довольно. Я тебе покажу. Сейчас сообщу командующему и в работу. Алло? Штаб командующего, начальник контрразведки. Ждусь. Поручик, конвой готов?
4: Готов, господин полковник.
3: Да? Да, слушаю. Ваше превосходительство, доношу, что Орлов арестован. Да, сегодня. Нет, действительно ошибка. Невероятное сходство. Арестован поручиком Соболевским. Слушаю. Да. Да. Почему, ваше превосходительство? Ведь мы... Слушаю. Слушаю. Будет исполнено, ваше превосходительство. Счастливо оставаться, ваше превосходительство. А черт.
4: Что такое?
3: У нас его отбирают.
4: Куда?
3: Капитану Тумановичу в особую комиссию.
4: Но почему? Ведь это же свинство.
3: Известное дело. Туманович великие люди лезет. Ах, очень жаль, господин Орлов, вам очень везет. Капитан слишком европеец и слишком держится за всякие там процессуальные нормы. Так и отправит вас в расход, не узнав ни гугу. А мы бы из вас... Все вытянули.

0: Все бы высосали по капельке. Досадно только, что не придется нам с вами за старого идиота посчитаться. Поручик, проводите господина Орлова.
1: Слушаюсь.
0: Пусть до утра у нас погостит, а то ночью его отправлять одного опасно. Человек он отчаянный, чего доброго удерет по дороге.

0: Арестованный! Выходи! Иди, иди, не оглядывайся. У нас не удерешь. Стоять! Господин капитан, арестованный Орлов по вашему приказанию доставлен.
1: Выйдите и встаньте за дверью. Прапорщику Терещенко передайте, чтобы в следующий раз он лично доставлял арестованного на допрос.
0: Слушаюсь, господин капитан.
1: Прошу садиться. Вы бывший председатель Губчака Орлов? Будьте любезны отвечать. Вы Орлов?
2: Во избежание лишних разговоров считаю нужным довести до вашего сведения, что ни на какие вопросы я отвечать не буду. Напрасно трудитесь.
1: Это мною предусмотрено. Собственно говоря, я не рассчитываю вас допрашивать в том смысле, как это принято понимать. Довольно глупо было бы ожидать, что вы заговорите. Но это необходимая формальность. Мы действуем на строгом основании процессуальных норм. Единственное, чего судебная власть, представляемые в данном случае мной, ожидает от вас, это некоторой помощи. Нами арестованы, кроме вас, еще несколько сотрудников Губчака. Все они предстанут перед судом. Чтобы разобраться в обвинительном материале, мы находим полезным ознакомить вас с ним, и вы, надеюсь, не откажетесь сообщить, что в нем факты и что вымысел.
2: Не беспокойтесь, капитан. Я не имею ни малейшего желания знакомиться с этим материалом.
1: Но подумайте, господин Орлов, могут быть ошибки, могут быть обвинения, возведенные на почве личных счетов. Время сумбурное, проверить фактически нет возможности. Установив, где правда и где ложь, вы можете облегчить судьбу тех из ваших сотрудников, над которыми тяготеют ложные обвинения.
2: Неужели вы думаете поймать меня на эту удочку? Все обвинения, которые я буду отрицать, будут, конечно, посчитаны за действительные. Я думал, вы мыслите более логично.
1: Вы не хотите понять меня, господин Орлов. Вы все еще считаете себя во власти контрразведки, но вы не правы. Мы могли бы заставить вас говорить. Для этого есть средства, правда, выходящие из рамок законности. Но ведь вся наша эпоха несколько выходит из рамок законности. Но я юрист и связан понятиями этики права и категорически осуждаю методы полковника Розенбаха.
2: Особенно после того, как полковник Розенбах доставил меня в ваши руки.
1: Хорошо. Значит, вы ничего не скажете. Тогда я перейду к вопросу, лично меня интересующему. До сих пор мне приходилось иметь дело только с двумя категориями ваших единомышленников. Первое – мелкий уголовный элемент, видящий в поддержке вашего режима удобнейшие средства легкой наживы. Вторая – бывшие люди физического труда, в большинстве случаев хороший и малый, но опьяневший до потери мышления от хмеля ваших посулов, одураченные. Те и другие мало интересны. В вашем лице мне впервые приходится столкнуться с крупным теоретиком и практиком вашего режима, и я затрудняюсь себе уяснить, какой же категории принадлежите вы, руководители и вожди?
2: Меня тоже интересует, к какой категории вашего режима отнести вас, капитан? крупноуголовной или одураченной.
1: Зачем вы стараетесь оскорбить меня, господин Орлов? Вы ведь видите ясно, надеюсь, разницу между тем обращением, которое вы испытали вчера в контрразведке, и сегодня здесь. Я больше не допрашиваю вас как следователь. Я интересуюсь вами как явлением, психологическая база которого для меня загадочна. Неужели на эту тему мы не можем говорить спокойно? Для выяснения вопроса.
2: Я не игрушка для вас. Еще меньше я гожусь для роли толкователя ваших недоумений, особенно в моем положении. Отсюда вы пойдете домой обедать, а меня в виде благодарности за лекцию отошлете к стенке. Нам не о чем говорить.
1: Одну минуту. Прошу вас, сядьте. Мне хочется знать, поверьте, мне это крайне важно. Действительно ли вы верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов? Или это бесшабашный авантюризм?
2: Вы это скоро узнаете, господин капитан. На собственном опыте. Здесь же, в этом городе, через 2-3 месяца, когда камни мостовых будут слать вас пули.
1: Значит, организация у вас здесь продолжает работать?
2: Хотите поймать на слове? Да, капитан, работает и будет работать. Хотите знать, где она? Везде. В домах, на улице, в воздухе, в этих стенах. В сукне на вашем столе. Но не смотрите на сукно с испугом. Она невидима. Эти камни и звездка, сукно, пропитаны потом и кровью тех, кто их делал. И они смертельно ненавидят тех, кому они должны служить. И они уничтожат вас. Они вернутся к настоящим хозяевам, творцам. Это будет ваш последний день.
1: Вы хорошо говорите, господин Орлов. Вы, наверное, умеете захватывать массы. Ваша речь образована и прекрасна. Нет, я не смеюсь. И вы очень твердый человек. Я чувствую у вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений, вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне тоже, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб. Из уважения к масштабу вашей личности я приложу все силы, чтобы ваша смерть была легкой и не сопровождалась теми переживаниями, которые, к сожалению, вынуждены переносить у нас люди, отказывающиеся от дачи показаний. Я мог бы немедленно, ввиду ваших слов, отослать вас в сад пыток полковника Розенбаха, но вы, Орлов. А вот передо мной выдержка из агентурных сведений. Орлов Дмитрий, партиец 6-го года. Фанатичен, огромное хладнокровие, до дерзости смел, чрезвычайно опасный агитатор, исключительная честность. Видите, какая полнота?
2: Да, сведения эти из охранного отделения. Поздравляю.
1: Ну, ладно. Хватит. Конвой! Увести арестованного. До свидания, господин Орлов.
2: Надеюсь, нам недолго встречаться.
1: Пишу
2: при спичках. По всей вероятности, эти листки не выйдут из стен тюрьмы. На всякий случай, Константин, ты помнишь наш последний разговор? К сожалению, убедился, что силы, даже мои, имеют какой-то предел. Лицом можно владеть всегда, тело может изменить. Я знаю, ты думаешь, не сдержал слово, сдался добровольно. Вздор. Нет и нет. Глупую вспышку мгновенно забыл. Попался случайно, идиотски. Помнишь офицера, который на твоих и на моих глазах застрелил на улице Олега? Да. Тогда его звали Корневым. У них в контрразведке тоже псевдонимы. Не удержался. Сидел против него и думал, нашел и не выпущу. В обычном состоянии ушел бы. Тут не мог. Отрава в сознании, что он в моих руках. Хотел выжить из него. Все. И когда он предложил ехать с ним в разведку, поехал. Еще не все потеряно. Бежали из худших положений. Почти уверен, скоро увидимся. И пишу так, на всякий случай. Запомни все же фамилию. Соболевский. Организуй, чтобы не ушел в последнюю минуту. Прекрасный артист. Переиграл меня. Правда, нервы. Но это не оправдание. Белла. Хорошая девочка, но экспансивно не станет подлинной партийкой. Если попалась, приложи все силы выручить. Спички кончились. Тьма египетская.

0: Бела?
1: Орлов!
0: Идите в комнату. Скорее.
2: Ну, в чем дело?
1: Орлов арестован.
2: Я это знаю. Арестован вчера вечером. Я так и думал. Имейте в виду, Орлов больше не существует ни для вас, ни для меня, ни для партии.
1: Как?
2: Он совершил предательство.
1: Нет, нет.
2: Да, предательство! Он был вчера у меня и заявил, что он сдастся, чтобы спасти этого арестованного мужика. Я запретил ему от имени партии Ревкома. Он дал честное слово и нарушил его. Он предатель, и мы вычеркиваем его. На квартиру вам нельзя возвращаться.
1: Орлов сдался? Сам? Не поверю. Этого не может быть. Я никогда в это не поверю.
2: Я лгать не стану. Мне это тяжелее, чем вам.
1: Вы, Семенухин, ну вы дерево. Я не могу. Вы поймите, я люблю его. Я для него пошла на это. На возможность провала, на смерть.
2: Тем хуже. Очень жаль, что вы избрали себе такой объект. Сейчас я созову экстренное собрание Ревкома для суда над Орловым. Партии не нужны слабодушные Маниловы.
1: Это правда? Вы не шутите, Семенухин?
2: Мне кажется, времени для шуток.
1: О!
2: Что? Что?
1: Если это правда, я отказываюсь. Я презираю свою любовь.
3: Господин капитан, арестованный Орлов доставлен.
4: Прошу. Я вызвал вас только на минуту. Распишитесь, что вы читали заключение.
5: Какое?
4: Следственное заключение.
5: И только. Пожалуйста. Все?
4: Все. Прапорщик, уведите арестованного.
6: Пожалуйста, господин Орлов.

0: Видите, какой почетный караул? Ну как? Вы еще не надумали удрать?
1: Для вашего удовольствия постараюсь здесь долго не задержаться.
0: Ах, мне очень хотелось бы посмотреть. Вы знаете, по секрету, я очень люблю такие шутки.
1: Хорошо, я вас не обижу, будете довольны. Ой.
0: Что такое?
1: Кажется, сердце. Молчать. Ни звука. Веди к выходу или подохнешь.
2: На улице часовые.
1: Веди во двор. Хотел видеть, как удеру. Получай.
0: Вот, дверь здесь.
1: Ох, сволочь. Чтоб тебя. А ну, выходи, гад, из сортира. Не то через дверь шлепну.
3: Я тебя сам вперед шлепну. Получай!
1: Ну, подыхай же в сортире.
4: Веревку!
1: Веревку!
4: Веревку, тащи веревку.
5: Держи
4: его.
5: Где Терещенко?
4: Да черт его знает. Ничего тут не разберешь в темноте.
5: У кого спички? На зажигалку.
4: Нету нигде.
5: Да вон, вот они. Смотри, дверь прострелена.
4: Ах ты черт. Убил прапорщика.
5: Ну дергай сильнее.
4: Да вот он, живой, на смывной бак собрался.
5: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй,
4: Господи, помилуй. Опупел парень.
5: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Здорово, теперь этот смехнулся.
6: Что вы тут возитесь? Снимите прапорщика с его фортеции.
5: О, Господи, помилуй.
6: Молодец. Догадался на бак влезть. А господин Орлова ко мне. Посадите на стул. Вот так вот. Можете идти. Выпейте воды, господин Орлов. Однако вы человек исключительной смелости и решительности. Хорошо было задумано, господин Орлов. Слушаю.
7: Туманович, собачья душа, это ты?
6: Я? Ты что в такую пору?
7: Погоди, все по порядку. С генералом припадок, как в Гешпании на Рене. Озверел и землю рогами роет. Никому подойти невозможно, убьет.
6: Да почему?
7: Два несчастья, брат, сразу. Во-первых, сегодня его пассия, Лёлька, спёрла бриллианты и деньги. И дала драпу. И предполагают со Снетковским. Он и осатанел. А во-вторых, получили радио, что дивизия Чернецова обделалась под Михайловским хутором, и сам Чернецов ау.
6: Убит?
7: Нет. Есть сведения, что в плену. Большевики предлагают обмен. Начальник штаба предложил Маю устроить обмен Чернецова на твоего гуся. Май согласился. Так что прими официальную телефонограмму.
6: Передай его превосходительству, что вследствие новых обстоятельств это предложение невыполнимо, так как только что арестованный Орлов покушался на побег и убийство прапорщика Терещенко.
7: Здорово. Ну а как же быть с Чернецовым?
6: Найдем другого для обмена. А если Чернецова товарищи и спишут в расход, то право же, большой беды не будет. Несколько тысяч комплектов обмундирования останутся нераскраденными.
7: Пожалуй, ты прав. Сейчас доложу Маю, а ты жди.
8: Однако вы беспощадны к своим соратникам.
6: Я вообще не щажу преступников, где бы и кто бы они ни были. Не устрой бы вы этой вот штуки с побегом, могли бы словчиться в обмен. Теперь же я буду категорически настаивать на скорейшей ликвидации вас.
8: Чрезвычайно вам признателен.
6: Да, слушаю. Так? Я так и думал. Сейчас будет сделано. Да-да, да. До свидания. Нет, в театр не поеду, не до того. Генерал утвердил предание вас военно-полевому суду. Сейчас вас отправят в камеру. Моя роль окончена. Прощайте, господин Орлов. Вас казнят. Приговор будет приведен в исполнение через 24 часа.
9: Один раз бежал так. Из Казани. Прямо из петли. Ну и теперь, товарищ Орлов, глупо гибнуть, как барану. А черт! Так вляпаться. Глупо гибнуть.

0: Часовой, останьтесь здесь. Я скоро выйду. Господин Орлов, всего несколько минут, господин Орлов. Я пришел сюда, найдя официальный предлог, выяснение одной детали. Но суть вовсе не в этом. Могу сообщить вам, что генерал утвердил приговор. Он только заменил повешение расстрелом. Но это ничего не меняет.
1: Так что же, вы явились лично исполнить приговор?
0: Бросьте дерзости, господин Орлов. Совсем не для этого я пришел к вам. Повторяю, что говорил, с точки зрения моей законности, вы заслужили смерть. Я очень сожалел бы, если бы пришлось обменять вас на старого казнокрада Чернецова. Ибо дарить жизнь такому врагу – величайшая политическая ошибка. Теперь ваша судьба решена бесповоротно. Но вспомните, я обещал вам легкую смерть. Мне неприятно, что вы станете мишенью для делающих под себя от страха стрелков. Берите. Это мгновенный яд. Прощайте, господин Орлов.
1: Не нужно. Возьмите обратно.
0: Почему?
1: О, господин капитан, я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ею. Я переиграл, как дурак, попался в лапы вашим прохвостом и не смог выполнить порученное мне партии дело, но я не имею права портить это дело дальше.
0: Я не понимаю.
1: Вы никогда этого не поймете. А между тем, это такая простая вещь. Я погубил доверенное мне дело. Я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой, не доставить последнего удовольствия вашим палачам. Не знаю, почему вы это делаете.
0: Не думайте, что из жалости.
1: Допустим. Лично для меня это прекрасный выход. Но у нас, капитан, своя психология. В эту минуту меня интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь.

Вы слушали радиоспектакль «Простая вещь» по одноименному рассказу Бориса Лавренева. Автор пьесы Владимир Мирский, режиссер Владимир Хлестов. Действующие лица и исполнители: комиссар Орлов Александр Парра, Семенухин подпольщик Геннадий Фролов, Белла Елена Финогеева, Соболевский комендант контрразведки Александр Лазарев, полковник Розенбах Лев Любецкий, капитан Туманович Юрий Богатырев, доктор Соковнин Виктор Сергачев, Соковнина Елена Козлитина, цирюльник Юрий Беркун, первый офицер Алексей Никульников, второй офицер Андрей Рапопорт, обывательница Ольга Викланд, в других ролях и эпизодах артисты московских театров.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Приветствуем вас.
0: Ну что ж, начнем, наверное, с песни.
1: А зачем нам отказываться от доброй традиции? Тем более, что песни, музыка оказывают на нас огромное влияние.
0: Поэтому я и предлагаю начать с веселой, бодрой песни, которая бы должным образом повлияла на субботнее настроение наших слушателей.

0: бывает и так, что одна и та же мелодия, одни и те же звуки могут иной раз вызвать самые неожиданные ассоциации. Вот, например, как, по-вашему, звучит лес?
1: Смотря какой лес?
0: Ну, скажем, осенний.
1: Осенний я наполнил бы звуками вальса, шелестом кружащихся в воздухе листьев, шорохом капель.
0: Похоже, похоже. Но кое-кто из наших слушателей наверняка в этих звуках не увидел бы леса.
1: Может, фантазии маловато?
0: Да нет, скорее многовато печальной действительности, о которой нам сейчас расскажет Сильва Грошева, юморист из Чехословакии.
2: Не понимаю, почему все бывалые грибники так старательно скрывают, где находятся их заветные грибные места. Думаю, что это не по-товарищески. Я лично, да будет вам известно, всегда готова раскрыть свои месторождения. Вот, например, как войдете в лес, по правой стороне от дороги лежит старая автопокрышка. Рядом с ней бывают симпатичные желтенькие лисички. Потом надо свернуть в направлении двух помятых жестянок от машинного масла. Обратите внимание, ближе к дороге, ну, тут валяется такая дырявая канистра, в этом месте 3 года, уже ничего не растет. Зато, если пройти немного в противоположном направлении, то можно среди старых газет и кульков найти прекрасные белые грибы. Ну, весь этот мусор отлично их маскирует. Могу дать вам 100% гарантию, что найдете их там. Если вам хочется набрать побольше опят, то надо идти от этого места вглубь леса, мимо старого синего таза, дальше в направлении ржавой рамы от спортивного велосипеда и немного правее кучи битого кирпича возле толстой березы, на которой ножом вырезаны какие-то буквы, повернете строго на север, а потом уже по тропинке, где справа и слева валяются консервные банки, бутылки, вы дойдете до старой вырубки, свернете на нее, и сердце ваше радостно забьется, сколько там опят на почерневших пнях. Но если, несмотря на мою инструкцию, вы все же вернетесь с пустой корзиной, то виной могут быть только 2 вещи. Либо это еще не грибная пора, либо это был не тот лес. Спутать вообще-то нетрудно, так как старые канистры и синие тазы валяются почти в каждом лесу. Но отдать более точный адрес, извинить, не могу.
0: Я думаю, нет смысла настаивать на более точном адресе. Такой лес можно и самим найти без труда.
1: А мне кажется, что вы взяли сейчас неверную ноту. Все-таки сегодня субботний день. Многие собираются завтра на природу, в лес, а вы их вроде бы отпугиваете.
0: Ну, во-первых, я не отпугиваю, а напоминаю, что чистота лесов в наших руках. А во-вторых, есть такие истинные любители природы, которых не остановит ни наша картинка, ни погода, ни сезон. Это туристы.

0: Хочется надеяться, что эта песня увлечет наших радиослушателей и из домоседов превратит их в легких на подъем туристов.
1: И хочется напомнить, что не только встречи с прекрасной осенней природой ждут их на туристских маршрутах.
0: Сколько веселых и любопытных сюжетов, можно сказать, просто валяются на этих дорогах.
1: И достаточно только вскинуть рюкзак на плечи, как это сделал Владимир Капнинский, сесть в пригородный поезд и...

0: В электричке в дачной зоне для стихов ища сюжет, в переполненном вагоне молодой сидел поэт. Вот вокруг повел он взглядом, и внимание привлек паренек, сидящий рядом, и стоящий старичок. Старичок к скамье прижатый, на ногах едва стоит, а парнишка хитроватый притворился, будто спит. Возмутясь, поэт мгновенно вынул ручку и тетрадь. Вот что надо повседневно злой сатирой обличать. Охватило вдохновенье, и колеса били в такт. К старикам нет уважения, возмутительно, но факт. Вдруг заело стих, осечка. Встал Пегас на всем скаку. Тут промолвил дед словечко и поставил в стих строку.
1: Может, ты, сынок, местечко мне уступишь старику?

0: Вот уже сколько лет я слушаю эту музыкальную картинку Соловьева-Седова «Веселый поезд». А до сих пор она на меня действует одинаково. Хочется забыть обо всем и махнуть куда-нибудь.
1: Так в чем же дело? Тем более, что сегодня выходной.

0: Итак, с каждым новым примером мы все больше убеждаемся в том, как тесно связана наша жизнь с музыкой.
1: И поэтому свадебный марш сразу же рисует нам радостную картину бракосочетания.
0: Футбольные позывные напоминают о спорте.
1: Торжественные марши, туши обычно связаны с трудовыми успехами.
0: А вот некоторые, как раз за грохотом литавры барабанной дробью, пытаются скрыть свое безделье. И вот такую фальшивую ноту в победном громе отчетов сумел услышать юморист Александр Кирий.
2: После получения очередной инструкции директор учреждения Бугаев решил серьезно бороться с бюрократизмом. Срочно созвал сотрудников и заявил, что с этого часа начинается новая жизнь, так как каждый должен серьезно бороться с бюрократизмом, ничего не жалея. Сотрудники дружно зааплодировали, и директор предложил организовать конкурс на лучший реферат «Как мы понимаем современный бюрократизм и что из этого следует?». И сразу возникло множество вопросов.
3: Можно ли, к примеру, считать ответственное лицо бюрократом, если он не имеет своего лица?
4: С какой должности начинается бюрократ и до каких пор?
5: Если бюрократом стал молодой специалист, сможет ли он дожить до старого?
6: Можно ли человека назвать бюрократом, если до этого он слыл технократом?
7: Чем отличается бюрократ от начальника бюро?
2: Создали специализированный антибюрократический совет по борьбе со злостными, обычными и начинающими бюрократами. Избрали бюро антибюрократического совета во главе с Бугаевым. Назначили ревизионную комиссию, чтобы все как положено, и инициативную группу для разработки проекта постановления. После того, как все сотрудники были мобилизованы на борьбу с бюрократизмом, начались совместные заседания и секционные занятия преимущественно вне помещения. Теперь в учреждении не осталось ни одного равнодушного, кроме посетителей, которые часами ожидали под дверьми окончательной победы над бюрократизмом. Сотрудники вели активную и непримиримую, наполненную солнцем, воздухом и морской водой, антибюрократическую жизнь. Страсти разгорались, бюрократизм затухал. Но тут совершенно случайно выяснилось, что учреждение отстает по всем показателям, а директору пришла новая инструкция, в которой требовалось начать борьбу со старым, ничего не жалея. Директор созвал сотрудников и заявил, что согласно новой инструкции начинается новая жизнь, чтобы ничего не оставить от старой. Все зааплодировали, а молодой специалист то ли по неопытности, то ли по глупости уточнил.
4: А с бюрократией мы больше не станем бороться?
2: Сотрудники застыли от изумления, а Бугаев выразил общее мнение.
8: Сейчас перед нами стоят более серьезные задачи. И вам, как начинающему инженеру, должно быть стыдно говорить о том, о чем более опытные специалисты молчат.
2: Сотрудники снова захлопали, а директор предложил организовать конкурс на лучший реферат. Как мы понимаем современное отставание и что из этого следует?

0: Да, как пелось в одном старинном шуточном романсе, все слова, слова, слова.
1: Как? Неужели есть романсы об очковтирателях?
0: Но его герой болтун, так сказать, местного значения и малых форм. Впрочем, и о нем мы можем сейчас вспомнить.

0: никогда я так не страдал.
1: Не лукавьте, не лукавьте, ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте все слова, слова, слова.
0: Мое солнышко, моя душа.

0: Жена спрашивает мужа, направляющегося без нее на курорт.
1: А почему ты не надел обручальное кольцо?
2: Кольцо? В такую-то жару?
3: Теперь я понимаю, почему англичане так любят пить чай.
2: Почему?
3: А этим летом я побывал в Лондоне и пробовал их кофе.
4: Где ты проводил отпуск?
5: О, половину в горах.
4: А другую половину?
5: В гипсе.
0: Во время вечерней развлекательной программы по телевидению мать уговаривает сына.
1: Сыночек, ложись скорее спать. Видишь, уже и тети совсем разделись.
2: Товарищ директор, один зритель свалился с балкона в партер.
3: Немедленно разыскать его.

24-му съезду Коммунистической партии Советского Союза посвящается. Советские композиторы Владимиру Ильичу Ленину.

0: Для советского искусства тема, связанная с образом великого Ленина, имеет совершенно особое, исключительное значение. Нет, пожалуй, задачи почетнее, интереснее и сложнее, чем воплотить в художественных образах силу и величие ленинских идей, глубину и яркость ленинской мысли. В сокровищницу советской музыки вошли опера Хренникова «В бурю», кантата Прокофьева к 20-летию октября, 12-я симфония Шостаковича, посвященная памяти Владимира Ильича, патетическая оратория Свиридова, песни Холминова, Туликова, Новикова, Мурадели и многих других композиторов. Особо значительным для советской музыкальной лениниады был 1970 год, год великого ленинского юбилея. Он принес множество произведений, посвященных Ленину. И здесь не случайно одно из первых мест заняли оратории и кантаты. Среди таких сочинений выделяются две работы, написанные в канун великого юбилея. Одна из них – оратория московского композитора Родиона Щедрина «Ленин в сердце народном». Другая – «Ода Ленину» принадлежит перу ленинградского композитора, лауреата государственной премии Вадима Николаевича Салманова. Образ Ленина, ленинские заветы живут в сердцах и делах миллионов. Такова основная мысль, пронизывающая оба сочинения. Вот что рассказывает о своем сочинении композитор Родион Щедрин.
1: Оратория «Ленин в сердце народном» – это сочинение лирического склада. В качестве сюжетной основы произведения я использовал в хоровых сценах слова народной сказительницы Крюковой, а также два подлинных документа воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине, бывшего красногвардейца, бывшего латышского стрелка Пельмаса и бывшей петроградской работницы Наторовой.
0: Иными словами, композитор повествует о Ленине как бы устами народа. Он нарочито использует факты, на первый взгляд не очень значительные, скорее относящиеся не к самому Ильичу, а к тем, кто рассказывает и вспоминает о нем. Однако эти рассказы согреты таким глубоким человеческим теплом, такой искренней любовью,

Владимиру Ильичу, что они приобретают символическое значение и становятся отражением всенародной любви к величайшему из людей –

через выражение безмерной народной скорби, охватившей страну в суровые январские дни 1924 года, раскрывается не только глубина горя народного, но и огромная сила народной любви.

в этом фрагменте, как и во всей оратории, поражает органичное сочетание разноплановых творческих решений. С одной стороны, в музыке оживают типично русские былинно-песенные обороты. С другой стороны, композитор смело использует острые, необычные интонационные построения. Это в равной мере относится и к хоровым эпизодам, и к речитативам. Такова и вторая часть, монолог красногвардейца Бельмоса. Композитор рисует яркий портрет стойкого солдата революции, человека мужественного, глубоко преданного ленинской партии и проникнутого непоколебимой верой в бессмертие вождя.

по окончании гражданской войны направлен был в личную охрану Владимира Ильича. По правде сказать, не любил он излишней охраны. Мы старались поменьше показываться ему на глаза. 21 января 1924 года я дежурил у Владимира Ильича.

шла, бежит к телефону и в ужасе говорит: Ленин умер! Бросила трубку, как попала, и снова побежала в комнату Ленина. Я тихонько

Kastanien. Schiff! Schiff! Schiff!

0: И вновь перед нами портрет человека совсем не знаменитого. О своей встрече с Владимиром Ильичем рассказывает работница одного из московских заводов Наторова. Подкупающая мягкость в передаче каждой фразы, взволнованный, но вместе с тем очень доверительный тон рассказа, легкая прозрачная фактура оркестрового сопровождения – все это сообщает монологу Наторовой черты особой сердечной теплоты и задушевности.
1: К нам на завод приезжает Ленин, мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто?» В клубе жарко, Ленин.

Две последние части оратории, пятая и шестая, резко противостоят друг другу. Первая из них, названная композитором симфонией, представляет собой небольшую оркестровую интерлюдию, помещенную между двумя вокальными эпизодами. Это очень яркая, экспрессивная музыка, стремительное развитие которой приводит к мощной патетической кульминации.

И, наконец, финал. Он весьма необычен для произведений кантатно-ораториального плана. Это тихий лирический эпилог, по сути дела построенный на одной широко распетой вокальной фразе. «Ты спокойно спи, дорогой Ильич», ласково напевает женский голос. И этот простой, проникновенный напев, словно подслушанный у народа, приобретает значение реквиема.

0: Если оратория Щедрина носит черты траурно-эпического повествования, если в ней господствует интимно-доверительный тон высказывания, то Салманов в своей оде Ленину предлагает совершенно иное решение темы. Ода – произведение романтически приподнятое, величественное. Композитор Вадим Николаевич Салманов рассказывает о музыке оды.
1: Мое внимание привлекли стихи известного чилийского поэта Пабло Неруды, которые я и использовал в оде. Они меня тронули своим возвышенным характером, высокой степенью поэтического обобщения, эмоционально приподнятой манерой повествования.
0: Чтоб петь о тебе, со словами я должен проститься. Должен писать я деревьями, злаками, плугом, колесами. Образ Ленина поэт раскрывает многогранно. Величавому сказанию о вожде он противопоставляет яркие публицистические строки, прославляющие великое детище Ленина – революцию. Этот же образно-эмоциональный контраст составляет основу музыкальной драматургии сочинения. Ода Салманова, написанная для солиста, хора и симфонического оркестра, состоит из трех частей. Крайние отмечены эпически величавой балладной манерой изложения. Средняя часть – динамически яркая, взволнованная и напряженная. В целом, ода вызывает ассоциации с монументальной фресковой живописью. Ее можно назвать развернутым вокально-симфоническим плакатом. Вместе с тем, в ней подкупает простота и естественность музыкальной речи. Композитор сумел достичь главного. Он сливает воедино романтический пафос, высокую патетику и сердечную теплоту высказывания.

0: Вторая часть переводит действие в иной план. Композитор, чутко уловив пафос стихов Неруды, использует многообразные вокально-речевые и оркестровые средства и создает масштабный звуковой плакат, основной поэтический образ которого – революция, возвращенная и вдохновленная Лениным.
1: Работали руки твои, работали руки твои, работали руки твои, работали руки твои.

финал оды перекликается с первой ее частью. Здесь композитор вновь использует скромные и строгие средства выразительности. Эпически величаво и неторопливо, с большой внутренней силой и взволнованностью развертывается вдохновенный монолог солиста, тесно переплетающийся с партией хора. Вновь продолжается величавый сказ о Ленине, человеке простом и великом.

Ленин, земной человек, рука твоя звездами движет сегодня. Та же рука, что скрепляла декреты о хлебе и о земле для народа, та же рука поднялась до светил.

0: К теме о детях меня привела любовь. Я с детства любила играть с маленькими детьми, любила развлекать их, опекать, охранять. И, наверное, вот это непроходящее с годами чувство в конце концов и привело меня в школу. В школах, в разных, куда не пригласят, я провожу с детьми, как это называется, уроки внеклассного чтения. Когда я иду в школу, у меня всегда с собой есть несколько сувениров на случай, если в классе есть рождённик. Это пустяки. И все-таки у меня всегда есть подарок. Однажды рождённика в классе не оказалось. Я начала урок. И вдруг со второй парты поднялась рука. «Ты вспомнил, что сегодня твой день рождения?» – спросила я. «Нет», – ответил мальчик, – «сегодня у моей мамы день рождения». Как-то я вошла в класс во время большой перемены. Села за стол. Ребята обступили меня, расспрашивали, где я была на гастролях, что буду им читать сегодня. И все они что-то жевали, ну, ели свои завтраки. Бутерброды, печенье, вафли, фрукты. Раздался звонок. Торопливо дожевывая, ребята расселись. Воцарила тишина. И я сказала, я пришла к вам сегодня из 45-й школы, где у меня было два первых урока. Около часа я добиралась до вас. Я очень проголодалась, но, к сожалению, у меня нет с собой бутерброда. Я остановилась. На меня смотрят 30 пар глаз. В них удивление, растерянность. Я молчу. Я даю им это пережить. Поднимается рука. «Почему вы в переменку не сказали, что вы голодные?» «Я ждала, что вы сами догадаетесь мне предложить. Вы же все ели около меня». Пауза. Равнодушных лиц нет. Я продолжаю. Так как поступили вы сейчас, поступают иные взрослые, те, которые думают только о себе, жадные, плохо воспитанные. Если вы хотите быть такими... Дети молчат, но в их глазах... Дети молчат, но их глаза говорят, нет, мы не хотим быть такими, мы будем добрыми, мы будем воспитанными. Не верить им нельзя. И я начинаю урок. Теперь, когда я вхожу в этот класс, на моем столе лежат разложенные на бумажных салфеточках печенье, половинка апельсина, лимона, бутерброды, полуяблока. И как бы я ни была сыта, я ем, а они смотрят на меня и получают удовольствие. И я тоже. Как-то после урока я зашла в группу продленного дня и, почитав детям, попросила каждого рассказать мне, как они проводят свои выходные дни. Дети все говорят, у нас плохо. Немного хуже. Дети все у нас говорят плохо, нескладно, некрасиво, все время И только один мальчик, худенький, бледный Сережа, очень интересно, так как будто он ждал моего вопроса, подробно, складно рассказывал о своих походах с отцом, с описанием природы, о рыбалках, о поездках к бабушке в деревню. Но я заметила, что дети слушали его недоверчиво, почти иронически. Когда за Сережей пришла старшая сестра, и он ушел, один из мальчиков сказал, все врал. «Почему?» – спросила я. «А мы с ним в одном доме живем», – добавила девочка. «Все врал. Ему отец наобещает, а в субботу напьется. Никуда с ним не едет. Это Сережа вам рассказывал, о чем он мечтает». «Мечтает. Какое замечательное человеческое свойство, способность мечтать. Она особенно прекрасна тем, что мечтать могут и дети». И очень с маленького, и с очень раннего возраста. Все дети мечтают. Кто о кукле, кто о Везувии, кто о собаке, кто о том, чтобы не пил отец, кто о том, чтобы родители жили дружно и не разводились. Развод всегда драма. Но особенно, если есть в доме ребенок. А женщины, разведясь часто, настраивают ребенка против отца, не дают видеться с отцом, внушая ребенку недружелюбие к отцу. И когда при официальном свидании, которого наконец добьется отец, ребенок не подбежит к нему, что вполне естественно, представитель из опеки немедленно дадут справку, что встречи с ребенком приносят ребенку травму. И ни на минуту сами не задумываются, что они сами наносят ребенку травму, сами коверкают ему душу и наносят еще одну травму. Пройдут годы, ребенок сам во всем разберется, но вносить в душу ребенка неприязнь, ненависть безнравственно. У поэта Доризо есть стихотворение, отвечающее этой теме в какой-то степени. Там есть такие строчки, я прочту. Сочинение на тему «Мой папа» было задано третьему Б. Тема очень проста и понятна, а в тетрадках пустые листки и молчат отчужденно, невнятно даже лучшие ученики. Тема ж очень проста и понятна. Почему же их нет, этих строк? Оказалось, почти что полкласса на отшибе живет без отцов. Не погост, что солдатами вырут, не война, что в кровавой пыли. Сколько ж их развелось, этих сирот, этих маленьких сирот любви. Как часто, сказал мне знакомый судья, передо мной стоят разводящиеся супруги, и оба с пеной у рта доказывают, что между ними нет ничего общего. Оба умоляют о разводе, потому что, ну, нет общего ничего. А где-то с краешку в зале сидит немолодая женщина с мальчиком. У него глаза молодого отца, у него овал и кудрявые волосы матери. А оба родителя утверждают, что между ними нет ничего общего. Наши дети хорошо знают, что такое развод. Безотцовщина, отчим и отчимы. Не надо забывать, и того, что в каждом районе большого города есть интернат. В Москве 30 районов, может быть, немного более. И если перемножить число интернатов на количество живущих там детей, то получится очень убедительная цифра. Эти дети попали в интернаты по разным причинам. Ну, разумеется, не от хорошей жизни. Но в данном случае меня не интересуют причины, порождающие сиротство, а сами сироты. Есть дети, осиротевшие в самом раннем возрасте. Первое слово этих детей не папа, не мама, а тетя, тетя Таня, тетя Катя. И если это в том случае, конечно, если их никто не усыновит. Они так и вырастут, не зная, что такое материнская любовь, семейный очаг, отцовская дружба. Они не вынесут из своего детства тех дорогих воспоминаний, которые, по мнению Достоевского, будут фундаментом во всей их дальнейшей жизни. Есть дети, которых необходимо было изъять из родительского дома. Бывают такие ситуации, их не так уж мало. Есть дети, которые сами спасают себя, уходя от родителей. Дети в интернатах могут спокойно жить, учиться, быть сытыми и одетыми. Но это дети нравственно раненые. Они особенно нуждаются в тепле, в ласке. В этих домах весь персонал должен быть особенный. И фундаментом в этих домах должна быть любовь. И только тогда детские сердца отогреются и откроются навстречу любви. Поэтому в эти детские учреждения нужно направлять лучших из лучших воспитателей и педагогов. Тогда не будет побегов из этих домов, которых не так уж мало.
1: Хочешь лесные, полевые и болотные тайны узнать? Сядь у речки на бережок. Может, чего и услышишь. Вежливая галка. Много у меня среди диких птиц знакомых. Воробья одного знаю, он весь белый, альбинос. Его сразу отличишь в воробиной стайке. Все серые, а он белый. Сороку знаю. Зимой, бывало, люди за окно продукты вывешивают. Так она сейчас же прилетит, все растреплет. А вот галку одну я приметил за ее вежливость. Была метель. Ранней весной бывают особые метели, солнечные. Снежные вихри завиваются в воздухе. Все сверкает и несется. Каменные дома похожи на скалы. Наверху буран. С крыши, как с гор, текут снежные водопады. Сосульки от ветра растут в разные стороны, как косматая борода Деда Мороза. А над карнизом, под крышей, есть укромное местечко. Там два кирпича из стены выпали. В этом углублении и устроилась моя галка. Черная вся, только на шейке серый воротничок. Галка грелась на солнце, да еще и расклевывала какой-то лакомый кусок. Уютное местечко. Если бы этой галкой был я бы никому такое местечко не уступил. И вдруг вижу, подлетает к моей большой галке другая, поменьше и цветом потусклее. Прыг-скок по карнизу, крути-верть хвостом, села напротив моей галки и смотрит. Ветер ее треплет, так перья и заламывает, так белой крупой и сечет. Моя галка кусок свой схватила в клюв и шасть из углубления на карниз. И тепленькое местечко чужой уступило. А чужая галка хватит у моей кусок из клюва и на ее тепленькое местечко. Лапкой чужой кусок прижала, клюет. Вот бессовестная. Моя галка на карнизе, под снегом, на ветру, без еды. Снег ее сечет, ветер перья заламывает, а она, дура, терпит, не выгоняет маленькую. Наверное, думаю, чужая галка очень старая, вот ей место и уступают. А может, это всем известная и всеми уважаемая галка? Или, может, она маленькая, да удаленькая, драчунья? Ничего я тогда не поняла. А недавно вижу обе галки, моя и чужая, сидят себе рядышком на старой печной трубе, и у обеих в клювах прутики. А-а-а, гнездо строят, тут уж каждый поймет. И маленькая галка совсем не старая, и не драчунья. Да и не чужая она теперь, и уж, конечно, не всеми уважаемая. А моя знакомая, большая галка, совсем не галка, а гал. Да-да, но все равно мой знакомый гал очень вежливый. Я такого первый раз вижу.

0: Дорогие друзья, ведущие передачи «Ты, я и песня»
1: Раиса Мухаметшина
0: и Владимир Винокур рады приветствовать вас в этот праздничный вечер.

0: Дорогие радиослушатели, поднимите голову и взгляните на небо.
1: Еще просьба, пожалуйста, напрягите фантазию и постарайтесь представить звезды, которые смотрят вниз и занимаются своим делом в отведенном им участке небосвода. Тема сегодняшней передачи — «Пятый океан».

0: А это что за созвездие?
1: Это часы. Название этому созвездию астрономы дали в 18 веке.
0: Старинные часы. Еще идут?
2: Старинные часы. Еще идут. Старинные часы. Свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола.
0: А когда не было созвездия часов, по каким часам жили небожители?
1: Ну, по солнечным, наверное.
0: Да, но они в пасмурные дни отстают.
1: А вам какие часы нравятся?
0: Часы пик.
1: Почему?
0: Часы пик, все женщины, пиковые дамы.
1: Вы знаете, я предлагаю, спрессуем время и несколько популярных песен Аллы Пугачевой в одно попурри. Таким образом, яснее ощутим самые звездные минуты нашей известной певицы.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами.

0: Если вы хотите увидеть сразу много звезд на итальянском эстрадном небосклоне, отправимся в Сан-Ремо. Трио Рики и Повери поют вместе с 60-х годов и уверенно обосновались на эстрадном Олимпе.
1: На ставшем уже традиционном фестивале в Сан-Ремо они вновь завоевали Гран-при.
0: «Если я полюблю», поют Рики и Повери, «мир сразу окрасится в иной цвет».
1: Осторожно, окрашено. Дескать, все стало вокруг голубым и зеленым.
0: Но если я полюблю, то ты тоже полюбишь.
1: Для вас поет трио Рики и Повери.